И я благодарю Бога, что я тоже в такой семье вырос, где меня папа любил, их уже нет, мама любила. Теперь я могу сказать, что Бог отца Авраама и Якова есть Бог моего отца также, которого уже нет. Но вот я хочу сказать, что эти отношения в семье между детьми и родителями, дети, они могут радовать сердце отца, приносить ему большую радость его сердца, а могут огорчать родителей, могут разбивать сердце родительское, могут делать по-американски это destroy, могут приводить большую печаль и в гроб сводить своих родителей. Это, к сожалению, так. И вот когда мы смотрим на это повествование в книге Луки, когда Иисус Христос сказал своим апостолам и всему народу, Он рассказывал, Он говорит, что этот сын, который вырос в доме отца, скажите, он все получил в доме отца? Он родительскую любовь получил или нет? Отец его любил или нет? Скажите, вы любите своих детей? Братья, старшие, матери. Вы любите своих детей? А кто не любит своих детей? Есть такие здесь у нас? Я благодарю Бога, что мы в таком собрании, где любят детей. Их хотят. Ими радуются. Их благословляют. Это очень приятно. Вы знаете, что мы в таком мире живем, где не везде так. И поэтому большое преимущество быть в народе Божьем, где любят детей, где отец радуется детьми своими, где мама этому рада. И вот этот сын, которого мы читаем, его нет имени, как называли этого блудного сына. Там называется блудный, притча о блудном сыне, как его называли. В одно время, когда он вырос, у него в сердце появилось такое желание, он подходит к отцу и говорит: достаточно, дай мне следующую часть имения. Мы читаем об этом, да? И отец разделил им имение. И через малое время он уходит из дома. Скажите, он правильно ушел или нет? Он женился уже или нет? Он своей женой ушел, да? Как это было? Он ушел преждевременно, и не так, как надо, он ушел из дома. Я хочу сказать всем вырастающим детям. У вас есть выбор. Вы можете радовать сердце своих родителей и можете их огорчать. Давайте посмотрим на эту историю. Что сделал этот сын, чтобы сердце отца своего родного разбить? Какие были пути, шаги к этому? Первое. Он отказался от его любви. Люди, которые таким образом покидают свою семью, они не просто говорят: дай мне мои деньги, я ушел. Они говорят: отец, с сегодняшнего дня ты мне не нужен, я буду сам устраивать свою жизнь. Я буду независимо вести, потому что я уже знаю, как это делать. И ты мне больше своими советами не нужен. И твоя любовь мне не нужна, которую ты оказываешь в этом доме для меня. И если вы хотите разбить сердце своего отца, можете так делать. Но вы знаете, что это будет большая печаль для родителей, когда вы скажете: я буду сам. Я сниму свой апартмент в 17 лет и уже буду жить без тебя. Я уже знаю сам, где моя машина, мои ключи. Я знаю уже, я же сам. Когда вы преждевременно отказываетесь от любви отчей, от отцовской любви, вы этим большую печаль приносите своим родителям. Мало того, когда он пришел в это другое место жить, появилась новая компания. Я думаю, часто не раз они разговоры вели о своих. Знаете, как молодежь ведет разговоры о своих родителях? Одни говорят: слушай, что я терпел столько времени в доме этого моего так называемого отца? Я вам расскажу несколько анекдотов о нем. Я вам все, что видел, даже нехорошее в доме о нем, все это выкладывают. Они на веб-страницах, они здесь в твиттерах, они выкладывают такие вещи о том, что нельзя никогда даже рот открывать. Если вы хотите ранить сердце отца, вы можете это делать. Но это однажды сделал сын Ноя. Он не думал об этом, что он сделал что-то плохое.
И проклятие полегло на весь род Ханаана, потому что он сделал не то, что должно, против своего отца. Это очень серьезно. И когда этот сын это делал, он говорил: смотрите, друзья, я уже теперь свободный от этого. Он отказался от любви отца. Второе мы читаем здесь. Давайте мы посмотрим этот стих. Он пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое. Расточил имение свое. Кто собирал это имение? Это он заработал, этот молодой человек? Откуда у него эта машина, эта BMW это за 70 тысяч? Это он заработал? Нет. А эти девчата, которые с ним сидят там вместе и сейчас пьют, они думают, что все это его. Но это не его. Это отец. Своими руками он зарабатывал это все. Он с любовью думал, когда придет тот день, когда он положит руки на своего сына, будет благословлять его в путь и скажет: сынок, я все это приготовил тебе, возьми, это твое. И знаете, я думаю, что имение отца, которое он имел, это не было заработано его собственными руками. И он, написано, расточил это имение. Он начал растрачивать то, что не ему принадлежало. Я как-то вспоминаю, похоронили как-то, в одной церкви мы были там, на Украине, брат Коля такой был у нас. Такие красивые сыночки у него росли, девочки. Сын стал наркоманом, в Сакраменто они жили. И вот он часто приносил эту боль родителям, эту печаль, разбивал их сердце. И однажды, когда он приехал домой, они что-то там, он начал доказывать своим родителям. Лежали ключи на столе, он схватил эти ключи от машины родительской, вскочил в машину и уехал. Этот отец, он берет другие ключи, садится в другую машину, едет с ним догонять его. Где ты? Куда ты поехал? Он не отвечает на звонки. И этот отец Николай, он проехал только несколько улиц. И инфаркт разбивает его, и его проводили в вечность. Я знаю, что многие дети думают подобным образом в этой стране, где мы живем, что все принадлежит им, что все должно крутиться вокруг их интересов и их этих плотских запросов, которые родители должны обеспечивать им сполна. Но когда мы расточаем таким образом то, что не и нам принадлежит, дети, родители, молодежь, мы грешим против Бога. Теперь несколько слов скажем дальше. Третье, когда дети могут огорчать своих родителей, давайте мы можем несколько мест прочитать из этой же книги Притч, там много-много-много сказано. Например, разоряющий отца, слышите, молодежь, разоряющий отца и выгоняющий мать, сын срамный и бесчестный. И глупый сын – сокрушение для отца своего. Слово «сокрушение» в украинском нашем переводе означает «взламанный», где, например, место, где сокрушенное сердце, означает «взламанный дух». Вы ломаете дух своих родителей. Глупый сын – сокрушение для отца своего. Теперь следующее, что он здесь делал. Он жил распутно, мы читаем. Правильно, да? Здесь так написано. Что это значит? Он начал пренебрегать всеми духовными и моральными ценностями своей семьи. В его семье так не было. Отец не учил этого сына, что нужно таким образом жить, что можно гулять с девочками легкого поведения. Так не было. Он не учил его, что можно пить алкогольные напитки, пить пиво, можно все таким образом это делать. В их не было так в семье. Каждая семья имеет свои нравственные, моральные, духовные ценности. И у вас тоже так есть? Я часто работаю в американских семьях, и у них висят rules our family. Вы встречали такое? Да?
Я часто читаю эти их rules, our family. И когда вначале только я это заметил, я работаю и начал в своем сердце перечислять, думаю, а чего держится моя семья? Что является духовными ценностями в моей семье? Моральными, нравственными. Есть у меня это или я плыву так непонятно как? Просто. Могу я взять тетрадку? А вы можете, друзья, взять свою бумажку и написать дома себе, чего держится моя семья? Это просто вроде бы. Но вы увидите, как это будет тяжело для многих. Написать 5 строчек или 10, чего вы придерживаете? Вы скажете, этого не нужно. Мы Евангелие держимся. Это да. Это правильно. Но в практической вашей жизни, что вы делаете, как вы осуществляете в своей семье это Божье Слово? Напишите это, возьмите. С своей женой, с детьми сядьте. С чего вы держитесь? Однажды один отец говорит, детки, в наших поколениях никто не будет пить вина. Знаете, кто это в Писании? Хотя это отец этих, которые жили, да, вместе с народом израильским, они жили. И знаете, когда люди делают такие вещи, такие решения ради Господа, ради Христа, вы скажете, ну нет такого в Евангелии, вот не было, там они пили вино, все. Друзья мои, есть ли в нашей жизни то, что мы, чего мы стараемся держаться ради Христа? И если люди это делают ради Христа, какое-то воздержание, чего-то они от чего-то отказываются, Господь благословляет таких детей, такие семьи, таких людей, когда они от чего-то держатся ради Христа. И в данном случае это касается морали. Давайте приведем пример из Писания. Из Писания это Старого Завета возьмем семью Давида. У него было много детей. И у него был сын Авессалом. Вы читали об этом сыне, да? Это сын Авессалом? Он был очень красивый сын. Мало таких было в Израиле. Он был действительно загляденье у Давида. И Давид радовался, когда его видел. Но наконец этот сын сделал то, что вы знаете, и все читали из Писания. Он восстал против своего отца. Он нашел себе советников. Он завел себе народ, он начал крадываться в сердце израильтян. И получилось так, что отец в один день узнал, что ему нужно пешком, без чемоданов, без машин, уходить из дома своего собственного сына. Вы скажете, как? Это было радостно сердцу Давида? Это была большая печаль? Конечно, была это большая печаль. Все народ израильский смотрел, что царь уходит с царства, с дома собственного, сын его выгоняет. Я не встречал подобного. Я знаю, как это было на сердце Давида. Сын, который он любил, сына своего. Сын, которым он радовался, и ради этого сына он уходит из дома. Потому что сын думает его убить, своего отца. За что? Что сделал плохого Давид своему сыну? Не было, мы не читаем. И вот такое сердце человека, мужа Божия Давида, оно разбито. И вот заметьте, когда Давид уже ушел, и когда в Иерусалим пришел Авессалом, они имеют совещание. Какое совещание они имеют там, между собой Авессалом и его советники? Что такое сделать, чтобы Давида разбить его сердце до конца, его мораль, его духовные ценности? Что такое придумать? И что они придумают? Ты, говорит, палатки поставь наверху, чтобы все видели, и гуляй с его женами, с его наложницами, чтобы все это было на виду, показывалось по всем экранам. Это разобьет твое сердце. Он инфаркт получит от этого. И они это сделали. И когда Давид это видел, и израильтяне это видели, это действительно разбило его сердце. Он знал, что в семье так нельзя. Что те, которые так делают, земля не может носить таких детей. Когда он это увидел, Давид, он знал, что его сын погибнет. Он знал, что тот, что если дети так делают, они не могут не остаться наказанными Богом. Бог не может так просто смотреть на эти вещи. Я как-то рассказывал вам, когда я был в одной семье, я видел, как сын разговаривает своим грубо своими родителями.
Он так их унижал и разговаривал с ними. Я говорю: слушай, Эдик, тебе такие вещи так не пройдут. Я вам рассказывал как-то этот пример. Может быть, здесь, не знаю. Так нельзя. Что сегодня? Он имеет 135 лет осуждения и сидит в тюрьме около Лос-Анджелеса. Ему дали пожизненное почти больше за некоторые вещи. И он пишет письмо из своей тюрьмы и говорит: я знаю, почему я сюда попал. Начало моего греха и всего то, что произошло в жизни, было неправильное отношение к родителям. Было то, как я относился к своим родителям. Это было начало. И то случилось в жизни Авессалома, когда мы читаем, когда он это сделал, и когда случилась беда, когда его убили. Что делает Давид? Он ходит и плачет: сын мой Авессалом, почему ты разбил мое сердце? И вот Писание говорит так, притча 19:13. «Родил кто глупого себе на горе, и отец такого сына не порадуется». Последнее, что разбивает сердце отца, когда дети не умещают один другого. Это началось еще с семьи Адама и Евы, когда был убит, была братоубийственная война. Это мы видим в этой семье, когда целая история, она кончается, когда приходит сын, раскаявшись, когда отец его обнимает, когда он понимает, что нужно сделать, чтобы поднять этого человека, что нужно одеть его, что нужно прикрыть его наготу, срамоту его, нужно любовью покрыть его сердце, когда он кается. А старший сын его не принимает. Я знаю, что людям тяжело, родителям это видеть, когда дети не умещают один другого, когда нет любви братской между детьми. Братья и сестры, я хочу сказать, что таким же образом мы можем причинять боль и ранить сердце Небесного Отца, независимо от возраста, от поколений, дети ли, старшие ли, молодежь ли. Наши отношения с Небесным Отцом, они имеют то же самое. И то же самое ступени, когда мы отказываемся от Божьей любви, когда мы начинаем то, что сделал Адам с Евой, независимо принимать решение от Бога. Мы сами можем думать, есть ли от дерева познания добра и зла или нет. Это мы тоже все это можем делать. И когда люди отказываются от любви Небесного Отца, они причиняют сердцу Иисуса и Бога боль. Знаете, мы иногда думаем так: вот мы спасены, и Царство Небесное нас ждет. Но спасение никогда не является самоцелью. Бог нас не спасает ради того, чтобы мы в ад не попали, и все. А зачем? И все Евангелие, которое я читаю, все Евангелие, оно говорит: для того, чтобы мы вели богоугодную жизнь, испытывайте, что благоугодно Богу. Что это значит простым языком? То, что радует сердце Небесного Отца. То, чем доволен Христос. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Что это значит? Он смотрит и говорит сатане: посмотри на раба моего Иова, как он хорошо живет. Богобоязненный, удаляющийся от зла. Это так приятно Богу, говорит мне. Все ангелы на это смотрят. И сатана смотрит, говорит: как это хорошо. Мы иногда думаем, что мы спасены, вот Бог там-то далеко, а мы уже все, уже в небо и все. А как на земле? И Писание говорит: вы испытываете что угодно Богу, вот так то и делайте. Что радует сердце Небесного Отца? Что доставляет Ему несменную славу и умножает славу, которая будет в небесах? Второе, чем можно Господа огорчать, то, что мы говорили, когда мы расточаем Божье имение, все для этого мира. Это просто, я скажу коротко, что Бог нам всем даровал жизнь, которая неповторима и уникальна каждого из нас. И Бог каждого из нас любит по-особенному, каждого из нас. И Он говорит: та жизнь, она очень ценна. И эту жизнь ты не можешь потратить на эгоистические цели, для мира этого. Этого нельзя. Ты трать его для Христа, во славу Божию. Что делаем мы? Бог дает здоровье, растрачивают ее люди. Правильно? На многие вещи, которые Бог Господу не угодны.
Бог дает все, что связано с земными нашими приобретениями. Бог дает нам средства, дает где жить, дает нам чем пользоваться, воздух, которым... Господь нам все это дает. И Бог говорит, все, чем ты пользуешься, употреби для славы моей, чтобы я мог радоваться. И когда люди этого не понимают, когда люди пренебрегают этим, они расточают это все для мира. Поймите, расточают для мира, обкрадывают небесного Отца, не только земного обкрадывают. Мама смотрит на аккаунт, и регулярно у нее не встает $70 на аккаунте. Она не может понять, откуда, что происходит, и суммы большие идут, идут, идут. Оказывается, ее сын, он так любит видеоигры. Ему уже нет удовлетворения тем, которые на интернете. Ему нужно покупать те, которые более острые, более затягивают его. Они объединяются в компанию, верующие дети, и они обкрадывают своих родителей. И мама, и с папой не знают, что происходит в их семье. И они не знают. И когда они об этом узнали, говорят, сынок, как? А он уже зависим. А видеозависимость игр, от игр хуже, чем зависимость от наркомании. Ее трудно лечить, ее практически нет лечения. Это и беде. Обкрадывают своих родителей. Я знаю, что таким подобным образом, когда мы это делаем, мы расточаем имение, то, что Бог нам дал, что, чем мы пользуемся для этого мира, для дьявола, для его слуг мы это делаем. И Библия говорит, если ты дитё Божие, если ты юноша, если ты девица, знай, что каждый такой поступок, он огорчает не только земных родителей, ты идешь против небесного Отца. Ты разрушаешь его имение. То, чем Бог дал тебе пользоваться, ты не можешь умирать в 27 лет от наркомании, потому что здоровье Бог тебе дал для того, чтобы ты Господу служил, чтобы ты мог радовать ангелов Божьих твоей жизнью и всех присутствующих на земле, с которыми ты живешь. Вы это знаете? И теперь давайте посмотрим немножко на Божьи ценности, да? Мы говорили о том, что у Бога, как и у всех людей, есть свои духовные ценности, моральные и нравственные ценности. Господь это определил. И за ними Божья любовь стоит. Он говорит, я это тебе дал, это в Библии, я все тебе дал, потому что я тебя люблю. Это моя суть Божья, этим я ценю, что для меня дорого, для Бога. Я говорю, тебе открываю это. Ты можешь так делать, человек? И когда мы идем против Божьих моральных ценностей, против духовных ценностей, знаете, сейчас нет времени, я могу вам много рассказать, как это все делается в семьях, и как держатся люди чего-то ради Господа, и ради Господа они от чего-то отказываются или нет. Мы живем в стране, где все сейчас позволяется. Друзья, мы далеко дойдем. Очень далеко. Очень далеко дойдем. И потому я хотел бы, чтобы вы решили, и я, и все мы вместе с вами, для каждой своей семьи, чего мы держимся ради Христа. И сейчас, когда многие начинают употреблять алкоголь в своих семьях, когда многие думают, что оружие им нужно в их семье, когда многие думают, что казино не так страшно, потому что туда можно заезжать, потому что там мы видим других верующих. И я не хочу вам перечислять многие-многие вещи, которыми начинают люди жить, наша молодежь, семьи некоторые и так далее. И я говорю, что эти вещи, они противны Божьим ценностям. Божьим моралям, Божьим устоям. Если в каждой семье приходит ваш сын и закрывается в комнате с girlfriend, и это правит, и отец не должен даже постучать, что они там делают. Это беззаконие. Это приносит большую печаль Божьим установлениям, не только в семье христианской, а Богу. Потому что Бог так не говорил. Он видел эту проблему, и однажды в народе израильском он сказал, возьмите, идите в те палатки, где они правят, позакрывались в этих палатках, и убивайте тех, которые с мадиатянами там начали этот грех. Вы знаете об этом? И потому Бог говорит, жизнь, которая посвящена Богу, она должна быть в соответствии с Божьими моральными, духовными и нравственными ценностями. Теперь несколько слов в заключение. Я хочу сказать, как можно радовать сердце отца. Ну, во-первых, когда сын блудный, он начал искать общение с отцом. Он хотел возвратиться в отчий дом. И Писание говорит, что он начал нуждаться снова в отце.
Люди, которые начинают нуждаться в Боге, в Отце Своем, земном, небесном Отце, мы сейчас говорим, когда они начинают это понимать, мне Он нужен, мне Его любовь нужна, Его прощение, Его сила, они на правильном пути. Господь когда-то видит, что вы идете от греха к Богу, что вы нуждаетесь в Боге. Первое блаженство говорит, блаженны нищие духом, в переводах других, блаженны нуждающиеся всегда в Господе. Те, которые нуждаются в Боге, Бог радуется этому. Это осчастливляет его сердце, и он имеет большое радостное переживание. Дальше мы читаем, что когда дети начинают быть послушны отцу. Колоссянам 3:20 сказано, «Дети, будьте послушны родителям своим, ибо это, как там написано, благоугодный Богу». Да? Это радует Бога, когда дети послушны родителям. Слышите, дети, молодежь? Вы скажете, ну, это только папа, мама моя этого хотит. Это Бог этого хочет, чтобы вы были послушны родителям. И когда вы им послушны, это радует сердце Божие. Хотите, чтобы Иисус Христос радовался? Слушайте своих родителей. Следующее. Радуйтесь всегда радостью своих родителей. Знаете, сегодня такое мы время живем, чтобы дети отдельно радуются, а родители отдельно. Родители едут где-нибудь отдохнуть. Они говорят, то-то-то мы уже с вами нет. Родители делают какое-то там радостное торжество маленькое семейное. То вы себе сами, мы уже сами. Нет. Радуйтесь радостью ваших родителей, пока вы с ними. Всегда. И когда есть возможность радовать их сердце, чем они радуются, что их радует, будьте с ними. Не просто звоните им тогда, как вы там, а будьте с ними, радуйтесь их радостью. Это будет большая радость для родителей, если вы будете так делать. И следующее скажу, что любить своих братьев и сестер в семье, это тоже радует сердце родителей. Они очень довольны. И Бог, Небесный Отец, очень доволен, когда верующие друг друга любят. Когда Божья любовь братская в церкви присутствует. Когда нет группировок, когда они делятся, когда Божья любовь открывается для мира этого. Потому что дети Божьи друг друга любят. И Бог этим радуется. И если мы хотим осчастливить сердце Небесного Отца, мы должны так жить. Он говорит, посмотри на моих детей. Вот эта церковь, они любят друг друга. Они не просто приходят в воскресенье, чтобы так 2 часа провести. Они любят друг друга. Я знаю, что это очень важно. Много раз апостол Павел писал, например, дабы приношение язычника, он говорит о своем служении, было благоприятно Богу. Дальше. Его личная жизнь, он говорит, я стараюсь ходить так, чтобы быть ему угодным. Я хочу, чтобы вся моя жизнь была угодным Богу. И потому, заканчивая наше собрание сегодня, мы приходим к этому такому вопросу большому. Как нам устраивать свою жизнь христианскую, каждодневную, в быту, в Церкви Божьей? Или мы будем радовать, радуется нами Бог? А дайте ответ на этот вопрос. Вот каждый себе, семья, каждая. Вот наша жизнь, она радует сердце Бога? Бог радуется, смотря на нас, то, что мы делаем. Как мы живем, как отдыхаем, как мы работаем, как мы относимся друг к другу, в семье, к детям и так далее. Если у нас то, от чего может нам избавиться надо, мы недавно с семьями рассуждаем, они знаете, что говорят? Как нам избавиться от крика в семье? Я говорю, послушайте, можем мы так жить в семьях, чтобы не кричать друг на друга, чтобы не на повышенных тонах говорить? Они говорят, не, это очень тяжело. Нет, есть то, что может христианская семья применять в своей жизни, что радует сердце, что благоугодно Богу. Такое дети не все слово понимают, правильно? Что такое благоугодно Богу? Поэтому я сегодня говорю этим словом, что радует сердце Небесного Отца. Что ему угодно, чем он дорожит, Небесный Отец, вот то надо делать. И поэтому, когда вот мы расходимся с собраний наших, когда сейчас мы помолимся Богу, я хотел бы, чтобы мы этой молитвой молились. Господи, дай мне мою жизнь так построить, чтобы меня вдруг не стало. А почему Еноха вдруг не стало? Почему его не стало? Бог его взял. А почему Бог его взял? Он получил прежде своего переселения, что угодил Богу. Слышите?
Это простое место, но евреям сказано, это секрет, почему вдруг его не стало. Он не просто жил ради того, чтобы в ад не попасть, чтобы в раю быть. Он ходил каждый день, каждое свое дело, всю свою мораль, духовные ценности, нравственные, имение Отца Небесного. Он думал: «Господи, я хочу жить так, чтобы Тебе угождать». Испытывайте, что благоугодно Богу. Братья, сестры, я хочу от всей души вам этого пожелать, как и себе. Мы очень трудное время живем. Очень христианство расползается так, знаете, встает похожим на послание Тимофею, когда дети непослушны родителям, когда много себелюбия, эгоизма и всякое то, что мы читаем, перечислено. Когда это начинает составлять суть христианских общин, друзья, каждый из нас должен думать о том, что угодно Иисусу Христу. Вот к этой молитве я вас сейчас приглашаю. Если у вас есть на сердце эта молитва, давайте вместе прославим и помолимся об этом Богу. Аминь.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

«Люби ближнего твоего, как самого себя». Евангелие Матфея, 19 глава. Красавица. Лежу в больничной узенькой палате, беспомощно, как малое дитя. Лекарства, запах, жесткие кровати, мгновения тянутся, а не летят. Вокруг страдания, слезы, стоны, вздохи. Больные еле дождались утра. Она вошла в палату ветром легким, как ангел в белоснежном, медсестра. Как будто в темноте зажглись нам свечи, сестричка милосердия пришла, а если ангел рядом, сразу легче. И я сестричку эту так ждала. От резкой боли голова кружилась, казалось, что не разорвется круг. Сестричка надо мною наклонилась, и я про боль свою забыла вдруг. Красавица, не оторваться взору, пушистые ресницы, а глаза, как синие глубокие озера, в которых отразились небеса. И локон шелковый из-под косынки, и очертания губ, и взлет бровей, и бархатная кожа, не морщинки. Красавица, и все прекрасно в ней. Лицо другое рядом было б серым, а это — идеал всех женских лиц. Изъянов нет, ни черточки неверной. И где такую красоту нашли? Но я недолго ею любовалась. Признаюсь вам, была

красивых уст слетевшими словами. «Ну что тебе? Терпи, ты не одна!» В глазах озерах столько укоризны, сердитым был румянец на щеках. «Вон сколько вас, изнеженных капризных, захочешь пить на тумбочке стакан!» Сказал мне ангел так и отвернулся. Я поняла, что этот ангел злой. До тумбочки пыталась дотянуться и на пол пролила стакан с водой. А боль ко мне вернулась с прежней силой и в каждой клеточке моей жила, но помощи я больше не просила и медсестру к постели не звала. Я, слезы пряча, думала: «О, Боже, ну почему лицо и сердце врозь? Нет, красота красивой быть не может, когда таится в чьем-то сердце злость». А вечером пришла сестра другая, красавицей картинной не была. Она своими чуткими руками помочь больным старалась, как могла. Поправила подушку у кого-то и жаждущему подала питье. Не просто делала свою работу, но сердце отдавала нам свое, как добрый ангел возле нас трудилась и отступала боль от наших ран. Мы спали, что-то светлое нам снилось, но не спала сестричка до утра. И после долгой и бессонной ночи она к моей постели подошла, спросила меня ласково: «Пить хочешь?» Стакан воды холодной подала. Я той воды не пробовала слаще, я приняла ее из добрых рук. Красавицей считала настоящей дежурившую ночью медсестру. Ее лицо уставшее светилось, в нем каждый видел только доброту. Я не сестру, себя тогда спросила: «И где нашли такую красоту?» Была она приветливой и милой, лицо ее я помню до сих пор. А первую красавицу забыла, мелькнет лишь в памяти холодный взор. Красивыми рождаются нечасто, но честь невелика красавцам быть, когда красивые не учатся любить, когда их сердце к людям безучастно. Зачем лицо?

«Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Притчи 1:8-9.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства в 7 часов чтения Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

дорогие друзья. А сейчас предлагаю вашему вниманию послушать свидетельство Марии Имановой. Воспоминания о 42 годах моей жизни без Бога, я ужасаюсь. Какая я была ярая безбожница. С 18 лет коммунистка, была парторгом, имела диплом атеиста с отличием. А какие я рефераты писала, ведя борьбу с религией, когда училась в университете марксизма-ленинизма. До такой дерзости дошла, критиковала Библию, не прочитав ни одной страницы из нее. Жестокими методами боролась я с верующими родителями моего мужа, когда они приобщали к Богу моих сыновей, в которых я своими собственными руками убивала ростки добра. Но покойный мой свекор, он умер в 1983 году, плакал, молился за меня и говорил: «Не пройдет много времени, как ты будешь сожалеть о твоем отношении к Богу. Вот вспомнишь тогда мои слова. Бог все равно тебя любит, и Он не оставит тебя без покаяния. Теперь я восхищаюсь Его верой. Как Он любил меня! Но тогда я не хотела Его слушать, смеялась над Ним и говорила, что я никогда не сойду с ума, как они, баптисты. Баптисты в моем представлении были тогда неграмотные, забитые старики и фанаты. И только спустя 8 лет после смерти свекра я поняла, свекор был прав. Все слова его исполнились. На молитвы его Бог ответил моим покаянием. И когда я после моего обращения к Господу, по милости Божьей, оказалась в июле в 1991 году в Москве на евангелизации Билли Грэйма, Господь показал мне, как много среди его последователей молодежи, интеллигенции, людей разных национальностей. Всю неделю пребывания там я плакала слезами радости и благодарила Господа за Его милости. Приходят к Богу по-разному, но чаще в горе, реже празднуя. Этими словами теперь я всякий раз начинаю свидетельство о моем обращении к Богу. Я не знаю ни одного случая, когда, празднуя и наслаждаясь земными удовольствиями, человек пришел бы к Богу. Да, действительно, только горе, печаль, скорбь часто отрезвляют человека-безбожника, какой была и я. Жизнь моя текла обычным порядком. Все вроде бы было нормально. Шел 1987 год. Старший сын Андрей служил в армии. Второй сын Алеша учился в школе. Муж офицер служил в горвоенкомате. Я работала преподавателем в профтехучилище. И всем нам на радость росла двухлетняя дочка Таня. И вдруг в жизнь нашей семьи нежданно-негаданно 23 сентября 1987 года врывается горе. Старший сын ранен, пулевое ранение в полость живота, и состояние его безнадежное. Меня как электрическим током пронзило это сообщение, и в одно мгновение сердце мое наполнилось сознанием моей вины в этом горе. «Господи!» — упала я на колени и в слезах взывала к Богу. Впервые так осознанно. «Господи, это я виновата! Это за мои грехи, за грехи нас, родителей, Ты наказываешь детей моих! Прости меня, Боже! Если Ты только смилуешься надо мною, если Ты меня простишь и оставишь сына моего живым, то я до конца дней моих буду служить Тебе, буду Тебе послушна». И Бог услышал тогда мою материнскую молитву и сохранил жизнь моему сыну, бывшую на волоске от смерти. И в те 7 месяцев, проведенные с ним по больницам и госпиталям, я старалась быть послушной Богу. О, как я стремилась к этому послушанию! Но вот зажили раны у сына, привезла я его домой, все хорошо, и богобоязненность моя кончилась. Теперь можно и праздники праздновать, как и раньше, в веселом застолье, где о Боге и не помышляют. Да и зачем мне теперь Бог, сын-то жив-здоров? И я снова душа всех компаний, самая веселая и остроумная тамада на всех вечеринках и банкетах, мастер рассказывать и сочинять анекдоты. Но где-то в глубине души совесть меня мучила.
и голос Бога напоминал мне о моем обещании. Но для меня, наверное, мало было одного горя. Чтобы отрезвить меня, потребовалось и еще. И вот оно, очередное горе. В 1989 году страшные болезни настигают моего второго сына. Врачи ставят ему диагноз — 3 раковых заболевания крови. То, что я пережила в те месяцы, не могу описать. Даже ноги мои не слушались меня. Я стала с трудом передвигаться. 2 месяца проездила я ежедневно в областную больницу, 150 километров от нас. Постоянно в сумочке у меня был Новый Завет, но читать у меня то времени, то настроения не было. И опять я начала просить Бога о прощении, об исцелении моего сына. Но физическое состояние мое было такое, что сил не хватало уже и молиться. И я мечтала о том, чтобы умереть вперед сына, чтобы не пришлось его хоронить. И вот накануне того дня, когда у сына должны были брать пункцию костного мозга, я вижу сон. Какая-то маленькая железнодорожная станция. Поезд, много людей. Все спешат сесть в этот поезд. И я со своим сыном Алёшей тоже спешу. Сын уже влез в вагон, а я никак не могу. Не хватает сил уцепиться за поручни, а ступеньки вагона высоко от земли. И я уже плачу, поезд сигналит, отправляется. И вдруг кто-то меня так осторожно подталкивает сзади и помогает мне влезть в вагон. И вот я бегу по всему поезду, ищу сына. Вижу много знакомых, сочувствующих мне. А я бегу, плачу и кричу: «Алёша, Алёша!» И чувствую, как незримо кто-то за мной следует и как бы успокаивает меня. Повернулась, никого нет. И вот последний вагон. Открываю дверь тамбура и вижу качающиеся сцепления, соединяющие вагоны. А между этими сцеплениями большой разрыв. И я думаю, тут можно упасть на рельсы. И я решаю переползти через эти сцепления. И вот кто-то берет меня сзади за плечи и говорит: «Становись на колени, доставай, что у тебя в сумочке, и читай, и молись». И я достала Новый Завет и стала читать. Читаю, плачу, а потом только смотрю на открытые страницы и прошу: «Господи, помоги мне найти Алёшу, Господи, если только Ты оставишь его живым, то я всю жизнь буду Тебе послушна». И вдруг открывается дверь вагона. И вот он, мой сын. Он обнимает меня, мы с ним плачем, и уже звенит будильник. И я уже и во сне, и наяву заставляю себя досмотреть и дослушать, и слышу голос того, кто поставил меня на колени: «Вера твоя спасет детей твоих». С этой надеждой я и поехала к моему сыну в тот тяжелый день, когда у него под общим наркозом, ему было тогда 14 лет, брали пункцию. Спустя неделю врачи сообщили нам, что ни одно из подозреваемых раковых заболеваний крови не подтвердилось. Выявлено было вполне излечимое заболевание крови, которое вскоре прошло. Но и это испытание не продержало меня долго в послушании Богу. Спустя полгода все вернулось на круги своя. Как же трудно мне было расстаться с этими ложными прелестями греховной жизни. И вот новое потрясение. Муж. В 1990 году запил муж. Да так сильно, что дело дошло до психбольницы. Белая горячка. Через 3 дня, как его туда отправили, поехала я с 5-летней дочкой навестить его. И когда увидела его, сердце мое содрогнулось от ужаса. Это было что-то страшное в образе человека. Сыновья, навестившие в тот же день отца, тоже были убиты увиденным. И опять я упала на колени и просила прощения у Бога и у сыновей. Старший сын в недоумении спрашивает: «За что ты, мама, винишь себя? Разве ты ему в рот заливала? Он же сам дошел до такого состояния». А я им отвечала: «Да, детки мои, я виновата во всем.
Я уже 2 раза обещала Господу служить Ему, а сама до сих пор далека от Бога. Еще я виновата в том, что проклинала отца вашего, когда он пил. А ведь я знала, что так делать нельзя. Бабушка Таня, свекровь моя верующая, предостерегала меня, а я ее не слушала. Простите меня, дети, Господи, прости Ты меня, исцели моего мужа. Теперь я наконец-то поняла, Боже, что Ты меня любишь и хочешь, чтобы я Тебе была послушна. После этого я почувствовала облегчение. Я прониклась искренней любовью и состраданием к моему мужу. И когда его привезли из психбольницы, еще нездорового, то все знакомые и родственники, приходившие его навестить, уходя, сочувствуя, говорили мне: «Горе какое! Ведь он уже не отойдет. Все, конец ему». Меня раздражало такое их сочувствие, и я им говорила с уверенностью: «Не смейте так даже думать. Я верю, что муж мой выздоровеет, и еще лучше будет всех вас. Вот посмотрите, и я в этом уверена, потому что я молю Бога». Так оно и случилось. Выздоровел муж, бросил пить. А тут, спустя 2 месяца, в наш город приехали верующие из Белгорода во Дворце культуры, проводившие евангелизационное богослужение, о котором я узнала из газеты. И я туда пошла. 2 часа я слушала и плакала. Особенно тронула меня проповедь Николая Николаевича Кушнарева. Я все думала: «Господи, откуда он все про меня знает? 2 часа говорит и все про меня». А когда пригласили к покаянию, подняться на сцену и получить новые заветы, то почти весь зал ринулся туда. И я не могла туда пробиться. А мне так хотелось поговорить с этими людьми, так хотелось быть вместе с ними и также смело проповедовать, петь, славить Господа. И я тогда, стоя в зале, просила: «Господи, сделай так, чтобы эти люди, эти верующие, стали моими друзьями». И тогда я решила: в следующее воскресенье пойду в молитвенный дом. Но враг душ человеческих ставил мне преграды, и подряд 3 воскресенья я никак не могла попасть туда. Но желание мое было велико, и решение твердо. И уже в декабре 1990 года с великой радостью я впервые переступила порог дома молитвы. Сидела на самой задней скамейке, рядом со своей свекровью. И опять все собрание плакало, так как меня Бог обличал в том, что я так долго собиралась прийти сюда. После собрания меня все приглашали приходить еще, а я, уходя, чувствовала себя виноватой и сама себя спрашивала: «Ну почему ты сегодня не вышла и не покаялась?» И сама себе обещала: «В следующий раз обязательно это сделаю». А следующий раз пришелся на 6 января 1991 года. В середине собрания во время проповеди вдруг ноги мои сами понесли меня вперед к кафедре. Проповедующий брат удивился моей просьбе. «Я хочу помолиться», — прервал проповедь. Я встала на колени, и не зная, откуда у меня столько слов нашлось, и я так долго молилась, просила прощения у Господа, все рассказала, как долго и как трудно я шла к этой молитве, как крепко держал меня лукавый. 6 января 1991 год — самый счастливый день в моей жизни. Я встала с колен, и все меня поздравляли, все радовались. Свекровь мою тоже поздравляли и говорили: «Какая ты счастливая свекровь! Твоя невестка покаялась!» Потом много пели. Особенно мне запомнился и полюбился псалом «Прости меня, хоть нет прощения, а смерти лишь достоин я». Муж мой с радостью принял мое обращение к Господу, хотя он пока еще не обратился к Богу, но сыновьям приказал не насмехаться над моей верою, на что старший сын ответил: «Да ты что, папа, да мы все радоваться этому должны. Дал бы Бог, чтобы мы все вместе с мамой были там». Радость спасения еще более умножилась после принятия святого водного крещения —
а через год после моего обращения к Господу покаялись мои мама и Золовка. Все это время следования за Господом жизнь моя наполнена радостью. У меня теперь в каждой стране мира есть родственники, мои братья и сестры во Христе. Я имею письменное общение с 50 детьми Божьими, проживающими в разных странах. Редкий день, когда мой почтовый ящик бывает пуст. Получаю очень много писем, бандеролей с духовной литературой. И за все сердечно благодарю моего Господа, который вытащил меня из тьмы, даровал эту прекрасную жизнь, наполненную смыслом. Жизнь с Богом. Что может быть лучше? Каждый новый день встречаю с именем Бога в сердце и на устах. И много чудес сотворил Господь в моей жизни. Одно из них — недавно Господь исцелил порок сердца у моей уже 8-летней дочки. И теперь мы вместе с дочкой славим Господа и возносим к Нему наши молитвы. И не перестаю благодарить Господа моего и Спасителя за милости Его и заботу и покой, за радость жизни, которой нет конца, за веру, за надежду,

0: Момент творения.
1: Гора Сент-Геленс изумляет ученых. В 1980 году на горе Сент-Геленс произошло немыслимое силоизвержение вулкана, оставившее огромный безжизненный шрам на лице Земли. Исходя из того, что эволюционный процесс протекает медленно, ученые предположили, что жизнь на этой территории возродится лишь спустя поколения. Однако служба охраны лесов Соединенных Штатов сообщила, что практически все виды живых существ, обитавших в районе горы Сент-Геленс до извержения вулкана, вновь заселили эти места спустя всего лишь 5 лет после катастрофы. Правда, в большинстве случаев численность популяции животных после извержения уменьшилась, и все-таки ученые изумлены тем, как стремительно восстановилась жизнь на горе Сент-Геленс. В этих событиях были задействованы самые неожиданные факторы. Например, суслики, роя тоннели, смешивали землю с верхним слоем вулканического пепла. Молодые саженцы, защищенные от взрыва толстым слоем снега и обломками деревьев, положили начало новому лесу, который вырос за последние 5 лет. Рыба в озере Спирит тоже появилась всего через 5 лет после извержения. Возрождение жизни на горе Сент-Геленс ясно показывает расхожее представление о том, сколько времени необходимо для восстановления популяции живых организмов, стоит кардинально пересмотреть. История горы Сент-Геленс помогает убедиться, что библейские утверждения о молодом возрасте Земли вовсе не лишены оснований. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Звуки уделять внимание, тоску почувствовав едва. Легко тянуть друг другу руки, когда не виделись давно. Легко, когда чужие муки в твое не смотрятся окно. Легко, когда мольба и стоны тебя не будет по ночам, когда вся близость в телефоне или в строчках редких телеграмм. И кажется стабильные чувства, и Божий на душе покой. Ведь так легко, без всякой грусти, с собою быть самим собой. Но жизнь не только из улыбок и пузырьков приятных слов. Среди потери, среди ошибок на помощь восстает любовь, способная принять любого и вместе горе претерпеть. Она близка не только словом, объятия не разрушит смерть. Она не любит расстояний, и за тобою по пятам пойдет и ночью в Гефсиманию, и скорбь с тобой разделит там. И все перенеся, как прежде, лишь только сблизиться с тобой от своей веры и надежды, даря покров свой и покой.

«Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Притчи 1:8-9.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы.

Глава 13. Книга притчи Соломоновых. Мудрый сын слушает наставление отца, а буйный не слушает обличения. От плода уст своих человек вкусит добро, душа же законна преступников — зло. Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится. Праведник ненавидит ложное слово, а нечестивый срамит и бесчестит себя. Правда хранит непорочного в пути, а нечестие губит грешника. Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет. Другой выдает себя за бедного, а у него богатства много. Богатством своим человек выкупает жизнь свою, а бедный и угрозы не слышит. Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает. От высокомерия происходит раздор, а у советующихся — мудрость. Богатство от суетности истощается, а собирающий трудами умножает его. Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни. Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе, а кто боится заповеди, тому воздается. Учение мудрого — источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Добрый разум доставляет приятность, путь же беззаконных жесток. Всякий благоразумный действует с сознанием, а глупый выставляет на показ глупость. Худой посол попадает в беду, а верный посланник — спасение. Не считай посрамления отвергающему учение, а кто соблюдает наставление, будет в чести. Желание, исполнившееся, приятно для души, но несносно для глупых уклоняться от зла. Обращающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружится с глупыми, развратится. Грешников преследует зло, а праведникам воздается добром. Добрый оставляет наследство и внукам, а богатство грешника сберегается для праведного. Много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Праведник ест до сытости, а чрево беззаконных терпит лишение. Глава 14 книги притчи Соломоновых. Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. Идущий прямым путем боится Господа, но чьи пути кривы, тот не брежет о нем. В устах глупого бич гордости, уста же мудрых охраняют их. Где нет волов, там ясли пусты, а много прибыли от силы волов. Верный свидетель не лжет, а свидетель ложный наговорит много лжи. Распутный ищет мудрости и не находит, а для разумного знание легко. Отойди от человека глупого, у которого ты не замечаешь разумных уст. Мудрость разумного — знание пути своего, глупость же безрассудных — заблуждение. Глупые смеются над грехом, а посреди праведных — благоволение. Сердце знает горе души своей, и в радость его не вмешивается чужой. Дом беззаконных разорится, а жилище праведных процветет. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти. И при смехе иногда болит сердце,
и концом радости бывает печаль. Человек с развращенным сердцем насытится от путей своих, и добрый от своих. Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим. Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян. Вспыльчивый может сделать глупость, но человек, умышленно делающий зло, ненавистен. Невежды получают в удел себе глупость, а благоразумные увенчаются знанием. Преклонятся злые пред добрыми и нечестивые у ворот праведника. Бедный ненавидим бывает даже близкими своими, а у богатого много друзей. Кто презирает ближнего своего, тот грешит, а кто милосерд к бедным, тот блажен. Не заблуждают ли умышляющие зло, но милость и верность у благомыслящих? От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб. Венец мудрых — богатство их, а глупость невежд — глупость и есть. Верный свидетель спасает души, а лживый наговорит много лжи. В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежище. Страх Господень — источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Во множестве народа — величие царя, а при малолюдстве народа — беда государю. У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Кроткое сердце — жизнь для тела, а зависть — гниль для костей. Кто теснит бедного, тот хулит Творца его. Чтущий же его благотворит нуждающемуся. За зло свое нечестивый будет отвергнут, а праведный и при смерти своей имеет надежду. Мудрость почиет в сердце разумного и среди глупых дает знать о себе. Праведность возвышает народ, а беззаконие — бесчестие народов. Благоволение царя к рабу разумному, а гнев его против того, кто позорит его. Глава 15 книги Притчей Соломоновых. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Язык мудрых сообщает добрые знания, а уста глупых изрыгают глупость. На всяком месте очи Господни, они видят злых и добрых. Кроткий язык — древо жизни, но необузданный — сокрушение духа. Глупый пренебрегает наставлением отца своего, а кто внимает обличением, тот благоразумен. В доме праведника обилие сокровищ, а в прибытке нечестивого — расстройство. Уста мудрых распространяют знания, а сердце глупых не так. Жертва нечестивых — мерзость пред Господом, а молитва праведных благоугодна ему. Мерзость пред Господом — путь нечестивого, а идущего путем правды он любит. Злое наказание уклоняющемуся от пути и ненавидящее обличение погибнет. Преисподняя и Аваддон открыты пред Господом, тем более сердца сынов человеческих. Не любит распутный обличающих его, и к мудрым не пойдет. Веселое сердце делает лицо веселым, а при сердечной скорби дух унывает. Сердце разумного ищет знание, уста же глупых питаются глупостью. Все дни несчастного печальны, а у кого сердце весело, у того всегда пир. Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога. Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть. Вспыльчивый человек возбуждает раздор,
а терпеливый утешает распрю. Путь ленивого, как терновый плетень, а путь праведных гладкий. Мудрый сын радует отца, а глупый человек пренебрегает мать свою. Глупость — радость для малоумного, а человек разумный идет прямой дорогой. Без совета предприятия расстроятся, а при множестве советников они состоятся. Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя. Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Дом надменных разорит Господь, а межу вдовы укрепит. Мерзость пред Господом помышления злых, слова же непорочных угодны ему. Корыстолюбивый расстроит дом свой, а ненавидящий подарки будет жить. Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых изрыгают зло. Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит. Светлый взгляд радует сердце, добрая весть уточняет кости. Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми. Отвергающий наставление не радеет о своей душе, а кто внимает обличению, тот приобретает разум. Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение. Глава 16. Притчи Соломона. Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка. Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души. Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся. Все сделал Господь ради себя, и даже нечестивого блюдет на день бедствия. Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем. Можно поручиться, что он не останется ненаказанным. Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господень отводит от зла. Когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним. Лучше немногое с правдою, нежели множество прибытков с неправдою. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. В устах царя слово вдохновенное, уста его не должны погрешать на суде. Верные весы и весовые чаши от Господа, от него же все гири в суме. Мерзость для царей — дело беззаконное, потому что правдою утверждается престол. Приятны царю уста правдивые, и говорящего истину он любит. Царский гнев — вестник смерти, но мудрый человек умилостивит его. В светлом взоре царя — жизнь, и благоволение его, как облако с поздним дождем. Приобретение мудрости гораздо лучше золота, и приобретение разума предпочтительнее отборного серебра. Путь праведных — уклонение от зла. Тот бережет душу свою, кто хранит путь свой. Погибели предшествует гордость, и падению — надменность. Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми. Кто ведет дело разумно, тот найдет благо. И кто надеется на Господа, тот блажен. Мудрый сердцем прозовется благоразумным, и сладкая речь прибавит к учению. Разум для имеющих его — источник жизни, а ученость глупых — глупость. Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знания в устах его. Приятная речь — сотовый мед, сладка для души и целебна для костей. Есть пути, которые кажутся человеку
прямыми, но конец их — путь к смерти. Трудящийся трудится для себя, потому что понуждает его к тому род его. Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы огонь палящий. Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей. Человек неблагонамеренный развращает ближнего своего и ведет его на путь недобрый. Прищуривает глаза свои, чтобы придумать коварство, закусывая себе губы, совершает злодейство. Венец славы — седина, которая находится на пути правды. Долго терпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города. В полу бросается жребий, но все решение его от Господа.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Любовь долготерпит. 1 Коринфянам 13:4. Какой удивительный наглядный пример представляет собой переход израильского народа через Красное море. Чудесная иллюстрация к нашему тексту. Любовь долготерпит. Какое терпение проявлял Бог к этому народу, который постоянно роптал, постоянно уходил с прямого пути на побочные, а то и на пути заблуждения. Несмотря на свое непослушание, он постоянно испытывал на себе любовь Бога и его долготерпение. А какое терпение имел Иисус? Как неутомимо и верно он ходил по израильской земле, чтобы повсюду возвещать радостную весть о Царстве Божьем. Он не упускал возможности показать им свою верность и любовь. Он мог сказать: «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз хотел я собрать детей твоих, и вы не захотели». Матфея 23:37. Как долготерпелив был он со своими учениками. Как трудно ему было их воспитывать. Как мало понимания находил Иисус у них. И все же его любовь была долготерпеливой. А не был ли он терпелив, даже долготерпелив с тобой? Не ходил ли он терпеливо за тобой по твоим путям блуждания? Не стучал ли он вновь и вновь в твое сердце? Не протягивал ли он постоянно руку благодати к тебе? Если ты оглянешься назад в свою прошедшую жизнь, то должен с благодарением признать: «Любовь долготерпит, и со дня твоего покаяния Иисус носил тебя с большим терпением». Ах, сколько непослушания против Его воли! Сколько огорчений для Спасителя, для Святого Духа было в твоем состоянии в благодати! И как дитя Божье ты постоянно испытывал на себе любовь долготерпит. А теперь только один взгляд на твою жизнь. Был ли ты долготерпелив? Заметил ли ты в себе терпение Иисуса по отношению к окружающим тебя людям? Ах, сколько еще нетерпения есть среди детей Божьих! Пусть откроются твои глаза, чтобы ты увидел себя в Его свете. Например, мать. Она, быть может, покаялась только в 45 лет. До тех пор она жила в греховном мире и находила в нем успокоение. Естественно, она и свою дочь вела в мир, и дочь полюбила его. Теперь мать покаялась. И чего она ждет? Чтобы и дочь покаялась. Но дочь не делает этого. Она, как и прежде, находит удовольствие в этом мире. Она красится, наводит кудри, как научила ее мать. И мать становится нетерпимой. Дочь слышит не так уж много слов от нее, одни наставления и упреки. Чем дальше, тем больше не приемлет дочь христианства. О, мать, окажи ей любовь по-настоящему! Ведь любовь терпелива. О чем думает твоя дочь? Она думает так: до покаяния моя мать была намного лучше, чем после. Права она. Мать, обрати внимание, в чем твоя дочь должна увидеть твое обращение к Богу. Не по твоим словам упрека, а по твоей любви. Теперь ты должна любить ее вдвое больше, чем прежде. И даже если она идет на дискотеку, да, именно тогда, когда дочь собирается на дискотеку. Так любить, чтобы, идя туда, она думала: «Как жаль, что именно сегодня вечером я должна уйти из дому. Мне было так хорошо и уютно там». Если ты хочешь приобрести дочь, то обрати внимание: любовь долготерпит. И ты, дорогой отец, может быть, прежде, когда был в мире, ты гулял в воскресный полдень со своим сыном по полю и ходил к ручью. Там ты из тростника вырезал свисток для твоего малыша. Какая это была радость! А сегодня? Сегодня воскресенье самым строгим голосом звучит:
Что у тебя за книга? А ты сегодня уже читал Библию? Или почему ты не был на собрании? Сказать мне, что о тебе думает твой сын? Он думает: непокаянного отца я любил больше, чем покаянного. И знаешь, я могу очень хорошо понять твоего сына. О чем ты забыл? Чего ты не учел? Любовь долготерпит. Сколько лет было тебе, когда ты покаялся? Или ты забыл, сколько труда и забот ты приносил Господу 40 лет? 40 лет Он с терпением ждал тебя, а у тебя терпения нет. А как обстоят дела с общением в твоем окружении? Например, есть брат, который имеет какую-то непривязанность. Ты обращаешь его внимание на это. Ты сказал ему правду, но он не оставляет это дело, и ты проявляешь нетерпение. А сколько времени ты был привязан к тому или иному плохому делу? Как долго Господь указывал пальцем на это, а ты теперь нетерпелив? Я уверен, что в нашем общении дела будут намного лучше, если мы поймем простую истину. Любовь долготерпит. Не является ли это соглашательством или попустительством? О нет, это не так. Но это значит ждать с терпением, представляя Господу действовать. Брат стоит или падает не пред тобой, а пред Господом. И потому спокойно оставь его Господу. Господь намного больше любит его, чем ты можешь любить его и любишь. И Господь больше тебя заинтересован в его благополучии. Если ты об этом поразмыслишь, то жизнь твоя покажет. Любовь долготерпелива. И тогда от тебя будет исходить больше благословения. Кто хочет выловить рыбу из реки, должен насадить на удочку хорошую наживку. Знай, неприветливые и нетерпеливые слова являются плохими наживками. Но насади на крючок своей удочки любовь, и ты сделаешься ловцом человека. Все мы люди, чувствуем, страдаем, ищем понимания, теплоты, и нередко тяжело вздыхаем среди сплошной людской недоброты. Мы хотим, чтобы все нас уважали и с почтением обращались к нам, чтобы строго нас не осуждали, если мы виновны в чем-то там. Мы хотим, чтобы нам всегда прощали, если даже где-то не правы, и большой любовью покрывали все ошибки с почерком кривым. Мы хотим, чтобы нам не вспоминали гордых, колких и обидных слов, и плохое наше забывали, нас не выносили на позор. Мы хотим, чтобы с добротой и лаской нас встречали у своей двери и с душой приветливой, без маски, вежливо позвали: «Заходи». Мы хотим, чтобы искренно любили нас такими, каковы мы есть, и притворно нас бы не манили, применяя лицемерие, лесть. Мы хотим, чтобы нас не обижали, с нежностью учили, не стыдя, чтоб советом добрым провожали, приглашая: «Приходи всегда». Неприятен всем нам грубый голос, чей-то раздраженный дерзкий тон, злобный крик, чужой характер, совесть, даже чей-то удрученный стон. Мы совсем не любим замечаний, принимаем неохотно их и находим столько оправданий, высказав порой за пятерых. Мы себя жалели б и любили б, и намного больше, чем других. Там, где нас вниманием обделили, мы заметим это в тот же миг. Любим мы, чтоб все нам улыбались, люди, птицы, даже дерева. А чтоб так и в самом деле сталось, примем во внимание слова. Как хотите, чтобы с вами люди поступали во все ваши дни? По-другому никогда не будет. Поступайте с ними так и вы. В этом весь закон и все пророки. Доброму отмерится добром, а грубевшим же сердцам жестоким
воздается черствостью и злом. Осудить разгневанно несложно, обвинить и высмеять легко. Лишь любовью нежной, осторожно, можно тронуть душу глубоко. Обращайтесь с кроткими словами, ближних чтите высшими себя и любите делом, не устами, ведь любовь на деле лишь видна. И тогда никто вас не осудит, не унизит в злобной клевете. Научитесь относиться к людям так, как будто это вы в себе.

«Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Притчи 1:8-9.

0: Дорогие наши радиослушатели, а сейчас в нашей программе проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. А в 9 часов слушайте продолжение чтения книги.
1: Я думаю, что мы смогли понять главную тему, о которой рассуждали так долго. Мы говорили о том, что значит быть святым. Мы говорили о том, что это не абстрактное понятие. Мы говорили о том, что это есть призвание и заповедь для каждого из нас. И, к сожалению, многие люди в христианской среде не до конца понимают значение этих слов, точнее, в практическом отношении, потому что есть два понятия, на которые указывал я все это время – освящаться и быть святым. Хотя они неразрывны, но в каждом процессе есть и то, и другое, всегда приходится освящаться, то есть отделиться от чего-либо и потом расти. Но есть и глобальное понимание этих вещей. Освящение изначально «освятиться» означает отделиться с целью предназначения. Освящение народа Божьего выглядело именно в том, что люди отделялись от того, что предлагал им языческий мир, от того, что Бог называл греховным, нечистым, неправильным. Они отделялись для того, чтобы исполнить предназначение, к которому призваны. Но надо сказать, что есть понятие еще «быть святым». И если смысловое толкование этого выражения с иврита переводить, это «быть возвышенным», что говорит о духовном росте. Это уже не отделение от нечистого, это подъем, если можно сказать, ступень над тем, что является правильным, в том, что Бог разрешает, что Бог не запрещает, выбирать лучшее. То есть из того, что Бог нам дает, выбрать лучшее. И мы приводили множество примеров, и всегда следуем словам апостола Павла: «Все мне позволительно, но не все полезно, ничто не должно мною обладать, и не все назидает». То есть мы по этим трем критериям, которые он сформулировал, понимаем, что из того, что Бог позволяет, из того, что Писание позволяет, мы можем это обратить к себе не в добро, даже если действуем правильными, скажем, вещами, оперируем ими. Ну, приводили примеры самые простые с пищей, да, то есть если ей злоупотреблять, мы можем согрешить, тем самым отдалить себя от Бога. И множество примеров жизненных касательно всех сфер жизни, которые Бог предписывает и позволяет, но в которых человек должен уметь совершенствовать себя. То есть будьте совершенны, как Отец Небесный ваш совершен. Об этом мы будем говорить. И мы подошли к тому, что вся квинтэссенция того понимания святости находится именно в любви к ближнему. То есть все, что связано со святостью, оно подразумевает взаимоотношения между людьми. И невозможно духовно расти, тем самым приближаясь к Богу, становясь с Ним в более тесных отношениях, если мы не имеем правильных взаимоотношений с ближним. Как бы просто это ни казалось, на самом деле это является большим преткновением, потому что многие люди, к сожалению, очень довольны тем, что они отделились от того, что нечисто, что они приняли такое решение, что Бог им в этом помог, потому что без Божьей помощи вряд ли бы мы нашли силы не делать того злого, что делали с ненасытимостью. Но все-таки и наше решение внутреннее и желание остаться в этой чистоте, оно присутствовало. И действительно, люди радуются этому, но я скажу, хотя эта радость имеет свое место, недостаточно только этого состояния. Нужно освящаться и быть святым. Нужен еще и духовный рост. И вот бывает так, что попадаешь в среду людей верующих, к сожалению, наверное, это не про нас сказано, и не про наши евангельские церкви. Сергей очень хорошо сегодня отметил, что традиция – это плохо, и назвал какие-то свечки ставить, иконы целовать. Ну, у них плохо, а у нас хорошо. Так вот, как бы, я не к тому, ну, ты понимаешь, о чем речь, да? Мы всегда так, как бы, у них там, да. То есть, если они целуют иконы и ставят свечки, то они, ну, как бы, искренне это не делают. Но дело в том, что им, ну, наверное, так подразумевается. Поэтому я не про нас говорю, у нас такого ничего плохого нет. У нас, как бы, никаких... Наша традиция не имеет традиции, да? Такая единственная. Но... Мы понимаем, что и в нашей жизни происходят какие-то на самом деле вещи, происходит то, я встречался и сталкивался с этим, и сталкиваюсь, к сожалению, бывая в общинах, во множестве церквей, что есть люди, которые, и немало таких людей, это целая тенденция сегодня, к сожалению, присутствующая в традиционных церквах, к которым я хочу принадлежать, и я верю, что это хорошо. Но, к сожалению, это есть. Люди рады своей святости, освящению. Они об этом всегда говорят. Они проводят собрания освящения, что, наверное, важно. Ну, а что под этим подразумевается? Многое что. Но взаимоотношения, к сожалению, в церквах страдают. Когда берешь взаимоотношения, страдают. Люди поступают не всегда честно по отношению друг к другу. Иногда пользуются... положением другого человека, которое бывает бедственное, как мы говорили, для своей выгоды. Осуждаем друг друга, заметьте, да? Вместо того, чтобы судить по правде, оправдывая другого. То есть стараться видеть хорошее, мы склонны видеть плохое. Мы сплетничаем, злословим, мы говорим о других людях плохие вещи вне их присутствия, что является прямым нарушением Божьей заповеди. Но я не могу прийти к вам и бездоказательно сказать, вот этот человек негодный, плохой, я с ним видеться не хочу, знать его не хочу, а я не знаю об этом, а ты с ним, ну ты его приведи, ему в глаза это скажи при мне. То есть я много такого встречал в жизни нашей, сами мы так поступаем порой. И, к сожалению, мы не понимаем, что, думая, что наги, точнее, думая, что одеты, на самом деле обнажены, полностью голые. Причем бесстыдно и совершенно, как бы, ну, бессмысленно. Поэтому замечательно быть освященным, но надо помнить, что не в том, что мы не курим и не пьем, наша заслуга. Хотя это просто лишь этап жизни. Не курить, не пить, не делать того, другого, третьего – это не цель. Это средство к тому, чтобы быть святым дальше. Чтобы разум был чистый, чтобы тело было чисто, чтобы пристрастия не было, которое отвлекало бы от главного. Вы слышите? Не, я не хочу сказать, что это не важно, это крайне важно. Без этого этапа невозможно в жизни пойти дальше. Потому что если есть пристрастие какого рода в жизни человека, он всегда будет не способен любить другого полноценно. Потому что это пристрастие будет его отдалять, отнимать у него силы. Ну, я, к примеру, прятать его от других людей. Ну, я думаю, что чего далеко ходить? Большинство из нас из мира пришли. И не все пришли в христианскую среду, сразу полностью став, ну, как бы, белыми и вот и в платочках, в белых. Не сразу, согласитесь. Я помню в своей жизни очень такие непростые вещи. Бог освободил меня от многих страшных глобальных грехов. На самом деле, от глобальных значимых грехов Всевышний освобождает человека, ну, я бы сказал, легко. Ну, может быть, я не совсем правильно выразился сейчас, но я подразумеваю, потому что они большие, они значимые, как, это как камень, который не поднять. Они давят, они мучают, они убивают человека, и человек сам ощущает это, и Бог освобождает человека. Мы можем свидетельствовать, есть алкоголики, которые перестали быть таковыми, человек говорит, я пил, а теперь не пью. Были наркоманы, которые были пристрастны, и освободились, а есть множество среди наркоманов, которые даже и, я знаю таких людей не понаслышке, даже и ломок не испытывали, хотя имели огромный стаж. Когда Бог вмешался в их жизнь, до этого не могли освободиться. Но у каждого, конечно, свой путь, каждым человеком Бог действует особенно, но я привожу примеры. То есть раз и произошло, как мы говорим, чудо, но в каких-то аспектах человек должен приложить усилия. Когда в обетованную землю пришли, то зверюшки какие-то оставались, которые, с которыми нужно было... То есть как бы оставались народы, проще говоря, которые... погрызали народ Божий, понимаете? То есть они были вот таким препятствием. То есть народ должен быть начеку, должна была быть борьба, должно было быть решение. Мы с вами вот изучаем книгу Судей, мы видим, что были народы, которых они должны изгнать были. То есть в одних случаях написано «я изгоню перед лицом вашим», а в других «вы должны их изгнать», а они забывали в какое-то время. То есть нужно было собраться... И как бы то ни было, прийти с ультиматумом к этим народам. И так и делали в свое время евреи в древности, приходя к городам, обязательно, прежде чем завоевывать город во времена Иисуса Навина, согласно Торе предлагалось... мировая, то есть была возможность или обратиться к единому Богу и присоединиться как геры к общине Израиля, то есть отвергнуть своих идолов и полностью стать частью народа Божьего, постепенно познавая заповеди Всевышнего. Была возможность подчиниться законам Ноя, то есть не богохульствовать, не прелюбодействовать, соблюдать определенные постановления, чтобы жить рядом, отвергнув идолопоклонство, не став частью Израиля. Была и такая возможность. Или же они должны были уйти из этой земли. Но мы знаем, что если кто хотел воевать, то те, соответственно, попадали под острие меча. То есть под угрозой войны нужно было изгнать, под угрозой острия меча. То есть в буквальном смысле перевод с иврита «не острием меча, только не убить» означало это слово, как часто переводят и, к сожалению, приписывают излишнюю жестокость, а действительно под угрозой того, что будет война, а Бог на стороне своего народа. Но когда пришли и какие-то народы остались, а нужно было не узаконить их правила поведения, ну, знаете, вот они живут рядом и живут как попало, нужно было... продолжать начатое дело. Но народ Божий смирялся с тем, что они есть, да, как-то постепенно, ну, ничего страшного. Ну, и этот народ становился сетью для них. И научались люди разным мерзостям, соответственно, из-за которых потом испытывали огромное количество страданий. Поэтому сохранит нас Господь от этих вещей, чтобы мы понимали, есть какие-то в нашей жизни проблемы, с которыми мы должны усиленно разбираться по мере того просвещения, что дает нам Бог. Если нам здесь что-то Господь открывает, то, с одной стороны, вы блаженны, слава Богу. С другой стороны, тот, кто знал и не делал, бит будет больше. Поэтому можете жаловаться, но некому. Понимаете? Некому. Поэтому нужно слушать и внимать то, что мы слышим, принимая сердцем, ну и к тому, чтобы еще и жить по тому слову. Последнее, на чем мы остановились, мы говорили о том, что учение Иисуса Христа, оно расширяло понятие этой заповеди второй подобной первой, как мы слышали из уст Спасителя. Царский закон, которую эту заповедь так называл апостол Иаков, закон царский, возлюби ближнего, как самого себя. Мы говорили о том, что в древности было толкование этой заповеди «не делай другому тому, что ненавистно тебе, то, что себе бы не хотел». То есть, как бы ты ни хотел, чтобы тебе сделали, не делай другому. Христос ввел повелительное, позитивное понимание – поступай с ближним, поступай с человеком, поступай с тем, кто рядом с тобой, так, как ты хотел бы, чтобы люди поступали с тобой. В прошлый раз мы говорили, что дана новая заповедь, особое истолкование касательно даже уже не просто ближнего, потому что ближний не обязательно, вы слышите, друг. Вы понимаете, да? Ближний, согласно Писанию, это тот, кто на пути с тобой. Тот, кто по воле Божией оказался близок в жизнепрохождении с тобой. Но о друзьях, и это особое слово, которое употреблял Иисус, сказано, что новая заповедь – любите друг друга, как я возлюбил вас, друг друга. И нет больше любви, я своими словами говорю, чем та, когда душу свою полагает за друзей своих. Мы об этом говорили в прошлый раз. И мы понимаем, что это было некое расширение того понимания, что значит быть святым. И сейчас мы посмотрим еще текст, к которому мы обращались однажды, но мы посмотрим его и окончательно прокомментируем. Матфея 5 глава 43 стих. «Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете, не так ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Вот такой текст непростой на самом деле, и мы к нему обратимся сегодня вновь. Мы уже говорили и постараемся еще раз дополнить и объяснить его. Начнем с самого первого предложения. Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Хочу задать вопрос. В принципе, наверное, вы сами его задаете. А кем сказано «люби ближнего и ненавидь твоего врага»? Если мы внимательно будем читать Священное Писание, если мы будем читать Закон Божий, Тору, Пятикнижие, в частности, мы, конечно же, увидим заповедь любить ближнего в разных совершенно толкованиях ее исполнения, в разных случаях применительно, то есть как ее можно использовать. Но мы нигде не увидим заповеди ненавидеть врага твоего. Своего врага ненавидеть заповеди нет, хотя в псалмах псалмопевец говорит о том, что он ненавидит ненавидящих Господа. Но повеления такого нет в Библии, совершенно нет. И вот многие читающие Священное Писание, вдумчивые люди, они были разочарованы словами Христа, потому что тот же самый известный писатель Лев Николаевич Толстой, а мы знаем, что он внимательно старался изучать, я надеюсь, что мы знаем, внимательно старался изучать Новый Завет и даже выучил иврит, чтобы знать Писание. В своей жизни он много пытался познать, то есть был у него даже и раввин знакомый, который учил его древнееврейскому языку. И вот Толстой, изучая Новый Завет, не разобравшихся, сказал об Иисусе очень нехорошо, именно исходя из этого текста. Я процитирую из его книги «В чем моя вера». Есть такая книга у Толстого, она практически мало известна людям, потому что в основном знают «Войну и мир», а вот его произведение, которое было написано о его душе, знают очень мало людей. «В чем моя вера?» Есть такая книга. И вот он говорит, в прежних местах Христос приводит действительные слова закона Моисея. Но здесь он приводит слова, которые никогда не были сказаны. Он как будто бы клевещет на закон. Вот так Толстой рассудил об словах Иисуса Христа. Дело в том, что если Толстой так думал, то и некоторые современные, даже христианские толкователи не всегда готовы объяснить слова Христа. Почему он так сказал? Ведь я хочу подчеркнуть, о чем идет речь. Ведь в законе действительно не найти, а Толстой был прав, не найти заповеди ненавидеть своего врага, то есть того, кто враждует против тебя. Откуда же возникли эти слова? В чем полемика учения Иисуса Христа? В том-то и проблема сегодняшних толкователей Евангелия, что они уверяют, что Христос говорит против закона Моисея, как несовершенного творения. А если он так говорит, тогда он еще противоречит и Давиду, который говорил: «Закон Господень совершен». То есть совершен закон Божий, в оригинале там написано «Тора Господня совершенна». Чтобы было понятно не о каком-то абстрактном законе, он говорит конкретно о том, что называли Торой. То есть это заповеди Всевышнего, данные в Пятикнижии Моисея, то есть во всех книгах. И закон Моисея – это просто простонародное название, потому что не Моисей – автор закона, а закон был дан через Моисея. Так же, как примирение пришло через Иисуса Христа. Дан через Моисея. Почувствуйте разницу, да? Моисей только лишь посредник, он тот, кто передал закон. Он оказался избранным сосудом и способным к тому, чтобы воплотить, то есть принять в себя и передать. И вот многие, к сожалению, люди сегодня есть страшное направление, которое поразило христианские церкви. Говоря богословским термином, оно называется аномизм. По-гречески «номос» – закон, а аномизм – это отвержение закона. Я бы сказал, беззаконие, когда в уничижительной форме в христианских церквах говорят: вот был закон, а это вы законники, ну я уже шутку говорю, а мы кто, а вы кто, а мы, говорят, беззаконники, да? То есть как бы аномизм – это ну не беззаконие в плане грех, а отвержение значимости и вечности, я подчеркиваю, божественного закона. Потому что закон никогда не был отменен. И путаница в том, что Христос никогда не отменял закон. Он сам сказал, что Он пришел не нарушить, а исполнить. Причем мы как-то разбирали этот текст, и нужно понять его тоже честно, не с точки зрения навязанной католической и православной церкви и принятой этой точки зрения протестантскими церквями, которые, ну, по сути, протестантизм – это незаконно рожденное дитя католицизма, если уж на то пошло, то есть сохранившее многие доктрины и так далее. Вот я, например, себя протестантом не считаю лично, потому что, ну, мы не верим, вот я лично не верю в понятие, как бы, «Сола скриптура», только Писание. Хотя в оригинале «Соло скриптура». То есть настоящие протестанты от начала не говорили «Соло». «Соло» – это только Писание, не учитывая ничего вокруг. Мы книг никаких не читаем. Я только Библию читаю. Говорю, да и видно же. Видно, потому что не все, что читаешь, можешь понять. Вообще-то Библию кто-то перевел. И если бы он книг не читал, ты бы и Библию не читал. Потому что кто-то написал словарь, кто-то изучал другие языки по другим книгам, пытается поставлять фразы, учебники. То есть, а ты только Библию читаешь, причем на том языке, только в синодальном переводе. Ну, давай. А воз и ныне там. Мы видим, понятие «соло-скриптура» от понятия «соло-скриптура» отличается. «Соло-скриптура» – слово последнее, только буква «а» и «о». Да? «Соло» и «соло» – не «сало». Сало к скриптуре не имеет вообще никакого отношения. сразу скажу. Понятие сала и скриптура – это две разные религии. Я не против салоеды вас, друзья, если кто-то есть. Даст Бог, я за скриптуру. Так вот, соло скриптура означает только Писание. Только. Элон, говорят американцы, то есть одно. А понятие соло скриптура, говорит, первенство Писания. Чувствуете разницу? То есть первенство Писания над всем остальным. То есть при этом и мудрость, накопленная в веках, и традиция, и Писание отцов в церкви, и не только, имеет значение, но при этом соло скриптура, первенство Писания. Чувствуете разницу, да? И тогда человек становится способным воспринять в библейском свете всю жизнь. И он не сектант в самом худшем проявлении этого слова. Он раскрыт своим сердцем не только для тех, кто так же, как он, одет, ходит, стоит, движется, молится, а для всех людей. Он способен вмещать, любить. Не подчиняться, ну, понимаете, о чем идет речь, а распространять свое сердце. Так вот, например, я как бы не верю в эту идею. Я не верю в спасение только верой, что провозгласил Мартин Лютер. То есть я не верю в эту идею, потому что это крайность, взятая в извращенном понимании целостности библейских текстов. Апостол Павел говорит: «Ибо не отдел по вере, да, чтобы никто не хвалился, ибо мы спасаемся только верой, а не делами», говорит апостол Павел. «Аллилуйя», отвечают протестанты и идут дальше. Но апостол Иаков говорит: «Не только верой». Ибо человек оправдывается не только верой, но и делами. Может ли вера без дел спасти тебя? И мы не раз это говорили, объясняли, что... И вот тут начинается демагогия, такая демагогия. Ну вот, потому что ты спасенный, вот потому ты делаешь дела, а не для того, чтобы спастись. Да демагогия все это, самое настоящее. Апостол Павел говорит о понятии оправдания, которое в том ключе, в той парадигме, которую проповедовал апостол Павел, подразумевает римское право, он говорил, для людей, знающих юридические правила того времени, и понятие амнистия, которое и сегодня, надеюсь, доступно людям, когда человек, заключенный в тюрьме, не имеющий надежды, получает оправдание даром, не от дел, а по милости, по амнистии. Тем самым он уже спасен из этой тюрьмы. Он выведен, говоря уже нашим языком, оправдан из категории грешника в категорию праведника. То есть благодаря жертве Иисуса Христа человек оправдан. Он вызволен из темницы греха, он находится в положении в доступе к божественной благодати. Вы понимаете, да? Это, ну, важно понять. Но я думаю, что многие, кто знает, о чем идет речь, а некоторые на своей собственной жизни испытали, если человек пережил амнистию, это не значит, что он изменился до конца. Нет, у него, может быть, порыв есть, у него решение есть, все, больше не хочу в тюрьму, не хочу, все. Буду жить, буду стараться, тем более он понимает, что за него заплачено по-настоящему, не хочу. Желание есть добра, а чтобы делать он его, еще пока не нахожу. То есть говорил об этом состоянии тот же апостол Павел. И вот тут-то нужно продолжать жизнь. Потому что вышедший из тюрьмы, что он должен делать? Он должен жить по новым правилам. Он должен научиться любить Бога. И в данном случае Спасителя своего, да? Если мы говорим о вышедшем из тюрьмы. Его выпустили это не так, чтобы ты на свободе бегал и добегаешься. Иди и больше не греши, чтобы не случилось с тобой, да, худшего. А он выпущен, чтобы стать частью семьи. И он должен теперь устремиться жить. Его выпустили, освободили, заплатили, потому что взяли, пригласили, и он согласился. Так вот, в этой семье, в божественной, в Божьей семье есть те правила, которые называются жизнью. Не правила жизни только, хотя можно и так сказать, когда Иисус говорит «слово жизни», есть такое выражение «церковь, слово жизни», и вообще слова, «слово жизни», очень часто интерпретируем мы это выражение в смысле, ну, таком романтическом, «слово, несущее жизнь». Да, конечно. Но в первую очередь понятие слова как жить. Слышите? Чтобы жизнь была не только, конечно же, в материальном мире, но что есть жизнь. Он говорит, я есть путь истины и жизнь. Ну давайте подумаем об этом. Если жизнь, о которой мы говорим, так важна, если жизнь важно сохранить для человека, то, соответственно, он должен научиться, как жить, правилам жизни. То есть для того, ну, нужно научиться жить. Вы знаете, когда космонавт, как сейчас помню, попадает в состояние космическое, в невесомость, он до этого учится весьма долго, как жить. Потому что в новом состоянии он не знает, как жить. Он не знает, он не научен. То есть никто из нас не знает до того, как его не научат, он не знает, как жить. Это состояние, которое не описать, не объяснить, его можно только испытать в реальности, когда ты будешь там. Ну или в созданных, мы понимаем, что здесь сейчас не про материальный мир мы говорим, но в материальном мире есть тренажеры разные и так далее. Вот у нас, в общем-то, они и есть сейчас, мы тренируемся здесь. Но путь он один, заповеди Божии, заповеди Божии. Христос сказал, возлюби Бога и возлюби ближнего. Только две заповеди оставил нам Господь. Иисус научил нас только двум заповедям, все остальное не важно. Да, но это же не Иисус нас только научил. И законник, к которому обратился Иисус, спросив, что главное в законе, сказал те же самые слова. Значит, это не было только лишь новым откровением, которое принес Иисус, а тем, которое реально в то время было понято, распространялось и объяснялось среди народа Израиля. Возлюбить Бога и возлюбить ближнего. В те времена так называли две скрижали. Одна из которых была скрижалью, говорящей о любви к Богу, а вторая о любви к ближнему. Об этом так и скажет апостол Павел, да? Что все заповеди... И он перечислит все заповеди, которые находятся на скрижале любви к ближнему, в одной заключаются, в какой возлюби ближнего, как самого себя. И мы читаем и не замечаем этого. Так вот, получается, что без жизни по заповедям нет жизни, потому что все остальное не жизнь. Поэтому спасение, оно дано как бы авансом. Я иногда думаю, вот как хорошо мы мыслим. Все, у меня уже все, я уже вот, ну вот все уже. А вообще для чего? Уже все, ну уже как бы. А вот для чего живу, вообще непонятно, скорее бы как бы уже это и все. Но на самом деле, друзья мои, все оно не так. Это с веками накопленное искажение понятия духовной жизни. Спасение, процесс, он совершается. Он имеет начальный этап, обращение от мертвых к делу, к вере в живого Бога, оправдание не от дел, даром. И как только человек получает это оправдание и прощение грехов, каких? Соделанных прежде. Вы слышите? Прежде, некоторые проповедуют, он нам простил все грехи, которые мы сделали, и сделаем еще. Но есть такое крайнее протестантское, я даже не знаю какое, арестантское какое-то учение. Так вот, и в этом, допустим, я не протестант, потому что я верю в то, что спасение, оно завершается книгой Откровения, в которой написано, ибо настало спасение Бога нашего. Спасение, процесс завершенный, друзья мои, когда? Когда мы воскреснем в телах. Вот тогда все. Тогда процесс завершен. Потому что даже вот когда мы говорим о христианском нашем мировоззрении, Мы же все время употребляем такие мысли, там, рай, хотя, ну, мы понимаем, да, еврейское понимание рая – это ганеден, да, то есть, как бы, опять же, это нет понятия христианского рая. То есть, Иисус не оперировал понятиями, которые греки придумали, а теми понятиями, которые были библейскими. И если мы говорим о том, что наша цель – бесплотное пребывание душ, друзья мои, это промежуточный процесс. Цель Божия – воскресение из мертвых, восстановление человечества в телах совершенных. А пребывание без тела, бестелесное, это только лишь явление временное до наступления воскресения из мертвых. Вот настало спасение Бога нашего. До этого мы спасаемся. И правы здесь православные, которые отвечают на вопрос в полемике с протестантами. Протестант говорит: я уже спасен. А православный говорит: я спасаюсь, Бог спасает меня. Если начатое, довершим до конца. Если. Всегда есть если. А есть те, кто вознеродели, то есть не родили о спасении, бросили его. Поэтому мы можем ли иметь уверенность в спасении? Конечно. Если начатое, будем завершать до конца. Мы уверены в Божьей любви, в Божьем расположении, в Божьей милости. Но Бог спасает, как говорили древние христиане, нас, но не без нас. И поэтому дай Бог, чтобы, используя это понимание, мы сознавали, что такое спасение человеческой души. Назову страшное слово, которое пугает эзотерическим смыслом. Это слово «синергия». Ужасное слово. По-гречески означает «содействие двух воль». Воли Божией и человеческой. Ответ человеческой воли на Божий призыв. Вот почему в древности говорили так: «Все предопределено, но свобода дана». «Все предопределено», говорили в древности, «небесами, кроме страха перед небесами». «Все предопределено, кроме богобоязненности». То есть, под словом «все» подразумевается родиться, жениться, встретиться, не встретиться, страна, кем, что, как, почему. Но вот ответ человеческой души, он подразумевает полную свободу человека. Хотя Бог создает желание и действие, да, то есть производит, написано. Опять же, смотри, наблюдай, как читаешь. Слово «производит», посмотрите словарь, «содействует». Очень трудно перевести эту фразу, не понимая библейского смысла, имея парадигму определенную. «Содействует», то есть люди говорят «производит», то есть уже во мне возникает чувство. Это было бы насилие над нашей волей. Это противоречит смыслу Священного Писания. Если в нас есть чувства, которые вне нас, то у нас нет ни награды, ни наказания, ничего. Нет смысла нас награждать или наказывать. Но что значит «производит»? Или можно перевести как «содействует»? Желание и действие, да? Хотение, действие по своему благоволению. Я приводил этот пример, повторю. Если я пришел к вам в гости, и вы говорите: хочешь что-нибудь покушать? Я, как всегда, как положено настоящему русскому парню, говорю: нет, спасибо, не надо. Это всегда такая есть традиция. Русские в Америке, знаете. Сколько таких случаев было, где-то приехали братья: ну, поужинать хотите? Нет, спасибо. А потом брат с покаянием рассказывает, что это «нет, спасибо», это его дежурное было, да? И потом ночью приходилось в холодильник. Ну, представляете, он спускается из своей спальни, потому что умирает от голода. Зачем он клянет себя? Зачем я это сказал? Ведь хотел же есть. Вот это наша культура скромничества. Говорит: открываю холодильник, засовываю себе с одной стороны колбаску, с другой стороны булочки, и свет зажигается. Ну, вообще. Так вот, если вы мне говорите: хочешь поесть? Я говорю: конечно, нет. Ну, спасибо, не надо, спасибо, не надо. Ну, что вы, что вы. А вы передо мной ставите что-то очень вкусное, ну, предположим, там, жареную курочку. К крылышко, лапка, с чесночком все. Что вы делаете? Вы производите во мне действия и хотения. То есть внешним образом вы побуждаете во мне чувства, которые, ну, называется, аппетит приходит во время еды, да? Увидел и что? Захотел. А как захотел, уж так захотел, что вся скромность прошла, и смотришь, гора таких косточек, как бы, как это получилось, непонятно. Вот в этом смысле мы понимаем слова «Бог производит действия и хотения». То есть Он создает обстоятельства в жизни человека, в этом Его милость, которая ставит человека перед выбором, возможности выбора, напоминает, побуждая его к действию, побуждая его к принятию решения. Но примет или нет это решение и произведет ли действие человек, зависит от человека. Я возвращаюсь к тому, о чем мы говорили. Надеюсь, что мы все не очень напуганы, да, сознавая то, что мы имеем, конечно же, соло скриптура, первенство Писания во всем, естественно. Мы верим в веру, но мы не верим в то, что человек только от того, что верит, а не живет, согласно Писанию. Эта доктрина, к сожалению, сегодня в мировоззрении многих верующих протестантских церквей, реформаторских, выразилась в крайностях, что какая разница, как ты живешь. Главное, что ты однажды принял Иисуса Христа, значит, ты уже спасен. И теперь уже не так страшно, ведь грешит тело, но твой дух уже спасен. Ну, на самом деле, Бог всем судья, я не эксперт по спасению, у меня нет духометра в руке и в кармане тоже, измерять никого не будем и не можем, но знаем одно, лучше перестраховаться, чем недостраховаться, понимаете, как бы в данном случае. Вот к этому побуждает здравое понимание, страх Божий. Пусть благословит Господь нас. Так вот, откуда же все эти мысли? На самом деле, евреи признавали своими ближними сынов народа своего. И многие учителя того времени утверждали, что все неевреи и язычники, они по сути потенциальные враги. Что нужно ненавидеть врага. Слова о ненависти к неевреям, слова о ненависти к врагу – это учение не библейское. Это учение раввинов того времени, книжников и фарисеев. Это учение, которое, конечно, имело под собой некую реальную основу. Реальность этой основы была в римской оккупации. Но это учение было весьма распространяемое, и оно настолько завладело людьми, что стало частью мировоззрения народа Божьего. Не для никого, ну, я думаю, что мы должны понимать, что по сегодняшний день в еврейской традиции под словом «Тора», «закон», как мы переводим, существует несколько понятий. Вот от чего, не зная разницы между этими понятиями, мы не можем прочитать даже апостола Павла целиком, понимая в деталях то, что он пишет, в целостности его понять. А видим его, ну, некоторые даже обвиняют, что Павел создал собственное учение. Это ложное обвинение, потому что искаженное понимание его учения приводит к этому. Так вот, в чем суть? В те времена возникло понятие, мы об этом слышали, ограды закона. По сути, понятие неплохое, понятие верное, до определенных пределов. Но ограда закона, приведу вам пример, самый обычный, который приводил не раз. Скажем так, мы верим, что чистота добрачных отношений должна соблюдаться между молодыми людьми. Но, однако, во многих церквах, во многих церковных обществах, помимо того, что есть такое предписание, я сейчас не буду называть заповеди, которые говорят об этом прямо, есть многие такие, скажем, правила, которые введены в церкви, верные, на мой взгляд, где сказано, что молодые люди не должны находиться наедине вдвоем, без присутствия кого-либо в доме или даже в комнате, скажем так. Ну, понятные причины, потому что потому. Вот. И это не библейская заповедь, но верная. То есть верная мысль. И по сути это ограда закона. То есть соблюдая это, ты не перейдешь дальше. То есть ты не нарушишь саму заповедь. Но вся проблема, что над каждой оградой создавалась новая ограда. Одно поколение учителей создало ограду вокруг заповеди, чтобы не нарушить сами заповеди. Следующее поколение учителей создало ограду вокруг ограды предыдущих учителей, чтобы не нарушить их заповеди. Следующее поколение создало еще более устрашающие законы, от которых страдал народ, то есть иго, которые бремя не могли понести ни мы, ни отцы наши, говорит апостол. Слышите, если он говорит это о законе Божьем, то он противоречит тем же словам Давида, о том, что это благо, счастье, блажен муж, кто помышляет, в чем воля его находится в законе Божьем. Кто из них не прав? Или Давид ошибался, называя человека блаженным, или же про иго не могли понести, то есть тяжесть, какое же тут блаженство? Да не о законе говорится, но одним и тем же словом. В древние времена назывались постановления учителей Торы ограда закона и сама Тора. То есть, проще говоря, в еврейской традиции понятие Тора разделилось на две части – письменную и устную. И устную Тору стали считать главенствующей, включающей в себя письменную. Вы слышите, не соло скриптура, а наоборот. То есть сама скриптура, само писание стало как бы основой для создания различных теорий, доктрин и так далее. И в некоторых аспектах противоречило смыслу, прямому смыслу Слова Божьего. Ну, считали, что мы можем это сделать, потому что так надо. И много полемики об этом есть и в Талмудах, и в Вавилонском, и в Иерусалимском, в различных книгах, которые писали еврейские учителя. Но именно в первую очередь против этого говорил Иисус Христос, против этого учил. Против этого учил и апостол Павел. В его понятии Тора очень часто, как бы мы перевели в нескольких словах, это законническое искажение Торы, а не сам закон, который совершен. Хотя, конечно же, мы понимаем, что закон левитского служения, закон, данный по причине преступлений, когда было племя левитов отделено для служения как священники Богу, что изначально не должно было быть, весь народ должен быть священником, было упразднено, потому что священство воплотилось во Христе. Но все заповеди, которые есть прямые повеления, моральные повеления, все заповеди имеют смысл, значение. И даже закон жертвоприношения имеет духовный смысл в каждой заповеди, научая нас, как приносить духовные жертвы Господу. Закон по-прежнему совершен. Так что я могу сказать, вот именно к этому искажению, самовольному присоединению к заповеди о любви к ближнему и провозглашению в искаженном виде Христос относит свои слова. Поэтому, конечно, Господь Иисус Христос не клеветал на закон, как об этом несправедливо заявил Толстой, а книжники и фарисеи до Спасителя исказили закон своими добавлениями о ненависти к врагам. И Христос напомнил о любви к ближнему и дал понять, что в законе Божьем, подчеркиваю, прямой заповеди о ненависти нет вообще. Даже о пришельце сказано о том, что его следует любить. Поэтому в этих словах, которые мы с вами прочли, Господь детализирует различные виды, в которых проявляется вражда. И мы с вами говорили, согласно еврейской традиции, лучше всего этот текст читать не через запятую, а через двоеточие. Говорю вам, любите врагов ваших. Вот здесь бы поставить двоеточие. И дальше перечисляются три вида вражды, о которых говорит Господь. Потому что в еврейской традиции говорили от общего к частностям. Вот такая схема проповеди. Сначала говорят общую идею, а потом ее раскрывают. И вот мы видим несколько видов, и что Господь нам говорит от любви к врагам. Сразу хочу сказать, что любовь к врагам в первую очередь подразумевает здесь личных своих или тех, кто враждует против нас. И мы видим три мысли. Поэтому нельзя приписывать к слову больше, чем есть, и любить больше, чем предписано словом. Понимаете, это бесполезно, бессмысленно и беспощадно. Первое, что сказано, благословляйте проклинающих. Я думаю, что слово «благословляйте проклинающих» нам понятно. Или нет? Потому что для многих оно совершенно непонятно. Потому что для многих оно выглядит именно так. Благословит тебя Господь. Но это хорошо, что так. Есть еще лучше. Я благословляю тебя. Я был на одном вечере, где в обществе, в котором я давно не был. И в этом обществе есть определенная тенденция воспитания. И одному служителю давали всякие поздравления, напутствия, пожелания. День рождения был у человека. И подходили верующие из его церкви в том числе. И все начинали: «Я благословляю тебя, я благословляю тебя, я благословляю тебя». Ну, я хотел сказать, но, признаюсь, не сказал в тот момент. Я хотел сказать, что я не могу тебя благословить. Я думаю, что все бы удивились, и он бы в том числе, и задал бы вопрос: почему ты меня благословить не можешь? Я этого человека знаю давно, можно сказать, мы вместе росли. Потому что я бы ему ответил, сделав скромный вид, потому что беспрекословно меньший благословляется большим. А я себя большим по отношению к тебе не считаю. Себя. Вы слышите? То есть, когда подходит человек и говорит: «Я благословляю тебя», он ставит себя выше. Заметьте, никогда в Писании никто никого не благословлял. Благословляли, если уж благословляли, слово «браха», понятие, благословением Господним, призвав имя Господне: «Да благословит тебя Господь». «Так благословляйте народ Израиля», скажет Господь через Моисея.

по призванию большей. И опять же благословлю тем пожеланием, той силой, тем наитием, не просто слова, да, которые у меня есть. В каком контексте здесь сказано «благословляйте, а не проклинайте»? Я думаю, что здесь не говорится о том, что мы должны призывать, ну, как бы, вот говорить такими словами «благословляю тебя» и так далее, «ты меня проклинаешь, а я благословляю тебя». Нет, наверное, благословляйте проклинающих, они вас проклинают, они вас ругают, потому что в перевод слова «проклинающего» в данном контексте «ругающие», да, то есть говорящие плохие вещи. То есть благословляйте, то есть не говорите плохие вещи. Говорите добро, говорите как должно. Не желайте в своих словах, чтобы ты сдох. Говорите красиво, чтобы ты умер в свое время, да? В положенный час. Ну, на самом деле, уже благословение. Чтобы ты умер тогда, когда Господь тебе определил. И волки сыты, и овцы целы. Так вот, я понимаю, что в данном контексте, кстати, будьте к этому внимательны, вот эти все идеи о том, что я благословляю город, я благословляю, ну, детский сад. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Понимаете? Потому что это элементарное непонимание, незнание Священного Писания. Призывать можно только благословение Божие, и в том случае примут ваше благословение, если вы больший, старший, в духовном смысле, в возрастном, имеете власть над этим человеком. А этот человек признает эту власть, потому что такая власть дана от Бога. Благотворите ненавидящим вас. Ну, здесь, ну, сразу ассоциация со словом благотворительность, да, создайте благотворительный фонд для... То есть, сестра Лена поняла, то есть мы ее назначаем определить, ищите тех, кто нас ненавидит. Юрий Николаевич будет собирать средства, и мы будем им давать деньги. Ха! Представляете, как они будут реагировать на это? Они скажут, ну совсем сектанты съехали уже. Думаю, что будут смеяться в большинстве своем и надругаются. Но здесь подразумевается не благотворительности акт, а, ну, славянское слово «делайте добро, а не зло». То есть ненавидящие, они не проявляют добра. Мы же говорили, любовь – это не чувство только, а это действие. Поэтому ничего злого не делайте, а делайте только то, что доброе для этих людей. То есть делайте добро, это не значит деньги давать, но это значит многое в том числе. Ну а молитесь за обижающих вас и гонящих, понятно. Потому что все это можно в итоге подвести под одно слово. Интересно, что в еврейской традиции даже отвергающий учение Иисуса Христа в средние века появилось такое выражение, записанное в одном из еврейских текстов, явно взятое из Евангелия, как пояснение к этой заповеди, хотя сама заповедь не обозначалась. Оно звучало так. Но не могли не понять, что это значимо. Написано так было. «Молись о твоем враге, чтобы он служил Богу». Подписываюсь. Молись о твоем враге, чтобы он начал служить Богу, чтобы он продолжал служить. Что может быть лучше? Понимаете? Молись о твоем враге. Итак, друзья, что же мы видим? Я в иллюзорном пребывал понимании, что я смогу две темы раскрыть. Ну, бывает и так. Постараюсь сейчас быстро за 10 минут рассказать все. За 5. Так вот, Господь требует вот такую любовь и такую доброжелательность, благожелательность. Мы видим не только к любящему, но и к врагу. Причем врагом может быть ближний. То есть ближний не обязательно друг. Понимаете? Он может быть брат, а он может быть и враг. К
Кстати, брат не всегда дружит.

друг. А друг не всегда брат. Не по крови даже, я имею в виду, вы понимаете, и во всех отношениях. Так вот, почему он требует такого? Ответ прост. Потому что такая любовь уподобляет человека к Богу. Уподобляет человека Богу. Господь показывает на дела Божии в этом мире, и мы видим, что Бог относится доброжелательно ко всем. Он повелевает солнцу всходить над злыми и добрыми. Он посылает дождь для праведных и неправедных. Он дышать воздухом дает всем. Представляете, если бы все неправедные вдохнули и выдохнуть бы не смогли одновременно, да? Мы никогда не видели, чтобы дождь выпадал на поле праведника, а рядом на поле неправедного не выпадал. Но, по крайней мере, я никогда не видел, скажу сразу, чтобы солнце взошло и светило над вами, а рядом, который бы стоял, язычник неправедный, то же самое солнце для него не светило. Я про Кузьмолова не говорю сейчас. В Кузьмолова таки да. Да, там и не то происходит. Бог повелевает солнцу как и для Израиля светить, так и для всех народов, потому что Бог добр. Есть раввинская повесть о погибели египтян в Красном море. Вот такой мидраш, предание. Когда египтяне начали тонуть, ангелы пели победную песнь, но Бог сказал печально, вот есть такое предание, творение рук моих тонет в море, а вы поете передо мною. То есть как бы упрекнув их, что любовь Божия такова, что Бог не может видеть удовольствие в уничижении какого-либо своего создания, сотворенного им самим. Мы понимаем, что это так, и Богу всеобъемлющее благоволение. Он открывает руку свою и насыщает все живущее по своему благоволению, по благоволению. 144-й Псалом, 16 стих. И даже к тем он дает благоволение, открывает руку свою, кто пронзил сердце его. Обратите на это внимание. Но очень важно, для чего Господь говорит, у нас должна быть такая любовь к людям, которые наши враги враждуют с нами. Здесь сильнейшее откровение, чтобы вы могли быть сынами Отца нашего Небесного. Вы слышите? То есть вхождение в эту категорию особое. В древнем еврейском языке немного прилагательных, и поэтому иудеи вместо прилагательного использовали оборот «сын» и родительный падеж какого-то существительного. Например, «сын мира» означает «спокойный, мирный человек». Услышите? «Сын утешения» в еврейской традиции означает «утешитель», «утешающий». Сын Божий в еврейской традиции означает подобный Богу. Понимаете, да? Во-первых, ты есть Сын Божий, скажет апостол Петр. Ну, сразу скажу, как это ни было трагично бы, здесь не говорится о том, что он установил понятие Бог-Сын. Сын Божий – это титул Мессии. Тот, кто воистину подобен Богу. То есть это титул Мессии, с которым Христос открылся. То есть титул Машиаха. Он есть Сын Божий в самом высоком смысле этого слова. Все остальное уже раскрывается в богословии после всего. Итак, то есть что значит человек, подобный Богу? Именно потому, что Бог обладает вот этим благоволением, этой доброжелательностью, если мы в себе, скажем, возогреваем, поднимаем эти чувства, если они у нас есть, мы становимся сынами Божьими. И мы становимся теми, кого Бог призвал к особому труду. Вы слышите, эта заповедь очень интересна. Я все-таки закончу, дадите мне немножко время. Хорошо. Иисус сказал, очень трудный стих, «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец наш, ваш Небесный». Будьте совершенны, как совершен Отец Небесный.
На первый взгляд складывается впечатление, что она никакого этого заповедь, что эта заповедь никакого отношения к нам не имеет, потому что, ну кто из нас может сказать, что станет совершенным, как Отец Небесный? Интересно, что в греческом языке использовано слово «телеос», и оно имеет особое специфическое употребление. Оно не имеет, во-первых, отношения к тому, что мы называем философским, метафизическим неким совершенством. Телеос – особое слово, им называлось также жертва, годная для принесения Богу, то есть жертва без порока. Взрослый человек, достигший полноты возраста, ну, скажем, как я, в противоположность невыросшему подростку, называется телеос. Вы слышите? Студент, закончивший институт и достигший знаний в своем предмете, тоже телеос, в противоположность тому, кто поступил на первый курс. И тот, кто еще ничего не знает. Хотя и тот, и другой студент. Студент последнего курса и первого, хотя исключения бывают. Иными словами, понимание в греческом языке о совершенстве связано с функциональной стороной. Они считали совершенным всякий предмет, который исправно выполнял функцию, для которой был предназначен. Смотрите, да, смысл улавливаете. Вот это значение и есть в этом слове. Телеос. Оно образовано от слова телос. Слово телос – цель, намерение, назначение. Где оно использовано в Библии? Ну, в одном из переводов написано – ибо конец закона Христос. Смотрите, да? А слово означает цель, намерение, назначение в первую очередь. Или цель увещания, любовь от чистого сердца или лицемерной веры. Там почему-то, когда про закон и про Христа говорится, что Христос конец закона, а когда говорится про любовь, говорится что? Говорится, что цель увещания есть любовь. Мы понимаем, что вещь характеризуется как телеос, если она выполнила цель. То есть телеос – это то, что выполнило цель, для которой предназначено. Совершенный человек, если он осознает и выполняет цель, для которой был сотворен и послан мир. Возьмем простую аналогию. Допустим, в моем доме ослабла какая-то гайка, да, в моем доме, кстати, это имеет место. Но там много таких гаек. И скажем, я хочу закрепить ее и подправить ее. Я иду в магазин и покупаю специальный гаечный ключ. Беру этот ключ отлично подходит к моей руке, то есть по руке он мне, не китайский. Он во всем самый раз, он не велик, не мал, не слишком груб, не слишком гладок. После этого я прикладываю гайки и вижу, что он подходит к ней идеально. Я поворачиваю и закрепляю. Вот в представлении греков и в представлении новозаветных авторов этот ключ телеос. То есть он совершенный, потому что он выполняет ту функцию, для которой он мне был нужен и для чего я его купил. Таким образом, тот совершенен, кто выполняет свою цель, для которой предназначен. Понимаете, о чем идет речь? А не о каком-то мистическом совершенстве, которого, как многие утверждают, Христос ставит такие невообразимые цели перед нами, которые, ну, нельзя достигнуть, друзья мои. А для какой цели создан человек? Помните, в Библии сказано, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Что есть образ Божий – это творческие способности, разум, осознание гармонии. Действительно, разум человека схож с разумом Творца, но и ангелы наделены разумом. Образ Бога есть в человеке то, что на всех уровнях творения не существовало до человека. Образ Божий, во-первых, и самое главное, помимо того, что я назвал, это свобода человека. Хотя свобода не тождественна Божьей свободе. Но когда Бог сотворил человека, сказано, сотворил по образу своему, про подобие молчок. Потому что подобие, во-первых, скажем, что это?
Это духовные и нравственные качества, которые свойственны Богу, к которым человек, самое главное, должен стремиться. Это любовь, милосердие,

0: Сердия, прощения, сострадания, все это уподобляет нас тому, кто милосерд и сострадательным. Так вот в чем вся тайна. Подобным человек делается. И потому главное свойство уподобления – это отсутствие противления в нашей душе. Вот сотворим человека. Вот это слово само использовано «наасе». С иврита это «делать из уже имеющегося материала». То есть человек не создается с самого начала готовым, человек должен доделать себя. В этом был символ обрезания, который совершали евреи. Это символизировало доделывание. И мы понимаем, что об этом можно говорить много, но как бы то ни было, это проявляется на всех уровнях. Взять новорожденного, он не есть полноценный человек, в отличие от животного. Вы скажете, как так? Да неполноценный он человек. Животное вырастет среди людей и человеком не станет. Кошка будет кошкой. И даже если ее кошка-мама не научит, жизнь научит. И будет ходить в лоток. Если человек вырастет среди кошек, он не станет человеком. Вы понимаете? То есть он не может развиваться без людей. Маугли вам к тому пример. Но я имею в виду не из сказки Киплинга, а из современных жизненных историй. Он не овладеет неумением говорить, мыслить, понимать на человеческом уровне. Что-то у него будет, но не так. А во-вторых, взрослый человек сможет достичь истинно человеческого уровня своей души только в том случае, если он будет работать над собой, постоянно себя доделывать, в диалоге с Богом, конечно, с Божьей помощью. Мы и Бог, мы можем сделать из себя человека, достойного называться человеком. Итак, человек был сотворен по быть подобным Богу, а отличительной чертой Бога является его благоволение, его доброжелательность, его родение о высшем благе. И Бога отличает любовь и к грешнику, и к святому. И как бы люди ни поступали против него зло, Бог все равно всегда желал высшее благо для человека. И каждый из нас ощущает неустанное прощение и Божью любовь в своей жизни. Если мы поступаем так же, мы уподобляемся Богу и становимся совершенными в том смысле, в каком это слово употребляется в Новом Завете. То есть мы исполняем свою цель. Попросту говоря, тот будет совершен, кто заботится о людях. И тогда мы становимся подобными Богу. И последнее, что я хочу сказать. Именно за исполнение этой заповеди мы получаем особую награду. Об этом сказал Христос. И мы читали об этом в самом начале. То есть какая вам награда, если вы будете любить любящих вас? А если вы любите врагов, вам будет награда. Потому что вы поступаете, как Отец Небесный. Да благослови Господь, мы сегодня много говорили. Я думаю, что вы поймете, что любить врагов – это не значит смиряться с тем, что делает враг. Это не значит не наказывать даже того, кто поступает, если есть такая возможность. Государство, например, наказывало. И бывает, Бог наказывает тех, кого любит, ради чего? Ради исправления, ради блага. Но здесь сказано то, что сказано. На личном уровне мы можем этому научиться, этому следовать, и этим жить, и обрести именно любовь к людям делает нас подобными Богу, людям, независимо от того, как они обращаются с этой любовью. Когда мы научимся прощать, как прощает Бог, и любить, как любит Он. Аминь.
1: Вы слушаете христианское радио «МВИ».

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас вновь у наших радиоприемников. А сейчас предлагаем вам послушать продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

0: Ответ на письмо Иосифа пришел в субботу, когда занятий в школе не было, и он был дома. Бенет уже рано утром отправился по окрестным ранчо на своем недавно приобретенном ездовом коне с целью приобретения нового скота. Его стадо уже насчитывало около 70 голов, но он хотел еще до наступления весны это число увеличить. Поэтому, отправляясь, он сказал Иосифу, что, скорее всего, он до заката солнца не вернется обратно. Если надо будет, он обшарит все окрестности, пока не найдет то, что ему действительно понравится. Прежде чем вскрыть письмо, Иосиф от радости кружил с ним по комнате. Если бы он был на несколько лет моложе, то, наверное, запрыгал бы от восторга. «Ах, мамочка!» — кричал он. «Здесь и для тебя письмо вложено!» И он передал ей сложенный лист, на котором на одной стороне значилось «Для Анни». «Это от тети Зары!» — сказала она. «Читай вслух, мама!» — кричала Виргиния. «Садитесь все и замолчите, чтобы я могла читать. Иосиф, ты нам свое письмо тоже прочтешь, конечно, если в нем нет секретов. Я еще не знаю». «Дорогая Анни», — читала она, — «Фредди как раз пишет письмо Иосифу, так я решила тебе тоже написать и положить в этот же конверт. Мне кажется, прошло уже много лет, как мы вас не видели и ничего от вас не слышали. Фредди получил письмо только сегодня утром, и он хочет сразу же написать ответ. Он сильно скучает по Иосифу. Иногда он похож на пропавшую собаку, особенно по воскресеньям. Мы все о вас вспоминаем. Мне порой казалось, что я не смогу больше появиться в воскресенье в церкви, если не получу весточку от вас. Каждый спрашивает: «Ты еще ничего от Анни не слышала?» Или «Ты не знаешь новый адрес Анни?» Теперь, по крайней мере, могу в воскресенье дать людям положительный ответ, когда меня о вас будут спрашивать. Спасибо Иосифу, который, наконец, первый объявился. Наверное, вы так заняты устройством вашего нового дома, что до сих пор не выбрали времени написать нам о себе. Я все еще никак не могу согласиться с тем, что мы не смогли вас еще раз принять в нашем доме перед вашим отъездом. Все было так неожиданно. Ваша распродажа, а потом вы мигом уехали, прежде чем мы успели опомниться. После вашего отъезда уже многое изменилось, не знаю даже с чего и начинать. Зима в этом году была относительно мягкой, снегу выпало намного меньше, чем в прошлые годы, но почему-то было гораздо больше случаев заболеваний. Сестра Иронс из-за своего артрита 2 недели была прикована к постели. Он напал на нее совсем неожиданно. У нее болели сильно ноги. Может, Фредди уже написал Иосифу о том несчастном случае, что у нас произошел? Это было ужасно. Как это все произошло, никто толком и не знает. И как вообще могло произойти? «Что случилось?» — спросила Виргиния. «Я еще не знаю. Иосиф, в твоем письме есть что-нибудь про несчастный случай?» «Пока нет». Иосиф все еще читал. «Читай дальше, мамочка», — торопила Виргиния. Она наклонилась вперед, вся превращаясь в слух и зрение. «Я надеюсь, мама, что с Марианной и Агнес ничего не случилось. Когда мы в воскресенье поехали в город», — читала Аня дальше, — «мы также зашли в больницу, чтобы проведать Ирни». «Ирни?» — воскликнул Иосиф. «Ирни Илой? Что с ним произошло?» Вид его был страшен, часть его нижней челюсти оторвана. Ему все еще дают обезболивающие, так как он страшно страдает. «Что же с ним случилось?» — спросил Иосиф. «Молчи», — сказала Виргиния нетерпеливо. «Читай дальше, мама». «Мы слышали, что Алекс Бурнс так себя обвиняет, что чуть не сошел с ума. Они же оба долгие годы были лучшими друзьями. Может, не надо было им идти в воскресенье на охоту?» «В него кто-то выстрелил», — прошептал Иосиф. Письмо в его руке дрожало. Мать читала дальше. Ирни, сразу узнал Тимоти и произнес пару слов сквозь зубы. Он еще почти не может шевелить губами, и каждую минуту его поят через стеклянную трубочку. Надо долго ждать, пока он выдавит из себя хотя одно слово. Но что мы поняли, он бы тоже хотел иметь такую маму, как у Иосифа Армстронга, которая бы его с детства научила молиться. У Анни пошли мурашки по телу, глаза ее увлажнились. Иосиф затаил дыхание. «Бедный парень», — читала Анни дальше, — «у него нет никого из родственников, кто бы мог его навестить. Так он лежит один и ломает себе голову. У Тимоти нет большого опыта, как говорить с людьми, которые нуждаются в духовной помощи. Но я думаю, для него эта беседа была Богом благословенна, и она помогла Ирне и Лою обрести больше душевного покоя». Тимоти сказал ему несколько стихов из Библии, которые он знал на память, и они вместе молились. Ему это, очевидно, понравилось, потому что он никак не хотел отпускать руку Тимоти. Он сказал, что никак не может забыть, как он однажды был удивлен, когда пришел в дровяной сарай и застал там Иосифа на коленях, и... Анни всхлипнула, и горячая слеза ее упала на письмо. Иосиф словно замер. Эта добрая женщина провела уголком фартука по глазам и тяжело проглотила ком, застрявший в ее горле. Она справилась с собой и могла снова говорить, но когда она продолжала читать, в голосе ее звучало сочувствие к Ирне и невысказанная благодарность к сыну, который уже в совсем детском возрасте искал себе уединенного места для молитвы. В те немногие минуты, которые ей нужны были, чтобы снова взять свои чувства под контроль, на нее нашло так много воспоминаний из прошедших лет, которые ее с Иосифом ставили на колени и еще теснее связывали их в общей любви. И мысли Иосифа вернулись обратно в прошлое. Он облокотился на стол и смотрел на свою мать. Перед ним живо встали те страшные месяцы, которые он должен был провести в обществе с Ирней Лоем и тетей Гепси дома, когда его родители были в продолжительном путешествии. Он тогда никак не мог понять, зачем они уехали и почему. Как часто он тогда искал и находил силы и утешение за дровяником. Он не знал, что кто-то за ним наблюдает. Лицо его пылало от мысли, что этот суровый, ни во что не верующий Ирни Лой, у которого не было других интересов, как чистить и перекладывать свои ножи и оружие, однажды застал его за молитвой. Иосиф радовался тому, что тогда он об этом не узнал. Аня откашлялась и читала дальше. «Я бы хотела попросить Иосифа написать ему разок. Уверена, он очень обрадуется. Вы его сейчас без бороды и не узнаете. Он очень изменился». Люди, въехавшие в ваш дом, предпочли первым делом его перекрасить. Я совсем случайно слышала однажды, как жена Фостера, обращаясь к кому-то, сказала, что ей все в этом доме нравится, кроме цвета, каким он покрашен снаружи. Что желтый цвет на доме она вообще терпеть не может, и что муж при покупке пообещал ей его сразу перекрасить. Теперь он выкрашен в белый цвет и выглядит довольно красиво. В январе у нас предстоит новая евангелизация. Я надеюсь, что на этот раз Мариана совершенно точно решится. Она уже все очень хорошо понимает. Я бы хотела... «Тоже быть такой хорошей матерью своим детям, как ты, Анни. Ты должна быть просто прекрасная мать. После того, что нам Фредди рассказывал про тебя, когда возвращался от вас, я знаю, как я еще далека от моего идеала». Анни снова прервала свое чтение и откашлялась. «Некоторые из наших женщин затеяли разговор о том, что надо открыть курсы шитья, чтобы готовить одежду и другие вещи для заграничного миссионерства. Я им предложила начать эту работу у меня. Каждый возьмет с собой все необходимое для работы. Мы могли бы утром часов с 9 начать, а закончить в 3 после обеда и разойтись по домам. Но до сих пор это только разговоры. Сначала нужно путем пожертвования собрать денег, чтобы купить все необходимое. Некоторые говорят, если бы Аня Амстронг еще у нас была, она могла бы провести с нами курсы шитья. А у вас имеются такие курсы? Конечно, нет. Там, на Западе, наверное, так, как мне Тимоти рассказывал, все живут так далеко друг от друга, что встречаются очень редко. Мне бы очень хотелось сегодня заглянуть к вам, увидеть, как вы там живете, как тебе нравится ваша церковь. А люди там приветливые. Как ты себя там чувствуешь? Климат тебе подошел? А кур у тебя много? А огород большой? Я могла бы тебе бесконечно много вопросов поставить. Как у вас прошел праздник Рождества? Был этот праздник у вас веселый? У нас он был просто прекрасный. Голос Ани задрожал. Тимоти подарил мне специальное приспособление для приготовления мяса, такое большое, о котором я даже и не мечтала. Я могу без особого труда зажарить на открытом огне сразу два курчонка. Приезжайте к нам на Троицу. 15 апреля мы будем отмечать 25-летие нашей свадьбы. Я уже сказала Тимоти, чтобы мне очень хотелось провести этот день вместе с вами. Тимоти сказал, что если все будет хорошо, он купит нам новый серебряный комплект ложек, вилок и ножей. Голос Ани снова задрожал. «Пожалуйста, не забудь о нашем приглашении. Если я правильно помню, то в апреле исполняется 20 лет, как вы поженились». Слезы бежали по обеим щекам Ани. «Ну все, буду заканчивать, а то письмо получится слишком длинным». Да, вот что еще вспомнилось. В субботу у Лотти Вудс была помолвка с Вильямом Алжерфордом. После церкви он увез ее к себе домой. Пожалуйста, напиши мне. С приветом и добрыми пожеланиями, Зара. Анни медленно сложила письмо и прижала его к груди. «Ну», — произнесла она немного погодя, «ты нам свое письмо тоже должен прочитать слух, Иосиф». «Дорогой Иосиф», — читал он, — «в высшей степени пора, чтобы ты написал, наконец. Мы уже подумали, что ты нас совсем забыл. Веришь ли, за последнюю контрольную по английскому в пятницу я получил 100 баллов. Учитель Пеннивелл подарил каждому на Рождество что-нибудь из сладостей. В прошлый месяц он нам читал «Маленького принца». Тебе эта книга знакома? Мне она очень понравилась». «Сегодня я вообще-то хотел идти на рыбалку, но отец не разрешил. Ты, наверное, скоро получишь письмо от дяди Тома. Он каждое воскресенье меня спрашивал, не знаю ли я твоего нового адреса. Адморе – это большой город?» «Я попытался найти его на карте Атласа, но не нашел. У тебя наверняка очень строгий учитель, но как хорошо он сделал, что подарил тебе на Рождество несколько марок». Пожалуйста, сохрани их все для меня. Я очень по тебе скучаю, Иосиф. Если бы ты был здесь, мы, возможно, бы вместе ходили на рыбалку. У вас в воскресной школе много мальчиков? С большим приветом, Фредди». Уже давно стемнело, когда Бинет наконец вернулся домой, но Иосифу и его матери не нужно было спрашивать о результатах поездки. Это было видно по его поведению. Как он вошел, как он увлажнял свои губы, как он повесил на крючок свою шапку. По всему видно было, что покупка прошла удачно. Ничего не радовало Бинета Амстронга больше, чем уверенность, что он совершил действительно выгодную сделку. Или надежда на большой выигрыш, когда он вкладывал деньги в какое-либо предприятие. Он извлекал свои потом заработанные деньги лишь тогда из кармана, когда он чуял явный выигрыш. Он не был доволен своими полугодовалыми доходами от компании «Гедрик Продьюс». Для него верна была пословица «Чем больше у него есть, тем больше ему хочется». Его глаза везде видели только деньги. Для Бинета зеленые листья летом на деревьях были сплошными зелеными долларовыми банкнотами, а камни у дороги выглядели как сверкающие монеты. Сама песня под номером 297 в песеннике им читалась как $297 или 297 голов крупного рогатого скота, достоинством по 10 центов за фунт на базаре в Чикаго. О всех этих мечтах и своих корыстных мыслях, которые вертелись у Бинета в голове, сосед по скамейке в церкви ничего не знал. Он самозабвенно пел: «Научи меня, Боже, как свое дитя, быть всегда и всем довольным». Анни спрашивала себя: «Интересно, сколько он опустит в корзинку пожертвования после того, как пропели? Дай бедным подаяние у дороги, дай нуждающейся душе, что ей нужно». Она вспомнила, в каких дырявых и стоптанных ботинках ходит их Виргиния. Они были сильно поношены и скосолаплены, когда Бинет их купил. И она совсем не против, чтобы он давал денег на пожертвование. Она просто не могла видеть его отличные высокого качества ботинки и сравнивать их со стоптанными у ее дочери. Виргиния была уже на пороге взрослости, но одета, без сомнения, беднее всех в собрании. Она была как раз в таком возрасте, когда девочки начинают придавать особое внимание своей внешности, и Виргиния не составляла в этом случае исключения. Она поэтому стала в последнее время робкой и стеснительной. И если бы ее отец проявил хоть немного понимания, но она знала, что его больше беспокоят деньги, чем ее самочувствие. Виргиния часто об этом задумывалась. Наконец, состояние, что ее одежда потертая и жалкая, сделали ее застенчивой и чувствительной. У нее была красивая фигура и приятное лицо. Эти два Богом данные ей качества украшали ее, несмотря на одежду. Ее мать втайне радовалась этому. Иосиф тоже. Он часто думал о том, что за одежду приходилось носить его сестре. Каждый раз, когда они шли в церковь, он мечтал о том дне, когда он начнет самостоятельно зарабатывать деньги и сможет своей матери и сестре наконец купить несколько новых платьев. Если ты ставишь себя слишком высоко и ищешь личной славы, то это мерзость не только перед Богом, но и пред людьми. Но здоровое внимание к себе не имеет ничего общего с высокомерием. Гордость за свою мать и сестру, которую Иосиф носил в своем сердце, была чистой и честной. Бинет Амстронг-младший, наоборот, придавал особенно большое значение тому, как он сам выглядит в глазах других. Мясо, приготовленное Анне на ужин, было немного жестким. Во время разговора Виргиния вдруг, совершенно не задумываясь, сказала: «Я убеждена, что Ирни Лой это мясо бы разжевать не смог». «Что случилось с Ирни Лой?» — спросил Бинет. «Насколько я знаю, у него зубы во рту такие же крепкие, как у каждого из нас». «Да, но отец, он теперь не может больше жевать». Иосиф посмотрел на мать, и она смотрела на него. Оба думали о том, что они должны сказать. Отец еще ничего не знал о письмах. «С ним случилось несчастье. В него ненамеренно по ошибке выстрелили, раздробили и снесли ему нижнюю челюсть, Бинет», — решилась, наконец, Анни. Голос ее слегка дрожал, она содрогнулась. «Я тебе еще не говорила, что получила письмо». Бинет опустил свою вилку. «Да, я получила письмо от Зары в субботу, когда тебя не было. Она пишет, что Алекс Бурнс и Ирни в воскресенье были на охоте, и каким-то образом Алекс Бурнс выстрелил Ирни в челюсть, и он теперь в больнице». «Почему ты мне об этом не сказала, когда я домой вернулся?» Анни не могла сознательно сказать, что все это время она об этом ни разу не вспомнила. «Но, Бинет, я не могу тебе сейчас объяснить, почему я тебе не рассказала все сразу. Я как-то просто не пришла на эту тему. Ты всегда был так занят».
1: «Так занят?» — вскричал он. «Мы же субботним вечером вместе ужинали, а в воскресенье всю дорогу вместе в церковь ехали и потом вместе возвращались. Или не так? Где это письмо? Ты, надеюсь, его не сожгла? Он одарил ее колючим взглядом. «Нет, конечно, нет». Она поспешила принести ему письмо. Оно лежало в ее Библии в шкафу для одежды. Письмо на имя Иосифа лежало там же. «Вот они». «Они?» — взорвался он. «Сколько их у тебя?» Рука Ани дрожала, передавая письма Беннету, потому что она была уверена, что ни одно предложение в этих письмах заденет Беннета за живое. Иосиф потерянно вталкивал в себя пищу, пока его отец читал. Он видел, как несколько раз во время чтения сменилась краска на его лице. Он слышал, как все быстрее и тяжелее становилось его дыхание, чем больше он читал. «Это же намеренное оскорбление!» — закрыл он рассерженно и в упор смотрел на Ани. «А ты, Иосиф!» — со злостью выдавил он. «Ты коварное создание! Я думал, ты называешься христианином! Да это же смешно! Я же тебе сказал, чтобы ты не писал писем Фредди Стоксу! А ты за моей спиной идешь к учителю и просишь почтовые марки! Не думай, что ты слишком вырос, чтобы получить от меня хорошие порки! Если ты даже и ростом меня догнал, я все равно тебе дам, что тебе полагается!» «Кто здесь хозяин на ранчо? Вставай, чтобы я смог тебя отвесить, что ты заслужил!»
2: Беннет просто вышел из себя, все в нем кипело.
1: «Но, отец», — произнес Иосиф, поднимаясь, — «ты же не сказал, чтобы я не писал Фредди. Ты сказал, чтобы я забыл Фредди на время». «Так оно и было. И ты сказал, что у тебя нет почтовых марок. И я не учителя Германа, не...» «А теперь довольно!»
2: Беннет бы выпорол Иосифа, если бы Анни не соскочила и не схватила его за руку.
1: «Не бей его, Беннет!» — вскричала она. «Садись и давай спокойно сначала обо всем поговорим. Пусть по меньшей мере Иосиф объяснит, как он получил эти почтовые марки от учителя Германа, прежде чем ты возьмешься наказывать его».
2: Беннет сделал шаг назад.
1: Он почти зашатался, так был ошарашен. За все годы их совместной жизни Аня никогда не позволяла себе такого. Что-то такое, чего она в себе не замечала, поднялось с ней, чтобы защитить сына, который теперь был уже юношей. Слишком часто получал Иосиф в последние годы наказания, которые он совсем не заслуживал, которые порой граничили с издевательством. Если бы этот случай предстал пред лицо справедливого судьи, приговор был бы невиновен. У Анни было хорошее чувство справедливости, и по сравнению с теми добрыми словами похвалы, что содержались в письмах, лежавших пред ним на столе, создавшаяся ситуация ей казалась просто невыносимой. Как он мог обличать сына в том, что он не является порядочным христианином, если сам нарушал все правила христианского воспитания? Как может нарушитель закона других наказывать по справедливости? Ани не могла это дольше терпеть. Она мгновенно встала и посмотрела Беннету в лицо. На этот раз она восстанет.
3: «Беннет», — сказала она спокойно, но настойчиво, — «я просто не могу видеть ничего плохого в том, что Иосиф написал Фредди письмо. Учитель Герман дал ему почтовые марки в качестве рождественского подарка, и я очень благодарна ему за это. Что написано плохого в этих письмах? Что тебя так рассердило?»
1: «Я не рассердился», — возразил он. «Это ты рассердилась».
3: «Нет, Беннет, я не сердита», — спокойно ответила она.
1: «Я пробую быть справедливой. Что тебя так расстроило в письмах?»
3: «Да вообще, здесь нет никакого порядка!» — вскричал он. «Меня уже вообще никто не берет во внимание. Почему бы Тимоти не написать письмо мне? Он же вообще не знал, куда писать, пока никто из нас не сообщил что-либо о себе, Беннет. Они только знали, что мы уехали куда-то на запад. Разве ты это не понял, прочитав их письма?» «Никто не знал нашего адреса».
2: Беннет дважды глотнул, но ничего не возразил. Лицо его все более мрачнело.
1: «А где остальные письма, которые ты получила за моей спиной?»
2: И он обратился к ней и к Иосифу. Он был теперь так взбешен, что весь дрожал. Он словно печатал слова.
1: «Больше у меня нет», — ответил Иосиф.
2: «Тебе тоже же, наверное, жаль, Ирни?» — спросила Анни и дотронулась до его локтя.
1: «Жаль? Он получил заслуженное наказание за то, что в воскресенье отправился на охоту.
2: Но мне жаль, что так случилось».
1: «Конечно», — недовольно прорвалось у него, — «после всех хвалебных гимнов, о которых тебе пишет Зара».
2: «Ах, забудь об этом, Беннет», — сказала Анни. «Мне его просто страшно жаль. Ты его хоть разок пригласил бы пойти с нами в церковь, вместо того, чтобы ему идти на рыбалку или на охоту».
1: «Это не моя обязанность приглашать людей в церковь. Это входит в обязанности проповедника. Ирни же знал, где находится церковь».
2: «Да, я знаю», — печально сказала Анни. «Но, может, он ждал приглашения».
1: «Ну и что?»
2: Беннет глотнул.
1: «Ну и что?»
2: — повторил он.
1: «Я не вмешиваюсь в дела других людей. Я считаю все же, что Иосиф заслужил порядочную порку, потому что он не получил моего разрешения писать Фредди».
2: Беннет просто никак не мог согласиться с тем, чтобы жена разрушила его намерение.
1: «А для начала ты принесешь оставшиеся почтовые марки и отдашь их мне».
2: «Ты даже...» — вырвалось у Анни. «Ты даже хочешь запретить ему написать Ирни письмо?» Сердце Анни сжалось от душевной боли. Она пошатнулась. В лице вдруг не стало ни кровинки. Она упала лицом прямо на горячую плиту. Если бы Иосиф не подхватил ее... Виргиния испуганно вскрикнула. Лавел заплакал.
1: «Отец!» — вскрикнул Иосиф. «Отец!» — повторил он беззвучно. К ней снова вернулись эти страшные сердечные приступы. «Скорее, Виргиния, намочи в холодной воде полотенце. Где же ее таблетки? Скорее, отец, принеси хоть одну и положи ей под язык».
2: Беннет пересек комнату, порылся в шкафу среди Анниных вещей и, наконец, вернулся с таблеткой в руке. Они вместе, Иосиф и Беннет, положили потерявшую сознание Анни на ближайшую кровать. Иосиф пальцами раздвинул ей зубы, а Беннет положил таблетку под язык.
1: «Открой двери, Лавел!» — крикнул Иосиф.
2: «Мама! Мама!» — плакал Иосиф и слегка похлопывал ее по щекам. Он тер ее руку.
1: «Три ей другую руку, отец!»
2: Беннет делал, что советовал Иосиф. Он тер ей другую руку.
1: «Помогите мне! Помогите мне сесть!» — прошептала Анни через несколько минут.
2: «Воздуха! Воздуха!» Под руку Иосифу попалась тетрадь Беннета для занятий в воскресной школе. Он схватил ее и стал махать ею, подгоняя воздух.
1: «Мама, ты, может, хочешь пить?»
2: Иосиф кивком головы показал Виргинии на стакан воды на столе, но Аня отрицательно покачала головой.
1: «Отец!»
2: Она посмотрела на Беннета.
1: «Ты не сделаешь этого, нет!»
4: «Что?»
2: — спросил Беннет приглушенным голосом.
1: Анне тяжело было говорить. Она приподняла руку.
2: «Ты же знаешь», — слабо сказала она. Беннет перестал потирать ее руку и долгое время сидел так молча, стуча каблуками своих ботинок по полу и скрестив руки на груди. Он, казалось, раздумывал. Она ждала и ждала ответа.
1: «Закрой теперь уже двери», — сказала она, наконец, тихо.
2: «Ты не сделаешь этого, да, Беннет? Это был бы мой конец, если ты это сделаешь».
1: «Если я должен простить, то ты тоже», — сказал он в конце концов и незамедленно поднялся. «Давайте об этом забудем». С этим он вышел в коровник, открыл ворота и исчез в темноте.
2: Когда после этого случая на ранчо Амстронгов приходили письма, то Беннет не проявлял к ним никакого интереса, разве только они были адресованы ему лично. С равнодушным лицом он слушал о новостях, которые происходили на его прошлой родине, и делал вид, что он полностью погружен в свои собственные мысли.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра. Ждем вас у наших радиоприемников. Да благословит вас Господь!

совесть – это данное Богом второе «я». Греческое «synidesis» – совесть, сознание, которое независимо от воли человека оценивает его мысли и поступки и укоряет его, когда он поступает или поступал против уставов порядка. Совесть человека проявилась только после грехопадения, после того, как впервые был нарушен установленный Богом порядок. Совесть может проснуться в человеке, когда он только еще намеревается совершить греховный поступок. Так она заговорила в Пилате, когда он по настоянию иудеев отдал Иисуса на распятие. Совесть может пробудиться в человеке и в момент совершения им неправедного поступка. И, наконец, совесть может наказывать человека за уже совершенное преступление. Некоторые грехи оставляют в сердце человека след, который не стирается на протяжении всей жизни. Проснувшаяся совесть может подтолкнуть человека к покаянию, а также повергнуть в отчаяние. Если человек совершил неправый поступок, то совесть укоряет, беспокоит, преследует до тех пор, пока Бог не простит его и не очистит его совесть. Человек не в состоянии самостоятельно успокоить пробудившуюся совесть ни делами, ни хождением в церковь. Только Господь дарует чистую совесть. Совесть может быть немощная или спящая. Такой человек может услышать от кого-то о чьих-то грехах, а совесть тут же напомнит о его личных. Я был свидетелем того, как одна женщина, идя за гробом своего отца, плакала и говорила: «Папочка, прости меня, я тебя обижала». В этот момент совесть ей напоминала о ее нехорошем отношении к своему отцу.

Иногда совесть судит неожиданно. Она может напоминать о грехе даже ночью. Проснулся человек, а совесть напоминает о соделанном. И ворочается человек сбоку на бок. Совесть мучает, сердце болит. Я читал, что те люди, которые исполняли смертные приговоры во времена сталинского террора, зная, что жертвы невиновны, после мучались в совести своей, а некоторые заканчивали жизнь самоубийством. Но как же быть с уже совершенными грехами? Прошлое не вернешь, а преступление совершено. Как смотрит на это все Бог, судья, которого не обманешь? Он долго терпит нас, не спешит нас наказывать. Долго терпит, не желая смерти грешника. Божий суд справедливый, за грех – смерть. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Римлянам 6:23. Бог послал на землю своего Сына Иисуса Христа, который умер на кресте за грехи всех людей и за твои, дорогой слушатель. Все люди виновны перед Богом и должны исповедовать свои грехи перед Ним, исповедать в глубоком раскаянии. Неподкупная совесть напомнит тебе, что Бог все знает. Вот как Юрий Лермонтов сказал в своем стихотворении «На смерть поэта». Но есть Божий суд, наперстники разврата, есть грозный судья, он ждет. Он недоступен звону злата, и мысли, и дела он знает наперед. Справедливость требует возмездия. Бог знает все, от него ничто не сокрыто. Не глуши же голос совести, которая напоминает тебе о соделанном. Стань на колени перед Богом и попроси прощения. Сердечную молитву покаяния Бог всегда услышит. Он простит твой грех, как обещал в Слове Своем. И ты встанешь с колен прощенным, оправданным, заметишь легкость на душе. Я прощен Богом. В Евангелии мы читаем, как к Иисусу привели женщину, взятую в грехе, и сказали: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями». А заканчивается это событие обращением Иисуса к женщине. «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя». Она сказала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». «Иди и ты, покаявшись, и впредь не греши. Радуйся, ты прощен, у тебя есть светлое будущее. Иди к таким же прощенным и вместе радуйтесь. Христос придет снова за прощенными. Вы на суде Божьем не будете. Всему на свете свое время. Время успеть или опоздать. Время носить чужое бремя. И время Господа принять. Время копить и время тратить. Время гнушаться и сострадать. Но будет время и расплаты. Что в жизни сеял, будешь жать».

«Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Притчи 1:8-9.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: По какой-то неизвестной причине наша соседка, пожилая женщина, которая живет одна, находится в постоянном страхе. Она выходит из своей квартиры только если это крайне необходимо, и как только возвращается домой, очень поспешно закрывает за собой дверь и запирает ее. Мы тоже запираем дверь, но наша соседка запирает ее не на один и не на два, а на три замка. У нее на двери три замка. Чего она боится? Мы не знаем. Но это напоминает нам о том, что дверь – стратегически очень важная часть дома. Именно через дверь в дом пытаются проникнуть недоброжелатели. И если вы хотите, чтобы ваша семья была в безопасности, дверь должна быть крепкой. Когда Неемия руководил строительными работами по восстановлению городской стены в Иерусалиме, он обращал особое внимание на то, чтобы ворота были надежными. В Иерусалиме насчитывалось, по крайней мере, 12 ворот, и каждое ворота представляли собой предполагаемое место вражеского проникновения. Поэтому Неемия назначил сторожей. И вот что он сказал им. «Пусть не отворяют ворот Иерусалимских, доколе не обогреет солнце. И доколе они стоят, пусть замыкают и запирают двери. И поставил я стражами жителей Иерусалима, каждого на свою стражу и каждого напротив дома его». Неемия был озабочен безопасностью каждого дома, каждой семьи. Вот почему он приказал сторожить ворота. Я верю, что христианин по предназначению Божию должен быть сторожем, призванным сторожить в слабых, незащищенных местах и быть готовым любой ценой защитить семью. Продолжая серию программ, посвященных семейной тематике, основанных на воззвании Неемии «Сражаться за семью», сегодня мы хотим обратить особое внимание на ворота в наших семьях. Ворота представляют собой те области семейной жизни, через которые враг пытается вторгнуться в наши семьи, проникнуть в них и со временем разрушить. Но с Божьей помощью мы можем сделать ворота крепкими и надежными. Когда войска выходили из Иерусалима на сражение, они проходили через конские ворота. Я думаю, не случайно, что в Библии из 10 упоминаний о конях в 9 случаях есть ссылка на какое-либо сражение. Итак, конские ворота в Иерусалиме ассоциируются с войной и конфликтом. Мы хотим использовать конские ворота в качестве прообраза конфликтов в семье. В семье конфликты неизбежны, и поэтому мы должны научиться поступать так, чтобы удачно справляться с ними и прилагать усилия для предотвращения серьезных конфликтов. Если в отношении разногласий в семье не принимаются немедленные и притом правильные меры, могут появиться неизлечимые раны. Из-за того, что при возникновении семейных конфликтов многие просто не знают, как вести себя и что сказать, сатана расценивает конфликт как возможность использовать ситуацию. Сатана ненавидит христианскую семью, и он старается способствовать конфликтам и неприятностям, пытаясь разрушить семью. Прежде чем посмотреть, каким образом возможно разрешить конфликт, мы хотели бы привести пример, иллюстрирующий один тип конфликтов, которые могут возникнуть в семье. Семейный конфликт, о котором мы читаем в 5 главе книги Неемии, типичен для многих семей и в наши дни. Конфликт называется фаворитизм. и давать просчет нам о том, каким образом этот конфликт возник в Иерусалиме. Давать просчет из 5 главы книги Неемии.
2: «И сделался большой ропот в народе, и ужен его на братьев своих иудеев. Были такие, которые говорили: «Нас, сыновей наших и дочерей наших, много, и мы желали бы доставать хлеб и кормиться и жить». Были и такие, которые говорили: «Поля свои и виноградники свои и домы свои мы закладываем, чтобы достать хлеба от голода». Были и такие, которые говорили: «Мы занимаем серебро на подать царю под залог полей наших и виноградников наших. У нас такие же тела, как и тела у братьев наших, и сыновья наши такие же, как их сыновья. А вот мы должны отдавать сыновей наших и дочерей наших в рабы, и некоторые из дочерей наших уже находятся в порабощении. Нет никаких средств для выкупа в руках наших. И поля наши, и виноградники наши у других». Когда я услышал ропот их и такие слова, я очень рассердился».
1: Иными словами, это настоящая семейная ссора. Сражение проходило не за стенами, а внутри. Это личный конфликт, столкновение воль, растущая враждебность между братьями. Некоторые израильтяне пользовались особыми привилегиями, и родители тех детей, которые их не имели, расстраивались. Они были очень огорчены, узнав о таком лицеприятии, так как, по их словам, сыновья наши такие же, как их сыновья. Как важно, чтобы наши семьи были ограждены от пристрастия и фаворитизма. 11 стих 2 главы послания Римлянам, в котором сказано: «Ибо нет лицеприятия у Бога», указывает нам на образец совершенного Отца. Бог не проявляет фаворитизма. Он одинаково любит всех своих детей. Но многим из нас следует признаться, что в этой области мы допускаем промахи.
2: Вы когда-нибудь замечали, насколько чутко дети различают, что справедливо и что нет? «Это несправедливо. Ему дали больше шоколада, чем мне». «Это несправедливо. Мне не позволяли этого сделать, когда я был помладше». «Это несправедливо. Сашу никогда не наказывают, а меня постоянно». Дети немедленно реагируют, когда им кажется, что с ними поступили несправедливо. Разумеется, многие жалобы — это не что иное, как эгоистичные просьбы о внимании. Но фактом остается факт. Ребенок очень скоро обнаруживает фаворитизм, и это приводит к огорчению. Например, возьмем семью, в которой двое детей. У одного ребенка тихий, спокойный характер, а у другого более подвижный, веселый. Спокойный ребенок редко решается на серьезное непослушание, тогда как резвый ребенок, кажется, всегда должен быть в центре событий. При такой ситуации опасность и искушение оказывать предпочтение одному за счет другого. Ребенок, которого легче воспитывать, причиняющий меньше беспокойств, вознаграждается большим количеством расположения и внимания, чем другой, более трудный ребенок. В результате такой трудный ребенок делает вывод: «Мои родители больше любят моего брата, чем меня». Несомненно, этому выводу последуют огорчение и непослушание. Посмотрите на другой пример из Библии, из Ветхого Завета. Ревека оказывала больше внимания Якову за счет Исава, тем временем как Исаак, отец, проявлял расположение к Исаву за счет Якова. Каким был результат? Яков и Исав начали ссориться между собой, и Исав оставил родительский дом в горечи и возмущении. Лицеприятие испортило эту семью. Будем поэтому хранить свои семьи от фаворитизма. Будем просить Господа, чтобы Он дал нам любовь и помог проявить чуткость каждому члену семьи, будь он спокойный или подвижный, молчаливый или же любитель шуток и веселья.
1: Неемия был сопоставлен с семейным конфликтом. Как он отреагировал? Какие он принял меры? Чтобы ознакомиться с деталями, вы можете самостоятельно изучить пятую главу книги Неемии. Мы хотим перечислить только основные пункты, а вы можете самостоятельно остановиться на подробностях. Принципы, которым мы можем научиться у Неемии, помогут нам разрешить наши семейные конфликты. Во-первых, вы заметите, что Неемия очень рассердился, когда узнал о ссорах в Иерусалиме. Гнев – естественная реакция при конфликте. И начальная стадия гнева – это особо критический момент, потому что именно это решает исход конфликта. От того, насколько человек способен проконтролировать накипевший гнев в его самой начальной стадии, во многом зависит, будет ли конфликт разрешен, или же положение станет еще хуже. Неемия знал это. Как мы считаем, он повременил, чтобы, так сказать, остыть. Этот важный момент, к сожалению, не совсем понятен из нашего русского перевода. У нас в 7 стихе написано «Сердце мое возмутилось», но в еврейском подлиннике сказано «Я посоветовался сердцем своим». То есть Неемия повременил, чтобы подумать, прежде чем приступить к действиям. Некоторые люди советуют в моменты гнева посчитать до 10. А если ты все еще не в состоянии контролировать свой гнев, то считай до 100, прежде чем сказать что-либо или сделать что-то. Итак, это наш первый принцип. Чтобы стать миротворцем, чтобы разрешить конфликт, продумай свой гнев.
2: Успокоившись, Неемия проанализировал перед народом проблему. Он решительно, но справедливо подвел итог сложившейся ситуации, точно объясняя суть проблемы. Очень часто мы забываем об этом или просто выпускаем этот важный факт при разрешении конфликта в семье. Когда в семье возникает ссора, чаще всего это результат недопонимания. Нужно поэтому уделить время тому, чтобы рассмотреть разные стороны и разные мнения, и на основании этого определить, в чем заключается суть проблемы. Если о чем-то ссорятся двое детей, родителям следует убедиться, что они знают, о чем идет речь, прежде чем начать с безразличием наказывать. Узнайте вначале, из-за чего они ссорятся. Обратите их внимание на конфликт и объясните им, почему нехорошо ссориться. И это наш второй принцип. Внимательно исследовать и справедливо определить, в чем заключается суть проблемы. А затем обсудите конфликт с участниками ссоры.
1: В-третьих, Неемия предложил приемлемое для обеих сторон разрешение конфликта. Когда обе стороны в гневе и спорят, им очень трудно рассуждать трезво. Они видят только одну сторону проблемы и редко могут предложить что-либо, чтобы объективно разрешить конфликт. Здесь следует вмешаться родителям, не только для того, чтобы наказать детей за спор, но чтобы предложить им приемлемое для обоих разрешение конфликта. В противном случае они снова начнут спорить о том же самом, как только их родители отвернутся. Недостаточно наказать своих детей за то, что они ссорятся. Научите их практически разрешить свои конфликты.
2: Теперь давайте подведем итог первым трем принципам, ведущим к миру в семье. Во-первых, обуздайте свой гнев. Во-вторых, определите, в чем заключается суть проблемы, и назовите ее по имени. В-третьих, предложите практическое разрешение конфликта. И теперь, в-четвертых, постарайтесь послужить добрым примером в своих поступках и отношениях. Нееме послужил хорошим примером в своем смирении и гостеприимстве, в то время как другие допустили промахи именно в этих двух областях. Вместо того, чтобы эксплуатировать других и воспользоваться своим положением руководителя, как это делали в Иерусалиме другие, Нееме твердо намерен был послужить хорошим примером, и нам следовало бы научиться у него. Как нетрудно нам в этом признаться, но наши дети очень многое перенимают от своих родителей, как хорошее, так и плохое. Хотя конфликты наверняка могут возникнуть в любой семье, но вы можете послужить хорошим примером для детей тем, как вы лично относитесь к конфликтам. Миротворец ли ты? Если при возникновении конфликта ты гневаешься, выходишь из себя и поступаешь совершенно неразумно, то будь уверен, что твои дети станут поступать точно так же. Смотри, чтобы твоя жизнь послужила хорошим примером для детей.
1: С Божьей помощью, придерживаясь принципов, записанных в Его Слове, мы можем применить правильные меры в отношении семейных конфликтов. А теперь последнее слово к тем, кто говорит: «Очень трудно быть Нееме, когда я единственный христианин в семье». Постарайся, дорогой друг, быть миротворцем, таким, каким Иисус Христос, князь мира, призывает тебя быть. И недолго ты будешь единственным христианином в семье. Попробуй, и ты убедишься. В заключение я хотел бы сказать несколько слов тем, кто еще не уверовал в Иисуса Христа и не обратился к Нему за спасением. Библия говорит, что ты находишься во вражде с Богом. Ты находишься в конфликте со всемогущим Богом. Единственный способ разрешить этот конфликт – это уверовать в Иисуса Христа. Он один может спасти тебя от твоих грехов. Хочешь ли ты открыть Ему свое сердце? Апостол Павел говорит, что когда мы принимаем Иисуса Христа как своего Спасителя, то во Христе Иисусе мы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою, ибо Он есть мир наш. Иисус пришел, чтобы установить мир между Богом и людьми. Он является миротворцем. А как обстоит дело с тобой? Живешь ли ты в мире с Богом? Если нет, то приди к Нему сегодня. Он даст тебе мир, настоящий мир.

Я увлеку ее, приведу ее в пустыню и дам ей оттуда виноградники ее. Осии 2:14-15. Можно ли найти виноградники в пустыне? Может ли так случиться, что богатства, которые так нужны душе, будут даны в пустыне, в уединенном месте, из которого не видно пути назад? По-видимому, это так. Более того, долину Ахор, что означает горечь, называют еще и преддверием надежды, и она будет петь там, как во дни юности своей. Да, Богу известно, как необходимо нам испытание горечью. Он знает, где и как заложить в нас то, что кажется прочным. Душа взбунтовалась и впала в идолопоклонство, забыла Бога и самонадеянно заявила: «Я пойду за любовниками моими», но не смогла догнать их. И вот ей, лишенной надежды и покинутой, Господь сказал: «Я увлеку ее и приведу в пустыню, и там в спокойствии буду говорить с ней». Безгранична любовь Господа нашего. Нам не дано постичь, где спрятаны Его чудесные источники. То, что кажется нам скалой, может скрывать под собой родник. Перед нами одни лишь безжизненные камни, и мы ни за что не скажем, что под ними находится фонтан. Бог ведет меня тяжелой дорогой, и лишь после мне открывается, что я оказался там, где бьют ключи вечной благодати. Идите все на пир, зовет сам Бог. Там вы найдете мир, там нет тревог, там радость и покой, и блещет там струей поток воды живой.

Кто ты, еврей? Я лишь пришелец, бродяга по земле людей. Куда идешь? Держу путь в Эрец, ищу дорогу среди камней. Моя дорога камениста среди безводных мест лежит. Она опасна и терниста. Бывает, все в душе дрожит. Дрожит от ужаса и боли, когда я вижу смерть детей. И нет в жизни худшей доли, чем быть в застенках лагерей. Душа моя скорбит о братьях, что сгинули в ненастных днях у смерти. В горестных объятиях они рыдали на камнях. О, где же ты, Иерушалаим? О, где же ты, Израиль наш? Мы без тебя в пути страдаем. Когда же ты свой кров нам дашь? О, где же та земля, что предкам была завещана Творцом? Так хочется теперь, чтоб деткам селиться пред его лицом. Еврей, уж коль ты вспомнил Бога, то вспомни и любовь Его. Исчезнет из души тревога, хоть много прожито всего. Его любовью был создан и этот мир, и все, что в нем. И Авраам был Богом позван, и сын ему был подарен. Лишь по его любви великой Израиль ты народом стал, на всей планете многоликой из всех он лишь тебя избрал. О, сколько сгинуло в столетиях народов, языков, племен, но Бог хранит в своих объятиях народ свой сквозь поток времен. Ты вспомни, сильной рукою из рабства вывел он тебя, Египет взвыл, и над рекою сам фараон рыдал скорбя. Земля была опустошенной, посев и скот, погибло все, страна осталась разоренной, и умер первенец его. Израиль первый Песах справив, забрав имущество свое, ушел, в земле чужой оставив болезни рабское житье. Морские воды расступились, чтобы народ сей пропустить, на фараона опустились, чтоб вражье войско потопить. А на горе Синай навечно Господь скрижали даровал, чтоб в мире сём не жить беспечно, свои нам заповеди дал. Израиль, вспомни, как в пустыне Господь тебя оберегал, водой поил, в сухой долине небесной манною питал. Но есть в тебе черта плохая. Ты по пути всегда роптал, про Божью милость забывая, ты этим Бога оскорблял. Но Бог, по милости великой, тебе капризы те простил, и из сухой пустыни дикой в земле прекрасной поселил. Израилю своих пророков ни раз, ни два он посылал для исправления пороков, а милости напоминал. И все пророки и писания одно твердили, что придет Мессия. Примет он страдания, за грех людей на смерть пойдет. И вот настал тот день прекрасный, Господь Мессию даровал. И пастухам на поле ясный хор ангелов с небес предстал. Хор славил Бога за спасение.

остановился вдаль, взирая, и со слезами он сказал: «Хотел я вас собрать, как птица, птенцов скрывает под крылом, но отвернулись ваши лица, и я покидаю этот дом». Свои мессию не признали, на суд к Пилату повели, в тот страшный миг еще не знали, они гнев Божий навлекли. Пилат их слушать не желая, велел Иешуа бичевать, но у ворот толпища злая гудит: «Распять его! Распять!» Из той толпы кричат Пилату: «На нас пусть кровь его падет, и на детей наших расплату». Не понимали, что грядет. Окончен суд, приказ подписан, и руки уж умыл Пилат. Иешуа на Голгофу послан, и на кресте он был распят. Распят, висит он над землею, солдаты под крестом сидят, бросают жребий и с хулою одежды Господа делят. Прости, отец, не понимают, что в этот миг они творят. Прости им, ведь они не знают, что я за их грехи распят. Вот все закончено, свершилось, тебе я предаю мой дух. Вдруг тьма на землю опустилась, и небо зарыдало вслух. И в храме в этот миг завеса вдруг сверху вниз разорвалась. В святом святых нет больше места, в мир Божья слава излилась. Но утром, в первый день недели, ко гробу женщины пришли, там лишь два ангела сидели, но тело они там не нашли. Им ангелы тогда сказали: «Он жив, его среди мертвых нет». Пустое место показали они тем женщинам в ответ: «Иешуа жив! Какое счастье! Ликуйте, небо и земля, оплачено земли проклятие! Ликуй, Спасителя хваля!» Пасхальный агнец мой, Иешуа, а мой Господь, мои грехи, тебе, любимый мой, пишу я все свои лучшие стихи. Израиль, преклони колени перед Спасителем своим и отрекись своей гордыни, смиренный Господом храним. Оставь, Израиль, прегрешение, прими священный Божий дар, и ты увидишь свет спасения, избавишься от тяжких кар. И солнце снова засияет, народ твой соберется вновь. Тебе Бог двери открывает, прими лишь, Иешуа, кровь. И снова станешь ты народом в земле прекрасной и святой, в своем Израиле свободном ты будешь жить в земле родной. Мир в Палестине воцарится, и слезы высохнут с очей, мы будем жить в своей столице, и свадьбы будут у детей, и соберет Господь народ свой. Пред Ним мы будем ликовать, и упиваясь Божьей славой, Его мы будем прославлять. Грядет Мессия с облаками, Он с воинством своим грядет, и Иешуа будет вечно с нами. И это истинный исход.

«Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Притчи 1:8-9.

0: Приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели! Оставайтесь на волнах нашего радио, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию чтение Библии. В 12 часов свидетельство, в час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа предлагаем вашему вниманию передачу «Свет во тьме», в 4 часа детский час, в 5 часов передача «Христианская семья», в 6 часов свидетельство, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пести.
1: Деяния апостолов, глава 5. Некоторый же муж именем Анания с женой своей Сапфирой, продав имение, утаил из цены сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Услышав эти слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех, слышавших это. И вставши юноши приготовили его к погребению, и вынесши похоронили. Часа через 3 после этого пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала: «Да, за столько». Но Петр сказал ей: «Что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут». Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, вошедшие, нашли ее мертвую, и вынесши, похоронили возле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. Первосвященник же и с ним все принадлежавшие к ереси саддукейской исполнились зависти и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную тюрьму. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведши их, сказал: «Идите, и, ставши в храме, говорите народу все сии слова жизни». Они, выслушавши, вошли утром в храм и учили. Между тем первосвященники, которые с ним, пришедшие, созвали Синедрион и всех старейшин из сынов Израилевых и послали в темницу привести апостолов. Но служители, пришедшие, не нашли их в темнице, и, возвратившись, донесли, говоря: «Темницу мы нашли запертую со всей предосторожностью, и стражей, стоящими перед дверями, но отворивши, не нашли в ней никого». Когда услышали эти слова первосвященник, начальник стражи и другие первосвященники, недоумевали, что бы это значило. Пришел же некто и донес им, говоря: «Вот мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ». Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. Приведши же их поставили в Синедрионе и спросил их первосвященник, говоря: «Не запретили ли мы вам накрепко учить об имени всем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека?» Петр же и апостолы в ответ сказали: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесивши на древе. Его возвысил Бог десницею Своей в начальника и спасителя, чтобы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели ему в этом мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся ему». Слыша это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их. Встав же в Синедрионе некто, фарисей именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время. А им сказал: «Мужи израильские, подумайте сами с собою о людях сих, что вам с ними делать. Ибо незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за какого-то великого, и к нему пристало около 400 человек. Но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собой довольно народу, но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их, ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегите, чтобы вам не оказаться и Бога противниками». Они послушались его и, призвавши апостолов, били их, и, запретивши им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие, и всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Деяния апостолов, глава 6. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, заботиться о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. И угодно было это предложение всему собранию, и избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили перед апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере. А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киренейцев и александрийцев, и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда они научили некоторых сказать: «Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога». И возбудили народ и старейшины книжников, и напавши схватили его и повели в Синедрион. И представили ложных свидетелей, которые говорили: «Этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон. Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей». И все, сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела. Деяния апостолов, глава 7. Тогда сказал священник: «Так ли это?» Но он сказал: «Мужи, братья и отцы, послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии прежде переселения его в Харран, и сказал ему: „Выйди из земли твоей и из родства твоего и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе“. Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харране. А оттуда, по смерти отца его, переселил его Бог в эту землю, в которой вы ныне живете, и не дал ему на ней наследство ни на стопу ноги, а обещал дать ее во владение ему и потомству его по нем, когда еще был он бездетен. И сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении и притеснении лет 400. Но я, сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого они будут в порабощении, и после того они выйдут и будут служить мне на этом месте. И дал ему завет обрезанья. Посем родил он Исаака и обрезал его в 8-й день, а Исаак родил Иакова, Иаков же 12 патриархов. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним и избавил его от всех скорбей его и даровал мудрость ему и благоволение царя египетского фараона, который и поставил его начальником над Египтом и над всем домом своим. И пришел голод и великая скорбь на всю землю египетскую и ханаанскую, и отцы наши не находили пропитания. Иаков же, услышав, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших в первый раз. И когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся братьям своим, и известен стал фараону род Иосифов. Иосиф, послав, призвал отца своего Иакова и все родство свое, 75 душ. Иаков перешел в Египет и скончался сам и отцы наши. И перенесены были в Сихем и положены во гробе, который купил Авраам ценою серебра у сынов Еммора Сихемова. А по мере, как приближалось время исполниться обетованию, о котором клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте до тех пор, как восстал иной царь, который не знал Иосифа. Сей, ухищряясь против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались в живых. В это время родился Моисей и был прекрасен пред Богом. 3 месяца он был питаем в доме отца своего. А когда был брошен, взяла его дочь фараонова и воспитала его у себя как сына. И научен был Моисей всей мудрости египетской и был силен в словах и делах. Когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых. И, увидев одного из них обижаемого, вступился и отмстил за оскорбленного, поразив египтянина. Он думал: поймут братья его, что Бог рукою его дает им спасение, но они не поняли. На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря: «Вы, братья, зачем обижаете друг друга?» Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав: кто тебя поставил начальником и судьей над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина?» От этих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились от него два сына. По исполнении 40 лет явился ему в пустыне горы Синая ангел Господень в пламени горящего тернового куста. Моисей, увидев, удивился видению, и когда подходил рассмотреть, был к нему голос Господень: «Я Бог отцов твоих, Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть. И сказал ему Господь: «Сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Я вижу притеснение народа моего в Египте и слышу стенание его, и не сшел избавить его. Итак, пойди, и я пошлю тебя в Египет». Того Моисея, которого они отвергли, сказавши: «Кто тебя поставил начальником и судьею?» Его Бог через ангела, явившегося ему в терновом кусте, послал начальником и избавителем. Сей вывел их, сотворив чудеса и знамения в земле египетской и в Черном море, и в пустыне в продолжении 40 лет. Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым: «Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня. Его слушайте». Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае, и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам, которому отцы наши не хотели быть послушными, но отринули его и обратились сердцами своими к Египту, сказавши Аарону: «Сделай нам богов, которые предшествовали бы нам, ибо с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось». И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились пред делом рук своих. Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков: «Дом Израилев, приносили ли вы мне за коления и жертвы в продолжении 40 лет в пустыне? Вы приняли скинию Молохову и звезду Бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им, и я переселю вас далее Вавилона». Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел, говоривший Моисею, сделать ее по образцу им виденному. Отцы наши с Иисусом, взявшие ее, внесли во владение народов, изгнанных Богом от лица отцов наших. Так было до дней Давида. Сей обрел благодать перед Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Иакова. Соломон же построил ему дом. Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк: «Небо — престол мой, и земля — подножие ног моих. Какой дом созиждите мне, — говорит Господь, — или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все сие? Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили». Слушая это, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. Но они, закричавши громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него, и, выведши за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился и говорил: «Господи Иисусе, прими дух мой!» И, преклонив колено, воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха сего!» И, сказав это, почил. Деяния апостолов, глава 8. Савл же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем. А Савл терзал церковь, входя в дома и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе. Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все, от малого до большого, говоря: «Сей есть великая сила Божья». А внимали ему потому, что он немалое время изумлял их волхвованиями. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышавши, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, пришедши, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря: «Дайте мне власть эту, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». Но Петр сказал ему: «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе всем части и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом. Итак, покайся в этом грехе твоем и молись Богу, может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего. Ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды». Симон же сказал в ответ: «Помолитесь вы за меня Господу, чтобы не постигло меня ничто из сказанного вами». Они же, засвидетельствовавши и проповедовавши Слово Господне, обратно пошли в Иерусалим и во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие. А Филиппу ангел Господень сказал: «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. И вот муж ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы Ефиопской, хранитель всех ее сокровищ, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: «Подойди и пристань к этой колеснице». Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: «Понимаешь ли, что читаешь?» Он сказал: «Как могу, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было это: «Как овца веден был он на заклание, и как агнец перед стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит? Ибо вземлится от земли жизнь его». Евнух же сказал Филиппу: «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе ли или о ком другом?» Филипп отверз уста свои и, начав от этого писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и Евнух сказал: «Вот вода, что препятствует мне креститься». Филипп же сказал ему: «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». И приказал остановить колесницу, и оба сошли в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Когда же вышли они из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию.

Любовь жила в прекраснейшем дворце, и из окна увидела однажды прокаженного с проказой на лице, и губы высохли от жажды. Он шел, нет, ноги волочил и два, а перед ним все двери закрывались. Никто воды ему не подавал, коснуться прокаженного боялись. Любовь через оконное стекло недолго на прокаженного смотрела. Ему же плохо мысль обожгло, ведь сердце любви любовь горела. На улицу, скорей, обнять, помочь, кувшин с водой в руки, двери настежь. Смотреть на прокаженного не мочь, как жалок, как убог и как несчастье. Во взгляде у него застыла боль, и сердце любви все громче билось. Прохожему приблизилась любовь, не только воду предлагая милость. «Пойдем со мной», — сказала во дворец. «Если у меня бальзам для раны, пища, страданиям твоим придет конец. Ты никогда теперь не будешь лишним. Пойдем», — любовь прохожего звала. Но кто бы во дворце жить отказался, открыты двери и любовь ждала. Но прокаженный громко рассмеялся. Он выбил у любви из рук кувшин, и нет воды, осколки под ногами. Потом ей в лицо плюнуло души, нагнулся и поднял с дороги камень. Готов был бросить камень за добро. О, так не поступают даже звери. Любовь шагнула тихо за порог, но во дворец не закрывала двери. А прокаженный ей вслед скричал: «Я проживу без твоих подачек!» И весь в проказе, лучше б он молчал. А во дворец любовь молилась плача. Вы скажете, такого не бывает? Мону Божьего отвергли люди сына, и без стыда в лицо ему плевали. Так было и так есть. Любовь Господню, увы, не каждый принимает грешник. Лицо любви еще плюют сегодня, еще хотят ходить в своих одеждах. Проказы греха еще гордятся, оборванные по дорогам бродят. Ни наготы, ни грязи не стыдятся, и мимо Божьей любви проходят. Иисус на проходящих смотрит с болью. Не уходите, Богу можно верить. Готов Господь вас окружить любовью, и во дворец еще открыты двери. Там исцеление, покой, счастье, такие не снились вам чертоги. Куда же вы? Спаситель всех прощает. Он не ушел, он ждет вас на пороге. Придите к Богу. Аминь.

Дорогие друзья, сейчас я хочу прочитать для вас стих из первой главы послания Иакова. «Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой». Сомнение — камень, тянущий на дно, на три замка закрытые ворота, где ночь сомнения, холодно, темно, и безнадежно ждать переворота. Сомнение — ядовитая змея, заранее решенная утрата. Ах, надо ли трудиться, если я увидеть не сумею результата? Сомнение — духовный паралич, не веря в свои собственные силы. Возможно ли чего-нибудь достичь, когда везде мерещатся могилы? О Господи, сомнение устрани, чего бояться мне в пути с Тобою? Наполни благодатью дни мои, цветением под кровлей голубою. И действительно, друзья, сомневающий никогда ничего не достигнет. Сомнение удаляет нас от Бога, а вера приближает нас к Нему. Поэтому сомнение и вера несовместимы. Если мы сомневаемся, то мы не верим, а если мы верим, то уже больше не сомневаемся. Один немецкий писатель сказал: «Покажите нам свои убеждения, а сомнений у нас и своих достаточно. Если кто исполнен Слово Божие, у него нет места в уме для сомнения».

«Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Притчи 1:8-9.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаю вашему вниманию послушать свидетельство Марии Ивановой. Воспоминания о 42 годах моей жизни без Бога, я ужасаюсь. Какая я была ярая безбожница. С 18 лет коммунистка, была парторгом, имела диплом атеиста с отличием. А какие я рефераты писала, ведя борьбу с религией, когда училась в университете марксизма-ленинизма. До такой дерзости дошла, критиковала Библию, не прочитав ни одной страницы из нее. Жестокими методами боролась я с верующими родителями моего мужа, когда они приобщали к Богу моих сыновей, которых я своими собственными руками убивала ростки добра. Но покойный мой свекор, он умер в 1983 году, плакал, молился за меня и говорил: «Не пройдет много времени, как ты будешь сожалеть о твоем отношении к Богу. Вот вспомнишь тогда мои слова. Бог все равно тебя любит, и Он не оставит тебя без покаяния. Теперь я восхищаюсь Его верой. Как Он любил меня! Но тогда я не хотела Его слушать, смеялась над Ним и говорила, что я никогда не сойду с ума, как они, баптисты. Баптисты в моем представлении были тогда неграмотные, забитые старики и фанаты. И только спустя 8 лет после смерти свекра я поняла, свекор был прав. Все слова его исполнились. На молитвы его Бог ответил моим покаянием. И когда я после моего обращения к Господу, по милости Божьей, оказалась в июле в 1991 году в Москве на евангелизации Билли Грэйма, Господь показал мне, как много среди его последователей молодежи, интеллигенции, людей разных национальностей. Всю неделю пребывания там я плакала слезами радости и благодарила Господа за Его милости. Приходят к Богу по-разному, но чаще в горе, реже празднуя. Этими словами теперь я всякий раз начинаю свидетельство о моем обращении к Богу. Я не знаю ни одного случая, когда, празднуя и наслаждаясь земными удовольствиями, человек пришел бы к Богу. Да, действительно, только горе, печаль, скорбь часто отрезвляет человека-безбожника, какой была и я. Жизнь моя текла обычным порядком. Все вроде бы было нормально. Шел 1987 год. Старший сын Андрей служил в армии. Второй сын Алеша учился в школе. Муж офицер служил в горвоенкомате. Я работала преподавателем в профтехучилище. И всем нам на радость росла двухлетняя дочка Таня. И вдруг в жизнь нашей семьи, нежданно-негаданно, 23 сентября 1987 года врывается горе. Старший сын ранен, пулевое ранение в полость живота, и состояние его безнадежное. Меня как электрическим током пронзило это сообщение, и в одно мгновение сердце мое наполнилось сознанием моей вины в этом горе. «Господи!» — упала я на колени и в слезах взывала к Богу. Впервые так осознанно. «Господи, это я виновата! Это за мои грехи, за грехи нас, родителей, Ты наказываешь детей моих! Прости меня, Боже! Если Ты только смилуешься надо мною, если Ты меня простишь и оставишь сына моего живым, то я до конца дней моих буду служить Тебе, буду Тебе послушна». И Бог услышал тогда мою материнскую молитву и сохранил жизнь моему сыну, бывшую на волоске от смерти. И в те 7 месяцев, проведенные с ним по больницам и госпиталям, я старалась быть послушной Богу. О, как я стремилась к этому послушанию! Но вот зажили раны у сына, привезла я его домой. Все хорошо, и богобоязненность моя кончилась. Теперь можно и праздники праздновать, как и раньше, в веселом застолье, где о Боге и не помышляют. Да и зачем мне теперь Бог, сын-то жив, здоров? И я снова душа всех компаний, самая веселая и остроумная тамада на всех вечеринках и банкетах, мастер рассказывать и сочинять анекдоты. Но где-то в глубине души совесть меня мучила.
и голос Бога напоминал мне о моем обещании. Но для меня, наверное, мало было одного горя. Чтобы отрезвить меня, потребовалось и еще. И вот оно, очередное горе. В 1989 году страшные болезни настигают моего второго сына. Врачи ставят ему диагноз — 3 раковых заболевания крови. То, что я пережила в те месяцы, не могу описать. Даже ноги мои не слушались меня. Я стала с трудом передвигаться. 2 месяца проездила я ежедневно в областную больницу, 150 километров от нас. Постоянно в сумочке у меня был Новый Завет, но читать у меня то времени, то настроения не было. И опять я начала просить Бога о прощении, об исцелении моего сына. Но физическое состояние мое было такое, что сил не хватало уже и молиться. И я мечтала о том, чтобы умереть вперед сына, чтобы не пришлось его хоронить. И вот накануне того дня, когда у сына должны были брать пункцию костного мозга, я вижу сон. Какая-то маленькая железнодорожная станция. Поезд, много людей. Все спешат сесть в этот поезд. И я со своим сыном Алёшей тоже спешу. Сын уже влез в вагон, а я никак не могу. Не хватает сил уцепиться за поручни, а ступеньки вагона высоко от земли. И я уже плачу, поезд сигналит, отправляется. И вдруг кто-то меня так осторожно подталкивает сзади и помогает мне влезть в вагон. И вот я бегу по всему поезду, ищу сына. Вижу много знакомых, сочувствующих мне. А я бегу, плачу и кричу: «Алёша, Алёша!» И чувствую, как незримо кто-то за мной следует и как бы успокаивает меня. Повернулась, никого нет. И вот последний вагон. Открываю дверь тамбура и вижу качающееся сцепление, соединяющее вагоны, а между этими сцеплениями большой разрыв. И я думаю, тут можно упасть на рельсы. И я решаю переползти через эти сцепления. И вот кто-то берет меня сзади за плечи и говорит: «Становись на колени, доставай, что у тебя в сумочке, и читай, и молись». И я достала Новый Завет и стала читать. Читаю, плачу, а потом только смотрю на открытые страницы и прошу: «Господи, помоги мне найти Алёшу, Господи, если только Ты оставишь его живым, то я всю жизнь буду Тебе послушна». И вдруг открывается дверь вагона, и вот он, мой сын. Он обнимает меня, мы с ним плачем, и уже звенит будильник. И я уже и во сне, и наяву заставляю себя досмотреть и дослушать, и слышу голос того, кто поставил меня на колени: «Вера твоя спасет детей твоих». С этой надеждой я и поехала к моему сыну в тот тяжелый день, когда у него под общим наркозом, ему было тогда 14 лет, брали пункцию. Спустя неделю врачи сообщили нам, что ни одно из подозреваемых раковых заболеваний крови не подтвердилось. Выявлено было вполне излечимое заболевание крови, которое вскоре прошло. Но и это испытание не продержало меня долго в послушании Богу. Спустя полгода все вернулось на круги своя. Как же трудно мне было расстаться с этими ложными прелестями греховной жизни. И вот новое потрясение. Муж. В 1990 году запил муж. Да так сильно, что дело дошло до психбольницы. Белая горячка. Через 3 дня, как его туда отправили, поехала я с 5-летней дочкой навестить его. И когда увидела его, сердце мое содрогнулось от ужаса. Это было что-то страшное в образе человека. Сыновья, навестившие в тот же день отца, тоже были убиты увиденным. И опять я упала на колени и просила прощения у Бога и у сыновей. Старший сын в недоумении спрашивает: «За что ты, мама, винишь себя? Разве ты ему в рот заливала? Он же сам дошел до такого состояния». А я им отвечала: «Да, детки мои, я виновата во всем.
Я уже два раза обещала Господу служить Ему, а сама до сих пор далека от Бога. Еще я виновата в том, что проклинала отца вашего, когда он пил. А ведь я знала, что так делать нельзя. Бабушка Таня, свекровь моя верующая, предостерегала меня, а я ее не слушала. Простите меня, дети, Господи, прости Ты меня, исцели моего мужа. Теперь я наконец-то поняла, Боже, что Ты меня любишь и хочешь, чтобы я Тебе была послушна. После этого я почувствовала облегчение. Я прониклась искренней любовью и состраданием к моему мужу. И когда его привезли из психбольницы, еще нездорового, то все знакомые и родственники, приходившие его навестить, уходя, сочувствуя, говорили мне: «Горе какое! Ведь он уже не отойдет. Все, конец ему». Меня раздражало такое их сочувствие, и я им говорила с уверенностью: «Не смейте так даже думать. Я верю, что муж мой выздоровеет, и еще лучше будет всех вас. Вот посмотрите, я в этом уверена, потому что я молю Бога». Так оно и случилось. Выздоровел муж, бросил пить. А тут, спустя два месяца, в наш город приехали верующие из Белгорода, во Дворце культуры, проводившие евангелизационное богослужение, о котором я узнала из газеты. И я туда пошла. Два часа я слушала и плакала. Особенно тронула меня проповедь Николая Николаевича Кушнарева. Я все думала: «Господи, откуда он все про меня знает? Два часа говорит и все про меня». А когда пригласили к покаянию, подняться на сцену и получить новые заветы, то почти весь зал ринулся туда. И я не могла туда пробиться. А мне так хотелось поговорить с этими людьми, так хотелось быть вместе с ними и так же смело проповедовать, петь, славить Господа. И я тогда, стоя в зале, просила: «Господи, сделай так, чтобы эти люди, эти верующие, стали моими друзьями». И тогда я решила: в следующее воскресенье пойду в молитвенный дом. Но враг душ человеческих ставил мне преграды, и подряд три воскресенья я никак не могла попасть туда. Но желание мое было велико, и решение твердо. И уже в декабре 1990 года с великой радостью я впервые переступила порог дома молитвы. Сидела на самой задней скамейке, рядом со своей свекровью. И опять все собрание плакало, так как меня Бог обличал в том, что я так долго собиралась прийти сюда. После собрания меня все приглашали приходить еще, а я, уходя, чувствовала себя виноватой и сама себя спрашивала: «Ну почему ты сегодня не вышла и не покаялась?» И сама себе обещала: «В следующий раз обязательно это сделаю». А следующий раз пришелся на 6 января 1991 года. В середине собрания во время проповеди вдруг ноги мои сами понесли меня вперед к кафедре. Проповедующий брат удивился моей просьбе. «Я хочу помолиться», — прервал проповедь. Я встала на колени, и не зная, откуда у меня столько слов нашлось, и я так долго молилась, просила прощения у Господа, все рассказала, как долго и как трудно я шла к этой молитве, как крепко держал меня лукавый. 6 января 1991 год — самый счастливый день в моей жизни. Я встала с колен, и все меня поздравляли, все радовались. Свекровь мою тоже поздравляли и говорили: «Какая ты счастливая свекровь! Твоя невестка покаялась». Потом много пели. Особенно мне запомнился и полюбился псалом «Прости меня, хоть нет прощения, а смерти лишь достоин я». Муж мой с радостью принял мое обращение к Господу, хотя он пока еще не обратился к Богу, но сыновьям приказал не насмехаться над моей верою, на что старший сын ответил: «Да ты что, папа, да мы все радоваться этому должны. Дал бы Бог, чтобы мы все вместе с мамой были там». Радость спасения еще более умножилась после принятия святого водного крещения —
А через год после моего обращения к Господу покаялись мои мама и Золовка. Все это время следования за Господом, жизнь моя наполнена радостью. У меня теперь в каждой стране мира есть родственники, мои братья и сестры во Христе. И я имею письменное общение с 50 детьми Божьими, проживающими в разных странах. Редкий день, когда мой почтовый ящик бывает пуст. Получаю очень много писем, бандеролей с духовной литературой. И за все сердечно благодарю моего Господа, который вытащил меня из тьмы, даровал эту прекрасную жизнь, наполненную смыслом. Жизнь с Богом. Что может быть лучше? Каждый новый день встречаю с именем Бога в сердце и на устах. И много чудес сотворил Господь в моей жизни. Одно из них — недавно Господь исцелил порок сердца у моей уже 8-летней дочки. И теперь мы вместе с дочкой славим Господа и возносим к Нему наши молитвы. И не перестаю благодарить Господа моего и Спасителя за милости Его и заботу и покой, за радость жизни, которой нет конца, за веру, за надежду,

Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

Зачем всю жизнь роптать, всех вокруг обвинять? Было б лучше, мой брат, сердце нам поменять. И тогда, милый мой, мир польется рекой.

Кроты и орел. Однажды полчища кротов раскрыли сотни грязных ртов и огласили белый свет безумным криком. Солнца нет! С тех пор, как мы произошли, мы солнца в мире не нашли. А мирно...

Когда б ваш сон глаза имел, то песни б этой бы не пел. Да и невозможно ж без очей познанье солнечных лучей. Как много есть кротов таких средь бедных душ сынов людских. Они живут во мраке нор греха и злобы с давних пор. Сам сатана их ослепил и душу зрения лишил. А солнце вечное, Христос, для них мифический вопрос. Хотя его лучи любви прекрасны, нежны и горячи, и все для жизни им дают, они ж его не признают. А почему, скажу сейчас, у них совсем нет веры глаз.

«Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Притчи 1:8-9.

Вы слушаете международную радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В настоящей радиобеседе мы продолжим нашу тему «Бог – создатель брачной четы». Эта тема открывает нам Божий план в браке и указывает нам нашу позицию в данном вопросе. В прошлых беседах на эту тему я подчеркивал, что у Бога есть только один стандарт брака, и что он был учрежден в день творения, во время первого брака, брака Адама и Евы. Если вы будете доверять Богу и будете Ему послушны, Он сыграет для вас ту же роль, которую Он сыграл для Адама и Евы. И если это твое желание, то ты должен выполнить для этого некоторые условия. Вчера мы установили 4 главных условия. Ты должен ходить во свете Божьего Слова, то есть Библии, и в послушании. Мы цитировали Псалом 118, 105 стих. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Если мы ходим в послушании Божьему Слову, мы никогда не будем ходить в абсолютном мраке. Быть может, мы не будем видеть далеко вперед, но мы будем видеть каждый шаг, который мы должны сделать. Но если мы не будем ходить во свете Слова Божия, то не будем иметь права ожидать на специальное водительство в определенных обстоятельствах от Бога. Божье Слово дает нам общее водительство. Если мы ходим в этом общем водительстве, тогда в определенных ситуациях мы можем ожидать специального конкретного водительства, как, например, в вопросе, на ком нам жениться или за кого выходить замуж. Если ты однажды решил ходить во свете Божьего Слова, то оно всегда укажет тебе на то, что вступать в брак с неверующим или неверующей – это грех. Если вы истинный верующий, вы не свободны жениться на той, которая не является преданной христианкой. Библия об этом нас предупреждает. Сегодня мы рассмотрим 3 дальнейшие ступени или шаги, которые вы должны сделать, если желаете заключить брак на наивысшем уровне и в соответствии с волей Божьей. Первым шагом есть «Верь в Божью цель для тебя», и я ставлю ударение на слове «верь». Практикуй, упражняйся в вере. Я прочту послание к римлянам, 1 главу, 17 стих, в котором дан один из самых великих основных принципов Евангелия. В нем, то есть Евангелии, открывается правда Божья от веры в веру, как написано, «Праведный верою жив будет». Это основной принцип праведной жизни – вера. А жить – это значит все, что вы делаете. Здесь включены еда, питье, ведение разговоров, работа на производстве, отношение к вашей своей семье. Все включает в себя слово «жить». И единым основанием для праведной жизни – которая соответствует Божьему плану и приносит благосклонность Божью к тебе, есть жизнь верою. Итак, вы должны иметь веру в то, что Бог имеет для вас цель. Вы должны жить каждый день своей жизни во свете веры. В связи с этим я прочту еще один стих из Священного Писания, который я очень люблю. Псалом 36, 5 стих, читаю. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Здесь есть 3 фазы. Первые 2 – это наша ответственность, а 3-я фаза – это ответственность Божья. Если мы исполним свою ответственность, мы можем верить, что Бог исполнит свою. Нашей ответственностью есть 1-е – предать, подчинить свой путь Господу. Это единичный акт. Вы должны вложить свой путь в руки Божьи. Точно так, как вы идете в банк и делаете там денежный очередной вклад на хранение,
получая квитанцию. После этого вы не беспокоитесь, все ли в порядке с вашими деньгами. Вы знаете, что они в банке. Это ведет ко второму шагу. Доверие, упование. Предание или вручение – это акт, тогда как упование на Бога – это уже отношение. Раз вы совершили акт вручения, то теперь поддерживайте отношение доверия. Итак, сперва сделайте дело, совершите акт, а тогда уповайте, доверяйте, поддерживайте отношения, и тогда на сцену придет Бог. Священное Писание говорит: «И Он совершит». Это перевод. Но интересно, что в гибрайском оригинале это настоящее время. Не совершит, а совершает. В тот момент, когда вы вручаете Богу свой путь, и так долго, как после этого вы уповаете на Него, Он совершает. Это и есть жизнь на основании веры. Верование в то, что Бог имеет для тебя цель. Вера в то, что ваша цель в Божьих руках, и совершенное на Него упование. Дальше, второй шаг очень близок к первому, но имеет отличие. Это «предай свое тело в совершенстве Богу». Иногда мы думаем, что Бог настолько духовен, что Он не интересуется вообще нашим телом. Но это ошибка. Бог создал наше тело. Он сотворил его для определенной цели, и поэтому Он желает совершать полный контроль над нашим телом. Если Бог обладает нашим телом, Он обладает и нами. Если Он обладает сосудом, то Он обладает и его содержимым. Вот что сказано в послании к Римлянам, 12 главе, 1 и 2 стихах. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Тело, конечно, играет очень большую роль в институции брака, и поэтому важным есть представить своей паре тело, сделанное святым, через предварительное его принесение в жертву Господу. Верьте мне, что это сделает большую разницу в ваших взаимоотношениях, а это касается брачных взаимоотношений. Поэтому Бог говорит: «Представьте ваши тела. Я желаю видеть святое тело». Не потому и не в том смысле, что ты никогда не согрешил, но если ты даже согрешил, ты отвернулся после этого от греха и принял мою святость. В одном месте в Новом Завете сказано: «Жертвенник освящает то, что на него возложено». Поэтому, если ты возложишь свое тело на жертвенник Божий безоговорочно, оно сделается святым через возложение его на Божий алтарь. И дальше апостол Павел в следующем стихе продолжает: «И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». До тех пор, пока ты не покоришь своего тела Богу, твой ум не будет в состоянии полностью понимать волю Божью. Но если ты сделаешь со своим телом то, чего требует Господь, Бог начнет что-то делать в твоем уме. Он обновит твой ум. Он изменит образ твоего мышления. Он даст тебе новый вид чувствительности к Святому Духу и к своим целям. И когда твой ум обновится, ты найдешь волю Божью для своей жизни и найдешь, что эта воля добрая, угодная и совершенная. Когда вы впервые ее обнаруживаете, то находите, что она добрая, потом вы найдете, что она угодная, и, наконец, вы найдете ее совершенной. Но это открытие вы можете сделать только тогда, когда возложите свое тело на Божий жертвенник безоговорочно. Когда вы представили свое тело Богу в живую жертву, тогда Бог обновит ваш ум, и своим обновленным умом вы будете в состоянии найти Божью волю для своей жизни, включая Божью волю
в отношении своего брака. И еще одно слово совета. Будьте готовы к смерти и к воскресению. Быть может, это будет трудным для понимания. Я прочту слова Иисуса Христа из Евангелия от Иоанна, 12 главы, 24 стиха. Читаю. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Это универсальный принцип, как в физической, так и в духовной сфере. Мы применяем его, конечно, в духовной сфере. Ваша жизнь должна лишиться своего контроля. Все земное должно умереть в вашей жизни. Бог хочет научить вас своему уроку. Если вы желаете для себя Его высочайшую волю, должна наступить смерть всего, что вам дорого в материальном плане. И тогда наступит воскресение. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

наконец покажет. Неважно, как ты будешь начинать, какие совершать победы, но важно, как ты будешь умирать и с чем придешь к концу своей дороги. Конец покажет, как ты жизнь прожил, в кого ты верил и чего ты жаждал, каких богатств искал ты для души, на что надеялся. Конец покажет. О, если жизнью был твой Иисус, не будет день последний днем печальным. Без страха встретишь смерть лицом к лицу и поплывешь с надеждою к причалу. В отчаянии не сожмешь ты рук, и на живых смотреть не будешь скорбно, и все поймут, кто был твой лучший друг. А ты им скажешь: слава Богу, скоро. Вокруг тебя не будет суеты, но тот покой, что Господом дается, и все поймут, в кого поверил ты, и почему душа к Иисусу рвется. Простишься и родных благословишь, уста твои произнесут молитву, и окунешься в океан любви. Окончен путь, совершены все битвы. Не дрогнет сердце, и последний вздох направлен будет в небеса. К Иисусу ты скажешь: я иду, встречай, мой Бог, и ангелы руки твои коснутся. Какое счастье вечность сделать шаг и в жизнь уйти по благодати Божией. О, пусть моя вот так уйдет душа с тем именем, что мне всего дороже. Мой Иисус, мой пастырь, мой Христос, благослови закончить путь достойно. Пусть будет тихо, без надрывных слез. По-христиански будет пусть спокойно. Я к Господу пойду, но не на суд, и распахнется небо синей дверью. Друзей своих встречает Иисус. Мой друг, ты веришь в это? Я верю.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Через 3 месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом Диаскуры, зимовавшем на том острове. Деяния 28 глава, 11 стих. Жизнь в неверующем мире. Глава 27 книги Деяний повествует о кораблекрушении, в результате которого Павел и еще 275 человек оказались на острове Мальта, где провели 3 месяца, ожидая подходящей погоды. И затем на другом корабле продолжили плыть в Рим. На носу и, вероятно, на корме судна было резное изображение, служившее как украшением, так и неким знаком религиозности – Диаскуры. Эти братья-близнецы Кастор и Полидевк были греческими божествами, покровителями, как считалось, мореплавателей. Такой символ не был чем-то необычным, так как портом прописки корабля были Александрия и Египет, а плод греческой культуры со времен основания города Александром Македонским. Но что должен был делать Павел? Должен ли он был отказаться плыть на корабле, вид которого говорил о вере в лжебогов? Должен ли он был усомниться в годности судна к плаванию, потому что оно было построено для идолопоклонников? Должен ли он был потребовать другой корабль, потому что братья Диаскуры и его вера были несовместимы? Все это, похоже, не волновало Павла. Для него корабль являлся просто лишь средством передвижения. У верующего в неверующем мире может быть много чего-то подобного, но это, хотя мы и нуждаемся в проницательности, не должно нас беспокоить. Можем ли мы работать у грубияна, покупать еду у грешницы, ездить в автобусе, водитель которого атеист? Можем. Даже некоторые месяцы года названы в честь лжебогов. Но ничто из этого не оскверняет само по себе. Мы плывем в этом мире, неся свет Христа.

Но если бы я сказал «буду рассуждать так», то я виновен был бы перед родом сынов твоих». Псалом 72:15. Псалмопевец переживал трудные времена. В мире процветали нечестивые. Его же собственная жизнь превратилась в кошмар, где место было лишь несчастьем и страданием. В его сердце закрались сомнения. Действительно ли Бог – Бог справедливости, любви и мудрости? Он ведь, казалось, вознаграждал злой грех и наказывал праведность. Но Асаф принял благородное решение – не трезвонить о своих сомнениях на всех углах, чтобы они не стали камнем преткновения для детей Божьих. Наверное, у большинства из нас появляются временами такие вопросы и сомнения, особенно тогда, когда терпеть нет больше сил, когда все рушится, погребая нас под обломками. Велико искушение усомниться в Божьем провидении. Что же нам делать? Мы, конечно же, имеем право поделиться своими сомнениями с людьми, духовно зрелыми людьми, которые могут помочь нам. Иногда мы настолько сбиты с толку, что просто не в состоянии увидеть тот свет в конце туннеля, который ясно видят другие и способны указать нам на него. Возьмите себе за правило в темноте никогда не сомневаться в том, что было открыто нам на свету. На Слово Божье никогда нельзя смотреть сквозь призму обстоятельств, насколько бы суровы они ни были. Наоборот, наши обстоятельства мы должны рассматривать в свете Слова Божьего, осознав, что ничто не может помешать Богу достичь своих целей. Никто не может его заставить нарушить свои обещания. Но самое главное, мы не должны выставлять свои сомнения на показ, ведь это может послужить причиной падения одного из малых детей Христа, о которых Он сказал: «А кто соблазнит одного из малых этих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской». Матфея 18:6. У нас есть множество оснований для уверенности. Основания же для сомнений, даже если они вообще есть, очень немногочисленны. Давайте же делиться с другими только своей уверенностью. Гёте сказал: «Поделитесь со мною счастьем убежденности, если оно у вас есть. Но сомнения свои оставьте при себе, потому что у меня и своих достаточно».

«Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Притчи 1:8-9.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжение нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Свет во тьме».

Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас вновь у наших радиоприемников. А сейчас предлагаем вам послушать продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

0: Ответ на письмо Иосифа пришел в субботу, когда занятий в школе не было, и он был дома. Бенет уже рано утром отправился по окрестным ранчо на своем недавно приобретенном ездовом коне с целью приобретения нового скота. Его стадо уже насчитывало около 70 голов, но он хотел еще до наступления весны это число увеличить. Поэтому, отправляясь, он сказал Иосифу, что, скорее всего, он до заката солнца не вернется обратно. Если надо будет, он обшарит все окрестности, пока не найдет то, что ему действительно понравится. Прежде чем вскрыть письмо, Иосиф от радости кружил с ним по комнате. Если бы он был на несколько лет моложе, то, наверное, запрыгал бы от восторга. «Ах, мамочка!» — кричал он. «Здесь и для тебя письмо вложено!» И он передал ей сложенный лист, на котором на одной стороне значилось «Для Анни». «Это от тети Зары!» — сказала она. «Читай вслух, мама!» — кричала Виргиния. «Садитесь все и замолчите, чтобы я могла читать. Иосиф, ты нам свое письмо тоже прочтешь, конечно, если в нем нет секретов. Я еще не знаю». «Дорогая Анни», — читала она, — «Фредди как раз пишет письмо Иосифу, так я решила тебе тоже написать и положить в этот же конверт. Мне кажется, прошло уже много лет, как мы вас не видели и ничего от вас не слышали. Фредди получил письмо только сегодня утром, и он хочет сразу же написать ответ. Он сильно скучает по Иосифу. Иногда он похож на пропавшую собаку, особенно по воскресеньям. Мы все о вас вспоминаем. Мне порой казалось, что я не смогу больше появиться в воскресенье в церкви, если не получу весточку от вас. Каждый спрашивает: «Ты еще ничего о Анне не слышала?» Или «Ты не знаешь новый адрес Анни?» Теперь, по крайней мере, могу в воскресенье дать людям положительный ответ, когда меня о вас будут спрашивать. Спасибо Иосифу, который, наконец, первый объявился. Наверное, вы так заняты устройством вашего нового дома, что до сих пор не выбрали времени написать нам о себе. Я все еще никак не могу согласиться с тем, что мы не смогли вас еще раз принять в нашем доме перед вашим отъездом. Все было так неожиданно. Ваша распродажа, а потом вы мигом уехали, прежде чем мы успели опомниться. После вашего отъезда уже многое изменилось, не знаю даже с чего и начинать. Зима в этом году была относительно мягкой, снегу выпало намного меньше, чем в прошлые годы, но почему-то было гораздо больше случаев заболеваний. Сестра Иронс из-за своего артрита 2 недели была прикована к постели. Он напал на нее совсем неожиданно. У нее болели сильно ноги. Может, Фредди уже написал Иосифу о том несчастном случае, что у нас произошел? Это было ужасно. Как это все произошло, никто толком и не знает. И как вообще могло произойти? «Что случилось?» — спросила Виргиния. «Я еще не знаю. Иосиф, в твоем письме есть что-нибудь про несчастный случай?» «Пока нет». Иосиф все еще читал. «Читай дальше, мамочка», — торопила Виргиния. Она наклонилась вперед, вся превращаясь в слух и зрение. «Я надеюсь, мама, что с Марианной и Агнес ничего не случилось». «Когда мы в воскресенье поехали в город», — читала Аня дальше, — «мы также зашли в больницу, чтобы проведать Ирни». «Ирни?» — воскликнул Иосиф. — «Ирни Илой? Что с ним произошло?» Вид его был страшен, часть его нижней челюсти оторвана. Ему все еще дают обезболивающие, так как он страшно страдает. — «Что же с ним случилось?» — спросил Иосиф. — «Молчи», — сказала Виргиния нетерпеливо. — «Читай дальше, мама». «Мы слышали, что Алекс Бурнс так себя обвиняет, что чуть не сошел с ума. Они же оба долгие годы были лучшими друзьями. Может, не надо было им идти в воскресенье на охоту?» «В него кто-то выстрелил», — прошептал Иосиф. Письмо в его руке дрожало. Мать читала дальше. Ирни сразу узнал Тимоти и произнес пару слов сквозь зубы. Он еще почти не может шевелить губами, и каждую минуту его поят через стеклянную трубочку. Надо долго ждать, пока он выдавит из себя хотя одно слово. Но что мы поняли, он бы тоже хотел иметь такую маму, как у Иосифа Армстронга, которая бы его с детства научила молиться. У Анни пошли мурашки по телу, глаза ее увлажнились. Иосиф затаил дыхание. «Бедный парень», — читала Анни дальше, — «у него нет никого из родственников, кто бы мог его навестить. Так он лежит один и ломает себе голову. У Тимоти нет большого опыта, как говорить с людьми, которые нуждаются в духовной помощи. Но я думаю, для него эта беседа была Богом благословенна, и она помогла Ирне и Лою обрести больше душевного покоя. Тимоти сказал ему несколько стихов из Библии, которые он знал на память, и они вместе молились». Ему это, очевидно, понравилось, потому что он никак не хотел отпускать руку Тимоти. Он сказал, что никак не может забыть, как он однажды был удивлен, когда пришел в дровяной сарай и застал там Иосифа на коленях, и... Анни всхлипнула, и горячая слеза ее упала на письмо. Иосиф словно замер. Эта добрая женщина провела уголком фартука по глазам и тяжело проглотила ком, застрявший в ее горле. Она справилась с собой и могла снова говорить, но когда она продолжала читать, в голосе ее звучало сочувствие к Ирне и невысказанная благодарность к сыну, который уже в совсем детском возрасте искал себе уединенного места для молитвы. В те немногие минуты, которые ей нужны были, чтобы снова взять свои чувства под контроль, на нее нашло так много воспоминаний из прошедших лет, которые ее с Иосифом ставили на колени и еще теснее связывали их в общей любви. И мысли Иосифа вернулись обратно в прошлое. Он облокотился на стол и смотрел на свою мать. Перед ним живо встали те страшные месяцы, которые он должен был провести в обществе с Ирней Лоем и тетей Гепси дома, когда его родители были в продолжительном путешествии. Он тогда никак не мог понять, зачем они уехали и почему. Как часто он тогда искал и находил силы и утешение за дровяником. Он не знал, что кто-то за ним наблюдает. Лицо его пылало от мысли, что этот суровый, ни во что не верующий Ирни Лой, у которого не было других интересов, как чистить и перекладывать свои ножи и оружие, однажды застал его за молитвой. Иосиф радовался тому, что тогда он об этом не узнал. Аня откашлялась и читала дальше. «Я бы хотела попросить Иосифа написать ему разок. Уверена, он очень обрадуется. Вы его сейчас без бороды и не узнаете. Он очень изменился». Люди, въехавшие в ваш дом, предпочли первым делом его перекрасить. Я совсем случайно слышала однажды, как жена Фостера, обращаясь к кому-то, сказала, что ей все в этом доме нравится, кроме цвета, каким он покрашен снаружи. Что желтый цвет на доме она вообще терпеть не может, и что муж при покупке пообещал ей его сразу перекрасить. Теперь он выкрашен в белый цвет и выглядит довольно красиво. В январе у нас предстоит новая евангелизация. Я надеюсь, что на этот раз Мариана совершенно точно решится. Она уже все очень хорошо понимает. Я бы хотела... тоже быть такой хорошей матерью своим детям, как ты, Анни. Ты должна быть просто прекрасная мать. После того, что нам Фредди рассказывал про тебя, когда возвращался от вас, я знаю, как я еще далека от моего идеала». Анни снова прервала свое чтение и откашлялась. «Некоторые из наших женщин затеяли разговор о том, что надо открыть курсы шитья, чтобы готовить одежду и другие вещи для заграничного миссионерства. Я им предложила начать эту работу у меня. Каждый возьмет с собой все необходимое для работы. Мы могли бы утром часов с 9 начать, а закончить в 3 после обеда и разойтись по домам. Но до сих пор это только разговоры. Сначала нужно путем пожертвования собрать денег, чтобы купить все необходимое. Некоторые говорят, если бы Аня Амстронг еще у нас была, она могла бы провести с нами курсы шитья. А у вас имеются такие курсы? Конечно, нет. Там на Западе, наверное, так, как мне Тимоти рассказывал, все живут так далеко друг от друга, что встречаются очень редко. Мне бы очень хотелось сегодня заглянуть к вам, увидеть, как вы там живете, как тебе нравится ваша церковь. А люди там приветливые. Как ты себя там чувствуешь? Климат тебе подошел? А кур у тебя много? А огород большой? Я могла бы тебе бесконечно много вопросов поставить. Как у вас прошел праздник Рождества? Был этот праздник у вас веселый? У нас он был просто прекрасный. Голос Ани задрожал. Тимоти подарил мне специальное приспособление для приготовления мяса, такое большое, о котором я даже и не мечтала. Я могу без особого труда зажарить на открытом огне сразу два курчонка. Приезжайте к нам на Троицу. 15 апреля мы будем отмечать 25-летие нашей свадьбы. Я уже сказала Тимоти, чтобы мне очень хотелось провести этот день вместе с вами. Тимоти сказал, что если все будет хорошо, он купит нам новый серебряный комплект ложек, вилок и ножей. Голос Ани снова задрожал. «Пожалуйста, не забудь о нашем приглашении. Если я правильно помню, то в апреле исполняется 20 лет, как вы поженились». Слезы бежали по обеим щекам Ани. «Ну все, буду заканчивать, а то письмо получится слишком длинным». «Да, вот что еще вспомнилось. В субботу у Лодзи Вудс была помолвка с Вильямом Алжерфордом. После церкви он увез ее к себе домой. Пожалуйста, напиши мне. С приветом и добрыми пожеланиями, Зара». Анни медленно сложила письмо и прижала его к груди. «Ну, — произнесла она немного погодя, — ты нам свое письмо тоже должен прочитать вслух, Иосиф». «Дорогой Иосиф, — читал он, — в высшей степени пора, чтобы ты написал, наконец. Мы уже подумали, что ты нас совсем забыл. Веришь ли, за последнюю контрольную по английскому в пятницу я получил 100 баллов. Учитель Пеннивелл подарил каждому на Рождество что-нибудь из сладостей. В прошлый месяц он нам читал «Маленького принца». Тебе эта книга знакома? Мне она очень понравилась. Сегодня я вообще-то хотел идти на рыбалку, но отец не разрешил. Ты, наверное, скоро получишь письмо от дяди Тома. Он каждое воскресенье меня спрашивал, не знаю ли я твоего нового адреса. Адморе — это большой город. Я попытался найти его на карте Атласа, но не нашел. У тебя наверняка очень строгий учитель, но как хорошо он сделал, что подарил тебе на Рождество несколько марок. Пожалуйста, сохрани их все для меня. Я очень по тебе скучаю, Иосиф». «Если бы ты был здесь, мы, возможно, бы вместе ходили на рыбалку. У вас в воскресной школе много мальчиков? С большим приветом, Фредди». Уже давно стемнело, когда Беннет наконец вернулся домой, но Иосифу и его матери не нужно было спрашивать о результатах поездки. Это было видно по его поведению, как он вошел, как он увлажнял свои губы, как он повесил на крючок свою шапку. По всему видно было, что покупка прошла удачно. Ничего не радовало Беннета Амстронга больше, чем уверенность, что он совершил действительно выгодную сделку, или надежда на большой выигрыш, когда он вкладывал деньги в какое-либо предприятие. Он извлекал свои потом заработанные деньги лишь тогда из кармана, когда он чуял явный выигрыш. Он не был доволен своими полугодовалыми доходами от компании «Гедрик Продьюс». Для него верна была пословица: «Чем больше у него есть, тем больше ему хочется». Его глаза везде видели только деньги. Для Беннета зеленые листья летом на деревьях были сплошными зелеными долларовыми банкнотами, а камни у дороги выглядели как сверкающие монеты. Сама песня под номером 297 в песеннике им читалась как $297 или 297 голов крупного рогатого скота, достоинством по 10 центов за фунт на базаре в Чикаго. О всех этих мечтах и своекорыстных мыслях, которые вертелись у Бинета в голове, сосед по скамейке в церкви ничего не знал. Он самозабвенно пел: «Научи меня, Боже, как свое дитя, быть всегда и всем довольным». Анни спрашивала себя: «Интересно, сколько он опустит в корзинку пожертвования после того, как пропели? Дай бедным подаяние у дороги, дай нуждающейся душе, что ей нужно». Она вспомнила, в каких дырявых и стоптанных ботинках ходит их Виргиния. Они были сильно поношены и скосолаплены, когда Бинет их купил. И она совсем не против, чтобы он давал денег на пожертвование. Она просто не могла видеть его отличные высокого качества ботинки и сравнивать их со стоптанными у ее дочери. Виргиния была уже на пороге взрослости, но одета, без сомнения, беднее всех в собрании. Она была как раз в таком возрасте, когда девочки начинают придавать особое внимание своей внешности, и Виргиния не составляла в этом случае исключения. Она поэтому стала в последнее время робкой и стеснительной. И если бы ее отец проявил хоть немного понимания, но она знала, что его больше беспокоят деньги, чем ее самочувствие. Виргиния часто об этом задумывалась. Наконец, состояние, что ее одежда потертая и жалкая, сделали ее застенчивой и чувствительной. У нее была красивая фигура и приятное лицо. Эти два Богом данные ей качества украшали ее, несмотря на одежду. Ее мать втайне радовалась этому. Иосиф тоже. Он часто думал о том, что за одежду приходилось носить его сестре. Каждый раз, когда они шли в церковь, он мечтал о том дне, когда он начнет самостоятельно зарабатывать деньги и сможет своей матери и сестре наконец купить несколько новых платьев. Если ты ставишь себя слишком высоко и ищешь личной славы, то это мерзость не только перед Богом, но и пред людьми. Но здоровое внимание к себе не имеет ничего общего с высокомерием. Гордость за свою мать и сестру, которую Иосиф носил в своем сердце, была чистой и честной. Бинет Амстронг-младший, наоборот, придавал особенно большое значение тому, как он сам выглядит в глазах других. Мясо, приготовленное Анне на ужин, было немного жестким. Во время разговора Виргиния вдруг, совершенно не задумываясь, сказала: «Я убеждена, что Ирни Лой это мясо бы разжевать не смог». «Что случилось с Ирни Лой?» — спросил Бинет. «Насколько я знаю, у него зубы во рту такие же крепкие, как у каждого из нас». «Да, но отец, он теперь не может больше жевать». Иосиф посмотрел на мать, и она смотрела на него. Оба думали о том, что они должны сказать. Отец еще ничего не знал о письмах. «С ним случилось несчастье. В него ненамеренно по ошибке выстрелили, раздробили и снесли ему нижнюю челюсть, Бинет», — решилась, наконец, Анни. Голос ее слегка дрожал. Она содрогнулась. «Я тебе еще не говорила, что получила письмо». Бинет опустил свою вилку. «Да, я получила письмо от Зары в субботу, когда тебя не было. Она пишет, что Алекс Бурнс и Ирни в воскресенье были на охоте, и каким-то образом Алекс Бурнс выстрелил Ирни в челюсть, и он теперь в больнице». «Почему ты мне об этом не сказала, когда я домой вернулся?» Анни не могла сознательно сказать, что все это время она об этом ни разу не вспомнила. «Но, Бинет, я не могу тебе сейчас объяснить, почему я тебе не рассказала все сразу. Я как-то просто не пришла на эту тему. Ты всегда был так занят».
1: «Так занят?» — вскричал он. «Мы же субботним вечером вместе ужинали, а в воскресенье всю дорогу вместе в церковь ехали и потом вместе возвращались. Или не так? Где это письмо? Ты, надеюсь, его не сожгла? Он одарил ее колючим взглядом. «Нет, конечно, нет». Она поспешила принести ему письмо. Оно лежало в ее Библии в шкафу для одежды. Письмо на имя Иосифа лежало там же. «Вот они». «Они?» — взорвался он. «Сколько их у тебя?» Рука Ани дрожала, передавая письма Беннету, потому что она была уверена, что ни одно предложение в этих письмах заденет Беннета за живое. Иосиф потерянно вталкивал в себя пищу, пока его отец читал. Он видел, как несколько раз во время чтения сменилась краска на его лице. Он слышал, как все быстрее и тяжелее становилось его дыхание, чем больше он читал. «Это же намеренное оскорбление!» — закрыл он рассерженно и в упор смотрел на Ани. «А ты, Иосиф!» — со злостью выдавил он. «Ты коварное создание! Я думал, ты называешься христианином! Да это же смешно! Я же тебе сказал, чтобы ты не писал писем Фредди Стоксу! А ты за моей спиной идешь к учителю и просишь почтовые марки! Не думай, что ты слишком вырос, чтобы получить от меня хорошие порки! Если ты даже и ростом меня догнал, я все равно тебе дам, что тебе полагается!» «Кто здесь хозяин на ранчо? Вставай, чтобы я смог тебя отвесить, что ты заслужил!»
0: Беннет просто вышел из себя, все в нем кипело.
1: «Но, отец», — произнес Иосиф, поднимаясь, «ты же не сказал, чтобы я не писал Фредди. Ты сказал, чтобы я забыл Фредди на время». «Так оно и было. И ты сказал, что у тебя нет почтовых марок. И я не учителя Германа, не...» «А теперь довольно!»
0: Беннет бы выпорол Иосифа, если бы Анни не соскочила и не схватила его за руку.
1: «Не бей его, Беннет!» — скричала она. «Садись и давай спокойно сначала обо всем поговорим. Пусть по меньшей мере Иосиф объяснит, как он получил эти почтовые марки от учителя Германа, прежде чем ты возьмешься наказывать его».
0: Беннет сделал шаг назад. Он почти зашатался, так был ошарашен. За все годы их совместной жизни Ани никогда не позволяла себе такого. Что-то такое, чего она в себе не замечала, поднялось с ней, чтобы защитить сына, который теперь был уже юношей. Слишком часто получал Иосиф в последние годы наказания, которые он совсем не заслуживал, которые порой граничили с издевательством. Если бы этот случай предстал пред лицо справедливого судьи, приговор был бы невиновен. У Анни было хорошее чувство справедливости, и по сравнению с теми добрыми словами похвалы, что содержались в письмах, лежавших пред ним на столе, создавшаяся ситуация ей казалась просто невыносимой. Как он мог обличать сына в том, что он не является порядочным христианином, если сам нарушал все правила христианского воспитания? Как может нарушитель закона других наказывать по справедливости? Ани не могла это дольше терпеть. Она мгновенно встала и посмотрела Беннету в лицо. На этот раз она восстанет.
1: «Беннет», — сказала она спокойно, но настойчиво, — «я просто не могу видеть ничего плохого в том, что Иосиф написал Фредди письмо. Учитель Герман дал ему почтовые марки в качестве рождественского подарка, и я очень благодарна ему за это. Что написано плохого в этих письмах? Что тебя так рассердило?»
2: «Я не рассердился», — возразил он. «Это ты рассердилась».
1: «Нет, Беннет, я не сердита», — спокойно ответила она. «Я пробую быть справедливой. Что тебя так расстроило в письмах?»
2: «Да вообще, здесь нет никакого порядка!» — вскричал он. «Меня уже вообще никто не берет во внимание. Почему бы Тимоти не написать письмо мне? Он же вообще не знал, куда писать, пока никто из нас не сообщил что-либо о себе, Беннет. Они только знали, что мы уехали куда-то на запад. Разве ты это не понял, прочитав их письма?» «Никто не знал нашего адреса».
0: Беннет дважды глотнул, но ничего не возразил. Лицо его все более мрачнело.
1: «А где остальные письма, которые ты получила за моей спиной?»
0: И он обратился к ней и к Иосифу. Он был теперь так взбешен, что весь дрожал. Он словно печатал слова.
1: «Больше у меня нет», — ответил Иосиф. «Тебе тоже же, наверное, жаль, Ирни?» — спросила Анни и дотронулась до его локтя.
2: «Жаль?» Он получил заслуженное наказание за то, что в воскресенье отправился на охоту.
1: «Но мне жаль, что так случилось».
2: «Конечно», — недовольно прорвалось у него, «после всех хвалебных гимнов, о которых тебе пишет Зара».
1: «Ах, забудь об этом, Бинет», — сказала Анни. «Мне его просто страшно жаль. Ты его хоть разок пригласил бы пойти с нами в церковь, вместо того, чтобы ему идти на рыбалку или на охоту».
2: «Это не моя обязанность приглашать людей в церковь. Это входит в обязанности проповедника. Ирни же знал, где находится церковь».
1: «Да, я знаю», — печально сказала Анни. «Но, может, он ждал приглашения».
2: «Ну и что?»
1: Бинет глотнул.
2: «Ну и что?»
1: — повторил он.
2: «Я не вмешиваюсь в дела других людей. Я считаю все же, что Иосиф заслужил порядочную порку, потому что он не получил моего разрешения писать Фредди».
1: Бинет просто никак не мог согласиться с тем, чтобы жена разрушила его намерение.
2: «А для начала ты принесешь оставшиеся почтовые марки и отдашь их мне».
1: «Ты даже...» — вырвалось у Анни. «Ты даже хочешь запретить ему написать Ирне письмо?» Сердце Анни сжалось от душевной боли. Она пошатнулась. В лице вдруг не стало ни кровинки. Она упала лицом прямо на горячую плиту. Если бы Иосиф не подхватил ее... Виргиния испуганно вскрикнула. Лавелл заплакал.
2: «Отец!» — вскрикнул Иосиф. «Отец!» — повторил он беззвучно. К ней снова вернулись эти страшные сердечные приступы. «Скорее, Виргиния, намочи в холодной воде полотенце! Где же ее таблетки? Скорее, отец, принеси хоть одну и положи ей под язык!»
1: Бинет пересек комнату, порылся в шкафу среди Анниных вещей и, наконец, вернулся с таблеткой в руке. Они вместе, Иосиф и Бинет, положили потерявшую сознание Анни на ближайшую кровать. Иосиф пальцами раздвинул ей зубы, а Бинет положил таблетку под язык.
2: «Открой двери, Лавелл!» — крикнул Иосиф.
1: «Мама! Мама!» — плакал Иосиф и слегка похлопывал ее по щекам. Он тер ее руку.
2: «Три ей другую руку, отец!»
1: Бинет делал, что советовал Иосиф. Он тер ей другую руку.
2: «Помогите мне сесть!» — прошептала Анни через несколько минут.
1: «Воздуха! Воздуха!» Под руку Иосифу попалась тетрадь Бинета для занятий в воскресной школе. Он схватил ее и стал махать ею, подгоняя воздух.
2: «Мама, ты, может, хочешь пить?»
1: Иосиф кивком головы показал Виргинии на стакан воды на столе, но Аня отрицательно покачала головой.
2: «Отец!»
1: Она посмотрела на Бинета.
2: «Ты не сделаешь этого, нет!»
3: «Что?»
1: — спросил Бинет приглушенным голосом.
2: Анне тяжело было говорить. Она приподняла руку.
1: «Ты же знаешь!» — слабо сказала она. Бинет перестал потирать ее руку и долгое время сидел так молча, стуча каблуками своих ботинок по полу и скрестив руки на груди. Он, казалось, раздумывал. Она ждала и ждала ответа.
2: «Закрой теперь уже двери», — сказала она, наконец, тихо. «Ты не сделаешь этого, да,
1: Бинет? Это был бы мой конец, если ты это сделаешь».
2: «Если я должен простить, то ты тоже», — сказал он в конце концов и незамедленно поднялся. «Давайте об этом забудем». С этим он вышел в коровник, открыл ворота и исчез в темноте.
1: Когда после этого случая на ранчо Амстронгов приходили письма, то Бинет не проявлял к ним никакого интереса, разве только они были адресованы ему лично. С равнодушным лицом он слушал о новостях, которые происходили на его прошлой родине, и делал вид, что он полностью погружен в свои собственные мысли.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра. Ждем вас у наших радиоприемников. Да благословит вас

Листаю вновь я жизнь свою сначала, и снова не могу сдержать я слез. Ведь я же столько лет не замечала любви и милости Твоей, Христос. Задолго до того, как мне родиться, возвел Ты горы, вырастил леса. Ты повелел там поселиться птицам, и звонкие Ты дал им голоса. Ты семена цветов посеял щедро, путь рекам указал и ручейкам. Невидимые крылья дал Ты ветру, и красоту, и легкость облакам. Луга раскинул пышными коврами, по ним пришлось мне бегать босиком. Ты звезды зажигал мне вечерами, поил в жару прохладным родником. Зимою белый снег и дождик летом, и звезды, и рассветную зарю из рук Твоих я принимала это, ни разу не сказав «благодарю». Я просто не задумывалась даже, что все вокруг Ты создал для меня. Я уходила от Тебя все дальше, уж было видно зарево огня. Уж змей наполнил ядом свое жало, и бездна уж открыла свою пасть. А я внимания не обращала, хоть через 5 шагов могла упасть. Все ближе пропасть, путь к ней все короче. Ты видел, я погибну, упаду. И Ты сказал, помочь ей нужно, отче. Для этого на землю я пойду. Ты со сверкающего стал престола, одежды свои царственные снял, и золотой венец твой еще долго звездою яркой в небесах сиял. Не в славе ты, Спаситель, опустился, чтоб в один миг всю землю покорить. О нет, ребенком ты в ту ночь родился, решив мой путь земной весь повторить, чтобы исправить с самого начала, с дней самых первых и до этих пор, все, чем Всевышнего я огорчала, чтобы убрать за мной всю грязь и ссор. Я столько в этой жизни насорила, в грехах от пят до головы была, но все это любовь Твоя покрыла и от грехов омыла до бела. Ты принял человеческое тело, чтоб я понять Тебя, Христос, смогла, чтоб услыхала, чтоб разглядела, чтобы, поверив, за Тобой пошла. Листаю жизни я своей страницы и понимаю, если бы не смог, не захотел ты с неба опуститься, то был бы очень грустным эпилог. Слава Богу!

Вы слушаете радио МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Дорогие друзья, сейчас я хотела бы вспомнить о Фоме. Иисус когда-то сказал ему такие слова: «Блаженны не видевшие и уверовавшие». Фома усомнился в воскресении Христа, и Христос помог ему убедиться в обратном. Сомнения Фомы были рассеяны. Сомнение – это духовная болезнь, как и маловерие, ропот, непослушание, неблагодарность, уныние, духовное равнодушие и многое другое. От всех этих болезней есть лекарство – живая вера воскресшего Христа, победителя ада и смерти. Сомнение – мучительная болезнь. Все ученики Христа ликовали, зная, что их Учитель жив, ибо Он явился им. Фома же всю неделю ходил печальный, сомневаясь в этой истине. А как он хотел бы верить и радоваться с учениками? Только раны воскресшего и явившегося Фоме Иисуса убедили его в воскресении Христа. Только тогда он от всего сердца смог поверить: «Господь мой и Бог мой». Раны Христа, которые увидел Фома, исцелили его от сомнений. Давайте, друзья, будем всегда помнить, что блаженны не видевшие и уверовавшие в то, что наши грехи искуплены Христом, и в Его ранах наше спасение и исцеление от сомнений.

«Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Притчи 1:8-9.

0: Сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Свет во тьме». А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Слава Богу, братья и сестры! Знаете, непростая выдалась неделя эмоционально, по крайней мере, у меня. Куда бы ни ступала нога, как-то все так меня расшатывало. Как говорится, балансировал на грани. Как наш брат Мико говорил, вот чувствую, шлаки внутри меня отделяются. Так вот, вся неделя такая была. Думаю, Господи, да что ж такое? Ну вот что такое? А сегодняшний день особенно. А потом понимаю, думаю, так хлебопреломление же в воскресенье. Хорошо, думаю, пускай отделяются. И знаете, сегодняшний день какой-то, ну, особо был нервным. Думаю, в обед надо убегать домой. Мне же участвовать вроде бы. Домой приехал, а ребенок, который всегда послушный, ну, такое учудил там, что просто... Думаю, надо убегать в машину и куда-нибудь вот просто в лес уезжать, пока я не позвонил брату и не сказал, что не приду. Знаете, уехал в лес, так по дороге машина стала ругаться, колесо пробито. Как пробито? Выбежал, да ничего не пробито. Через 5 минут ругается, второе пробито. Думаю, пешком пойду. Не знаю, доехал, как вот поставил, не знаю, что там. Поэтому, но мы же понимаем, что не в колесе дело. Правильно? Мы же понимаем, что не в ситуациях дело. Мы же понимаем, кто на меня претендует. Я хочу зачитать одно место. «А Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал. Голова у него была покрыта. Он шел босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли каждую голову свою, шли и плакали». Я попозже вернусь к этому месту, братья и сестры. Моя мама уверовала, когда я был совсем маленький, наверное, в 5 классе. Она уверовала, она растила меня одна, у меня не было папы. Ей было очень тяжело, мы жили очень скромно. И вот когда она уверовала, это были 90-е годы, директор магазина, где она работала, ее не взлюбила. И так как уволить было не за что, моя мама и до уверования была исключительно честным, порядочным человеком, так как уволить ее не было не за что, она приказала всем работникам, чтобы все проголосовали. То есть один был вариант уволить, если все работники на собрании поднимут руку, что они против работать с Аллой. И знаете, было это собрание, и все работники, весь коллектив, там сколько, не знаю, человек 10, они все подняли руку против моей мамы. В том числе лучшая подруга детства, с которой она продружила всю жизнь. И знаете, я маленький, я помню, как она плакала. Она плакала не столько от страха, что она осталась одна, без работы, с сыном на руках, как говорится. Она плакала за то, что, я помню, подруга ее детства подняла руку за. Она говорит, я понимала, что ей, ну, приказали, мою маму уволили. Это было тяжело в те годы, 90-е. Мы жили на квартире, мы переехали к бабушке, там сдали нашу квартиру, чтобы как-то существовать. Мама устроилась на пятачок, работ не было в то время. Я подчеркиваю, это 90-е годы. Мама устроилась, еще был пятачок у нас в городе, продавцом на рынок. Вставала рано утром, зимы были суровые. И целый день она проводила на улице. Она работала там несколько лет. Ей было непросто. Знаете, я помню времена. Вот что-то фрагментарно осталось у меня в памяти. Какие-то определенные моменты. Я, возможно, уже говорил. Я помню, как мама мне давала $1 последний. Говорит, сынок, последний. Иди поменяй и купи батоны и масло. Вот я это все помню очень хорошо. Ну, вот так мы жили. Мама, значит, работала на пятачке. Но в самом начале Господь сказал ей слово, что не переживай, я все устрою. И знаете, шли годы, долгие-долгие годы. Я тоже подрастал, выдавал свои сюрпризы, как бы добивал. Маме было непросто. Спустя время маму пригласили на работу в Радугу. Плюс, когда у нее, я помню, были какие-то отпуска еще, когда вот она работала на рынке. Я помню, она ездила куда-то в Польшу на клубнику, приезжала с такими вот колодками, ногами отекшими. Привозила там вот эту драгоценную бумажку, чтобы собрать меня в школу. Вот как бы все примерно вот это я помню. Но я подчеркиваю, я тоже был не помощник. Я ей свои сюрпризы подкидывал. Спустя время ей пригласили на работу в Радугу. И мама проработала в Радуге, наверное, лет 20. Это была ее самая любимая работа. Она сколько там ни работала, она все время благодарила Бога за прекрасную работу. Спустя время уверовал я, ее единственный сын. Знаете, после всего того уже прошло очень много лет. Я что хочу сказать? Всех тех людей, которые поднимали руку против моей мамы, уже давно нету в живых. Магазин тот, где она работала, он давно распался, развалился. Заведующую, которую уволила мою маму, мама как-то встретила уборщицей. Она работала. Знаете, моя мама до сих пор жива. Моя мама имеет благополучную пенсию. Ей не надо работать. Моя мама имеет уверовавшего сына. Моя мама имеет двух внучат, которых она может в любое время приезжать, плести им бантики, воспитывать, обнимать, целовать. Наверное, для родителей нет больше радости, да, чем видеть, когда твои дети ходят в истине. Я подчеркиваю, многих уже нету в живых. Понимаете, Давид шел на гору Елеонскую, шел и плакал. Это была дорога непростая. Но надо понимать, что Давид понимал, что против него восстал человек, но не Бог. Человек. Против моей мамы взбунтовался человек. Понимаете, человек. Но не Бог. Бог сказал, я все устрою. И это было 20 лет ожидания. Плюс-минус. Это были долгие годы. Слез было много у моей мамы. как у того Давида, который шел босой и плакал, за человека плакал. И знаете, а я знаю, что, возможно, она смотрит. Я ей говорил, что хочу засвидетельствовать о тебе. И я хочу сказать, что все то, что сегодня я имею видимо, это результат, конечно, милости Божьей. Но и в то же время это результат невидимой духовной жизни моей мамы. Аминь. Слава Богу. Братья и сестры, не переживайте. Вот не переживайте, если против вас кто-то бунтует или незаконно притесняет и давит тебя. Не переживай. Не переживай. Да, придется идти. Да, наверное, плакать. Но конец же спасает. Мы смотрим на конец. Поэтому молитва мамы, она с любого дна достанет. С любого дна достанет. Христос, когда был совсем молодым юношем, молоденький, он не совершил еще ни одного чуда. Его никто не признал и не знал, как Христа Спасителя. Он оказался на свадьбе в Капернауме. Вы никогда не задумывались, там такой странный диалог происходит между им и мамой на этой свадьбе. Вино закончилось. И мама не к распорядителю пира идет. Вино же закончилось. Она подходит ко Христу и говорит: вина нету. Ты чего идешь ко Христу? Ты чего к сыну своему идешь? К распорядителю пира иди. Он ей отвечает, как бы диалог между двумя ими. Что тебе, мама? Ты чего? Мой час еще не пришел, он ей говорит. А она говорит, подразумевает, пришел, сынок, иди и действуй. Она первый человек на земле, кто признал его как Христа, как Спасителя мира. Она поворачивается к... кто там служил на свадьбе, и говорит: идите и слушайте, что он вам скажет. То есть она уже видела в нем то, что не видели еще никто. Она поняла, что даже такую простую бытовую проблему, вот, мой сынок, ты сможешь ее решить. Поэтому Мария – это первый человек на земле, кто признал его как Спасителя. Братья и сестры, не просто молитесь за своих деток, а верьте в них. Верьте в них. Благословляйте их. И не переживайте, если вдруг кто-то против вас сбунтовался. Я люблю приводить эту женщину, которую знал весь город, которая жила нелюдям в городе, которая была грешница. Что на тот момент, евреи ведь это очень суровые законы. У нее не было никаких прав вообще. Ни она, ни сын ее в 10-м, по-моему, поколении, да, не могли войти в общество Господне. И самое интересное, что ее никто даже не наказывал. То есть ее вообще, она была как тень. Она была никто. Никто. И она вдруг услышала, что в доме у фарисея Христос. Она была отвергнута всеми людьми. Но, видимо, она что-то в Христе видела, в его глазах, в его речах. эта женщина видела что-то глубоко, что он смотрит на нее не так, как смотрят все мужчины. Вы понимаете, на что она решилась? Пойти в тот дом. А Христа приняли очень холодно. Обычно ноги умывали, приветствовали, целовали. Всегда любого гостя, который приходил в дом. А Христа приняли очень холодно. Он потом говорит: «Ты мне ни целования не дал, ни ноги не умыл». То есть за Христом высокомерно наблюдали. Ты кто такой вообще? Мессия ты, не Мессия. Его испытывали. Поэтому прием был очень холодный. Вы понимаете, на что она решилась? Пойти сквозь людское осуждение туда, в тот дом. Для чего? Вот выразить свою любовь хочу. Для чего? Ты же понимаешь, что по дороге тебя могут прогнать, выгнать, за косы там схватить, что угодно с тобой сделать. Девушка, женщина, ты это понимаешь? Она же все это понимала. Вы представляете, сколько взглядов осуждения было, пока она шла? Пока она пробивалась сквозь эту толпу, дом был полный. Христос что-то говорил. Это все мужчины в доме. И она идет, несмотря ни на что. Может, кто-то плюет на нее. Так было принято. Она пробиралась. Мне кажется, она внутри, как бы внутри себя чувствовала, ей бы пробраться вот до него. А уж там он точно не прогонит. Он точно не осудит. Да? Мне бы только до него пробраться. И так и было. Братья и сестры, как часто я себя ловлю на мысли, как хочется иногда вот к ногам Христа выйти. Вот просто иногда такое находит. Хочется не просто обновиться, хочется свою любовь к Нему тем самым выразить, просто выйти. Почему так тяжело, думаю? И вечно эти люди, все на кого-то смотришь, все что-то думаешь. То же самое у нее было. Но она это все в себе переборола. И как результат, какой результат? Спасенная. Весь дом знатных людей, я уверен, были умные, разумные, логичные люди, мужики, мужчины, деды, старцы, многие были. И они все разошлись. И только одна девушка полетела домой. Она не пошла, она порхала домой. Тебе грехи твои прощены. Из всех этих умных один человек был спасен. Собрания идут день за днем, воскресенье за воскресеньем, пятница за пятницей. И мы сейчас разойдемся. Я не знаю, будет призыв, не будет призыв. Мы все тоже уйдем домой. Знаете, я сегодня пытался полдня слушать песню. Неужели уйдешь? Ты не приняв Христа, ну неужели уйдешь? Неужели уйдешь, пренебрегши Его прощением, Его благодатью? Неужели уйдешь, вот там слова такие, в эту мрак этот греховный? Неужели? Я знаю, многие люди иногда имеют это сердечное побуждение к ногам Христа, но их что-то держит. Но вот знаете, когда ты все-таки преодолел этот путь, то Христос никогда не осудит. Прощаются тебе грехи твои. Боже мой, помню, как было мне тяжело оттуда сюда топать. Сколько воскресений собирался, все сюда собирался. Никак. Но в один прекрасный момент был здесь. И все собрание закончилось. Вышел сюда. Мне казалось, я как-то слетел, наверное, с лестницы. Как легко и хорошо в сердце. Как легко. Братья и сестры, не переживайте. Вам бы главное добраться до ног Христа. Не пренебрегайте никогда призывом служителя. Может, кто-то говорит, кто-то хочет выйти, обновиться. Кто-то покаяться, может быть. А кто-то, может быть, хочет выйти, любовь свою выразить тем самым. У меня такое часто чувство. Не пренебрегайте этим. Только отсюда вы сможете уйти свободными, легкими и спасенными. Да благословит вас Господь.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Мое гражданство. Небеса. Я там прописана навечно. Рукой пронзенного Христа и подпись кровью Его лично. Мое гражданство — небеса. Я жду, когда меня Он примет. Сегодня, завтра, через года никто той встречи не отнимет. Мое гражданство — небеса. Я здесь лишь временная гостья. Там мой Отец, Он ждет меня, когда закончатся здесь сроки. Там нет разлук, там нет скорбей, там войн и голода не знают. Там слезы Бог отрется чей. Там чистых сердцем принимают. Там нищих нет, там нет больных. За веру там не притесняют, не делят на своих, чужих. Там солнце правды не сгорает. Деноминаций в небе нет, там все искупленные кровью, в чьих душах был рожден рассвет, кто шел лишь по следам Христовым. Мое гражданство — небеса. Там двери каждому открыты, кто у подножия креста познал любви Христовой силу. Мое гражданство — небеса. О, как душа домой стремится, в страну, где счастье без конца, где будут все родные лица.

0: Момент творения.
1: Гора Сент-Геленс изумляет ученых. В 1980 году на горе Сент-Геленс произошло немыслимое силоизвержение вулкана, оставившее огромный безжизненный шрам на лице Земли. Исходя из того, что эволюционный процесс протекает медленно, ученые предположили, что жизнь на этой территории возродится лишь спустя поколения. Однако служба охраны лесов Соединенных Штатов сообщила, что практически все виды живых существ, обитавших в районе горы Сент-Геленс до извержения вулкана, вновь заселили эти места спустя всего лишь 5 лет после катастрофы. Правда, в большинстве случаев численность популяции животных после извержения уменьшилась. И все-таки ученые изумлены тем, как стремительно восстановилась жизнь на горе Сент-Геленс. В этих событиях были задействованы самые неожиданные факторы. Например, суслики, роя тоннели, смешивали землю с верхним слоем вулканического пепла. Молодые саженцы, защищенные от взрыва толстым слоем снега и обломками деревьев, положили начало новому лесу, который вырос за последние 5 лет. Рыба в озере Спирит тоже появилась всего через 5 лет после извержения. Возрождение жизни на горе Сент-Геленс ясно показывает расхожее представление о том, сколько времени необходимо для восстановления популяции живых организмов, стоит кардинально пересмотреть. История горы Сент-Геленс помогает убедиться, что библейские утверждения о молодом возрасте Земли вовсе не лишены оснований. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио, радио МВ.

«Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Притчи 1:8-9.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Души прекрасные мгновения, от Бога свет и вдохновение. Они как крылья в жизни нашей, и каждый день нам с ними краше.

Дорогие дети, я благодарю Господа за наши 15 минут, в которые мы можем говорить только о самом важном, о Его Слове. Мы проходим с вами Ветхий Завет, и я уже не раз говорила вам, что все Писание написано по вдохновению Святого Духа и потому полезно для научения и наставления. История израильского народа полна ярких примеров для нас, и потому мы проходим ее. Кроме того, я обратила ваше внимание на то, что от начала Бог обещал людям Спасителя, и когда мы придем к изучению Его жизни, вы увидите, что она есть исполнение Божьего обещания. В прошлой программе мы перешли с израильтянами через Иордан чудесным образом, как когда-то через Черное море. Вода расступилась, и они прошли по суху. На память об этом событии они захватили 12 камней со дна Иордана. Теперь на другой стороне Иордана перед ними все еще стояло одно препятствие. Это были стены города Иерихона. Ворота города тоже были наглухо закрыты. Пока израильтяне спали в своих палатках, Иисус Навин пошел посмотреть на город. Толстые стены и тяжелые ворота смутили его немного. Он не мог себе представить, как его народ пройдет через эти стены. Господь обещал отдать этот город им, но как? Этого никто не мог себе представить. Жители Иерихона знали, что израильтяне наступают, и еще сильнее, чем обычно, забаррикадировали ворота города. Никто не выходил из города, пока у его стен был лагерь израильтян. Иисус Навин ходил и думал, как ему поступить. И в это время увидел человека, одетого в солдатскую форму с мечом в руке. Иисус Навин спросил его: «Ты с нами или с жителями Иерихона?» Незнакомец ответил: «Я вождь воинства Господня». Иисус Навин пал на лицо свое и поклонился ему, а потом спросил: «Что же велит Господь мне делать?» «Сними обувь твою, потому что место, на котором ты стоишь, свято». Иисус Навин снял обувь с ног своих, и он понял, что с ним будет говорить сам Господь. И сказал Господь Иисусу Навину: «Вот я предаю в руки твои Иерихон, и царя его, и находящихся в нем людей сильных. Пойдите вокруг города, все способные к войне, и обходите город однажды в день в течение 6 дней. 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных, то есть праздничных, которые трубились в большие праздники, а в 7-й день обойдите город 7 раз, и пусть священники трубят трубами. Когда услышите звук трубы, тогда пусть весь народ закричит громким голосом, и стены города обрушатся до своего основания, и весь народ войдет в город, каждый со своей стороны». Жители Иерихона смотрели со стен и видели этот необычайный парад и ничего не понимали. Страх у них от этого только увеличивался. Позади воинов шли священники с 7 трубами, а за ними шли старшие священники и несли какой-то странный сундук на шестах. Позади шел весь народ. Это было странное зрелище, и жители Иерихона недоумевали. Никто в израильском народе не произносил ни слова, не кричал, а только топот ног был слышен жителям Иерихона. «Что это значит?» — думали они. «Что это за поведение? Они даже не воюют, как другие народы». Когда женщина Раав, в доме которой были посланники Иисуса Навина раньше, увидела приближение израильтян, она знала, что время близко, что скоро город будет захвачен. Она собрала всех своих родных в своем доме в стене города. Все вместе они смотрели в окно, из которого была вывешена красная веревка. Все вместе они смотрели на народ, который поклонялся единому живому Богу. На другой день снова продолжался этот необычайный парад вокруг города. Так продолжалось и на 3-й, 4-й, 5-й, 6-й и 7-й день. Жители Иерихона решили, что израильтяне просто ругаются над ним. Но на 7-й день парад был не таким, как до этого. Израильтяне обошли город не 1 раз, а 7 раз. И вдруг священник громко затрубил в рог, и к нему присоединились остальные священники. Как по сигналу все люди закричали. Они знали, что Господь отдает им этот город. Вдруг стены города пошатнулись, задрожали и грохнулись на землю. Иисус Навин послал людей в дом женщины Раав, чтобы они вывели ее и ее родных в безопасное место. Воинам он сказал: «Ничего не берите для себя,
вы можете брать только золото, серебро и медь для храма Господня, а если возьмете что-нибудь для себя, вам не сдобровать». Господь держал свое слово, и город Иерихон пал в руки израильтян. Слава о том, что Господь с Иисусом Навином распространилась в народе, и они начали доверять Ему, как когда-то Моисею. Это наша история на сегодня. Это знаменитая история и замечательная, и о ней даже есть песни на разных языках. А теперь и вы узнали о ней. Вы узнали о стенах Иерихона. А разве не было в вашей жизни случаев, когда Господь чудесным образом сохранял жизнь? Иногда Он это делает, когда мы не просим Его или даже не знаем о Нем. Неверующие люди говорят, что их жизнь часто сохранена от опасности, хотя они и не верят в нашего Господа. Бедные, они не знают, что тот же любящий Господь спасает и их жизнь, чтобы дать им еще и еще раз возможность прийти к познанию Его истины. Если бы Господь лишил меня жизни в детстве, я не познала бы Его и погибла. Но Он спасал меня много раз, хотя и не стоило того. И когда мне было 20 лет, открыл мне себя, и я уверовала в Него и получила спасение. Я тонула в детстве, много болела, один раз почти была убита электрическим током. Это уже не говоря о войне и всех связанных с ней опасностях, фронте и бомбежках, но Он сохранял мою жизнь до того дня, когда я, наконец, смирилась и приняла Его в свое сердце. Я расскажу вам сегодня об одном случае чудесного сохранения жизни во время землетрясения в Японии. Это было давно, когда ни вас, ни меня еще не было на свете. Эту историю я прочитала в записках одного миссионера. Одна миссионерская семья жила в Японии на окраине Токио. Папа основал там небольшую церковь и по воскресеньям проповедовал Евангелие местным жителям. Мама играла на небольшом органе, когда люди пели духовные гимны. У них была маленькая девочка. Совсем маленькая, до годика, она еще не умела ходить, и они часто оставляли ее дома во время богослужения, потому что она спала в это время. Они только говорили соседке, чтобы она прислушивалась к их ребенку. Богослужение начиналось в 10 часов утра, и в этот день папа и мама спешили в церковь, как во всякие другие воскресенья. Только на этот раз их малютка не хотела спать. Она капризничала, хныкала, вертелась, и они, наконец, решили взять ее с собой. Все прошло хорошо. Мама играла на органе, папа проповедовал, и собрание кончилось молитвой и гимном. Но в конце собрания вдруг задрожала земля. Начали рушиться стены домов, и густая пыль мешала дышать людям. «Землетрясение!» – закричали все. В Японии бывают часто землетрясения. Но такого сильного уже не было давно. Папа и мама схватили свою малютку и пошли, как могли, домой, чтобы спасти, если можно, вещи. Папа начал в первую очередь искать детскую колясочку, в которой обычно спала их девочка, когда они бывали в церкви. Он нашел ее под развалинами дома, сплюснутую в блин. Если бы девочка не была такой неспокойной в то утро, они оставили бы ее дома. Как должны были стараться ангелы, чтобы заставить родителей взять девочку с собой в тот день в церковь. Господь хранит людей, дает им жизнь и еще время прийти к Нему в покаянии, принять Его вечное спасение. Неверующие все приписывают случаю, но мы знаем, что у Бога не бывает случайностей. Эта девочка выросла и уверовала в Господа, и потом многие годы служила Ему в Японии. Многие души спаслись благодаря ее свидетельству. Дети, вспомните сегодня обо всех случаях вашей жизни, когда Господь спасал вас от верного несчастья. Ваша мама, наверное, тоже помнит многие случаи в ее жизни. Обычно люди принимают все это как должное и не благодарят за такие вещи Господа, но Он достоин благодарности от нас. Один мальчик уверовал в Иисуса Христа, но боялся принимать крещение и никак не мог решиться принять его. Он читал Слово Божие, молился, хотя над ним смеялись его друзья. Однажды он решил пойти на речку, кататься на коньках. Там обычно бывало много ребят, и ему не особенно хотелось снова слушать их насмешки, но что-то влекло его на речку. Когда он пришел туда, там никого не оказалось. Река начала таять, и это испугало всех ребят. Он оказался один, и какое-то внутреннее побуждение толкало его на лед. Он пробовал прокатиться по льду, но поскользнулся и упал. Пытаясь подняться на ноги,
он нащупал под собой что-то твердое, круглое, металлическое. Это оказался медальон, какие обычно носят вокруг шеи. На медальоне было изображение Иисуса Христа и слова: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Как раз ответ на то, что так беспокоило его в последнее время. Господь побудил его прийти сюда на лед, когда тут никого не было, и сохранил лед достаточно прочным, чтобы он мог удержать его и помог найти этот необыкновенный медальон с такой своевременной надписью. Он понял, что это не случайно, и решил принять крещение, хотя ему грозила опасность со стороны родственников и друзей. Этот мальчик перенес ужасные гонения, но вырос мужественным, закаленным христианином. Он верил, что случайного ничего нет в нашей жизни, как не случайен и сам мир, в котором мы живем.

0: Следующие два дня были и для семьи Джарвисов, и для Джека сплошным кошмаром. В доме было полно полицейских. Они задавали Джеку вопросы, на которые он не хотел отвечать. Старушка Потс все еще находилась в очень тяжелом состоянии. Она была без сознания. Сказывались последствия перенесенного ею шока и переохлаждения. Полковник Уайт, не теряя ни минуты, начал настраивать всю деревню против семьи Джарвисов. Жизнь их стала поистине невыносимой. Почтальон, разнося почту, уже не встречал ни одной дружеской улыбки. Один из друзей полковника додумался даже до того, что натравил на него собаку. Почтальону очень повезло. Он отделался изорванной в клочья курткой и порванными брюками. Питеру в школьном автобусе приходилось не слаще. Всю дорогу он сносил шквал оскорблений. Мадмуазель Диксон настраивала женщин деревни против госпожи Джарвис. Презрительно фыркая, она говорила: «Я знала, что именно этим все и закончится. Я была уверена в этом с того первого дня, когда увидела этого ужасного мальчишку». Когда госпожа Джарвис зашла в местную лавочку, чтобы заказать кое-что из продуктов, владелица, бывшая когда-то ее подругой, заявила, что отныне покупки ей придется делать в другом месте. Даже Дженни вернулась из школы в слезах, потому что все ее одноклассницы вдруг превратились в недружелюбных, холодных врагов. Джек, молчаливый, с валившимися глазами, не выходил из своей комнаты. Вниз он спускался только для того, чтобы поесть. Никто, даже Питер, не мог выудить у него ни слова. Спустя два дня после пожара семья Джарвисов мрачно сидела за столом, обмениваясь рассказами о невеселых событиях этого дня. Никто и не притронулся к яствам, приготовленным госпожой Джарвис. Джек переводил взгляд с одного встревоженного лица на другое. Жить в таком напряжении дальше было выше его сил. Его тянуло в лес, чтобы побыть в одиночестве, насладиться свободой, быть может, в последний раз. Но вот встать и пойти туда он не решался. Ему оставалась лишь его комната под самой крышей. После того, как Джек ушел в свою комнату, почтальон неожиданно сказал: «Мы не имеем права просто так вот тут сидеть. Иисус сказал, что мы должны радоваться, если за наши добрые дела на нас обрушиваются неприятности. Какая разница, что говорят о нас люди из-за того, что мы взяли к себе Джека? Мы знаем, что его послал к нам Бог. Поэтому мы сейчас перестанем сидеть с мрачным видом, а с радостными лицами примемся за ту вкуснятину, что приготовила для нас мама». Настроение всей семьи резко поднялось, а обед они закончили так же весело, как это всегда было принято в доме Джарвисов. Джек, сидевший в своей комнате один, всего этого не видел. Перед его глазами снова и снова вставали несчастные лица, и ему становилось не по себе. «Вот сейчас-то они его точно вышвырнут!» Даже если старушка Потс придет в сознание до того, как его заберут в тюрьму и спасет его, Джарвисы ни за что не захотят, чтобы он остался у них. Если не считают, что он способен на такое, то как же они могут спать спокойно под одной с ним крышей? С какой стати они должны оставлять его у себя, если из-за него потеряют всех своих друзей, а отец и работу? Кто он был для них? Они ведь и копейки не получили за то, что приняли его в свой дом. Самые ужасные из его опасений, казалось, начали уже оправдываться. Он увидел подъезжающий к воротам автомобиль господина Льюиса. «Вот оно», — подумал Джек мрачно. «Слишком уж часто инспектор по делам несовершеннолетних появлялся за тем, чтобы забрать его от приемных родителей». Он слышал, как Дженни и Питера отослали в гостиную. Голоса на кухне зазвучали громче, но потом снова стихли самым зловещим способом. Когда спустя некоторое время господин Льюис вступил на лестницу, ведущую в комнату Джека, он был в плохом настроении. Ему пришлось ехать за 3-9 земель, да к тому же еще в свой законный выходной. Все эти годы он не видел от Джека ничего, кроме неприятностей. Когда на прошлой неделе он услышал, что семья Джарвисов хочет усыновить Джека, у него появилась надежда раз и навсегда избавиться и от мальчика, и от всех толстых папок его дела. Теперь же поджигатель снова умудрился полностью оправдать свое прозвище. Но эти приемные родители были так наивны и доверчивы, что все равно хотели его усыновить. Они верили в его невиновность, но господин Льюис знал Джека дольше, чем они. Он открыл дверь и оказался лицом к лицу с Джеком. Вид этого упрямого, мрачного мальчишки ни в коей мере не способствовал улучшению его настроения. «Он из самых отпетых», — подумал инспектор. «Такие, как он, не стоят ни усилий, ни моего драгоценного времени, которое я на них трачу. Сомневаюсь, что он вообще что-то чувствовал». «Ну, Джек», — начал он, — «ты в очередной раз по уши завяз в неприятностях, и на этот раз очень серьезных. Я с самого начала знал, что посылать тебя сюда было большой ошибкой. Эти добрые люди поистине не заслужили всех этих страданий». Джек знал, что он прав. И все же глубоко укоренившаяся в его сердце ненависть и презрение к этому человеку взяли верх, и он закричал: «Вон отсюда, жирная жаба!» «Поосторожней с выражениями», — пригрозил ему господин Льюис. «Иначе ты слова доброго не дождешься от меня на суде. Впрочем, вряд ли что-нибудь сможет тебя в этот раз спасти», — добавил он злобно. «Уходи!» — повторил Джек. Увидев сжатые кулаки мальчика, инспектор поспешно отступил к двери. Спотыкаясь, он сбежал по лестнице вниз. И в который раз его начало терзать ощущение, что он нехорошо обошелся с Джеком. Джек, парализованный яростью, стоял посреди своей комнаты. До него глухо доносился шум отъезжавшей машины господина Льюиса и возобновившегося внизу разговора. Его захлестнула волна безмерного, удушающего возмущения и отчаяния. Он был зол на всех и вся. На свою мать, бросившую его, когда он был младенцем. На всех своих приемных родителей, которые непременно рано или поздно его вышвыривали. На господина Льюиса, ни разу не проявившего к нему ни капли сочувствия. На полковника Уайта и господина Паркера. Но больше всего он злился на Джарвисов, которые привезли его сюда. Это они, выделив ему собственную комнату и подарив велосипед, добились того, что он распустил слюни. А сейчас, когда он в них так отчаянно нуждался, они отвернулись от него. Вдруг у него появилось ощущение, что весь мир был всего лишь жестоким футбольным матчем, где все стремятся подставить ему подножку, свалить в грязь. Не успевает он подняться, как все снова на него набрасываются. «Ну что ж», — процедил он сквозь сжатые зубы, — «мне, в общем-то, все равно». Сорвав со стен свои футбольные плакаты, он скомкал их, швырнув на пол вместе с комиксами. Разыскав пару спичек, он поджег эту груду бумаг. После этого он открыл окно, устроив приличный сквозняк, сунул кошелек в карман джинсов и выскользнул из дома. К тому времени, когда он пересек сад, перепрыгнув через забор, зашагал по дороге, из распахнутого чердачного окна уже тонкой струйкой тянулся дым. «Этот старый сарай сгорит во мгновение ока», — думал он мрачно. «Я, в общем-то, с самого начала собирался распрощаться с ним именно так». И тем не менее, при мысли о том, что вскоре от дома, где он был так счастлив, останется лишь груда обгорелых головешек, у него появилось неприятное чувство. Сначала он подумал, не взять ли ему с собой велосипед. Но оставить у себя хоть что-нибудь из подаренного Джарвисами было сверх его сил. «Если я пойду напрямик через поля, то успею к 7-часовому автобусу в город и сяду на поезд, идущий в Лондон, еще до того, как полиция начнет меня разыскивать». Денег, которые он накопил на поездку, ему хватит и на дорогу, и на продукты, а там начнется и его новая жизнь, жизнь преступника. «Все равно все уверены, что я способен лишь на это», — думал он. «Мне только остается, что доказать им, что я неплохо с этим справлюсь». Он быстро шагал по тропинке, стараясь держаться в тени изгороди, потому что было еще довольно светло. Взглянув на часы, он убедился, что до отхода автобуса у него оставалось еще много времени. На мосту через плотину он замедлил шаг. Сколько счастливых часов, жаркими летними днями они провели с Питером, сидя на берегу с удочками в низовьях реки. Сейчас, в марте, обильные дожди превратили реку в пенящийся бурный поток, с ревом низвергающийся с плотины. Что может быть проще – взять и прыгнуть вниз? Ну что хорошее ожидало его впереди? Он ведь наверняка, куда ни пойдет, все равно окажется в тюрьме. Никогда у него уже не будет ни леса, ни футбола, ни рыбалки. И самое ужасное – не будет Питера. Так почему бы не положить конец этой никчемной жизни вот сейчас, здесь? Река бушевала у него под ногами, когда он медленно начал взбираться на перилы моста. Пламя в комнате Джека добралось уже до занавесок, а каскады искр сыпались на кровать, когда в комнату ворвались встревоженные Джарвисы. Выйдя запереть кур на ночь, они заметили валивший из окна дым. Произошло это лишь спустя несколько минут после того, как Джек перепрыгнул через забор. «Нужно вызвать пожарников!» – в ужасе вскричала госпожа Джарвис. «Нет, нет, подожди!» – почему-то остановил ее муж. «Думаю, что мы и сами справимся с огнем. Собери все ведра в доме и быстренько пришли сюда Питера!» Он мужественно вступил в бой с пламенем, сорвав панельную обшивку с резервуара с водой, стоявшего в углу комнаты. В некоторых странах снабжение дома водой осуществляется не посредством нагнетательного насоса, а с помощью цистерны с водой, установленной на чердаке. «Спасены! В самую последнюю минуту!» – прохрипел он вместе с Питером, поспешно наполняя ведра водой. Пламя было потушено, но в комнате Джека все было вверх дном, в копоти и промокшее насквозь. Вся семья в растерянности взирала на то, что осталось от комнаты. Господин Джарвис, переводя взгляд с одного на другого, сказал: «Об этом никому ни слова». «Но ведь он наверняка поджег это все сам», — с несчастным видом пробормотал Питер. «Конечно, сам», — ответил отец. «Но я не хочу усложнять ему жизнь прежде, чем сам спрошу его, почему он это сделал. У него и без того довольно неприятностей». Все согласно кивнули. «В этом разоренном гнезде мы все оставим так, как есть. Пусть Джек сам решает, что он с этим будет делать. Новые шторы и обои ему придется покупать на свои деньги». В этот момент в дверь позвонили. Выглянув в окно, Дженни воскликнула: «Мама, там полицейская машина!» Мучимые сознанием своей вины, они все вместе спустились по лестнице и открыли дверь полицейскому Джонсону и полковнику Уайту.
1: «Вы позволите нам войти? Нам нужно переговорить с вами кое о чем», — сказал полицейский.
0: «Конечно, конечно», — откликнулась госпожа Джарвис и с тяжелым сердцем провела их в гостиную.
1: «Сегодня в 5 часов мне позвонили из больницы», — начал полицейский. «Мне сообщили, что госпожа Потс пришла в сознание и попросила пригласить к ней ее квартиросдатчика. Сотрудники больницы решили, что будет лучше, если при этом разговоре буду присутствовать и я». Ее рассудок был на удивление ясен. Она рассказала нам, как Джек с помощью лестницы добрался до окна спальни, чтобы спасти ее из пламени. При этом он подвергал риску свою собственную жизнь. Тем не менее, она настаивала на том, чтобы вернуться в дом и взять деньги. Она помнит, как он пытался ее удержать, но не в состоянии припомнить ничего из того, что произошло дальше. То есть события разворачивались точно так, как показал на допросе Джек. Полицейский сурово взглянул на полковника, который все это время был на удивление молчалив, и продолжал. Она была несколько обеспокоена судьбой своих денег, но когда полковник сообщил ей, что мальчик их спас, она попросила его лично передать Джеку ее сердечное спасибо. Полковник Уайт был не из тех, кто уклоняется от исполнения своего долга. Он громко откашлялся и сказал: «Мне кажется, что я должен извиниться перед Джеком. Очевидно, он вел себя самым достойным образом».
0: «Очень сожалею, но его в данный момент нет дома», – вежливо ответил почтальон.
1: «Ну, тогда пришлите его ко мне и поскорее», – приказал старый вояка. «Для меня очень важно, чтобы между нами не было никаких недомолвок. Думаю, мне нужно поблагодарить его и за то, что он привел дом в такое отличное состояние». «Ну, теперь это, конечно, все насмарку. Хижина сгорела дотла. Но, тем не менее, поразительны для такого маленького мальчишки результаты. И это все, как мне кажется, делал он без оплаты».
0: Эта речь далась старику не без труда. И теперь, когда он встал, чтобы идти, вид у него был поистине измученный.
1: «Состояние госпожи Потс значительно улучшилось», – добавил он, остановившись у порога. «Бедные медсестры не знают ни минуты покоя. Когда она окончательно поправится, я поселю ее в одной из квартир на центральной площади, оборудованных специально для пожилых людей. Пока же кто-нибудь присмотрит за ее кошками».
0: Он сел в полицейскую машину и снова стал самим собой, приказав полицейскому Джонсону отвезти его домой.
2: «Слава Богу!» – воскликнул почтальон, пытаясь обнять всех членов своей семьи сразу. «Гроза всей нашей округи оказался героем!»
0: Но их радость шла на убыль, по мере того, как они час за часом напрасно ожидали возвращения Джека домой.
2: «Да прекрати же, наконец, метаться, как тигр в клетке!» – жалобно попросил почтальон сына, когда часы пробили полночь. И Питер, и Дженни наотрез отказались идти спать. Они хотели непременно увидеть выражение лица Джека, когда он услышит, что все снова в порядке. Но Джека все не было. Дженни уснула на диване. А госпожа Джарвис так часто заваривала свежий чай, что пакет с заваркой опустел.
3: «Папа, с Джеком случилось что-то ужасное. Я просто чувствую это!» — не выдержал, наконец, Питер.
4: «Где же твоя вера, Питер?» — спросил почтальон совершенно спокойно.
1: «Еще и 2 часов не прошло после того, как мы молились, чтобы Господь Иисус охранял его. Теперь мы должны полностью довериться ему, в уверенности, что именно это он и делает. Джек, вероятно, просто спрятался где-нибудь, и его терзают мысли о пожаре, который он устроил на чердаке. Иди спать, сынок. Мы с мамой подождем, пока он придет домой».
0: Когда рано утром с онемевшими руками и ногами они с боем часов проснулись на своих стульях, госпожа Джарвис, разогревая молоко, спросила:
3: «Может быть, сообщить об этом в полицию?»
4: «Дай мальчишке время, хотя бы до вечера», — упрямо возражал ее муж. «И скажи детям, чтобы держали язык за зубами. Все это дело теперь в руках Господа», — добавил он и отправился.

0: Проверь себя. В ней мы хотим рассказать одну историю про мальчика Андрея. И наше желание, чтобы вы, наши маленькие слушатели, обратили внимание на себя. А как поступаю я? Андрей играл со своей собакой на берегу озера. Бросая палку в воду, он повелительно закричал:
1: «Дозор! Дозор! Сюда!»
0: Но собака неподвижно сидела на берегу, безразлично глядя то на Андрея, то на озеро. Маленький хозяин настаивал на своем. Он нашел другую палку и опять бросил ее в воду, скомандовав:
1: «Дозор! Вперед! Вперед! Какой ты бестолковый пес!»
0: Однако пес в ответ лениво растянулся на песке и закрыл глаза. Рассерженный Андрей начал бить собаку. Дозор нехотя полез в воду. Вскоре пес, отряхиваясь, вернулся с палкой в зубах. Андрей, довольный своим достижением, дал дозору кусочек сахара, похлопал его по мокрой шее и отправился домой. А за обедом Андрей с восторгом рассказывал:
1: «Мама, знаешь, сколько мне пришлось сегодня заниматься с дозором, чтобы научить его послушанию? Как это нелегко! Зато теперь он слушается меня!»
2: «Сынок, а разве ты имеешь право требовать от него послушания?»
1: «А как же! Это же мой пес! Дядя Ваня подарил его мне! Будку сделал я! Положил туда свежего сена я! 3 раза в день кормлю, гуляю с ним, чищу его, называю его «дорогой дозор». Неужели я не имею права требовать от него послушания? Конечно, имею!»

У меня есть тоже маленький мальчик. Мне подарил его небесный отец. Для этого малыша я делаю все. Шью, стираю, готовлю вкусную пищу, учу, постоянно молюсь о нем. Люблю и называю его «Дорогой Андрюша». Когда он болеет, лечу его и подолгу сижу у постели. Думаю, я тоже имею право требовать от этого мальчика послушания. Однако, к сожалению, мне часто приходится поступать с ним, как тебе с дозором.

0: Андрей слушал молча. Яркий румянец выступил у него на щеках. Ему стало стыдно. Но, переборов себя, он воскликнул:
1: «Мама, я люблю тебя! Я буду всегда теперь тебя слушаться, как дозор меня!»
0: «Сынок, между тобой и дозором большая разница. Тебе Господь дал разум отличать добро от зла, а дозор этого не понимает. Конечно, я могу заставить тебя слушаться, но мне хочется, чтобы ты был послушен без принуждения. И это не только мое желание, но и повеление Божие. Дети, будьте послушны родителям во всем, потому что это благоугодно Господу».
2: «Да, Господь хочет, чтобы мы были послушными своим родителям. Это заповедь Божия».

0: Мама, первое слово. Нежных малюток детей. Радость родимого крова, свет перекрестных путей. В горе любимая мама, скорый помощник и друг. Нет ее, горькая драма, скучно и мрачно вокруг. В ней утешение находит малый и старый всегда. Каждый по жизни проходит, милое слово твердя. Мама, о мама, как много в слове там чистой любви. Заповедь Господа Бога, к маме любовь прояви.
1: А теперь мы выучим золотой стих из Библии. Он записан в послании к Колоссянам, 3 глава, 20 стих. «Дети, будьте послушны родителям во всем, ибо это благоугодно Господу». А сейчас повторим. «Дети, будьте послушны родителям во всем».
2: «Дети, будьте послушными родителям во всем».
1: Ибо это благоугодно Господу.
2: Ибо это благоугодно Господу.
1: Колоссянам 3:20.
2: Колоссянам 3:20.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию передачу «Христианская семья». 6 часов – свидетельства. В 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Первая книга притч, 10 глава, 1 стих. «Сын мудрый радует отца, а сын глупый – огорчение для его матери». Второе место послания Ефесянам, 5 глава, стих 10. «Испытывайте, что благоугодно Богу». Короткие стихи. «Испытывайте, что благоугодно Богу». Я хочу сегодня большей частью беседовать с молодыми. Я хочу наше рассуждение сегодня немножко построим на одной истории из Евангелия. Это притча Иисуса Христа о блудном сыне. Детки, кто читал эту притчу о блудном сыне? Кто из вас читал? Поднимайте руки. Трое, да, читали только? Вы остальные не читали притчу о блудном сыне? Трое читали. А вы читали, девочки? Притчу о блудном сыне? Читали. А в каком Евангелии она написана? Молодежь, в каком Евангелии написана притча? Луки, в какой главе? 15 главе Луки. Правильно. Она единственная в Евангелии. Больше подобной нету, правда? Чтобы можно было там искать ее в Бытие или там в Псалмах ее искать. Она написана Христом в Евангелии Луки, в 15 главе. Христос описывает эту историю, этого отца, эту семью. И что там получилось? Что же получилось в этой семье? В этой семье был отец, мы читаем, были сыновья. Как и все, они быстро вырастают, наши дети, правильно? Оглянулся, и уже они выше тебя. Мы когда приехали в Америку, все мои старшие были вот такие, а сейчас уже я на них смотрю наверх. Быстро очень. И знаете, дети вырастают в семье, они всегда будут с нами или нет? Нет. Они уйдут. И в каждой семье, когда родители воспитывают своих детей, должны знать, что в определенное время эти дети от нас. Но эти детки должны уходить в свое время и должны уходить правильно, с благословением родителей, с радостью в сердце, с полным почитанием, удовлетворенные воспитанием в семье, отношением этой атмосферы в семье. И они когда будут своим деткам рассказывать, говорят: детки, я вырос в такой семье, где меня любили, где очень ценили меня, отец меня любил. Они своим детям будут рассказывать о своей семье, где они выросли. И я благодарю Бога, что я тоже в такой семье вырос, где меня папа любил, их уже нет, мама любила. Теперь я могу сказать, что Бог отца Авраама и Якова есть Бог моего отца также, которого уже нет. Но вот я хочу сказать, что эти отношения в семье между детьми и родителями, дети, они могут радовать сердце отца, приносить ему большую радость его сердца, а могут огорчать родителей, могут разбивать сердце родительское, могут делать по-американски это destroy, могут приводить большую печаль и в гроб сводить своих родителей. Это, к сожалению, так. И вот когда мы смотрим на это повествование в книге Луки, когда Иисус Христос сказал своим апостолам и всему народу, Он рассказывал, Он говорит, что этот сын, который вырос в доме отца, скажите, он все получил в доме отца? Он родительскую любовь получил или нет? Отец его любил или нет? Скажите, вы любите своих детей? Братья, старшие, матери, вы любите своих детей? А кто не любит своих детей? Есть такие здесь у нас? Я благодарю Бога, что мы в таком собрании, где любят детей. Их хотят, ими радуются, их благословляют. Это очень приятно. Вы знаете, что мы в таком мире живем, где не везде так.
И потому большое преимущество быть в народе Божьем, где любят детей, где отец радуется детьми своими, где мама этому рада. И вот этот сын, которого мы читаем, его нет имени, как называли этого блудного сына. Там называется блудный, притча о блудном сыне, как его называли. В одно время, когда он вырос, у него в сердце появилось такое желание, он подходит к отцу и говорит: «Достаточно, дай мне следующую часть имения». Мы читаем об этом, да? И отец разделил им имение. И через малое время он уходит из дома. Скажите, он правильно ушел или нет? Он женился уже или нет? Он своей женой ушел, да? Как это было? Он ушел преждевременно, и не так, как надо, он ушел из дома. Я хочу сказать всем вырастающим детям. У вас есть выбор. Вы можете радовать сердце своих родителей и можете их огорчать. Давайте посмотрим на эту историю. Что сделал этот сын, чтобы сердце отца своего родного разбить? Какие были пути, шаги к этому? Первое. Он отказался от его любви. Люди, которые таким образом покидают свою семью, они не просто говорят: «Дай мне мои деньги, я ушел». Они говорят: «Отец, с сегодняшнего дня ты мне не нужен, я буду сам устраивать свою жизнь. Я буду независимо вести, потому что я уже знаю, как это делать. И ты мне больше своими советами не нужен. И твоя любовь мне не нужна, которую ты оказываешь в этом доме для меня». И если вы хотите разбить сердце своего отца, можете так делать. Но вы знаете, что это будет большая печаль для родителей, когда вы скажете: «Я буду сам. Я сниму свой апартмент в 17 лет и уже буду жить без тебя. Я уже знаю сам, где моя машина, мои ключи, я знаю уже, я же сам». Когда вы преждевременно отказываетесь от любви отчей, от отцовской любви, вы этим большую печаль приносите своим родителям. Мало того, когда он пришел в это другое место жить, появилась новая компания. Я думаю, часто не раз они разговоры вели о своих. Знаете, как молодежь ведет разговоры о своих родителях? Одни говорят: «Слушай, что я терпел столько времени в доме этого моего так называемого отца? Я вам расскажу несколько анекдотов о нем. Я вам все, что видел, даже нехорошее в доме о нем». Все это выкладывают. Они на веб-страницах, они здесь в твиттерах, они выкладывают такие вещи о том, что нельзя никогда даже рот открывать. Если вы хотите ранить сердце отца, вы можете это делать. Но это однажды сделал сын Ноя. Он не думал об этом, что он сделал что-то плохое. И проклятие полегло на весь род Ханаана, потому что он сделал не то, что должно, против своего отца. Это очень серьезно. И когда этот сын это делал, он говорил: «Смотрите, друзья, я уже теперь свободный от этого». Он отказался от любви отца. Второе мы читаем здесь. Давайте мы посмотрим этот стих. Он пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое. Расточил имение свое. Кто собирал это имение? Это он заработал, этот молодой человек? Откуда у него эта машина, это BMW, это за 70 тысяч? Это он заработал? Нет. А эти девчата, которые с ним сидят там вместе и сейчас пьют, они думают, что все это его. Но это не его. Это отец. Своими руками он зарабатывал это все. Он с любовью думал: когда придет тот день, когда он положит руки на своего сына, будет благословлять его путь и скажет: «Сынок, я все это приготовил тебе, возьми, это твое». И знаете, я думаю, что имение отца, которое он имел, это не было заработано его собственными руками. И он, написано, расточил это имение. Он начал растрачивать то, что не ему принадлежало. Я как-то вспоминаю, похоронили как-то, в одной церкви мы были там, на Украине, брат Коля такой был у нас. Такие красивые сыночки у него росли, девочки.
Сын стал наркоманом. В Сакраменто они жили. И вот он часто приносил эту боль родителям, эту печаль, разбивал их сердце. И однажды, когда он приехал домой, они что-то там, он начал доказывать своим родителям. Лежали ключи на столе, он схватил эти ключи от машины родительской, вскочил в машину и уехал. Этот отец, он берет другие ключи, садится в другую машину, едет с ним догонять его. «Где ты? Куда ты поехал?» Он не отвечает на звонки. И этот отец Николай, он проехал только несколько улиц. И инфаркт разбивает его, и его проводили в вечность. Я знаю, что многие дети думают подобным образом в этой стране, где мы живем, что все принадлежит им, что все должно крутиться вокруг ихних интересов и ихних этих плотских запросов, которые родители должны обеспечивать им сполна. Но когда мы расточаем таким образом то, что не и нам принадлежит, дети, родители, молодежь, мы грешим против Бога. Теперь несколько слов скажем дальше. Третье, когда дети могут огорчать своих родителей. Давайте мы там можем несколько мест прочитать из этой же книги притч. Там много-много-много сказано. Например, разоряющий отца, слышите, молодежь? Разоряющий отца и выгоняющий мать, сын срамный и бесчестный. И глупый сын – сокрушение для отца своего. Слово «сокрушение» в украинском нашем переводе означает «зламанный». Где, например, место, где сокрушенное сердце, означает «зламанный дух». Вы ломаете дух своих родителей. Глупый сын – сокрушение для отца своего. Теперь следующее, что он здесь сделал. Он жил распутно, мечтает. Правильно, да? Здесь так написано. Что это значит? Он начал пренебрегать всеми духовными и моральными ценностями своей семьи. В его семье так не было. Отец не учил этого сына, что нужно таким образом жить, что можно гулять с девочками легкого поведения. Так не было. Он не учил его, что можно пить алкогольные напитки, пить пиво, можно все таким образом это делать. В их не было так в семье. Каждая семья имеет свои нравственные, моральные, духовные ценности. И у вас тоже так есть? Я часто работаю в американских семьях, и у них висят rules our family. Вы встречали такое? Да? Я часто читаю эти их rules our family. И когда вначале только я это заметил, я работаю и начал в своем сердце перечислять, думаю, а чего держится моя семья? Что является духовными ценностями в моей семье? Моральными, нравственными? Есть у меня это или я плыву так непонятно как? Просто. Могу я взять тетрадку, а вы можете, друзья, взять свою бумажку и написать дома себе, чего держится моя семья? Это просто вроде бы. Но вы увидите, как это будет тяжело для многих. Написать 5 строчек или 10, чего вы придерживаетесь? Вы скажете, этого не нужно. Мы Евангелие держимся. Это да. Это правильно. Но в практической вашей жизни, что вы делаете, как вы осуществляете в своей семье это Божье Слово? Напишите это, возьмите. С своей женой, с детьми сядьте. С чего вы держитесь? Однажды один отец говорит, детки, в наших поколениях никто не будет пить вина. Знаете, кто это в Писании? Хотя это отец этих, которые жили, да, вместе с народом израильским, они жили. И знаете, когда люди делают такие вещи, такие решения ради Господа, ради Христа, вы скажете, ну нет такого в Евангелии, вот не было, вот там они пили вино, все. Друзья мои, есть ли в нашей жизни то, чего мы стараемся держаться ради Христа? И если люди это делают ради Христа, какое-то воздержание, чего-то отказываются, Господь благословляет таких детей, такие семьи, таких людей, когда они от чего-то держатся ради Христа. И в данном случае это касается морали.
Давайте приведем пример из Писания. Например, из Писания это Старого Завета возьмем семью Давида. У него было много детей. И у него был сын Авессалом. Вы читали об этом сыне, да? Это сын Авессалом? Он был очень красивый сын. Мало таких было в Израиле. Он был действительно загляденье у Давида. И Давид радовался, когда его видел. Но, наконец, этот сын сделал то, что вы знаете, и все читали из Писания. Он восстал против своего отца. Он нашел себе советников. Он завел себе народ, он начал крадываться в сердце израильтян. И получилось так, что отец в один день узнал, что ему нужно пешком, без чемоданов, без машин, уходить из дома своего собственного сына. Вы скажете, как? Это было радостно сердцу Давида? Это была большая печаль? Конечно, была это большая печаль. Все народ израильский смотрел, что царь уходит с царства, с дома собственного, сын его выгоняет. Я не встречал подобного. Я знаю, как это было на сердце Давида. Сын, который он любил, сына своего. Сын, которым он радовался, и ради этого сына он уходит из дома. Потому что сын думает его убить, своего отца. За что? Что сделал плохого Давид своему сыну? Не было, мы не читаем. И вот такое сердце человека, мужа Божия Давида, оно разбито. И вот заметьте, когда Давид уже ушел, и когда в Иерусалим пришел Авессалом, они имеют совещание. Какое совещание они имеют там, между собой Авессалом и его советники? Что такое сделать, чтобы Давида разбить его сердце до конца, его мораль, его духовные ценности? Что такое придумать? И что они придумают? Ты, говорит, палатки поставь наверху, чтобы все видели. И гуляй с его женами, с его наложницами, чтобы все это было на виду, показывалось по всем экранам. Это разобьет твое сердце. Он инфаркт получит от этого. И они это сделали. И когда Давид это видел, и израильтяне это видели, это действительно разбило его сердце. Он знал, что в семье так нельзя. Что те, которые так делают, земля не может носить таких детей. Когда он это увидел, Давид, он знал, что его сын погибнет. Он знал, что тот, что если дети так делают, они не могут не остаться наказанными Богом. Бог не может так просто смотреть на эти вещи. Я как-то рассказывал вам, когда я был в одной семье, я видел, как сын разговаривает своим грубо своими родителями. Он так их унижал и разговаривал с ними. Я говорю, слушай, Эдик, тебе такие вещи так не пройдут. Я вам рассказывал как-то этот пример. Может быть, здесь, не знаю. Так нельзя. Что сегодня? Он имеет 135 лет осуждения и сидит в тюрьме около Лос-Анджелеса. Ему дали пожизненное почти больше за некоторые вещи. И он пишет письмо из своей тюрьмы и говорит, я знаю, почему я сюда попал. Начало моего греха и всего то, что произошло в жизни, было неправильное отношение к родителям. Было то, как я относился к своим родителям. Это было начало. И то случилось в жизни Авессалома, когда мы читаем, когда он это сделал, и когда случилась беда, когда его убили. Что делает Давид? Он ходит и плачет. Сын мой Авессалом, почему ты разбил мое сердце? И вот Писание говорит так, притча 19:13. «Родил кто глупого себе на горе, и отец такого сына не порадуется». Последнее, что разбивает сердце отца, когда дети не умещают один другого. Это началось еще с семьи Адама и Евы, когда было братоубийственная война. Это мы видим в этой семье, когда целая история, она кончается, когда приходит сын, раскаявшись, когда отец его обнимает, когда он понимает, что нужно сделать, чтобы поднять этого человека, что нужно одеть его, что нужно прикрыть его наготу, срамоту его, нужно любовью покрыть его сердце, когда он кается. А старший сын его не принимает. Я знаю, что людям
тяжело родителям это видеть, когда дети не вмещают один другого. Когда нет любви братской между детьми. Братья и сестры, я хочу сказать, что таким же образом мы можем причинять боль и ранить сердце Небесного Отца. Независимо от возраста, от поколений, дети ли, старшие ли, молодежь ли. Наши отношения с Небесным Отцом, они имеют то же самое. И то же самое ступени, когда мы отказываемся от Божьей любви, когда мы начинаем то, что сделал Адам с Евой, независимо принимать решение от Бога. Мы сами можем думать, есть ли от дерева познания добра и зла или нет. Это мы тоже все это можем делать. И когда люди отказываются от любви Небесного Отца, они причиняют сердцу Иисуса и Бога боль. Знаете, мы иногда думаем так. Вот мы спасены, и Царство Небесное нас ждет. Но спасение никогда не является самоцелью. Бог нас не спасает ради того, чтобы мы в ад не попали, и все. А зачем? И все Евангелие, которое я читаю, все Евангелие, оно говорит, для того, чтобы мы вели богоугодную жизнь, испытывайте, что благоугодно Богу. Что это значит простым языком? То, что радует сердце Небесного Отца. То, чем доволен Христос. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Что это значит? Он смотрит и говорит сатане, посмотри на раба моего Иова, как он хорошо живет, богобоязненный, удаляющийся от зла. И это так приятно Богу, говорит мне, все ангелы на это смотрят. И сатана смотрит, говорит, как это хорошо. Мы иногда думаем, что мы спасены, вот Бог там-то далеко, а мы уже все, уже в небо и все. А как на земле? И Писание говорит, вы испытываете что угодно Богу, вот так то и делайте. Что радует сердце Небесного Отца? Что доставляет Ему несменную славу и умножает славу, которая будет в небесах? Второе, чем можно Господа огорчать, то, что мы говорили, когда мы расточаем Божье имение, все для этого мира. Это просто, я скажу коротко. Что Бог нам всем даровал жизнь, которая неповторима и уникальна каждого из нас. И Бог каждого из нас любит по-особенному, каждого из нас. И Он говорит, та жизнь, она очень ценна. И эту жизнь ты не можешь потратить на эгоистические цели, для мира этого. Этого нельзя. Ты трать его для Христа, во славу Божию. Что делаем мы? Бог дает здоровье, растрачивает ее люди. Правильно? На многие вещи, которые... Бог Господу не угодно. Бог дает все, что связано с земными нашими приобретениями. Бог дает нам средства, дает где жить, дает нам чем пользоваться, воздух, которым... Господь нам все это дает. И Бог говорит, все, чем ты пользуешься, употреби для славы моей, чтобы я мог радоваться. И когда люди этого не понимают, когда люди пренебрегают этим, они расточают это все для мира. Поймите, расточает для мира, обкрадывает Небесного Отца, не только земного обкрадывает. Мама смотрит на аккаунт, и регулярно у нее не встает $70 на аккаунте. Она не может понять, откуда, что происходит, и суммы большие идут. Оказывается, ее сын, он так любит видеоигры, и ему уже нет удовлетворения тем, которые на интернете, ему нужно покупать. Те, которые более острые, более затягивают его, они объединяются в компанию, верующие дети, и они обкрадывают своих родителей. И мама, и с папой не знают, что происходит в их семье. И они не знают. И когда они об этом узнали, говорят, сынок, как? А он уже зависим. А видеозависимость игр, от игр хуже, чем зависимость от наркомании. Ее трудно лечить, ее практически нет лечения. Это и беде. Обкрадывают своих родителей. Я знаю, что таким подобным образом, когда мы это делаем, мы расточаем имение, то, что Бог нам дал, что, чем мы пользуемся для этого мира, для дьявола, для его слуг мы это делаем. И Библия говорит, если ты дитё Божие, если ты юноша, если ты девица, знай, что каждый такой поступок, он огорчает не только земных родителей, ты идешь против Небесного Отца. Ты разрушаешь его имение. То, чем Бог дал тебе пользоваться,
Ты не можешь умирать в 27 лет от наркомании, потому что здоровье Бог тебе дал для того, чтобы ты Господу служил, чтобы ты мог радовать ангелов Божьих твоей жизнью и всех присутствующих на земле, с которыми ты живешь. Вы это знаете? И теперь давайте посмотрим немножко на Божьи ценности, да? Мы говорили о том, что у Бога, как и у всех людей, есть свои духовные ценности, моральные и нравственные ценности. Господь это определил. И за ними Божья любовь стоит. Он говорит, я это тебе дал, это в Библии, я все тебе дал, потому что я тебя люблю. Это моя суть Божья. Этим я ценю, что для меня дорого, для Бога. Я говорю, тебе открываю это. Ты можешь так делать, человек? И когда мы идем против Божьих моральных ценностей, против духовных ценностей, знаете, сейчас нет времени, я могу вам много рассказать, как это все делается в семьях, и как держатся люди чего-то ради Господа, и ради Господа они от чего-то отказываются или нет. Мы живем в стране, где все сейчас позволяется. Друзья, мы далеко дойдем. Очень далеко. Очень далеко дойдем. И потому я хотел бы, чтобы вы решили, и я, и все мы вместе с вами, для каждой своей семьи, чего мы держимся ради Христа. И сейчас, когда многие начинают употреблять алкоголь в своих семьях, когда многие думают, что оружие им нужно в их семье, когда многие думают, что казино не так страшно, потому что туда можно заезжать, потому что там мы видим других верующих. И я не хочу вам перечислять многие-многие вещи, которыми начинают люди жить, наша молодежь, семьи некоторые и так далее. И я говорю, что эти вещи, они противны Божьим ценностям. Божьим моралям, Божьим устоям. Если в каждой семье приходит ваш сын и закрывается в комнате с girlfriend, и это правит, и отец не должен даже постучать, что они там делают. Это беззаконие. Это приносит большую печаль Божьим установлениям, не только в семье христианской, а Богу. Потому что Бог так не говорил. Он видел эту проблему, и однажды в народе израильском Он сказал, возьмите, идите в те палатки, где они правят, позакрывались в этих палатках, и убивайте тех, которые с мадиатянами там начали этот грех. Вы знаете об этом? И потому Бог говорит, жизнь, которая посвящена Богу, она должна быть в соответствии с Божьими моральными, духовными и нравственными ценностями. Теперь несколько слов в заключение. Я хочу сказать, как можно радовать сердце отца. Ну, во-первых, когда сын блудный, он начал искать общение с отцом. Он хотел возвратиться в отчий дом. И Писание говорит, что он начал нуждаться снова в отце. Люди, которые начинают нуждаться в Боге, отце своем земном, небесном отце, мы сейчас говорим, когда они начинают это понимать, мне он нужен. Мне его любовь нужна, его прощение, его сила. Они на правильном пути. Господь когда-то видит, что вы идете от греха к Богу, что вы нуждаетесь в Боге. Первое блаженство говорит, блаженны нищие духом, в переводах других, блаженны нуждающиеся всегда в Господе. Те, которые нуждаются в Боге, Бог радуется этому. Это осчастливляет его сердце, и он имеет большое радостное переживание. Дальше мы читаем, что когда дети начинают быть послушны отцу. Колоссянам 3:20 сказано, «Дети, будьте послушны родителям своим, ибо это, как там написано, благоугодный Богу». Да? Это радует Бога, когда дети послушны родителям. Слышите, дети, молодежь? Вы скажете, ну, это только папа, мама моя этого хотит. Это Бог этого хочет, чтобы вы были послушны родителям. И когда вы им послушны, это радует сердце Божие. Хотите, чтобы Иисус Христос радовался? Слушайте своих родителей. Следующее. Радуйтесь всегда радостью своих родителей. Знаете, сегодня такое мы время живем, чтобы дети отдельно радуются, а родители отдельно. Родители едут где-нибудь отдохнуть. Они говорят, то-то-то мы уже с вами нет. Родители делают какое-то там радостное торжество маленькое семейное. То вы себе сами, мы уже сами. Нет. Радуйтесь радостью ваших родителей, пока вы с ними. Всегда. И когда есть возможность радовать их сердце, чем они радуются, что их радует, будьте с ними. Не просто звоните им тогда, как вы там, а будьте с ними, радуйтесь их радостью.
Это будет большая радость для родителей, если вы будете так делать. И следующее скажу, что любить своих братьев и сестер в семье – это тоже радует сердце родителей. Они очень довольны. И Бог, Небесный Отец, очень доволен, когда верующие друг друга любят. Когда Божья любовь братская в церкви присутствует. Когда нет группировок, когда они делятся, когда Божья любовь открывается для мира этого. Потому что дети Божьи друг друга любят. И Бог этим радуется. И если мы хотим осчастливить сердце Небесного Отца, мы должны так жить. Он говорит, посмотри на моих детей. Вот эта церковь, они любят друг друга. Они не просто приходят в воскресенье, чтобы так 2 часа провести. Они любят друг друга. Я знаю, что это очень важно. Много раз апостол Павел писал, например, дабы приношение язычника, он говорит о своем служении, было благоприятно Богу. Дальше. Его личная жизнь, он говорит, я стараюсь ходить так, чтобы быть ему угодным. Я хочу, чтобы вся моя жизнь была угодным Богу. Потому, заканчивая наше собрание, сегодня мы приходим к этому такому вопросу большому. Как нам устраивать свою жизнь христианскую, каждодневную, в быту, в Церкви Божьей? Или мы будем радовать, радуется нами Бог? А дайте ответ на этот вопрос. Вот каждый себе, семья, каждая. Вот наша жизнь, она радует сердце Бога? Бог радуется, смотря на нас, то, что мы делаем. Как мы живем, как отдыхаем, как мы работаем, как мы относимся друг к другу в семье, к детям и так далее. Если у нас то, чего может нам избавиться надо, мы недавно с семьями рассуждаем, они знаете, что говорят? Как нам избавиться от крика в семье? Я говорю, послушайте, можем мы так жить в семьях, чтобы не кричать друг на друга, чтобы не на повышенных тонах говорить? Они говорят, не, ох, это очень тяжело. Нет, есть то, что может христианская семья применять в своей жизни, что радует сердце, что благоугодно Богу. Такое дети не все слово понимают, правильно? Что такое благоугодно Богу? Поэтому я сегодня говорю этим словом, что радует сердце Небесного Отца. Что Ему угодно, что, чем Он дорожит, Небесный Отец. Вот то надо делать. И поэтому, когда вот мы расходимся с собрания наши, когда сейчас мы помолимся Богу, я хотел бы, чтобы мы этой молитвой молились. Господи, дай мне мою жизнь так построить, чтобы меня вдруг не стало. А почему Еноха вдруг не стало? Почему его не стало? Бог его взял. А почему Бог его взял? Он получил прежде своего переселения, что угодил Богу. Слышите? Это простое место, но евреям сказано, это секрет, почему вдруг его не стало. Он не просто жил ради того, чтобы в ад не попасть, чтобы в раю быть. Он ходил каждый день, каждое свое дело, всю свою мораль, духовные ценности, нравственные, имение Отца Небесного. Он думал, Господи, я хочу жить так, чтобы Тебе угождать. Испытывайте, что благоугодно Богу. Братья, сестры, я хочу от всей души вам этого пожелать, как и себе. Мы очень трудное время живем. Очень христианство расползается так, знаете, встает похожим на послание Тимофею, когда дети непослушны родителям, когда много себелюбия, эгоизма и всякое то, что мы читаем, перечислено. Когда это начинает составлять суть христианских общин, друзья, каждый из нас должен думать о том, что угодно Иисусу Христу. Вот к этой молитве я вас сейчас приглашаю. Если у вас есть на сердце эта молитва, давайте вместе прославим и помолимся об этом Богу. Аминь.

«Люби ближнего твоего, как самого себя». Евангелие Матфея, 19 глава. Красавица. Лежу в больничной узенькой палате, беспомощно, как малое дитя. Лекарства, запах, жесткие кровати, мгновения тянутся, а не летят. Вокруг страдания, слезы, стоны, вздохи. Больные еле дождались утра. Она вошла в палату ветром легким, как ангел в белоснежном, медсестра. Как будто в темноте зажглись нам свечи, сестричка милосердия пришла, а если ангел рядом, сразу легче. И я сестричку эту так ждала. От резкой боли голова кружилась, казалось, что не разорвется круг. Сестричка надо мною наклонилась, и я про боль свою забыла вдруг. Красавица, не оторваться взору, пушистые ресницы, а глаза, как синие глубокие озера, в которых отразились небеса. И локон шелковый из-под косынки, и очертания губ, и взлет бровей, и бархатная кожа, не морщинки. Красавица, и все прекрасно в ней. Лицо другое рядом было б серым, а это идеал всех женских лиц. Изъянов нет, ни черточки неверной. И где такую красоту нашли? Но я недолго ею любовалась. Признаюсь вам, была оглушена с красивых уст слетевшими словами. «Ну что тебе? Терпи, ты не одна!» В глазах, озерах столько укоризны, сердитым был румянец на щеках. «Вон сколько вас, изнеженных капризных! Захочешь пить — на тумбочке стакан!» Сказал мне ангел так и отвернулся. Я поняла, что этот ангел злой. До тумбочки пыталась дотянуться и на пол пролила стакан с водой. А боль ко мне вернулась с прежней силой и в каждой клеточке моей жила, но помощи я больше не просила и медсестру к постели не звала. Я, слезы пряча, думала: «О, Боже, ну почему лицо и сердце врозь? Нет, красота красивой быть не может, когда таится в чьем-то сердце злость». А вечером пришла сестра другая, красавицей картинной не была. Она своими чуткими руками помочь больным старалась, как могла. Поправила подушку у кого-то и жаждущему подала питье. Не просто делала свою работу, но сердце отдавала нам свое, как добрый ангел возле нас трудилась и отступала боль от наших ран. Мы спали, что-то светлое нам снилось, но не спала сестричка до утра. И после долгой и бессонной ночи она к моей постели подошла, спросила меня ласково: «Пить хочешь?» Стакан воды холодной подала. Я той воды не пробовала слаще, я приняла ее из добрых рук. Красавицей считала настоящей дежурившую ночью медсестру. Ее лицо уставшее светилось, в нем каждый видел только доброту. Я не сестру,

Когда спросила, и где нашли такую красоту? Была она приветливой и милой, лицо ее я помню до сих пор, а первую красавицу забыла, мелькнет лишь в памяти холодный взор. Красивыми рождаются нечасто, но честь невелика красавцам быть, когда красивые не учатся любить, когда их сердце к людям безучастно. Зачем лицо красиво?

«Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Притчи 1:8-9.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

дорогие друзья. А сейчас предлагаю вашему вниманию послушать свидетельство Марии Имановой. Воспоминания о 42 годах моей жизни без Бога, я ужасаюсь. Какая я была ярая безбожница. С 18 лет коммунистка, была парторгом, имела диплом атеиста с отличием. А какие я рефераты писала, ведя борьбу с религией, когда училась в университете марксизма-ленинизма. До такой дерзости дошла, критиковала Библию, не прочитав ни одной страницы из нее. Жестокими методами боролась я с верующими родителями моего мужа, когда они приобщали к Богу моих сыновей, в которых я своими собственными руками убивала ростки добра. Но покойный мой свекор, он умер в 1983 году, плакал, молился за меня и говорил: «Не пройдет много времени, как ты будешь сожалеть о твоем отношении к Богу. Вот вспомнишь тогда мои слова. Бог все равно тебя любит, и Он не оставит тебя без покаяния. Теперь я восхищаюсь Его верой. Как Он любил меня! Но тогда я не хотела Его слушать, смеялась над Ним и говорила, что я никогда не сойду с ума, как они, баптисты. Баптисты в моем представлении были тогда неграмотные, забитые старики и фанаты. И только спустя 8 лет после смерти свекра я поняла, свекор был прав. Все слова его исполнились. На молитвы его Бог ответил моим покаянием. И когда я после моего обращения к Господу, по милости Божьей, оказалась в июле в 1991 году в Москве на евангелизации Билли Грэйма, Господь показал мне, как много среди его последователей молодежи, интеллигенции, людей разных национальностей. Всю неделю пребывания там я плакала слезами радости и благодарила Господа за Его милости. Приходят к Богу по-разному, но чаще в горе, реже празднуя. Этими словами теперь я всякий раз начинаю свидетельство о моем обращении к Богу. Я не знаю ни одного случая, когда, празднуя и наслаждаясь земными удовольствиями, человек пришел бы к Богу. Да, действительно, только горе, печаль, скорбь часто отрезвляют человека-безбожника, какой была и я. Жизнь моя текла обычным порядком. Все вроде бы было нормально. Шел 1987 год. Старший сын Андрей служил в армии. Второй сын Алеша учился в школе. Муж офицер служил в горвоенкомате. Я работала преподавателем в профтехучилище. И всем нам на радость росла двухлетняя дочка Таня. И вдруг в жизнь нашей семьи нежданно-негаданно 23 сентября 1987 года врывается горе. Старший сын ранен, пулевое ранение в полость живота, и состояние его безнадежное. Меня как электрическим током пронзило это сообщение, и в одно мгновение сердце мое наполнилось сознанием моей вины в этом горе. «Господи!» — упала я на колени и в слезах взывала к Богу. Впервые так осознанно. «Господи, это я виновата! Это за мои грехи, за грехи нас, родителей, Ты наказываешь детей моих! Прости меня, Боже! Если Ты только смилуешься надо мною, если Ты меня простишь и оставишь сына моего живым, то я до конца дней моих буду служить Тебе, буду Тебе послушна». И Бог услышал тогда мою материнскую молитву и сохранил жизнь моему сыну, бывшую на волоске от смерти. И в те 7 месяцев, проведенные с ним по больницам и госпиталям, я старалась быть послушной Богу. О, как я стремилась к этому послушанию! Но вот зажили раны у сына, привезла я его домой. Все хорошо, и богобоязненность моя кончилась. Теперь можно и праздники праздновать, как и раньше, в веселом застолье, где о Боге и не помышляют. Да и зачем мне теперь Бог, сын-то жив, здоров? И я снова душа всех компаний, самая веселая и остроумная тамада на всех вечеринках и банкетах, мастер рассказывать и сочинять анекдоты. Но где-то в глубине души совесть меня мучила.
и голос Бога напоминал мне о моем обещании. Но для меня, наверное, мало было одного горя. Чтобы отрезвить меня, потребовалось и еще. И вот оно, очередное горе. В 1989 году страшные болезни настигают моего второго сына. Врачи ставят ему диагноз — 3 раковых заболевания крови. То, что я пережила в те месяцы, не могу описать. Даже ноги мои не слушались меня. Я стала с трудом передвигаться. 2 месяца проездила я ежедневно в областную больницу, 150 километров от нас. Постоянно в сумочке у меня был Новый Завет. Но читать у меня то времени, то настроения не было. И опять я начала просить Бога о прощении, об исцелении моего сына. Но физическое состояние мое было такое, что сил не хватало уже и молиться. И я мечтала о том, чтобы умереть вперед сына, чтобы не пришлось его хоронить. И вот накануне того дня, когда у сына должны были брать пункцию костного мозга, я вижу сон. Какая-то маленькая железнодорожная станция. Поезд, много людей, все спешат сесть в этот поезд. И я со своим сыном Алёшей тоже спешу. Сын уже влез в вагон, а я никак не могу. Не хватает сил уцепиться за поручни, а ступеньки вагона высоко от земли. И я уже плачу, поезд сигналит, отправляется. И вдруг кто-то меня так осторожно подталкивает сзади и помогает мне влезть в вагон. И вот я бегу по всему поезду, ищу сына. Вижу много знакомых, сочувствующих мне. А я бегу, плачу и кричу: «Алёша, Алёша!» И чувствую, как незримо кто-то за мной следует и как бы успокаивает меня. Повернулась, никого нет. И вот последний вагон. Открываю дверь тамбура и вижу качающиеся сцепления, соединяющие вагоны. А между этими сцеплениями большой разрыв. И я думаю, тут можно упасть на рельсы. И я решаю переползти через эти сцепления. И вот кто-то берет меня сзади за плечи и говорит: «Становись на колени, доставай, что у тебя в сумочке, и читай, и молись». И я достала Новый Завет и стала читать. Читаю, плачу, а потом только смотрю на открытые страницы и прошу: «Господи, помоги мне найти Алёшу, Господи, если только Ты оставишь его живым, то я всю жизнь буду Тебе послушна». И вдруг открывается дверь вагона, и вот он, мой сын. Он обнимает меня, мы с ним плачем, и уже звенит будильник. И я уже и во сне, и наяву заставляю себя досмотреть и дослушать, и слышу голос того, кто поставил меня на колени: «Вера твоя спасет детей твоих». С этой надеждой я и поехала к моему сыну в тот тяжелый день, когда у него под общим наркозом, ему было тогда 14 лет, брали пункцию. Спустя неделю врачи сообщили нам, что ни одно из подозреваемых раковых заболеваний крови не подтвердилось. Выявлено было вполне излечимое заболевание крови, которое вскоре прошло. Но и это испытание не продержало меня долго в послушании Богу. Спустя полгода все вернулось на круги своя. Как же трудно мне было расстаться с этими ложными прелестями греховной жизни. И вот новое потрясение. Муж. В 1990 году запил муж. Да так сильно, что дело дошло до психбольницы. Белая горячка. Через 3 дня, как его туда отправили, поехала я с 5-летней дочкой навестить его. И когда увидела его, сердце мое содрогнулось от ужаса. Это было что-то страшное в образе человека. Сыновья, навестившие в тот же день отца, тоже были убиты увиденным. И опять я упала на колени и просила прощения у Бога и у сыновей. Старший сын в недоумении спрашивает: «За что ты, мама, винишь себя? Разве ты ему в рот заливала? Он же сам дошел до такого состояния». А я им отвечала: «Да, детки мои, я виновата во всем.
Я уже 2 раза обещала Господу служить Ему, а сама до сих пор далека от Бога. Еще я виновата в том, что проклинала отца вашего, когда он пил. А ведь я знала, что так делать нельзя. Бабушка Таня, свекровь моя верующая, предостерегала меня, а я ее не слушала. Простите меня, дети, Господи, прости Ты меня, исцели моего мужа. Теперь я наконец-то поняла, Боже, что Ты меня любишь и хочешь, чтобы я Тебе была послушна. После этого я почувствовала облегчение. Я прониклась искренней любовью и состраданием к моему мужу. И когда его привезли из психбольницы, еще нездорового, то все знакомые и родственники, приходившие его навестить, уходя, сочувствуя, говорили мне: «Горе какое! Ведь он уже не отойдет. Все, конец ему». Меня раздражало такое их сочувствие, и я им говорила с уверенностью: «Не смейте так даже думать. Я верю, что муж мой выздоровеет, и еще лучше будет всех вас. Вот посмотрите, и я в этом уверена, потому что я молю Бога». Так оно и случилось. Выздоровел муж, бросил пить. А тут, спустя 2 месяца, в наш город приехали верующие из Белгорода, во Дворце культуры, проводившие евангелизационное богослужение, о котором я узнала из газеты. И я туда пошла. 2 часа я слушала и плакала. Особенно тронула меня проповедь Николая Николаевича Кушнарева. Я все думала: «Господи, откуда он все про меня знает? 2 часа говорит и все про меня». А когда пригласили к покаянию, подняться на сцену и получить новые заветы, то почти весь зал ринулся туда. И я не могла туда пробиться. А мне так хотелось поговорить с этими людьми, так хотелось быть вместе с ними и так же смело проповедовать, петь, славить Господа. И я тогда, стоя в зале, просила: «Господи, сделай так, чтобы эти люди, эти верующие, стали моими друзьями». И тогда я решила: в следующее воскресенье пойду в молитвенный дом. Но враг душ человеческих ставил мне преграды, и подряд 3 воскресенья я никак не могла попасть туда. Но желание мое было велико, и решение твердо. И уже в декабре 1990 года с великой радостью я впервые переступила порог дома молитвы. Сидела на самой задней скамейке, рядом со своей свекровью. И опять все собрание плакало, так как меня Бог обличал в том, что я так долго собиралась прийти сюда. После собрания меня все приглашали приходить еще, а я, уходя, чувствовала себя виноватой и сама себя спрашивала: «Ну почему ты сегодня не вышла и не покаялась?» И сама себе обещала: «В следующий раз обязательно это сделаю». А следующий раз пришелся на 6 января 1991 года. В середине собрания, во время проповеди, вдруг ноги мои сами понесли меня вперед к кафедре. Проповедующий брат удивился моей просьбе. «Я хочу помолиться», — прервал проповедь. Я встала на колени, и, не зная, откуда у меня столько слов нашлось, и я так долго молилась, просила прощения у Господа, все рассказала, как долго и как трудно я шла к этой молитве, как крепко держал меня лукавый. 6 января 1991 год — самый счастливый день в моей жизни. Я встала с колен, и все меня поздравляли, все радовались. Свекровь мою тоже поздравляли и говорили: «Какая ты счастливая свекровь! Твоя невестка покаялась!» Потом много пели. Особенно мне запомнился и полюбился псалом «Прости меня, хоть нет прощения, а смерти лишь достоин я». Муж мой с радостью принял мое обращение к Господу, хотя он пока еще не обратился к Богу, но сыновьям приказал не насмехаться над моей верою, на что старший сын ответил: «Да ты что, папа, да мы все радоваться этому должны. Дал бы Бог, чтобы мы все вместе с мамой были там». Радость спасения еще более умножилась после принятия святого водного крещения —
А через год после моего обращения к Господу покаялись мои мама и Золовка. Все это время следования за Господом, жизнь моя наполнена радостью. У меня теперь в каждой стране мира есть родственники, мои братья и сестры во Христе. Я имею письменное общение с 50 детьми Божьими, проживающими в разных странах. Редкий день, когда мой почтовый ящик бывает пуст. Получаю очень много писем, бандеролей с духовной литературой. И за все сердечно благодарю моего Господа, который вытащил меня из тьмы, даровал эту прекрасную жизнь, наполненную смыслом. Жизнь с Богом. Что может быть лучше? Каждый новый день встречаю с именем Бога в сердце и на устах. И много чудес сотворил Господь в моей жизни. Одно из них — недавно Господь исцелил порок сердца у моей уже 8-летней дочки. И теперь мы вместе с дочкой славим Господа и возносим к Нему наши молитвы. И не перестаю благодарить Господа моего и Спасителя за милости Его и заботу и покой, за радость жизни, которой нет конца, за веру, за надежду,

0: момент творения.
1: Гора Сент-Геленс изумляет ученых. В 1980 году на горе Сент-Геленс произошло немыслимое силоизвержение вулкана, оставившее огромный безжизненный шрам на лице Земли. Исходя из того, что эволюционный процесс протекает медленно, ученые предположили, что жизнь на этой территории возродится лишь спустя поколения. Однако служба охраны лесов Соединенных Штатов сообщила, что практически все виды живых существ, обитавших в районе горы Сент-Геленс до извержения вулкана, вновь заселили эти места спустя всего лишь 5 лет после катастрофы. Правда, в большинстве случаев численность популяции животных после извержения уменьшилась. И все-таки ученые изумлены тем, как стремительно восстановилась жизнь на горе Сент-Геленс. В этих событиях были задействованы самые неожиданные факторы. Например, суслики, роя тоннели, смешивали землю с верхним слоем вулканического пепла. Молодые саженцы, защищенные от взрыва толстым слоем снега и обломками деревьев, положили начало новому лесу, который вырос за последние 5 лет. Рыба в озере Спирит тоже появилась всего через 5 лет после извержения. Возрождение жизни на горе Сент-Геленс ясно показывает расхожее представление о том, сколько времени необходимо для восстановления популяции живых организмов, стоит кардинально пересмотреть. История горы Сент-Геленс помогает убедиться, что библейские утверждения о молодом возрасте Земли вовсе не лишены оснований. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Легко любить на расстоянии и добро искать слова, в разлуке уделять внимание, тоску почувствовав едва. Легко тянуть друг другу руки, когда не виделись давно. Легко, когда чужие муки в твое не смотрятся окно. Легко, когда мольба и стоны тебя не будет по ночам, когда вся близость в телефоне или в строчках редких телеграмм. И кажется стабильны чувства, и Божий на душе покой. Ведь так легко, без всякой грусти, с собою быть самим собой. Но жизнь не только из улыбок и пузырьков приятных слов. Среди потери, среди ошибок на помощь восстает любовь. Способная принять любого и вместе горе претерпеть, она близка не только словом. Объятия не разрушит смерть. Она не любит расстояний. И за тобою по пятам пойдет и ночью в Гефсиманию, и скорбь с тобой разделит там. И все перенеся, как прежде, лишь только сблизиться с тобой от своей веры и надежды, даря покров свой и покой.

«Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Притчи 1:8-9.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы.

Глава 13. Книга притчи Соломоновых. Мудрый сын слушает наставление отца, а буйный не слушает обличения. От плода уст своих человек вкусит добро, душа же законно преступников — зло. Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится. Праведник ненавидит ложное слово, а нечестивый срамит и бесчестит себя. Правда хранит непорочного в пути, а нечестие губит грешника. Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет. Другой выдает себя за бедного, а у него богатства много. Богатством своим человек выкупает жизнь свою, а бедный и угрозы не слышит. Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает. От высокомерия происходит раздор, а у советующихся — мудрость. Богатство от суетности истощается, а собирающий трудами умножает его. Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни. Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе, а кто боится заповеди, тому воздается. Учение мудрого — источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Добрый разум доставляет приятность, путь же беззаконных жесток. Всякий благоразумный действует сознанием, а глупый выставляет на показ глупость. Худой посол попадает в беду, а верный посланник — спасение. Не считай посрамления отвергающему учение, а кто соблюдает наставление, будет в чести. Желание, исполнившееся, приятно для души, но несносно для глупых уклоняться от зла. Обращающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружится с глупыми, развратится. Грешников преследует зло, а праведникам воздается добром. Добрый оставляет наследство и внукам, а богатство грешника сберегается для праведного. Много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Праведник ест до сытости, а чрево беззаконных терпит лишение. Глава 14 книги притчи Соломоновых. Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. Идущий прямым путем боится Господа, но чьи пути кривы, тот не брежет о нем. В устах глупого бич гордости, уста же мудрых охраняют их. Где нет волов, там ясли пусты, а много прибыли от силы волов. Верный свидетель не лжет, а свидетель ложный наговорит много лжи. Распутный ищет мудрости и не находит, а для разумного знание легко. Отойди от человека глупого, у которого ты не замечаешь разумных уст. Мудрость разумного — знание пути своего, глупость же безрассудных — заблуждение. Глупые смеются над грехом, а посреди праведных — благоволение. Сердце знает горе души своей, и в радость его не вмешивается чужой. Дом беззаконных разорится, а жилище праведных процветет. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти. И при смехе иногда болит сердце,
и концом радости бывает печаль. Человек с развращенным сердцем насытится от путей своих, и добрый от своих. Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим. Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян. Вспыльчивый может сделать глупость, но человек, умышленно делающий зло, ненавистен. Невежды получают в удел себе глупость, а благоразумные увенчаются знанием. Преклонятся злые пред добрыми и нечестивые у ворот праведника. Бедный ненавидим бывает даже близкими своими, а у богатого много друзей. Кто презирает ближнего своего, тот грешит, а кто милосерд к бедным, тот блажен. Не заблуждают ли умышляющие зло, но милость и верность у благомыслящих? От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб. Венец мудрых — богатство их, а глупость невежд — глупость и есть. Верный свидетель спасает души, а лживый наговорит много лжи. В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежище. Страх Господень — источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Во множестве народа — величие царя, а при малолюдстве народа — беда государю. У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Кроткое сердце — жизнь для тела, а зависть — гниль для костей. Кто теснит бедного, тот хулит Творца его. Чтущий же его благотворит нуждающемуся. За зло свое нечестивый будет отвергнут, а праведный и при смерти своей имеет надежду. Мудрость почиет в сердце разумного и среди глупых дает знать о себе. Праведность возвышает народ, а беззаконие — бесчестие народов. Благоволение царя к рабу разумному, а гнев его против того, кто позорит его. Глава 15 книги притчей Соломоновых. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Язык мудрых сообщает добрые знания, а уста глупых изрыгают глупость. На всяком месте очи Господни, они видят злых и добрых. Кроткий язык — древо жизни, но необузданный — сокрушение духа. Глупый пренебрегает наставлением отца своего, а кто внимает обличением, тот благоразумен. В доме праведника обилие сокровищ, а в прибытке нечестивого — расстройство. Уста мудрых распространяют знания, а сердце глупых не так. Жертва нечестивых — мерзость пред Господом, а молитва праведных благоугодна ему. Мерзость пред Господом — путь нечестивого, а идущего путем правды он любит. Злое наказание уклоняющемуся от пути и ненавидящее обличение погибнет. Преисподняя и Авадон открыты пред Господом, тем более сердца сынов человеческих. Не любит распутный обличающих его, и к мудрым не пойдет. Веселое сердце делает лицо веселым, а при сердечной скорби дух унывает. Сердце разумного ищет знание, уста же глупых питаются глупостью. Все дни несчастного печальны, а у кого сердце весело, у того всегда пир. Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога. Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть. Вспыльчивый человек возбуждает раздор,
а терпеливый утешает распрю. Путь ленивого, как терновый плетень, а путь праведных гладкий. Мудрый сын радует отца, а глупый человек пренебрегает мать свою. Глупость — радость для малоумного, а человек разумный идет прямой дорогой. Без совета предприятия расстроятся, а при множестве советников они состоятся. Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя. Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Дом надменных разорит Господь, а межу вдовы укрепит. Мерзость пред Господом помышления злых, слова же непорочных угодны ему. Корыстолюбивый расстроит дом свой, а ненавидящий подарки будет жить. Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых изрыгают зло. Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит. Светлый взгляд радует сердце, добрая весть уточняет кости. Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми. Отвергающий наставление не радеет о своей душе, а кто внимает обличению, тот приобретает разум. Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение. Глава 16. Притчи Соломона. Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка. Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души. Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся. Все сделал Господь ради себя, и даже нечестивого блюдет на день бедствия. Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем. Можно поручиться, что он не останется ненаказанным. Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господень отводит от зла. Когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним. Лучше немногое с правдою, нежели множество прибытков с неправдою. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. В устах царя слово вдохновенное, уста его не должны погрешать на суде. Верные весы и весовые чаши от Господа, от него же все гири в суме. Мерзость для царей — дело беззаконное, потому что правдою утверждается престол. Приятны царю уста правдивые, и говорящего истину он любит. Царский гнев — вестник смерти, но мудрый человек умилостивит его. В светлом взоре царя — жизнь, и благоволение его, как облако с поздним дождем. Приобретение мудрости гораздо лучше золота, и приобретение разума предпочтительнее отборного серебра. Путь праведных — уклонение от зла. Тот бережет душу свою, кто хранит путь свой. Погибели предшествует гордость, и падению — надменность. Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми. Кто ведет дело разумно, тот найдет благо. И кто надеется на Господа, тот блажен. Мудрый сердцем прозовется благоразумным, и сладкая речь прибавит к учению. Разум для имеющих его — источник жизни, а ученость глупых — глупость. Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знания в устах его. Приятная речь — сотовый мед, сладка для души и целебна для костей. Есть пути, которые кажутся человеку
прямыми, но конец их — путь к смерти. Трудящийся трудится для себя, потому что понуждает его к тому род его. Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы огонь палящий. Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей. Человек неблагонамеренный развращает ближнего своего и ведет его на путь недобрый. Прищуривает глаза свои, чтобы придумать коварство, закусывая себе губы, совершает злодейство. Венец славы — седина, которая находится на пути правды. Долго терпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города. В полу бросается жребий, но все решение его от Господа.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Любовь долготерпит. 1 Коринфянам 13:4. Какой удивительный наглядный пример представляет собой переход израильского народа через Красное море. Чудесная иллюстрация к нашему тексту. Любовь долготерпит. Какое терпение проявлял Бог к этому народу, который постоянно роптал, постоянно уходил с прямого пути на побочные, а то и на пути заблуждения. Несмотря на свое непослушание, он постоянно испытывал на себе любовь Бога и его долготерпение. А какое терпение имел Иисус? Как неутомимо и верно он ходил по израильской земле, чтобы повсюду возвещать радостную весть о Царстве Божьем. Он не упускал возможности показать им свою верность и любовь. Он мог сказать: «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз хотел я собрать детей твоих, и вы не захотели». Матфея 23:37. Как долготерпелив был он со своими учениками! Как трудно ему было их воспитывать! Как мало понимания находил Иисус у них! И все же его любовь была долготерпеливой. А не был ли он терпелив, даже долготерпелив с тобой? Не ходил ли он терпеливо за тобой по твоим путям блуждания? Не стучал ли он вновь и вновь твое сердце? Не протягивал ли он постоянно руку благодати к тебе? Если ты оглянешься назад в свою прошедшую жизнь, то должен с благодарением признать: «Любовь долготерпит, и со дня твоего покаяния Иисус носил тебя с большим терпением». Ах, сколько непослушания против Его воли! Сколько огорчений для Спасителя, для Святого Духа было в твоем состоянии в благодати! И как дитя Божье ты постоянно испытывал на себе любовь долготерпит. А теперь только один взгляд на твою жизнь. Был ли ты долготерпелив? Заметил ли ты в себе терпение Иисуса по отношению к окружающим тебя людям? Ах, сколько еще нетерпения есть среди детей Божьих! Пусть откроются твои глаза, чтобы ты увидел себя в Его свете. Например, мать. Она, быть может, покаялась только в 45 лет. До тех пор она жила в греховном мире и находила в нем успокоение. Естественно, она и свою дочь вела в мир, и дочь полюбила его. Теперь мать покаялась. И чего она ждет? Чтобы и дочь покаялась. Но дочь не делает этого. Она, как и прежде, находит удовольствие в этом мире. Она красится, наводит кудри, как научила ее мать. И мать становится нетерпимой. Дочь слышит не так уж много слов от нее, одни наставления и упреки. Чем дальше, тем больше не приемлет дочь христианства. О, мать, окажи ей любовь по-настоящему! Ведь любовь терпелива. О чем думает твоя дочь? Она думает так: до покаяния моя мать была намного лучше, чем после. Права она. Мать, обрати внимание, в чем твоя дочь должна увидеть твое обращение к Богу. Не по твоим словам упрека, а по твоей любви. Теперь ты должна любить ее вдвое больше, чем прежде. И даже если она идет на дискотеку, да, именно тогда, когда дочь собирается на дискотеку. Так любить, чтобы, идя туда, она думала: «Как жаль, что именно сегодня вечером я должна уйти из дому. Мне было так хорошо и уютно там». Если ты хочешь приобрести дочь, то обрати внимание: любовь долготерпит. И ты, дорогой отец, может быть, прежде, когда был в мире, ты гулял в воскресный полдень со своим сыном по полю и ходил к ручью. Там ты из тростника вырезал свисток для твоего малыша. Какая это была радость! А сегодня? Сегодня воскресенье самым строгим голосом звучит:
Что у тебя за книга? А ты сегодня уже читал Библию? Или почему ты не был на собрании? Сказать мне, что о тебе думает твой сын? Он думает: не покаянного отца я любил больше, чем покаянного. И знаешь, я могу очень хорошо понять твоего сына. О чем ты забыл? Чего ты не учел? Любовь долготерпит. Сколько лет было тебе, когда ты покаялся? Или ты забыл, сколько труда и забот ты приносил Господу 40 лет? 40 лет Он с терпением ждал тебя, а у тебя терпения нет. А как обстоят дела с общением в твоем окружении? Например, есть брат, который имеет какую-то непривязанность. Ты обращаешь его внимание на это. Ты сказал ему правду, но он не оставляет это дело, и ты проявляешь нетерпение. А сколько времени ты был привязан к тому или иному плохому делу? Как долго Господь указывал пальцем на это, а ты теперь нетерпелив? Я уверен, что в нашем общении дела будут намного лучше, если мы поймем простую истину. Любовь долготерпит. Не является ли это соглашательством или попустительством? О нет, это не так. Но это значит ждать с терпением, представляя Господу действовать. Брат стоит или падает не пред тобой, а пред Господом. И потому спокойно оставь его Господу. Господь намного больше любит его, чем ты можешь любить его и любишь. И Господь больше тебя заинтересован в его благополучии. Если ты об этом поразмыслишь, то жизнь твоя покажет. Любовь долготерпелива. И тогда от тебя будет исходить больше благословения. Кто хочет выловить рыбу из реки, должен насадить на удочку хорошую наживку. Знай, неприветливые и нетерпеливые слова являются плохими наживками. Но насади на крючок своей удочки любовь, и ты сделаешься ловцом человека. Все мы люди, чувствуем, страдаем, ищем понимания, теплоты, и нередко тяжело вздыхаем среди сплошной людской недоброты. Мы хотим, чтоб все нас уважали и с почтением обращались к нам, чтобы строго нас не осуждали, если мы виновны в чем-то там. Мы хотим, чтобы нам всегда прощали, если даже где-то не правы, и большой любовью покрывали все ошибки с почерком кривым. Мы хотим, чтобы нам не вспоминали гордых, колких и обидных слов, и плохое наше забывали, нас не выносили на позор. Мы хотим, чтоб с добротой и лаской нас встречали у своей двери, и с душой приветливой, без маски, вежливо позвали: заходи. Мы хотим, чтоб искренно любили нас такими, каковы мы есть, и притворно нас бы не манили, применяя лицемерие лесть. Мы хотим, чтоб нас не обижали, с нежностью учили, не стыдя, чтоб советом добрым провожали, приглашая: приходи всегда. Неприятен всем нам грубый голос, чей-то раздраженный дерзкий тон, злобный крик, чужой характер, совесть, даже чей-то удрученный стон. Мы совсем не любим замечаний, принимаем неохотно их и находим столько оправданий, высказав порой за пятерых. Мы себя жалели б и любили б, и намного больше, чем других. Там, где нас вниманием обделили, мы заметим это в тот же миг. Любим мы, чтоб все нам улыбались, люди, птицы, даже дерева. А чтоб так и в самом деле сталось, примем во внимание слова. Как хотите, чтобы с вами люди поступали во все ваши дни? По-другому никогда не будет. Поступайте с ними так и вы. В этом весь закон и все пророки. Доброму отмерится добром, огрубевшим же сердцам жестоким
воздается черствостью и злом. Осудите разгневанно, несложно, обвините, высмеять легко. Лишь любовью нежной, осторожно, можно тронуть душу глубоко. Обращайтесь с кроткими словами, ближних чтите высшими себя и любите делом, не устами, ведь любовь на деле лишь видна. И тогда никто вас не осудит, не унизит в злобной клевете. Научитесь относиться к людям так, как будто это вы в себе.

«Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Притчи 1:8-9.

0: дорогие наши радиослушатели, а сейчас в нашей программе проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. А в 9 часов слушайте продолжение чтения книги.
1: Я думаю, что мы смогли понять главную тему, о которой рассуждали так долго. Мы говорили о том, что значит быть святым. Мы говорили о том, что это не абстрактное понятие. Мы говорили о том, что это есть призвание и заповедь для каждого из нас. И, к сожалению, многие люди в христианской среде не до конца понимают значение этих слов, точнее, в практическом отношении, потому что есть два понятия, на которые указывал я все это время – освящаться и быть святым. Хотя они неразрывны, но в каждом процессе есть и то, и другое. Всегда приходится освящаться, то есть отделиться от чего-либо и потом расти. Но есть и глобальное понимание этих вещей. Освящение изначально «освятиться» означает отделиться с целью предназначения. Освящение народа Божьего выглядело именно в том, что люди отделялись от того, что предлагал им языческий мир, от того, что Бог называл греховным, нечистым, неправильным. Они отделялись для того, чтобы исполнить предназначение, к которому призваны. Но надо сказать, что есть понятие еще «быть святым». И если смысловое толкование этого выражения с иврита переводить, это быть возвышенным, что говорит о духовном росте. Это уже не отделение от нечистого, это подъем, если можно сказать, ступень над тем, что является правильным, в том, что Бог разрешает, что Бог не запрещает выбирать лучшее. То есть из того, что Бог нам дает, выбрать лучшее. И мы приводили множество примеров, и всегда следуем словам апостола Павла: «Все мне позволительно, но не все полезно, ничто не должно мною обладать, и не все назидает». То есть мы по этим трем критериям, которые он сформулировал, понимаем, что из того, что Бог позволяет, из того, что Писание позволяет, мы можем это обратить к себе не в добро, даже если действуем правильными, скажем, вещами, оперируем ими. Ну, приводили примеры самые простые с пищей, да, то есть если ей злоупотреблять, мы можем согрешить, тем самым отдалить себя от Бога. И множество примеров жизненных касательно всех сфер жизни, которые Бог предписывает и позволяет, но в которых человек должен уметь совершенствовать себя. То есть будьте совершенны, как Отец Небесный ваш совершен. Об этом мы будем говорить. И мы подошли к тому, что вся квинтэссенция того понимания святости находится именно в любви к ближнему. То есть все, что связано со святостью,

Оно подразумевает взаимоотношения между людьми. И невозможно духовно расти, тем самым приближаясь к Богу, становясь с Ним в более тесных отношениях, если мы не имеем правильных взаимоотношений с ближним. Как бы просто это ни казалось, на самом деле это является большим преткновением, потому что многие люди, к сожалению, очень довольны тем, что они отделились от того, что нечисто, что они приняли такое решение, что Бог им в этом помог, потому что без Божьей помощи вряд ли бы мы нашли силы не делать того злого, что делали с ненасытимостью. Но все-таки и наше решение внутреннее и желание остаться в этой чистоте, оно присутствовало. И действительно, люди радуются этому, но я скажу, хотя эта радость имеет свое место, недостаточно только этого состояния. Нужно освящаться и быть святым. Нужен еще и духовный рост. И вот бывает так, что попадаешь в среду людей верующих, к сожалению, наверное, это не про нас сказано, и не про наши евангельские церкви. Сергей очень хорошо сегодня отметил, что традиция – это плохо, и назвал какие там свечки ставить, иконы целовать. Ну, у них плохо, а у нас хорошо. Так вот, как бы, я не к тому, ну, ты понимаешь, о чем речь, да? Мы всегда так, как бы, у них там, да. То есть, если они целуют иконы и ставят свечки, то они, ну, как бы, искренне это не делают. Но дело в том, что, им, ну, наверное, так подразумевается. Поэтому я не про нас говорю, у нас такого ничего плохого нет. У нас как бы никаких... Наша традиция не имеет традиции, да, такая единственная. Но мы понимаем, что и в нашей жизни происходят какие-то на самом деле вещи, происходит то, я встречался и сталкивался с этим, и сталкиваюсь, к сожалению, бывая в общинах, во множестве церквей, что есть люди, которые, и немало таких людей, это целая тенденция сегодня, к сожалению, присутствующая в традиционных церквах, которым я хочу принадлежать, и я верю, что это хорошо, но, к сожалению, это есть. Люди рады своей святости, освящению, они об этом всегда говорят, они проводят собрания освящения, что, наверное, важно. Ну, а что под этим подразумевается? Многое что. Но взаимоотношения, к сожалению, в церквах страдают. Когда берешь взаимоотношения, страдают. Люди поступают не всегда честно по отношению друг к другу. Иногда пользуются положением другого человека, которое бывает бедственное, как мы говорили, для своей выгоды. Осуждаем друг друга, заметьте, да? Вместо того, чтобы судить по правде, оправдывая другого. То есть стараться видеть хорошее, мы склонны видеть плохое. Мы сплетничаем, злословим, мы говорим о других людях плохие вещи вне их присутствия, что является прямым нарушением Божьей заповеди. Но я не могу прийти к вам и бездоказательно сказать, вот этот человек негодный, плохой, я с ним видеться не хочу, знать его не хочу, а я не знаю об этом, а ты с ним, ну ты его приведи, ему в глаза это скажи при мне. То есть я много такого встречал в жизни нашей, сами мы так поступаем порой. И, к сожалению, мы не понимаем, что, думая, что наги, точнее, думая, что одеты, на самом деле обнажены, полностью голые. Причем бесстыдно и совершенно как бы, ну, бессмысленно. Поэтому замечательно быть освященным, но надо помнить, что не в том, что мы не курим и не пьем, наша заслуга. Хотя это просто лишь этап жизни. Не курить, не пить, не делать того, другого, третьего – это не цель. Это средство к тому, чтобы быть святым дальше. Чтобы разум был чистый, чтобы тело было чисто, чтобы пристрастия не было, которое отвлекало бы от главного. Слышите? Не, я не хочу сказать, что это не важно, это крайне важно. Без этого этапа невозможно в жизни пойти дальше. Потому что если есть пристрастие какого рода в жизни человека, он всегда будет не способен любить другого полноценно. Потому что это пристрастие будет его отдалять, отнимать у него силы.
ну, я, к примеру, прятать его от других людей. Ну, я думаю, что чего далеко ходить? Большинство из нас из мира пришли. И не все пришли в христианскую среду, сразу полностью став, ну, как бы, белыми и вот и в платочках, в белых. Не сразу, согласитесь. Я помню в своей жизни очень такие непростые вещи. Бог освободил меня от многих страшных глобальных грехов. На самом деле, от глобальных значимых грехов Всевышний освобождает человека, ну, я бы сказал, легко. Ну, может быть, я не совсем правильно выразился сейчас, но я подразумеваю, потому что они большие, они значимые, как, это как камень, который не поднять. Они давят, они мучают, они убивают человека. И человек сам ощущает это, и Бог освобождает человека. Мы можем свидетельствовать, есть алкоголики, которые перестали быть таковыми. Человек говорит, я пил, а теперь не пью. Были наркоманы, которые были пристрастны, и освободились, а есть множество среди наркоманов, которые даже и, я знаю таких людей не понаслышке, даже и ломок не испытывали, хотя имели огромный стаж, когда Бог вмешался в их жизнь, до этого не могли освободиться. Но у каждого, конечно, свой путь. Каждым человеком Бог действует особенно, но я привожу примеры. То есть раз и произошло, как мы говорим, чудо, но в каких-то аспектах человек должен приложить усилия. Когда в обетованную землю пришли, то зверюшки какие-то оставались, с которыми нужно было... То есть как бы оставались народы, проще говоря, которые погрызали народ Божий, понимаете? То есть они были вот таким препятствием, то есть народ должен быть начеку, должна была быть борьба, должно было быть решение. Мы с вами вот изучаем книгу Судей, мы видим, что были народы, которых они должны изгнать были. То есть в одних случаях написано «я изгоню перед лицом вашим», а в других «вы должны их изгнать», а они забывали в какое-то время. То есть нужно было собраться и как бы то ни было прийти с ультиматумом к этим народам. И так и делали в свое время евреи в древности, приходя к городам, обязательно, прежде чем завоевывать город во времена Иисуса Навина, согласно Торе предлагалось... мировая, то есть была возможность или обратиться к единому Богу и присоединиться как геры к общине Израиля, то есть отвергнуть своих идолов и полностью стать частью народа Божьего, постепенно познавая заповеди Всевышнего. Была возможность подчиниться законам Ноя, то есть не богохульствовать, не прелюбодействовать, соблюдать определенные постановления, чтобы жить рядом, отвергнув идолопоклонство, не став частью Израиля. Была и такая возможность. Или же они должны были уйти из этой земли. Но мы знаем, что если кто хотел воевать, то те, соответственно, попадали под острие меча. То есть под угрозой войны нужно было изгнать, под угрозой острия меча. То есть в буквальном смысле перевод с иврита «не острием меча, только не убить» означало это слово, как часто переводят и, к сожалению, приписывают излишнюю жестокость, а действительно под угрозой того, что будет война, а Бог на стороне своего народа. Но когда пришли, какие-то народы остались, а нужно было не узаконить их правила поведения, ну, знаете, вот они живут рядом и живут как попало, нужно было... продолжать начатое дело. Но народ Божий смирялся с тем, что они есть, да, как-то постепенно. Ну, ничего страшного. Ну, и этот народ становился сетью для них. И научались люди разным мерзостям, соответственно, из-за которых потом испытывали огромное количество страданий. Поэтому сохранит нас Господь от этих вещей, чтобы мы понимали, есть какие-то в нашей жизни проблемы, с которыми мы должны усиленно разбираться по мере того просвещения, что дает нам Бог. Если нам здесь что-то Господь открывает, то, с одной стороны, вы блаженны, слава Богу. С другой стороны, тот, кто знал и не делал, бит будет больше. Поэтому можете жаловаться, но некому. Понимаете?
некому. Поэтому нужно слушать и внимать то, что мы слышим, принимая сердцем, ну и к тому, чтобы еще и жить по тому слову. Последнее, на чем мы остановились, мы говорили о том, что учение Иисуса Христа, оно расширяло понятие этой заповеди второй подобной первой, как мы слышали из уст Спасителя. Царский закон, которую эту заповедь так называл апостол Иаков, закон царский, возлюби ближнего, как самого себя. Мы говорили о том, что в древности было толкование этой заповеди «не делай другому тому, что ненавистно тебе, то, что себе бы не хотел». То есть, как бы ты ни хотел, чтобы тебе сделали, не делай другому. Христос ввел повелительное, позитивное понимание. Поступай с ближним, поступай с человеком, поступай с тем, кто рядом с тобой, так, как ты хотел бы, чтобы люди поступали с тобой. В прошлый раз мы говорили, что дана новая заповедь, особое истолкование касательно даже уже не просто ближнего, потому что ближний не обязательно, вы слышите, друг. Вы понимаете, да? Ближний, согласно Писанию, это тот, кто на пути с тобой. Тот, кто по воле Божией оказался близок в жизнепрохождении с тобой. Но о друзьях, и это особое слово, которое употреблял Иисус, сказано, что новая заповедь – любите друг друга, как я возлюбил вас, друг друга. И нет больше любви, я своими словами говорю, чем та, когда душу свою полагает за друзей своих. Мы об этом говорили в прошлый раз. И мы понимаем, что это было некое расширение, расширение того понимания, что значит быть святым. И сейчас мы посмотрим еще текст, к которому мы обращались однажды, но мы посмотрим его и окончательно прокомментируем. Матфея 5 глава 43 стих. «Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете, не так ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Вот такой текст непростой на самом деле, и мы к нему обратимся сегодня вновь. Мы уже говорили и постараемся еще раз дополнить и объяснить его. Начнем с самого первого предложения. Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Хочу задать вопрос. В принципе, наверное, вы сами его задаете. А кем сказано «люби ближнего и ненавидь твоего врага»? Если мы внимательно будем читать Священное Писание, если мы будем читать Закон Божий, Тору, Пятикнижие, в частности, мы, конечно же, увидим заповедь любить ближнего в разных совершенно толкованиях ее исполнения, в разных случаях применительно, то есть как ее можно использовать. Но мы нигде не увидим заповеди ненавидеть врага твоего. Своего врага ненавидеть заповеди нет, хотя в псалмах псалмопевец говорит о том, что он ненавидит ненавидящих Господа. Но повеления такого нет в Библии. Совершенно нет. И вот
Многие читающие Священное Писание, вдумчивые люди, они были разочарованы словами Христа, потому что тот же самый известный писатель Лев Николаевич Толстой, а мы знаем, что он внимательно старался изучать, я надеюсь, что мы знаем, внимательно старался изучать Новый Завет и даже выучил иврит, чтобы знать Писание. В своей жизни он много пытался познать, то есть был у него даже и раввин знакомый, который учил его древнееврейскому языку. И вот Толстой, изучая Новый Завет, не разобравшись, сказал об Иисусе очень нехорошо, именно исходя из этого текста. Я процитирую из его книги «В чем моя вера». Есть такая книга у Толстого, она практически мало известна людям, потому что в основном знают «Войну и мир», а вот его произведение, которое было написано о его душе, знают очень мало людей. «В чем моя вера?» Есть такая книга. И вот он говорит, в прежних местах Христос приводит действительные слова закона Моисея. Но здесь он приводит слова, которые никогда не были сказаны. Он как будто бы клевещет на закон. Вот так Толстой рассудил об словах Иисуса Христа. Дело в том, что если Толстой так думал, то и некоторые современные, даже христианские толкователи не всегда готовы объяснить слова Христа. Почему он так сказал? Ведь я хочу подчеркнуть, о чем идет речь. Ведь в законе действительно не найти, а Толстой был прав, не найти заповеди ненавидеть своего врага, то есть того, кто враждует против тебя. Откуда же возникли эти слова? В чем полемика учения Иисуса Христа? В том-то и проблема сегодняшних толкователей Евангелия, что они уверяют, что Христос говорит против закона Моисея, как несовершенного творения. А если он так говорит, тогда он еще противоречит и Давиду, который говорил: «Закон Господен совершен». То есть совершен закон Божий, в оригинале там написано «Тора Господня совершенна». Чтобы было понятно, не о каком-то абстрактном законе. Он говорит конкретно о том, что называли Торой. То есть это заповеди Всевышнего, данные в Пятикнижии Моисея, то есть во всех книгах. И закон Моисея – это просто простонародное название, потому что не Моисей – автор закона, а закон был дан через Моисея. Так же, как примирение пришло через Иисуса Христа. Дан через Моисея, чувствуете разницу, да? Моисей только лишь посредник, он тот, кто передал закон, он оказался избранным сосудом и способным к тому, чтобы воплотить, то есть принять в себя и передать. И вот многие, к сожалению, люди сегодня есть страшное направление, которое поразило христианские церкви. Говоря богословским термином, оно называется аномизм. По-гречески «номос» – закон, а аномизм – это отвержение закона. Я бы сказал, беззаконие, когда в уничижительной форме в христианских церквах говорят: вот был закон, а это вы законники, я уже шутку говорю, а мы кто, а вы кто? А мы, говорит, беззаконники, да? То есть, как бы, аномизм – это, не беззаконие в плане грех, а отвержение значимости и вечности, я подчеркиваю, божественного закона. Потому что закон никогда не был отменен. И путаница в том, что Христос никогда не отменял закон. Он сам сказал, что Он пришел не нарушить, а исполнить. Причем мы как-то разбирали этот текст, и нужно понять его тоже честно.
не с точки зрения навязанной католической и православной церкви и принятой этой точки зрения протестантскими церквями, которые, ну, по сути, протестантизм – это незаконно рожденное дитя католицизма, если уж на то пошло, то есть сохранившее многие доктрины и так далее. Вот я, например, себя протестантом не считаю лично, потому что, ну, мы не верим, вот я лично не верю в понятие, как бы, «сола скриптура», только Писание. Хотя в оригинале «соло скриптура». То есть настоящие протестанты от начала не говорили «соло». «Соло» – это только Писание, не учитывая ничего вокруг. Мы книг никаких не читаем. Я только Библию читаю. Говорю, да и видно же. Видно, потому что не все, что читаешь, можешь понять. Вообще-то Библию кто-то перевел. Если бы он книг не читал, ты бы и Библию не читал. Потому что кто-то написал словарь, кто-то изучал другие языки по другим книгам, пытается сопоставлять фразы, учебники. То есть, а ты только Библию читаешь, причем на том языке, а только в синодальном переводе. Ну давай. А воз и ныне там. Мы видим, понятие соло-скриптура от понятия соло-скриптура отличается. Соло-скриптура, слово последнее, только буква А и О. Да? Соло и соло, не сало. Сало к скриптуре не имеет вообще никакого отношения. Сразу скажу. Понятие сало и скриптура – это две разные религии. Я не против салоеды вас, друзья, если кто-то есть. Даст Бог, я за скриптуру. Так вот, соло скриптура означает только Писание. Только. Элон, говорят американцы, то есть одно. А понятие соло скриптура, говорит, первенство Писания. Чувствуете разницу? То есть первенство Писания над всем остальным. То есть при этом и мудрость, накопленная в веках, и традиция, и Писание отцов церкви, и не только, имеет значение, но при этом соло скриптура, первенство Писания. Чувствуете разницу, да? И тогда человек становится способным воспринять в библейском свете всю жизнь. И он не сектант в самом худшем проявлении этого слова. Он раскрыт своим сердцем не только для тех, кто так же, как он, одет, ходит, стоит, движется, молится, а для всех людей. Он способен вмещать, любить. Не подчиняться, ну, понимаете, о чем идет речь, а распространять свое сердце. Так вот, например, я как бы не верю в эту идею. Я не верю в спасение только верой, что провозгласил Мартин Лютер. То есть я не верю в эту идею, потому что это крайность, взятая в извращенном понимании целостности библейских текстов. Апостол Павел говорит: «Ибо не отдел по вере, да, чтобы никто не хватился, ибо мы спасаемся только верой, а не делами», говорит апостол Павел. «Аллилуйя», отвечают протестанты и идут дальше. Но апостол Иаков говорит: «Не только верой, ибо человек оправдывается не только верой, но и делами. Может ли вера без дел спасти тебя?» И мы не раз это говорили, объясняли, что... И вот тут начинается демагогия, такая демагогия. Ну вот, потому что ты спасенный, вот потому ты делаешь дела, а не для того, чтобы спастись. Да демагогия все это, самое настоящее. Апостол Павел говорит о понятии оправдания, которое в том ключе, в той парадигме, в которой проповедовал апостол Павел, подразумевает римское право, он говорил для людей, знающих юридические правила того времени, и понятие амнистия, которое и сегодня, надеюсь, доступно людям, когда человек, заключенный в тюрьме, не имеющий надежды, получает оправдание даром, не от дел, а по милости, по амнистии. Тем самым он уже спасен из этой тюрьмы. Он выведен, говоря уже нашим языком, оправдан из категории грешника в категорию праведника. То есть благодаря жертве Иисуса Христа человек оправдан, он вызволен из темницы греха, он находится в положении
в доступе к божественной благодати. Вы понимаете, да? Это, ну, важно понять. Но я думаю, что многие, кто знает, о чем идет речь, а некоторые на своей собственной жизни испытали, если человек пережил амнистию, это не значит, что он изменился до конца. Нет, у него, может быть, порыв есть, у него решение есть, все, больше не хочу в тюрьму, не хочу, все. Буду жить, буду стараться, тем более он понимает, что за него заплачено по-настоящему, не хочу. Желание есть добра, а чтобы делать оного, еще пока не нахожу. То есть говорил об этом состоянии тот же апостол Павел. И вот тут-то нужно продолжать жизнь, потому что вышедший из тюрьмы, что он должен делать? Он должен жить по новым правилам. Он должен научиться любить Бога. И в данном случае Спасителя своего, да? Если мы говорим о вышедшем из тюрьмы. Его выпустили, это не так, чтобы ты на свободе бегал и добегаешься. Иди и больше не греши, чтобы не случилось с тобой, да, худшего. А он выпущен, чтобы стать частью семьи. И он должен теперь устремиться жить. Его выпустили, освободили, заплатили, потому что взяли, пригласили, и он согласился. Так вот, в этой семье, в божественной, в Божьей семье есть те правила, которые называются жизнью, не правила жизни только, хотя можно и так сказать, когда Иисус говорит «слово жизни», есть такое выражение «церковь слово жизни» и вообще слова, «слово жизни», очень часто интерпретируем мы это выражение в смысле, ну, таком романтическом, «слово, несущее жизнь». Да, конечно, но в первую очередь понятие «слово как жить», слышите? Чтобы жизнь была не только, конечно же, в материальном мире, но что есть жизнь. Он говорит, я есть путь истинный и жизнь. Ну, давайте подумаем об этом. Если жизнь, о которой мы говорим, так важна, если жизнь важно сохранить для человека, то, соответственно, он должен научиться, как жить, правилам жизни. То есть для того, ну, нужно научиться жить. Вы знаете, когда космонавт, как сейчас помню, попадает в состояние космическое, в невесомость, он до этого учится весьма долго, как жить. Потому что в новом состоянии он не знает, как жить. Он не знает, он не научен. То есть никто из нас не знает до того, как его не научат, он не знает, как жить. Это состояние, которое не описать, не объяснить. Его можно только испытать в реальности, когда ты будешь там. Ну или в созданных, мы понимаем, что здесь сейчас не про материальный мир мы говорим, но в материальном мире есть тренажеры разные и так далее. Вот у нас, в общем-то, они и есть сейчас. Мы тренируемся здесь. Но путь он один. Заповеди Божии. Заповеди Божии. Христос сказал, возлюби Бога и возлюби ближнего. Только две заповеди оставил нам Господь. Иисус научил нас только двум заповедям, все остальное не важно. Да, но это же не Иисус нас только научил. И законник, к которому обратился Иисус, спросив, что главное в законе, сказал те же самые слова. Значит, это не было только лишь новым откровением, которое принес Иисус, а тем, которое реально в то время было понято, распространялось и объяснялось среди народа Израиля. Возлюбить Бога и возлюбить ближнего. В те времена так называли две скрижали. Одна из которых была скрижалью, говорящей о любви к Богу, а вторая о любви к ближнему. Об этом так и скажет апостол Павел, да? Что все заповеди... И он перечислит все заповеди, которые находятся на скрижале любви к ближнему, в одной заключаются, в какой возлюби ближнего, как самого себя. И мы читаем и не замечаем этого. Так вот, получается, что без жизни по заповедям нет жизни, потому что все остальное не жизнь. Поэтому спасение, оно дано как бы авансом. Я иногда думаю, вот как хорошо мы мыслим.
все, у меня уже все, я уже вот, ну вот все уже. А вообще для чего? Уже все, ну уже как бы. А вот для чего живу, вообще непонятно, скорее бы как бы уже это все. Но на самом деле, друзья мои, все оно не так. Это с веками накопленное искажение понятия духовной жизни. Спасение, процесс, он совершается. Он имеет начальный этап обращения от мертвых дел к вере в живого Бога, оправдание не от дел, даром. И как только человек получает это оправдание и прощение грехов, каких? Соделанных прежде. Вы слышите? Прежде, некоторые проповедуют, он нам простил все грехи, которые мы сделали, и сделаем еще. Но есть такое крайне протестантское, я даже не знаю какое, арестантское какое-то учение. Так вот, и в этом, допустим, я не протестант, потому что я верю в то, что спасение, оно завершается книгой Откровения, в которой написано, ибо настало спасение Бога нашего. Спасение, процесс завершенный, друзья мои, когда? Когда мы воскреснем в телах. Вот тогда все. Тогда процесс завершен. Потому что даже вот когда мы говорим о христианском нашем мировоззрении, мы же все время употребляем такие мысли, там, рай, хотя, ну, мы понимаем, да, еврейское понимание рая – это Ган-Эден, да, то есть как бы, опять же, это нет понятия христианского рая. То есть Иисус не оперировал понятиями, которые греки придумали, а теми понятиями, которые были библейскими. И если мы говорим о том, что наша цель – бесплотное пребывание душ, друзья мои, это промежуточный процесс. Цель Божия – воскресение из мертвых, восстановление человечества в телах совершенных. А пребывание без тела, бестелесное, это только лишь явление временное до наступления воскресения из мертвых. Вот настало спасение Бога нашего. До этого мы спасаемся. И правы здесь православные, которые отвечают на вопрос в полемике с протестантами. Протестант говорит, я уже спасен. А православный говорит, я спасаюсь, Бог спасает меня. Если начатое, довершим до конца. Если, всегда есть если. А есть те, кто вознеродели, то есть не родили о спасении, бросили его. Поэтому мы можем ли иметь уверенность в спасении? Конечно, если начатое. Будем завершать до конца. Мы уверены в Божьей любви, в Божьем расположении, в Божьей милости. Но Бог спасает, как говорили древние христиане, нас, но не без нас. И поэтому дай Бог, чтобы, используя это понимание, мы сознавали, что такое спасение человеческой души. Назову страшное слово, которое пугает эзотерическим смыслом. Это слово синергия, ужасное слово, по-гречески означает содействие двух воль. Воли Божией и человеческой. Ответ человеческой воли на Божий призыв. Вот почему в древности говорили так. Все предопределено, но свобода дана. Все предопределено, говорили в древности, небесами, кроме страха перед небесами. Все предопределено, кроме богобоязненности. То есть, под словом «все» подразумевается родиться, жениться, встретиться, не встретиться, страна, кем, что, как, почему. Но вот ответ человеческой души, он подразумевает полную свободу человека. Хотя Бог создает желание и действие, да, то есть производит, написано, опять же, смотри, наблюдай, как читаешь. Слово «производит», посмотрите словарь, «содействует». Очень трудно перевести эту фразу, не понимая библейского смысла, имея
парадигму определенную, содействую. То есть люди говорят, производят, то есть уже во мне возникает чувство. Это было бы насилие над нашей волей. Это противоречит смыслу Священного Писания. Если в нас есть чувства, которые вне нас, то у нас нет ни награды, ни наказания, ничего. Нет смысла нас награждать или наказывать. Но что значит «производит»? Или можно перевести как «содействует»? Желание и действие, да? Хотение, действие по своему благоволению. Я приводил этот пример, повторю. Если я пришел к вам в гости, и вы говорите, хочешь что-нибудь покушать? Я, как всегда, как положено настоящему русскому парню, говорю, нет, спасибо, не надо. Это всегда такая есть традиция. Русские в Америке, знаете. Сколько таких случаев было, где-то приехали братья. Ну, поужинать хотите? Нет, спасибо. А потом брат с покаянием рассказывает, что это нет, спасибо, это его дежурное было, да? И потом ночью приходилось в холодильник. Ну, представляете, он спускается из своей спальни, потому что умирает от голода. Зачем он клянет себя? Зачем я это сказал? Ведь хотел же есть. Вот это наша культура, скромничество. Говорит, открываю холодильник, засовываю себе с одной стороны колбаску, с другой стороны булочки, и свет зажигается. Ну, вообще. Так вот, если вы мне говорите, хочешь поесть? Я говорю, конечно, нет. Ну, спасибо, не надо, спасибо, не надо. Ну, что вы, что вы. А вы передо мной ставите что-то очень вкусное, ну, предположим, там, жареную курочку, крылышко, лапка, с чесночком все. Что вы делаете? Вы производите во мне действия и хотения. То есть, внешним образом вы побуждаете во мне чувства, которые, ну, называется, аппетит приходит во время еды, да? Увидел и что? Захотел. А как захотел, уж так захотел, что вся скромность прошла, и смотришь, гора таких косточек, как бы, как это получилось, непонятно. Вот в этом смысле мы понимаем слова «Бог производит действия и хотения». То есть Он создает обстоятельства в жизни человека, в этом Его милость, которая ставит человека перед выбором, возможности выбора, напоминает, побуждая его к действию. Побуждая его к принятию решения, но примет или нет это решение и произведет ли действие человек, зависит от человека. Я возвращаюсь к тому, о чем мы говорили, надеюсь, что мы все не очень напуганы, да, сознавая то, что мы имеем, конечно же, соло скриптура, первенство Писания во всем, естественно. Мы верим в веру, но мы не верим в то, что человек только от того, что верит, а не живет, согласно Писанию. Эта доктрина, к сожалению, сегодня в мировоззрении многих верующих протестантских церквей, реформаторских, выразилась в крайностях, что какая разница, как ты живешь. Главное, что ты однажды принял Иисуса Христа, значит, ты уже спасен. И теперь уже не так страшно, ведь грешит тело, но твой дух уже спасен. Ну, на самом деле, Бог всем судья, я не эксперт по спасению, у меня нет духометра в руке и в кармане тоже, измерять никого не будем и не можем, но знаем одно, лучше перестраховаться, чем недостраховаться, понимаете, как бы в данном случае. Вот к этому побуждает здравое понимание, страх Божий. Пусть благословит Господь нас. Так вот, откуда же все эти мысли? На самом деле, евреи признавали своими ближними сынов народа своего. И многие учителя того времени утверждали, что все неевреи и язычники, они по сути потенциальные враги. Что нужно ненавидеть врага. Слова о ненависти к неевреям, слова о ненависти к врагу – это учение не библейское. Это учение раввинов того времени, книжников и фарисеев. Это учение, которое, конечно, имело под собой некую реальную основу. Реальность этой основы была в римской оккупации. Но это учение было весьма распространяемое,
И оно настолько завладело людьми, что стало частью мировоззрения народа Божьего. Не для никого, ну, я думаю, что мы должны понимать, что по сегодняшний день в еврейской традиции под словом «Тора», «закон», как мы переводим, существует несколько понятий. Вот от чего, не зная разницы между этими понятиями, мы не можем прочитать даже апостола Павла целиком, понимая в деталях то, что он пишет, в целостности его понять. А видим его, ну, некоторые даже обвиняют, что Павел создал собственное учение. Это ложное обвинение, потому что искаженное понимание его учения приводит к этому. Так вот, в чем суть? В те времена возникло понятие, мы об этом слышали, ограды закона. По сути, понятие неплохое, понятие верное до определенных пределов. Но ограда закона, приведу вам пример, самый обычный, который приводил не раз. Скажем так, мы верим, что чистота добрачных отношений должна соблюдаться между молодыми людьми. Но, однако, во многих церквах, во многих церковных обществах, помимо того, что есть такое предписание, я сейчас не буду называть заповеди, которые говорят об этом прямо, есть многие такие, скажем, правила, которые введены в церкви, верные, на мой взгляд, где сказано, что молодые люди не должны находиться наедине вдвоем без присутствия кого-либо в доме или даже в комнате, скажем так. Ну, понятные причины, потому что потому. Вот. И это не библейская заповедь, но верная. То есть верная мысль. И по сути это ограда закона. То есть соблюдая это, ты не перейдешь дальше. То есть ты не нарушишь саму заповедь. Но вся проблема, что над каждой оградой создавалась новая ограда. Одно поколение учителей создало ограду вокруг заповедей, чтобы не нарушить сами заповеди. Следующее поколение учителей создало ограду вокруг ограды предыдущих учителей, чтобы не нарушить их заповеди. Следующее поколение создало еще более устрожающие законы, от которых страдал народ, то есть иго, которые бремя не могли понести ни мы, ни отцы наши, говорит апостол. Слышите, если он говорит это о законе Божьем, то он противоречит тем же словам Давида, о том, что это благо, счастье, блажен муж, кто помышляет, в чем воля его находится в законе Божьем. Кто из них не прав? Или Давид ошибался, называя человека блаженным, или же про иго не могли понести, то есть тяжесть, какое же тут блаженство? Да не о законе говорится, но одним и тем же словом. В древние времена назывались постановления учителей Торы ограда закона и сама Тора. То есть, проще говоря, в еврейской традиции понятие Торы разделилось на две части – письменную и устную. И устную Тору стали считать главенствующей, включающей в себя письменную. Вы слышите, не соло скриптура, а наоборот. То есть сама скриптура, само писание стало как бы основой для создания различных теорий, доктрин и так далее. И в некоторых аспектах противоречило смыслу, прямому смыслу Слова Божьего. Но считали, что ну, мы можем это сделать, потому что так надо. И много полемики об этом есть и в Талмудах, и в Вавилонском, и в Иерусалимском, в различных книгах, которые писали еврейские учителя. Но именно в первую очередь против этого говорил Иисус Христос, против этого учил. Против этого учил и апостол Павел. В его понятии Тора очень часто, как бы мы перевели в нескольких словах, это законническое искажение Торы, а не сам закон, который совершен. Хотя, конечно же, мы понимаем, что закон левитского служения, закон, данный по причине преступлений,
когда было племя левитов отделено для служения как священники Богу, что изначально не должно было быть, весь народ должен быть священником, было упразднено, потому что священство воплотилось во Христе. Но все заповеди, которые есть прямые повеления, моральные повеления, все заповеди имеют смысл, значение. И даже закон жертвоприношения имеет духовный смысл в каждой заповеди, научая нас, как приносить духовные жертвы Господу. Закон по-прежнему совершен. Так что я могу сказать? Вот именно к этому искажению, самовольному присоединению к заповеди о любви к ближнему и провозглашению в искаженном виде Христос относит свои слова. Поэтому, конечно, Господь Иисус Христос не клеветал на закон, как об этом несправедливо заявил Толстой, а книжники и фарисеи до Спасителя исказили закон своими добавлениями о ненависти к врагам. И Христос напомнил о любви к ближнему и дал понять, что в законе Божьем, подчеркиваю, прямой заповеди о ненависти нет вообще. Даже о пришельце сказано о том, что его следует любить. Поэтому в этих словах, которые мы с вами прочли, Господь детализирует различные виды, в которых проявляется вражда. И мы с вами говорили, согласно еврейской традиции, лучше всего этот текст читать не через запятую, а через двоеточие. Говорю вам, любите врагов ваших. Вот здесь бы поставить двоеточие. И дальше перечисляются три вида вражды, о которых говорит Господь. Потому что в еврейской традиции говорили от общего к частностям. Вот такая схема проповеди. Сначала говорят общую идею, а потом ее раскрывают. И вот мы видим несколько видов, и что Господь нам говорит о любви к врагам. Сразу хочу сказать, что любовь к врагам в первую очередь подразумевает здесь личных своих или тех, кто враждует против нас. И мы видим три мысли. Поэтому нельзя приписывать к слову больше, чем есть, и любить больше, чем предписано словом. Понимаете, это бесполезно, бессмысленно и беспощадно. Первое, что сказано, благословляйте проклинающих. Я думаю, что слово «благословляйте проклинающих» нам понятно. Или нет? Потому что для многих оно совершенно непонятно. Потому что для многих оно выглядит именно так. Благословит тебя Господь. Но это хорошо, что так. Есть еще лучше. Я благословляю тебя. Я был на одном вечере, где, ну, в обществе, в котором я давно не был. И в этом обществе есть определенная тенденция воспитания. И одному служителю давали всякие поздравления, напутствия, пожелания. День рождения был у человека. И подходили верующие из его церкви в том числе. И все начинали: «Я благословляю тебя, я благословляю тебя, я благословляю тебя». Ну, я хотел сказать, но, признаюсь, не сказал в тот момент. Я хотел сказать, что я не могу тебя благословить. Я думаю, что все бы удивились, и он бы в том числе, и задал бы вопрос: почему ты меня благословить не можешь? Я этого человека знаю давно, можно сказать, мы вместе росли. Потому что я бы ему ответил, сделав скромный вид, потому что беспрекословно меньший благословляется большим. А я себя большим по отношению к тебе не считаю. Себя. Вы слышите? То есть, когда подходит человек и говорит: я благословляю тебя, он ставит себя выше. Заметьте, никогда в Писании никто никого не благословлял. Благословляли, если уж благословляли, слово «браха», понятие, благословением Господним, призвав имя Господне: «Да благословит тебя Господь». «Так благословляйте народ Израиля», скажет Господь
через Моисея священником. И мы знаем это благословение. Я не говорю, что обязательно таким благословением, но здесь схема. Не я благословляю тебя, а я благословляю тем тебя, что призываю благословение Божие, да благословит тебя Господь. Могу ли я благословить? Да, я могу благословить своих сыновей, я могу благословить своих учеников, я могу, многое, что я могу, но в том случае, если я действительно по положению, по призванию больший, и опять же благословлю тем пожеланием, той силой, тем наитием, не просто слова, да, которые у меня есть. В каком контексте здесь сказано «благословляйте, а не проклинайте»? Я думаю, что здесь не говорится о том, что мы должны призывать, ну, как бы, вот говорить такими словами «благословляю тебя» и так далее, «ты меня проклинаешь, а я благословляю тебя». Нет, наверное, благословляйте проклинающих, они вас проклинают, они вас ругают, потому что в перевод слова «проклинающего» в данном контексте «ругающие», да, то есть говорящие плохие вещи. То есть благословляйте, то есть не говорите плохие вещи. Говорите добро, говорите как должно. Не желайте в своих словах, чтобы ты сдох. А говорите красиво, чтобы ты умер в свое время, да? В положенный час. Ну, на самом деле, уже благословение. Чтоб ты умер тогда, когда Господь тебе определил. И волки сыты, и овцы целы. Так вот, я понимаю, что в данном контексте, кстати, будьте к этому внимательны, вот эти все идеи о том, что я благословляю город, я благословляю, ну, детский сад. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Понимаете? Потому что это элементарное непонимание, незнание Священного Писания. Призывать можно только благословение Божие. И в том случае примут ваше благословение, если вы больший, старший, в духовном смысле, в возрастном, имеете власть над этим человеком. А этот человек признает эту власть, потому что такая власть дана от Бога. Благотворите ненавидящим вас. Ну, здесь ну, сразу ассоциация со словом благотворительность, да, создайте благотворительный фонд для... То есть... Сестра Лена поняла, то есть мы ее назначаем определить, ищите тех, кто нас ненавидит. Юрий Николаевич будет собирать средства, и мы будем им давать деньги. Ха! Представляете, как они будут реагировать на это? Они скажут, ну совсем сектанты съехали уже. Думаю, что будут смеяться в большинстве своем и надругаются, но здесь подразумевается не благотворительности акт, а, ну, славянское слово «делайте добро, а не зло». То есть ненавидящие, они не проявляют добра. Мы же говорили, любовь – это не чувство только, а это действие. Поэтому ничего злого не делайте, а делайте только то, что доброе для этих людей. То есть делайте добро. Это не значит деньги давать, но это значит многое в том числе. Ну, а молитесь за обижающих вас и гонящих, понятно. Потому что все это можно в итоге подвести под одно слово. Интересно, что в еврейской традиции даже отвергающий учение Иисуса Христа в средние века появилось такое выражение, записанное в одном из еврейских текстов, явно взятое из Евангелия, как пояснение к этой заповеди, хотя сама заповедь не обозначалась. Оно звучало так. Но не могли не понять, что это значимо. Написано так было. «Молись о твоем враге, чтобы он служил Богу». Подписываюсь. «Молись о твоем враге, чтобы он начал служить Богу». Чтобы он продолжал служить. Что может быть лучше? Понимаете? Молись о твоем враге. Итак, друзья, что же мы видим
Я в иллюзорном пребывал понимании, что я смогу две темы раскрыть. Ну, бывает и так. Постараюсь сейчас быстро за 10 минут рассказать все. За 5. Так вот, Господь требует вот такую любовь и такую доброжелательность, благожелательность. Мы видим не только к любящему, но и к врагу. Причем врагу может быть ближний. То есть ближний не обязательно друг. Понимаете? Он может быть брат, а он может быть и враг. Кстати, брат не всегда друг. А друг не всегда брат. Не

праведника, а рядом на поле неправедного не выпадал. Но, по крайней мере, я никогда не видел, скажу сразу, чтобы солнце взошло и светило над вами, а рядом, который бы стоял, язычник неправедный, то же самое солнце для него не светило. Я про Кузьмолова не говорю сейчас. В Кузьмолова таки да. Да, там и не то происходит. Бог повелевает солнцу как и для Израиля светить, так и для всех народов, потому что Бог добр. Есть раввинская повесть о погибели египтян в Красном море. Вот такой мидраш, предание. Когда египтяне начали тонуть, ангелы пели победную песнь, но Бог сказал печально, вот есть такое предание, «Творение рук моих тонет в море, а вы поете передо мною». То есть как бы упрекнув их, что любовь Божия такова, что Бог не может видеть удовольствие в уничижении какого-либо своего создания, сотворенного им самим. Мы понимаем, что это так, и Богу всеобъемлющее благоволение. Он открывает руку свою и насыщает все живущее по своему благоволению, по благоволению. 144-й Псалом, 16 стих. И даже к тем он дает благоволение, открывает руку свою, кто пронзил сердце его. Обратите на это внимание. Но очень важно, для чего Господь говорит, у нас должна быть такая любовь к людям, которые наши враги враждуют с нами. Здесь сильнейшее откровение, чтобы вы могли быть сынами Отца нашего Небесного. Вы слышите? То есть вхождение в эту категорию особое. В древнем еврейском языке немного прилагательных, и поэтому иудеи вместо прилагательного использовали оборот «сын» и родительный падеж какого-то существительного. Например, «сын мира» означает «спокойный, мирный человек». Услышите? «Сын утешения» в еврейской традиции означает «утешитель», «утешающий». Сын Божий в еврейской традиции означает подобный Богу. Понимаете, да? Во-первых, ты есть Сын Божий, скажет апостол Петр. Ну, сразу скажу, как это ни было трагично бы, здесь не говорится о том, что он установил понятие Бог-Сын. Сын Божий – это титул Мессии. Тот, кто воистину подобен Богу. То есть это титул Мессии, с которым Христос открылся. То есть титул Машиаха. Он есть Сын Божий в самом высоком смысле этого слова. Все остальное уже раскрывается в богословии после всего. Итак, то есть что значит человек, подобный Богу? Именно потому, что Бог обладает вот этим благоволением, этой доброжелательностью, если мы в себе, скажем, возогреваем, поднимаем эти чувства, если они у нас есть, мы становимся сынами Божьими. И мы становимся теми, кого Бог призвал к особому труду. Вы слышите, эта заповедь очень интересна. Я все-таки закончу, дадите мне немножко время. Хорошо. Иисус сказал, очень трудный стих, «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец наш, ваш Небесный». Будьте совершенны, как совершен Отец Небесный. На первый взгляд складывается впечатление, что она никакого этого заповедь, что эта заповедь никакого отношения к нам не имеет, потому что, ну кто из нас может сказать, что станет совершенным, как Отец Небесный? Интересно, что в греческом языке использовано слово «телеос», и оно имеет особое специфическое употребление. Оно не имеет, во-первых, отношения к тому, что мы называем философским, метафизическим неким совершенством. Телеос – особое слово. Им называлась также жертва, годная для принесения Богу, то есть жертва без порока. Взрослый человек, достигший полноты возраста, ну, скажем, как я, в противоположность невыросшему подростку,

0: называется телеос. Вы слышите? Студент, закончивший институт и достигший знаний в своем предмете, тоже телеос, в противоположность тому, кто поступил на первый курс. И тот, кто еще ничего не знает. Хотя и тот, и другой студент. Студент последнего курса и первого, хотя исключения бывают. Иными словами, понимание в греческом языке о совершенстве связано с функциональной стороной. Они считали совершенным всякий предмет, который исправно выполнял функцию, для которой был предназначен. Смотрите, да, смысл улавливаете. Вот это значение и есть в этом слове. Телеос. Оно образовано от слова телос. Слово телос – цель, намерение, назначение. Где оно использовано в Библии? Ну, в одном из переводов написано «Ибо конец закона Христос». Смотрите, да? А слово означает цель, намерение, назначение в первую очередь. Или целью вещания, любовь от чистого сердца или лицемерной веры. Там почему-то, когда про закон и про Христа говорится, что Христос – конец закона, а когда говорится про любовь, говорится что? Говорится, что цель увещания есть любовь. Мы понимаем, что вещь характеризуется как телеос, если она выполнила цель. То есть телеос – это то, что выполнило цель, для которой предназначено. Совершенный человек, если он осознает и выполняет цель, для которой был сотворен и послан мир. Возьмем простую аналогию. Допустим, в моем доме ослабла какая-то гайка. Да, в моем доме, кстати, это имеет место. Но там много таких гаек. И скажем, я хочу закрепить ее и подправить ее. Я иду в магазин и покупаю специальный гаечный ключ. Беру этот ключ отлично подходит к моей руке, то есть по руке он мне, не китайский. Он во всем самый раз, он не велик, не мал, не слишком груб, не слишком гладок. После этого я прикладываю к гайке и вижу, что он подходит к ней идеально. Я поворачиваю и закрепляю. Вот в представлении греков и в представлении новозаветных авторов этот ключ телеос. То есть он совершенный. Потому что он выполняет ту функцию, для которой он мне был нужен, и для чего я его купил. Таким образом, тот совершенен, кто выполняет свою цель, для которой предназначен. Понимаете, о чем идет речь? А не о каком-то мистическом совершенстве, которого, как многие утверждают, Христос ставит такие невообразимые цели перед нами, которые ну, нельзя достигнуть, друзья мои. А для какой цели создан человек? Помните, в Библии сказано, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Что есть образ Божий? Это творческие способности, разум, осознание, гармонии. Действительно, разум человека схож с разумом Творца, но и ангелы наделены разумом. Образ Бога есть в человеке то, что на всех уровнях творения не существовало до человека. Образ Божий, во-первых, и самое главное, помимо того, что я назвал, это свобода человека. Хотя свобода не тождественна Божьей свободе. Но когда Бог сотворил человека, сказано, сотворил по образу своему, про подобие молчок. Потому что подобие, во-первых, скажем, что это? Это духовные и нравственные качества, которые свойственны Богу, к которым человек, самое главное, должен стремиться. Это любовь, милосердие, прощение, сострадание. Все это уподобляет нас тому, кто милосерд и сострадательным. Так вот в чем вся тайна. Подобным человек делается. И потому главное свойство уподобления – это отсутствие противления в нашей душе. Вот сотворим человека. Вот это слово само использовано «наасе». С иврита это «делать из уже имеющегося материала». То есть человек не создается с самого начала готовым, человек должен доделать себя. В этом был символ обрезания, который совершали евреи. Это символизировало до делывание. И мы понимаем, что об этом можно говорить много, но как бы то ни было, это проявляется на всех уровнях. Взять новорожденного, он не есть полноценный человек, в отличие от животного. Вы скажете, как так? Да не полноценный он человек. Животное вырастет среди людей и человеком не станет. Кошка будет кошкой. И даже если ее кошка-мама не научит, жизнь научит. И будет ходить в лоток. Если человек вырастет среди кошек, он не станет человеком. Вы понимаете? То есть он не может развиваться без людей. Маугли вам к тому пример. Ну, я имею в виду не из сказки Киплинга, а из современных жизненных историй. Он не овладеет неумением говорить, мыслить, понимать на человеческом уровне. Что-то у него будет, но не так. А во-вторых, взрослый человек сможет достичь истинно человеческого уровня своей души только в том случае, если он будет работать над собой, постоянно себя доделывать, в диалоге с Богом, конечно, с Божьей помощью. Мы и Бог, мы можем сделать из себя человека, достойного называться человеком. Итак, человек был сотворен по быть подобным Богу, а отличительной чертой Бога является его благоволение, его доброжелательность, его родение о высшем благе. И Бога отличает любовь и к грешнику, и к святому. И как бы люди ни поступали против него зло, Бог все равно всегда желал высшее благо для человека. И каждый из нас ощущает неустанное прощение и Божью любовь в своей жизни. И если мы поступаем так же, мы уподобляемся Богу и становимся совершенными в том смысле, в каком это слово употребляется в Новом Завете. То есть мы исполняем свою цель. Попросту говоря, тот будет совершен, кто заботится о людях. И тогда мы становимся подобными Богу. И последнее, что я хочу сказать. Именно за исполнение этой заповеди мы получаем особую награду. Об этом сказал Христос. И мы читали об этом в самом начале. То есть какая вам награда, если вы будете любить любящих вас? А если вы любите врагов, вам будет награда. Потому что вы поступаете, как Отец Небесный. Да благослови Господь, мы сегодня много говорили. Я думаю, что вы поймете, что любить врагов – это не значит смиряться с тем, что делает враг. Это не значит не наказывать даже того, кто поступает, если есть такая возможность. Государство, например, наказывало. И бывает, Бог наказывает тех, кого любит, ради чего? Ради исправления, ради блага. Но здесь сказано то, что сказано. На личном уровне мы можем этому научиться, этому следовать, и этим жить, и обрести именно любовь к людям, делает нас подобными Богу, людям, независимо от того, как они обращаются с этой любовью. Когда мы научимся прощать, как прощает Бог, и любить, как любит Он. Аминь.
1: Вы слушаете христианское радио МВ.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас вновь у наших радиоприемников. А сейчас предлагаем вам послушать продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

0: Ответ на письмо Иосифа пришел в субботу, когда занятий в школе не было, и он был дома. Бенет уже рано утром отправился по окрестным ранчо на своем недавно приобретенном ездовом коне с целью приобретения нового скота. Его стадо уже насчитывало около 70 голов, но он хотел еще до наступления весны это число увеличить. Поэтому, отправляясь, он сказал Иосифу, что, скорее всего, он до заката солнца не вернется обратно. Если надо будет, он обшарит все окрестности, пока не найдет то, что ему действительно понравится. Прежде чем вскрыть письмо, Иосиф от радости кружил с ним по комнате. Если бы он был на несколько лет моложе, то, наверное, запрыгал бы от восторга. «Ах, мамочка!» — кричал он. «Здесь и для тебя письмо вложено!» И он передал ей сложенный лист, на котором на одной стороне значилось «Для Анни». «Это от тети Зары!» — сказала она. «Читай вслух, мама!» — кричала Виргиния. «Садитесь все и замолчите, чтобы я могла читать. Иосиф, ты нам свое письмо тоже прочтешь, конечно, если в нем нет секретов. Я еще не знаю». «Дорогая Анни», — читала она, — «Фредди как раз пишет письмо Иосифу, так я решила тебе тоже написать и положить в этот же конверт. Мне кажется, прошло уже много лет, как мы вас не видели и ничего от вас не слышали. Фредди получил письмо только сегодня утром, и он хочет сразу же написать ответ. Он сильно скучает по Иосифу. Иногда он похож на пропавшую собаку, особенно по воскресеньям. Мы все о вас вспоминаем. Мне порой казалось, что я не смогу больше появиться в воскресенье в церкви, если не получу весточку от вас. Каждый спрашивает: «Ты еще ничего о Анне не слышала?» Или «Ты не знаешь новый адрес Анни?» Теперь, по крайней мере, могу в воскресенье дать людям положительный ответ, когда меня о вас будут спрашивать. Спасибо Иосифу, который, наконец, первый объявился. Наверное, вы так заняты устройством вашего нового дома, что до сих пор не выбрали времени написать нам о себе. Я все еще никак не могу согласиться с тем, что мы не смогли вас еще раз принять в нашем доме перед вашим отъездом. Все было так неожиданно. Ваша распродажа, а потом вы мигом уехали, прежде чем мы успели опомниться. После вашего отъезда уже многое изменилось, не знаю даже с чего и начинать. Зима в этом году была относительно мягкой, снегу выпало намного меньше, чем в прошлые годы, но почему-то было гораздо больше случаев заболеваний. Сестра Иронс из-за своего артрита 2 недели была прикована к постели. Он напал на нее совсем неожиданно. У нее болели сильно ноги. Может, Фредди уже написал Иосифу о том несчастном случае, что у нас произошел? Это было ужасно. Как это все произошло, никто толком и не знает. И как вообще могло произойти? «Что случилось?» — спросила Виргиния. «Я еще не знаю. Иосиф, в твоем письме есть что-нибудь про несчастный случай?» «Пока нет». Иосиф все еще читал. «Читай дальше, мамочка», — торопила Виргиния. Она наклонилась вперед, вся превращаясь в слух и зрение. «Я надеюсь, мама, что с Марианной и Агнес ничего не случилось. Когда мы в воскресенье поехали в город», — читала Аня дальше, — «мы также зашли в больницу, чтобы проведать Ирни». «Ирни?» — воскликнул Иосиф. «Ирни Илой? Что с ним произошло?» Вид его был страшен, часть его нижней челюсти оторвана. Ему все еще дают обезболивающие, так как он страшно страдает. «Что же с ним случилось?» — спросил Иосиф. «Молчи!» — сказала Виргиния нетерпеливо. «Читай дальше, мама». «Мы слышали, что Алекс Бурнс так себя обвиняет, что чуть не сошел с ума. Они же оба долгие годы были лучшими друзьями. Может, не надо было им идти в воскресенье на охоту?» «В него кто-то выстрелил», — прошептал Иосиф. Письмо в его руке дрожало. Мать читала дальше. Ирни, сразу узнал Тимоти и произнес пару слов сквозь зубы. Он еще почти не может шевелить губами, и каждую минуту его поят через стеклянную трубочку. Надо долго ждать, пока он выдавит из себя хотя одно слово. Но что мы поняли, он бы тоже хотел иметь такую маму, как у Иосифа Амстронга, которая бы его с детства научила молиться. У Анни пошли мурашки по телу, глаза ее увлажнились. Иосиф затаил дыхание. «Бедный парень», — читала Анни дальше, — «у него нет никого из родственников, кто бы мог его навестить. Так он лежит один и ломает себе голову. У Тимоти нет большого опыта, как говорить с людьми, которые нуждаются в духовной помощи. Но я думаю, для него эта беседа была Богом благословенна, и она помогла Ирне и Лою обрести больше душевного покоя». Тимоти сказал ему несколько стихов из Библии, которые он знал на память, и они вместе молились. Ему это, очевидно, понравилось, потому что он никак не хотел отпускать руку Тимоти. Он сказал, что никак не может забыть, как он однажды был удивлен, когда пришел в дровяной сарай и застал там Иосифа на коленях, и... Анни всхлипнула, и горячая слеза ее упала на письмо. Иосиф словно замер. Эта добрая женщина провела уголком фартука по глазам и тяжело проглотила ком, застрявший в ее горле. Она справилась с собой и могла снова говорить, но когда она продолжала читать, в голосе ее звучало сочувствие к Ирне и невысказанная благодарность к сыну, который уже в совсем детском возрасте искал себе уединенного места для молитвы. В те немногие минуты, которые ей нужны были, чтобы снова взять свои чувства под контроль, на нее нашло так много воспоминаний из прошедших лет, которые ее с Иосифом ставили на колени и еще теснее связывали их в общей любви. И мысли Иосифа вернулись обратно в прошлое. Он облокотился на стол и смотрел на свою мать. Перед ним живо встали те страшные месяцы, которые он должен был провести в обществе с Ирней Лоем и тетей Гепси дома, когда его родители были в продолжительном путешествии. Он тогда никак не мог понять, зачем они уехали и почему. Как часто он тогда искал и находил силы и утешение за дровяником. Он не знал, что кто-то за ним наблюдает. Лицо его пылало от мысли, что этот суровый, ни во что не верующий Ирни Лой, у которого не было других интересов, как чистить и перекладывать свои ножи и оружие, однажды застал его за молитвой. Иосиф радовался тому, что тогда он об этом не узнал. Аня откашлялась и читала дальше. «Я бы хотела попросить Иосифа написать ему разок. Уверена, он очень обрадуется. Вы его сейчас без бороды и не узнаете. Он очень изменился». Люди, въехавшие в ваш дом, предпочли первым делом его перекрасить. Я совсем случайно слышала однажды, как жена Фостера, обращаясь к кому-то, сказала, что ей все в этом доме нравится, кроме цвета, каким он покрашен снаружи. Что желтый цвет на доме она вообще терпеть не может, и что муж при покупке пообещал ей его сразу перекрасить. Теперь он выкрашен в белый цвет и выглядит довольно красиво. В январе у нас предстоит новая евангелизация. Я надеюсь, что на этот раз Мариана совершенно точно решится. Она уже все очень хорошо понимает. Я бы хотела... тоже быть такой хорошей матерью своим детям, как ты, Анни. Ты должна быть просто прекрасная мать. После того, что нам Фредди рассказывал про тебя, когда возвращался от вас, я знаю, как я еще далека от моего идеала». Анни снова прервала свое чтение и откашлялась. «Некоторые из наших женщин затеяли разговор о том, что надо открыть курсы шитья, чтобы готовить одежду и другие вещи для заграничного миссионерства. Я им предложила начать эту работу у меня. Каждый возьмет с собой все необходимое для работы. Мы могли бы утром часов с 9 начать, а закончить в 3 после обеда и разойтись по домам. Но до сих пор это только разговоры. Сначала нужно путем пожертвования собрать денег, чтобы купить все необходимое. Некоторые говорят, если бы Аня Амстронг еще у нас была, она могла бы провести с нами курсы шитья. А у вас имеются такие курсы? Конечно, нет. Там на Западе, наверное, так, как мне Тимоти рассказывал, все живут так далеко друг от друга, что встречаются очень редко. Мне бы очень хотелось сегодня заглянуть к вам, увидеть, как вы там живете, как тебе нравится ваша церковь. А люди там приветливые. Как ты себя там чувствуешь? Климат тебе подошел? А кур у тебя много? А огород большой? Я могла бы тебе бесконечно много вопросов поставить. Как у вас прошел праздник Рождества? Был этот праздник у вас веселый? У нас он был просто прекрасный. Голос Ани задрожал. Тимоти подарил мне специальное приспособление для приготовления мяса, такое большое, о котором я даже и не мечтала. Я могу без особого труда зажарить на открытом огне сразу два курчонка. Приезжайте к нам на Троицу. 15 апреля мы будем отмечать 25-летие нашей свадьбы. Я уже сказала Тимоти, чтобы мне очень хотелось провести этот день вместе с вами. Тимоти сказал, что если все будет хорошо, он купит нам новый серебряный комплект ложек, вилок и ножей. Голос Ани снова задрожал. «Пожалуйста, не забудь о нашем приглашении. Если я правильно помню, то в апреле исполняется 20 лет, как вы поженились». Слезы бежали по обеим щекам Ани. «Ну все, буду заканчивать, а то письмо получится слишком длинным». «Да, вот что еще вспомнилось. В субботу у Лодзи Вудс была помолвка с Вильямом Алжерфордом. После церкви он увез ее к себе домой. Пожалуйста, напиши мне. С приветом и добрыми пожеланиями, Зара». Анни медленно сложила письмо и прижала его к груди. «Ну, — произнесла она немного погодя, — ты нам свое письмо тоже должен прочитать вслух, Иосиф». «Дорогой Иосиф, — читал он, — в высшей степени пора, чтобы ты написал, наконец. Мы уже подумали, что ты нас совсем забыл. Веришь ли, за последнюю контрольную по английскому в пятницу я получил 100 баллов. Учитель Пеннивелл подарил каждому на Рождество что-нибудь из сладостей. В прошлый месяц он нам читал «Маленького принца». Тебе эта книга знакома? Мне она очень понравилась. Сегодня я вообще-то хотел идти на рыбалку, но отец не разрешил. Ты, наверное, скоро получишь письмо от дяди Тома. Он каждое воскресенье меня спрашивал, не знаю ли я твоего нового адреса. Адморе — это большой город. Я попытался найти его на карте Атласа, но не нашел. У тебя наверняка очень строгий учитель, но как хорошо он сделал, что подарил тебе на Рождество несколько марок. Пожалуйста, сохрани их все для меня. Я очень по тебе скучаю, Иосиф». «Если бы ты был здесь, мы, возможно, бы вместе ходили на рыбалку. У вас в воскресной школе много мальчиков? С большим приветом, Фредди». Уже давно стемнело, когда Бинет наконец вернулся домой, но Иосифу и его матери не нужно было спрашивать о результатах поездки. Это было видно по его поведению, как он вошел, как он увлажнял свои губы, как он повесил на крючок свою шапку. По всему видно было, что покупка прошла удачно. Ничего не радовало Бинета Амстронга больше, чем уверенность, что он совершил действительно выгодную сделку, или надежда на большой выигрыш, когда он вкладывал деньги в какое-либо предприятие. Он извлекал свои потом заработанные деньги лишь тогда из кармана, когда он чуял явный выигрыш. Он не был доволен своими полугодовалыми доходами от компании «Гедрик Продьюс». Для него верна была пословица: «Чем больше у него есть, тем больше ему хочется». Его глаза везде видели только деньги. Для Бинета зеленые листья летом на деревьях были сплошными зелеными долларовыми банкнотами, а камни у дороги выглядели как сверкающие монеты. Сама песня под номером 297 в песеннике им читалась как $297 или 297 голов крупного рогатого скота, достоинством по 10 центов за фунт на базаре в Чикаго. О всех этих мечтах и своекорыстных мыслях, которые вертелись у Бинета в голове, сосед по скамейке в церкви ничего не знал. Он самозабвенно пел: «Научи меня, Боже, как свое дитя, быть всегда и всем довольным». Анни спрашивала себя: «Интересно, сколько он опустит в корзинку пожертвования после того, как пропели? Дай бедным подаяние у дороги, дай нуждающейся душе, что ей нужно». Она вспомнила, в каких дырявых и стоптанных ботинках ходит их Виргиния. Они были сильно поношены и скосолаплены, когда Бинет их купил. И она совсем не против, чтобы он давал денег на пожертвование. Она просто не могла видеть его отличные высокого качества ботинки и сравнивать их со стоптанными у ее дочери. Виргиния была уже на пороге взрослости, но одета, без сомнения, беднее всех в собрании. Она была как раз в таком возрасте, когда девочки начинают придавать особое внимание своей внешности, и Виргиния не составляла в этом случае исключения. Она поэтому стала в последнее время робкой и стеснительной. И если бы ее отец проявил хоть немного понимания, но она знала, что его больше беспокоят деньги, чем ее самочувствие. Виргиния часто об этом задумывалась. Наконец, состояние, что ее одежда потертая и жалкая, сделали ее застенчивой и чувствительной. У нее была красивая фигура и приятное лицо. Эти два Богом данные ей качества украшали ее, несмотря на одежду. Ее мать втайне радовалась этому. Иосиф тоже. Он часто думал о том, что за одежду приходилось носить его сестре. Каждый раз, когда они шли в церковь, он мечтал о том дне, когда он начнет самостоятельно зарабатывать деньги и сможет своей матери и сестре наконец купить несколько новых платьев. Если ты ставишь себя слишком высоко и ищешь личной славы, то это мерзость не только перед Богом, но и пред людьми. Но здоровое внимание к себе не имеет ничего общего с высокомерием. Гордость за свою мать и сестру, которую Иосиф носил в своем сердце, была чистой и честной. Бинет Амстронг-младший, наоборот, придавал особенно большое значение тому, как он сам выглядит в глазах других. Мясо, приготовленное Анне на ужин, было немного жестким. Во время разговора Виргиния вдруг, совершенно не задумываясь, сказала: «Я убеждена, что Ирни и Лой это мясо бы разжевать не смог». «Что случилось с Ирни и Лой?» — спросил Бинет. «Насколько я знаю, у него зубы во рту такие же крепкие, как у каждого из нас». «Да, но отец, он теперь не может больше жевать». Иосиф посмотрел на мать, и она смотрела на него. Оба думали о том, что они должны сказать. Отец еще ничего не знал о письмах. «С ним случилось несчастье. В него ненамеренно по ошибке выстрелили, раздробили и снесли ему нижнюю челюсть, Бинет», — решилась, наконец, Анни. Голос ее слегка дрожал. Она содрогнулась. «Я тебе еще не говорила, что получила письмо». Бинет опустил свою вилку. «Да, я получила письмо от Зары в субботу, когда тебя не было. Она пишет, что Алекс Бурнс и Ирни в воскресенье были на охоте, и каким-то образом Алекс Бурнс выстрелил Ирни в челюсть, и он теперь в больнице». «Почему ты мне об этом не сказала, когда я домой вернулся?» Анни не могла сознательно сказать, что все это время она об этом ни разу не вспомнила. «Но, Бинет, я не могу тебе сейчас объяснить, почему я тебе не рассказала все сразу. Я как-то просто не пришла на эту тему. Ты всегда был так занят».
1: «Так занят?» — вскричал он. «Мы же субботним вечером вместе ужинали, а в воскресенье всю дорогу вместе в церковь ехали и потом вместе возвращались. Или не так? Где это письмо? Ты, надеюсь, его не сожгла? Он одарил ее колючим взглядом. «Нет, конечно, нет». Она поспешила принести ему письмо. Оно лежало в ее Библии в шкафу для одежды. Письмо на имя Иосифа лежало там же. «Вот они». «Они?» — взорвался он. «Сколько их у тебя?» Рука Ани дрожала, передавая письма Беннету, потому что она была уверена, что ни одно предложение в этих письмах заденет Беннета за живое. Иосиф потерянно вталкивал в себя пищу, пока его отец читал. Он видел, как несколько раз во время чтения сменилась краска на его лице. Он слышал, как все быстрее и тяжелее становилось его дыхание, чем больше он читал. «Это же намеренное оскорбление!» — закрыл он рассерженно и в упор смотрел на Ани. «А ты, Иосиф!» — со злостью выдавил он. «Ты коварное создание! Я думал, ты называешься христианином! Да это же смешно! Я же тебе сказал, чтобы ты не писал писем Фредди Стоксу! А ты за моей спиной идешь к учителю и просишь почтовые марки! Не думай, что ты слишком вырос, чтобы получить от меня хорошие порки! Если ты даже и ростом меня догнал, я все равно тебе дам, что тебе полагается!» «Кто здесь хозяин на ранчо? Вставай, чтобы я смог тебя отвесить, что ты заслужил!»
0: Беннет просто вышел из себя, все в нем кипело.
1: «Но, отец», — произнес Иосиф, поднимаясь, — «ты же не сказал, чтобы я не писал Фредди. Ты сказал, чтобы я забыл Фредди на время». «Так оно и было. И ты сказал, что у тебя нет почтовых марок. И я не учителя Германа, не...» «А теперь довольно!»
0: Беннет бы выпорол Иосифа, если бы Анни не соскочила и не схватила его за руку.
1: «Не бей его, Беннет!» — вскричала она. «Садись и давай спокойно сначала обо всем поговорим. Пусть по меньшей мере Иосиф объяснит, как он получил эти почтовые марки от учителя Германа, прежде чем ты возьмешься наказывать его».
0: Беннет сделал шаг назад. Он почти зашатался, так был ошарашен. За все годы их совместной жизни Ани никогда не позволяла себе такого. Что-то такое, чего она в себе не замечала, поднялось с ней, чтобы защитить сына, который теперь был уже юношей. Слишком часто получал Иосиф в последние годы наказания, которые он совсем не заслуживал, которые порой граничили с издевательством. Если бы этот случай предстал пред лицо справедливого судьи, приговор был бы невиновен. У Анни было хорошее чувство справедливости, и по сравнению с теми добрыми словами похвалы, что содержались в письмах, лежавших пред ним на столе, создавшаяся ситуация ей казалась просто невыносимой. Как он мог обличать сына в том, что он не является порядочным христианином, если сам нарушал все правила христианского воспитания? Как может нарушитель закона других наказывать по справедливости? Ани не могла это дольше терпеть. Она мгновенно встала и посмотрела Беннету в лицо. На этот раз она восстанет.
1: «Беннет», — сказала она спокойно, но настойчиво, — «я просто не могу видеть ничего плохого в том, что Иосиф написал Фредди письмо. Учитель Герман дал ему почтовые марки в качестве рождественского подарка, и я очень благодарна ему за это. Что написано плохого в этих письмах? Что тебя так рассердило?»
0: «Я не рассердился», — возразил он. «Это ты рассердилась».
1: «Нет, Беннет, я не сердита», — спокойно ответила она. «Я пробую быть справедливой. Что тебя так расстроило в письмах?»
0: «Да вообще, здесь нет никакого порядка!» — вскричал он. «Меня уже вообще никто не берет во внимание. Почему бы Тимоти не написать письмо мне? Он же вообще не знал, куда писать, пока никто из нас не сообщил что-либо о себе, Беннет. Они только знали, что мы уехали куда-то на запад. Разве ты это не понял, прочитав их письма? Никто не знал нашего адреса».
1: Беннет дважды глотнул, но ничего не возразил. Лицо его все более мрачнело. «А где остальные письма, которые ты получила за моей спиной?»
0: И он обратился к ней и к Иосифу. Он был теперь так взбешен, что весь дрожал. Он словно печатал слова.
1: «Больше у меня нет», — ответил Иосиф. «Тебе тоже же, наверное, жаль, Ирни?» — спросила Анни и дотронулась до его локтя.
2: «Жаль? Он получил заслуженное наказание за то, что в воскресенье отправился на охоту.
1: Но мне жаль, что так случилось».
2: «Конечно», — недовольно прорвалось у него, «после всех хвалебных гимнов, о которых тебе пишет Зара».
1: «Ах, забудь об этом, Беннет», — сказала Анни. «Мне его просто страшно жаль. Ты его хоть разок пригласил бы пойти с нами в церковь, вместо того, чтобы ему идти на рыбалку или на охоту».
2: «Это не моя обязанность приглашать людей в церковь. Это входит в обязанности проповедника. Ирни же знал, где находится церковь».
1: «Да, я знаю», — печально сказала Анни. «Но, может, он ждал приглашения».
2: «Ну и что?»
1: Беннет глотнул.
2: «Ну и что?»
1: — повторил он.
2: «Я не вмешиваюсь в дела других людей. Я считаю все же, что Иосиф заслужил порядочную порку, потому что он не получил моего разрешения писать Фредди».
1: Беннет просто никак не мог согласиться с тем, чтобы жена разрушила его намерение.
2: «А для начала ты принесешь оставшиеся почтовые марки и отдашь их мне».
1: «Ты даже...» — вырвалось у Анни. «Ты даже хочешь запретить ему написать Ирни письмо?» Сердце Анни сжалось от душевной боли. Она пошатнулась. В лице вдруг не стало ни кровинки. Она упала лицом прямо на горячую плиту. Если бы Иосиф не подхватил ее... Виргиния испуганно вскрикнула. Лавелл заплакал.
2: «Отец!» — вскрикнул Иосиф. «Отец!» — повторил он беззвучно. К ней снова вернулись эти страшные сердечные приступы. «Скорее, Виргиния, намочи в холодной воде полотенце. Где же ее таблетки? Скорее, отец, принеси хоть одну и положи ей под язык».
1: Беннет пересек комнату, порылся в шкафу среди Анниных вещей и, наконец, вернулся с таблеткой в руке. Они вместе, Иосиф и Беннет, положили потерявшую сознание Анни на ближайшую кровать. Иосиф пальцами раздвинул ей зубы, а Беннет положил таблетку под язык.
2: «Открой двери, Лавелл!» — крикнул Иосиф.
1: «Мама! Мама!» — плакал Иосиф и слегка похлопывал ее по щекам. Он тер ее руку.
2: «Три ей другую руку, отец!»
1: Беннет делал, что советовал Иосиф. Он тер ей другую руку.
2: «Помогите мне сесть!» прошептала Анни через несколько минут.
1: «Воздуха! Воздуха!» Под руку Иосифу попалась тетрадь Беннета для занятий в воскресной школе. Он схватил ее и стал махать ею, подгоняя воздух.
2: «Мама, ты, может, хочешь пить?»
1: Иосиф кивком головы показал Виргинии на стакан воды на столе, но Аня отрицательно покачала головой.
2: «Отец!»
1: Она посмотрела на Беннета.
2: «Ты не сделаешь этого, нет!»
3: «Что?»
1: — спросил Беннет приглушенным голосом.
2: Анне тяжело было говорить. Она приподняла руку. «Ты же знаешь!» — слабо сказала она.
1: Беннет перестал потирать ее руку и долгое время сидел так молча, стуча каблуками своих ботинок по полу и скрестив руки на груди. Он, казалось, раздумывал. Она ждала и ждала ответа.
2: «Закрой теперь уже двери», — сказала она, наконец, тихо. «Ты не сделаешь этого, да,
1: Беннет? Это был бы мой конец, если ты это сделаешь».
2: «Если я должен простить, то ты тоже», — сказал он в конце концов и незамедленно поднялся. «Давайте об этом забудем». С этим он вышел в коровник, открыл ворота и исчез в темноте.
1: Когда после этого случая на ранчо Амстронгов приходили письма, то Беннет не проявлял к ним никакого интереса, разве только они были адресованы ему лично. С равнодушным лицом он слушал о новостях, которые происходили на его прошлой родине, и делал вид, что он полностью погружен в свои собственные мысли.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра. Ждем вас у наших радиоприемников. Да благословит вас Господь!

совесть – это данное Богом второе «я». Греческое «synuidesis» – совесть, сознание, которое независимо от воли человека оценивает его мысли и поступки и укоряет его, когда он поступает или поступал против уставов порядка. Совесть человека проявилась только после грехопадения. После того, как впервые был нарушен установленный Богом порядок. Совесть может проснуться в человеке, когда он только еще намеревается совершить греховный поступок. Так она заговорила в Пилате, когда он по настоянию иудеев отдал Иисуса на распятие. Совесть может пробудиться в человеке и в момент совершения им неправедного поступка. И, наконец, совесть может наказывать человека за уже совершенное преступление. Некоторые грехи оставляют в сердце человека след, который не стирается на протяжении всей жизни. Проснувшаяся совесть может подтолкнуть человека к покаянию, а также повергнуть в отчаяние. Если человек совершил неправый поступок, то совесть укоряет, беспокоит, преследует до тех пор, пока Бог не простит его и не очистит его совесть. Человек не в состоянии самостоятельно успокоить пробудившуюся совесть ни делами, ни хождением в церковь. Только Господь дарует чистую совесть. Совесть может быть немощная или спящая. Такой человек может услышать от кого-то о чьих-то грехах, а совесть тут же напомнит о его личных. Я был свидетелем того, как одна женщина, идя за гробом своего отца, плакала и говорила: «Папочка, прости меня, я тебя обижала». В этот момент совесть ей напоминала о ее нехорошем отношении к своему отцу. Иногда совесть судит неожиданно. Она может напоминать о грехе даже ночью. Проснулся человек, а совесть напоминает о соделанном. И ворочается человек сбоку на бок. Совесть мучает, сердце болит. Я читал, что те люди, которые исполняли смертные приговоры во времена сталинского террора, зная, что жертвы невиновны, после мучались в совести своей, а некоторые заканчивали жизнь самоубийством. Но как же быть с уже совершенными грехами? Прошлое не вернешь, а преступление совершено. Как смотрит на это все Бог, судья, которого не обманешь? Он долго терпит нас, не спешит нас наказывать. Долго терпит, не желая смерти грешника. Божий суд справедливый, за грех – смерть. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Римлянам 6:23. Бог послал на землю Своего Сына Иисуса Христа, который умер на кресте за грехи всех людей. И за твои, дорогой слушатель. Все люди виновны перед Богом и должны исповедовать свои грехи перед Ним, исповедать в глубоком раскаянии. Неподкупная совесть напомнит тебе, что Бог все знает. Вот как Юрий Лермонтов сказал в своем стихотворении «На смерть поэта». «Но есть Божий суд на перстнике разврата, есть грозный судья, он ждет, он недоступен звону злата, и мысли, и дела он знает наперед». Справедливость требует возмездия. Бог знает все, от Него ничто не сокрыто. Не глуши же голос совести, которая напоминает тебе о соделанном. Стань на колени перед Богом и попроси прощения. Сердечную молитву покаяния Бог всегда услышит. Он простит твой грех, как обещал в Слове Своем. И ты станешь с колен прощенным, оправданным, заметишь легкость на душе. Я прощен Богом. В Евангелии мы читаем, как к Иисусу привели женщину, взятую в грехе, и сказали: «Учитель,
Эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. А заканчивается это событие обращением Иисуса к женщине. «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя». Она сказала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». «Иди и ты, покаявшись, и впредь не греши. Радуйся, ты прощен, у тебя есть светлое будущее. Иди к таким же прощенным и вместе радуйтесь». Христос придет снова за прощенными. Вы на суде Божьем не будете. Всему на свете свое время. Время успеть или опоздать. Время носить чужое бремя. И время Господа принять. Время к

«Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Притчи 1:8-9.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: По какой-то неизвестной причине наша соседка, пожилая женщина, которая живет одна, находится в постоянном страхе. Она выходит из своей квартиры только если это крайне необходимо, и как только возвращается домой, очень поспешно закрывает за собой дверь и запирает ее. Мы тоже запираем дверь, но наша соседка запирает ее не на один и не на два, а на три замка. У нее на двери три замка. Чего она боится? Мы не знаем. Но это напоминает нам о том, что дверь – стратегически очень важная часть дома. Именно через дверь в дом пытаются проникнуть недоброжелатели. И если вы хотите, чтобы ваша семья была в безопасности, дверь должна быть крепкой. Когда Неемия руководил строительными работами по восстановлению городской стены в Иерусалиме, он обращал особое внимание на то, чтобы ворота были надежными. В Иерусалиме насчитывалось, по крайней мере, 12 ворот, и каждое ворота представляли собой предполагаемое место вражеского проникновения. Поэтому Неемия назначил сторожей. И вот что он сказал им. «Пусть не отворяют ворот Иерусалимских, доколе не обогреет солнце. И доколе они стоят, пусть замыкают и запирают двери. И поставил я стражами жителей Иерусалима, каждого на свою стражу и каждого напротив дома его». Неемия был озабочен безопасностью каждого дома, каждой семьи. Вот почему он приказал сторожить ворота. Я верю, что христианин по предназначению Божию должен быть сторожем, призванным сторожить в слабых, незащищенных местах и быть готовым любой ценой защитить семью. Продолжая серию программ, посвященных семейной тематике, основанных на воззвании Неемии «Сражаться за семью», сегодня мы хотим обратить особое внимание на ворота в наших семьях. Ворота представляют собой те области семейной жизни, через которые враг пытается вторгнуться в наши семьи, проникнуть в них и со временем разрушить. Но с Божьей помощью мы можем сделать ворота крепкими и надежными. Когда войска выходили из Иерусалима на сражение, они проходили через конские ворота. Я думаю, не случайно, что в Библии из 10 упоминаний о конях в 9 случаях есть ссылка на какое-либо сражение. Итак, конские ворота в Иерусалиме ассоциируются с войной и конфликтом. Мы хотим использовать конские ворота в качестве прообраза конфликтов в семье. В семье конфликты неизбежны, и поэтому мы должны научиться поступать так, чтобы удачно справляться с ними и прилагать усилия для предотвращения серьезных конфликтов. Если в отношении разногласий в семье не принимаются немедленные и притом правильные меры, могут появиться неизлечимые раны. Из-за того, что при возникновении семейных конфликтов многие просто не знают, как вести себя и что сказать, сатана расценивает конфликт как возможность использовать ситуацию. Сатана ненавидит христианскую семью, и он старается способствовать конфликтам и неприятностям, пытаясь разрушить семью. Прежде чем посмотреть, каким образом возможно разрешить конфликт, мы хотели бы привести пример, иллюстрирующий один тип конфликтов, которые могут возникнуть в семье. Семейный конфликт, о котором мы читаем в 5 главе книги Неемии, типичен для многих семей и в наши дни. Конфликт называется фаворитизм, и Двайт прочтет нам о том, каким образом этот конфликт возник в Иерусалиме. Двайт прочтет из 5 главы книги Неемии.
2: «И сделался большой ропот в народе, и ужен его на братьев своих иудеев. Были такие, которые говорили: «Нас, сыновей наших и дочерей наших, много, и мы желали бы доставать хлеб и кормиться и жить». Были и такие, которые говорили: «Поля свои и виноградники свои и домы свои мы закладываем, чтобы достать хлеба от голода». Были и такие, которые говорили: «Мы занимаем серебро на подать царю под залог полей наших и виноградников наших. У нас такие же тела, как и тела у братьев наших, и сыновья наши такие же, как их сыновья. А вот мы должны отдавать сыновей наших и дочерей наших в рабы, и некоторые из дочерей наших уже находятся в порабощении. Нет никаких средств для выкупа в руках наших. И поля наши, и виноградники наши у других». Когда я услышал ропот их и такие слова, я очень рассердился».
1: Иными словами, это настоящая семейная ссора. Сражение проходило не за стенами, а внутри. Это личный конфликт, столкновение воль, растущая враждебность между братьями. Некоторые израильтяне пользовались особыми привилегиями, и родители тех детей, которые их не имели, расстраивались. Они были очень огорчены, узнав о таком лицеприятии, так как, по их словам, сыновья наши такие же, как их сыновья. Как важно, чтобы наши семьи были ограждены от пристрастия и фаворитизма. 11 стих 2 главы послания Римлянам, в котором сказано: «Ибо нет лицеприятия у Бога», указывает нам на образец совершенного Отца. Бог не проявляет фаворитизма. Он одинаково любит всех своих детей. Но многим из нас следует признаться, что в этой области мы допускаем промахи.
2: Вы когда-нибудь замечали, насколько чутко дети различают, что справедливо и что нет? «Это несправедливо. Ему дали больше шоколада, чем мне». «Это несправедливо. Мне не позволяли этого сделать, когда я был помладше». «Это несправедливо. Сашу никогда не наказывают, а меня постоянно». Дети немедленно реагируют, когда им кажется, что с ними поступили несправедливо. Разумеется, многие жалобы – это не что иное, как эгоистичные просьбы о внимании. Но фактом остается факт. Ребенок очень скоро обнаруживает фаворитизм, и это приводит к огорчению. Например, возьмем семью, в которой двое детей. У одного ребенка тихий, спокойный характер, а у другого более подвижный, веселый. Спокойный ребенок редко решается на серьезное непослушание, тогда как резвый ребенок, кажется, всегда должен быть в центре событий. При такой ситуации опасность и искушение оказывать предпочтение одному за счет другого. Ребенок, которого легче воспитывать, причиняющий меньше беспокойств, вознаграждается большим количеством расположения и внимания, чем другой, более трудный ребенок. В результате такой трудный ребенок делает вывод: «Мои родители больше любят моего брата, чем меня». Несомненно, этому выводу последуют огорчение и непослушание. Посмотрите на другой пример из Библии, из Ветхого Завета. Ревека оказывала больше внимания Якову за счет Исава, тем временем как Исаак, отец, проявлял расположение к Исаву за счет Якова. Каким был результат? Яков и Исав начали ссориться между собой, и Исав оставил родительский дом в горечи и возмущении. Лицеприятие испортило эту семью. Будем поэтому хранить свои семьи от фаворитизма. Будем просить Господа, чтобы Он дал нам любовь и помог проявить чуткость каждому члену семьи, будь он спокойный или подвижный, молчаливый или же любитель шуток и веселья.
1: Неемия был сопоставлен семейным конфликтом. Как он отреагировал? Какие он принял меры? Чтобы ознакомиться с деталями, вы можете самостоятельно изучить пятую главу книги Неемии. Мы хотим перечислить только основные пункты, а вы можете самостоятельно остановиться на подробностях. Принципы, которым мы можем научиться у Неемии, помогут нам разрешить наши семейные конфликты. Во-первых, вы заметите, что Неемия очень рассердился, когда узнал о ссорах в Иерусалиме. Гнев – естественная реакция при конфликте. И начальная стадия гнева – это особо критический момент, потому что именно это решает исход конфликта. От того, насколько человек способен проконтролировать накипевший гнев в его самой начальной стадии, во многом зависит, будет ли конфликт разрешен, или же положение станет еще хуже. Неемия знал это. Как мы считаем, он повременил, чтобы, так сказать, остыть. Этот важный момент, к сожалению, не совсем понятен из нашего русского перевода. У нас в 7 стихе написано «Сердце мое возмутилось», но в еврейском подлиннике сказано «Я посоветовался сердцем своим». То есть Неемия повременил, чтобы подумать, прежде чем приступить к действиям. Некоторые люди советуют в моменты гнева посчитать до 10. А если ты все еще не в состоянии контролировать свой гнев, то считай до 100, прежде чем сказать что-либо или сделать что-то. Итак, это наш первый принцип. Чтобы стать миротворцем, чтобы разрешить конфликт, продумай свой гнев.
2: Успокоившись, Неемия проанализировал перед народом проблему. Он решительно, но справедливо подвел итог сложившейся ситуации, точно объясняя суть проблемы. Очень часто мы забываем об этом или просто выпускаем этот важный факт при разрешении конфликта в семье. Когда в семье возникает ссора, чаще всего это результат недопонимания. Нужно поэтому уделить время тому, чтобы рассмотреть разные стороны и разные мнения, и на основании этого определить, в чем заключается суть проблемы. Если о чем-то ссорятся двое детей, родителям следует убедиться, что они знают, о чем идет речь, прежде чем начать с безразличием наказывать. Узнайте вначале, из-за чего они ссорятся. Обратите их внимание на конфликт и объясните им, почему нехорошо ссориться. И это наш второй принцип. Внимательно исследовать и справедливо определить, в чем заключается суть проблемы. А затем обсудите конфликт с участниками ссоры.
1: В-третьих, Неемия предложил приемлемое для обеих сторон разрешение конфликта. Когда обе стороны в гневе и спорят, им очень трудно рассуждать трезво. Они видят только одну сторону проблемы и редко могут предложить что-либо, чтобы объективно разрешить конфликт. Здесь следует вмешаться родителям, не только для того, чтобы наказать детей за спор, но чтобы предложить им приемлемое для обоих разрешение конфликта. В противном случае они снова начнут спорить о том же самом, как только их родители отвернутся. Недостаточно наказать своих детей за то, что они ссорятся. Научите их практически разрешить свои конфликты.
2: Теперь давайте подведем итог первым трем принципам, ведущим к миру в семье. Во-первых, обуздайте свой гнев. Во-вторых, определите, в чем заключается суть проблемы, и назовите ее по имени. В-третьих, предложите практическое разрешение конфликта. И теперь, в-четвертых, постарайтесь послужить добрым примером в своих поступках и отношениях. Неемия послужил хорошим примером в своем смирении и гостеприимстве, в то время как другие допустили промахи именно в этих двух областях. Вместо того, чтобы эксплуатировать других и воспользоваться своим положением руководителя, как это делали в Иерусалиме другие, Неемия твердо намерен был послужить хорошим примером, и нам следовало бы научиться у него. Как нетрудно нам в этом признаться, но наши дети очень многое перенимают от своих родителей, как хорошее, так и плохое. Хотя конфликты наверняка могут возникнуть в любой семье, но вы можете послужить хорошим примером для детей тем, как вы лично относитесь к конфликтам. Миротворец ли ты? Если при возникновении конфликта ты гневаешься, выходишь из себя и поступаешь совершенно неразумно, то будь уверен, что твои дети станут поступать точно так же. Смотри, чтобы твоя жизнь послужила хорошим примером для детей.
1: С Божьей помощью, придерживаясь принципов, записанных в Его Слове, мы можем применить правильные меры в отношении семейных конфликтов. А теперь последнее слово к тем, кто говорит: «Очень трудно быть Неемией, когда я единственный христианин в семье». Постарайся, дорогой друг, быть миротворцем, таким, каким Иисус Христос, князь мира, призывает тебя быть. И недолго ты будешь единственным христианином в семье. Попробуй, и ты убедишься. В заключение я хотел бы сказать несколько слов тем, кто еще не уверовал в Иисуса Христа и не обратился к Нему за спасением. Библия говорит, что ты находишься во вражде с Богом. Ты находишься в конфликте со всемогущим Богом. Единственный способ разрешить этот конфликт – это уверовать в Иисуса Христа. Он один может спасти тебя от твоих грехов. Хочешь ли ты открыть Ему свое сердце? Апостол Павел говорит, что когда мы принимаем Иисуса Христа как своего Спасителя, то во Христе Иисусе мы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою, ибо Он есть мир наш. Иисус пришел, чтобы установить мир между Богом и людьми. Он является миротворцем. А как обстоит дело с тобой? Живешь ли ты в мире с Богом? Если нет, то приди к Нему сегодня. Он даст тебе мир, настоящий мир.

Я увлеку ее, приведу ее в пустыню и дам ей оттуда виноградники ее. Осии 2, 14-15. Можно ли найти виноградники в пустыне? Может ли так случиться, что богатства, которые так нужны душе, будут даны в пустыне, в уединенном месте, из которого не видно пути назад? По-видимому, это так. Более того, долину Ахор, что означает горечь, называют еще и преддверием надежды, и она будет петь там, как во дни юности своей. Да, Богу известно, как необходимо нам испытание горечью. Он знает, где и как заложить в нас то, что кажется прочным. Душа взбунтовалась и впала в идолопоклонство, забыла Бога и самонадеянно заявила: «Я пойду за любовниками моими», но не смогла догнать их. И вот ей, лишенной надежды и покинутой, Господь сказал: «Я увлеку ее и приведу в пустыню, и там в спокойствии буду говорить с ней». Безгранична любовь Господа нашего. Нам не дано постичь, где спрятаны Его чудесные источники. То, что кажется нам скалой, может скрывать под собой родник. Перед нами одни лишь безжизненные камни, и мы ни за что не скажем, что под ними находится фонтан. Бог ведет меня тяжелой дорогой, и лишь после мне открывается, что я оказался там, где бьют ключи вечной благодати. Идите все на пир, зовет сам Бог. Там вы найдете мир, там нет тревог, там радость и покой, и блещет там струей поток воды живой.

Кто ты, еврей? Я лишь пришелец, бродяга по земле людей. Куда идешь? Держу путь в Эрец, ищу дорогу среди камней. Моя дорога камениста среди безводных мест лежит. Она опасна и терниста. Бывает, все в душе дрожит. Дрожит от ужаса и боли, когда я вижу смерть детей. И нету в жизни худшей доли, чем быть в застенках лагерей. Душа моя скорбит о братьях, что сгинули в ненастных днях у смерти, в горестных объятиях они рыдали на камнях. О, где же ты, Иерушалаем? О, где же ты, Израиль наш? Мы без тебя в пути страдаем, когда же ты свой кров нам дашь? О, где же та земля, что предкам была завещана Творцом? Так хочется теперь, чтоб деткам селиться пред его лицом. Еврей, уж коль ты вспомнил Бога, то вспомни и любовь Его. Исчезнет из души тревога, хоть много прожито всего. Его любовью был создан и этот мир, и все, что в нем. И Авраам был Богом позван, и сын ему был подарен. Лишь по его любви великой Израиль ты народом стал, на всей планете многоликой из всех он лишь тебя избрал. О, сколько сгинуло в столетиях народов, языков, племен, но Бог хранит в своих объятиях народ свой сквозь поток времен. Ты вспомни сильную рукою, из рабства вывел он тебя, Египет взвыл, и над рекою сам фараон рыдал скорбя. Земля была опустошенной, посев и скот, погибло все, страна осталась разоренной, и умер первенец его. Израиль первый Песах справив, забрав имущество свое, ушел, в земле чужой оставив болезни рабское житье. Морские воды расступились, чтобы народ сей пропустить, на фараона опустились, чтоб вражье войско потопить. А на горе Синай навечно Господь скрижали даровал, чтоб в мире сём не жить беспечно, свои нам заповеди дал. Израиль, вспомни, как в пустыне Господь тебя оберегал, водой поил, в сухой долине небесной манною питал. Но есть в тебе черта плохая. Ты по пути всегда роптал, про Божью милость забывая, ты этим Бога оскорблял. Но Бог, по милости великой, тебе капризы те простил, и из сухой пустыни дикой в земле прекрасной поселил. Израилю своих пророков ни раз, ни два он посылал для исправления пороков, а милости напоминал. И все пророки и писания одно твердили, что придет Мессия. Примет он страдания, за грех людей на смерть пойдет. И вот настал тот день прекрасный, Господь Мессию даровал. И пастухам на поле ясный хор ангелов с небес предстал. Хор славил Бога за спасение, дарованное для людей. В Мессии будет всем прощение и исцеление для людей. Иешуа, Сын Творца Вселенной, Он Царь, Царей и Бог Богов, к прекрасной вечности нетленной готовит Он своих рабов. Он исцелял и прокаженных, глухим дал слух, слепым глаза, Он вырывал у смерти пленных, но впереди была гроза. Когда в Иерусалим въезжая, он храм Господень увидал, остановился вдаль взирая, и со слезами он сказал: «Хотел я вас собрать, как птица, птенцов скрывает под крылом, но отвернулись ваши лица, и я покидаю этот дом». Свои Мессию не признали. На суд к Пилату повели. В тот страшный миг еще не знали, они гнев Божий навлекли. Пилат их слушать не желая, велел Иешуа бичевать. Но у ворот толпища злая гудит: «Распять его! Распять!» Из той толпы кричат Пилату: «На нас пусть кровь его падет, и на детей наших расплату». Не понимали, что грядет. Окончен суд, приказ подписан, и руки уж умыл Пилат. Иешуа на Голгофу послан, и на кресте он был распят.
Распят, висит он над землею, солдаты под крестом сидят, бросают жребий и с хулою одежды Господа делят. Прости, Отец, не понимают, что в этот миг они творят. Прости им, ведь они не знают, что я за их грехи распят. Вот все закончено, свершилось, тебе я предаю мой дух. Вдруг тьма на землю опустилась, и небо зарыдало вслух. И в храме в этот миг завеса вдруг сверху вниз разорвалась. В святом святых нет больше места, в мир Божья слава излилась. Но утром, в первый день недели, ко гробу женщины пришли, там лишь два ангела сидели, но тело они там не нашли. Им ангелы тогда сказали: он жив, его среди мертвых нет. Пустое место показали они тем женщинам в ответ. Иешуа жив! Какое счастье! Ликуйте, небо и земля, оплачено земли проклятие. Ликуй, Спасителя хваля! Пасхальный агнец мой, Иешуа, а мой Господь, мои грехи, тебе, любимый мой, пишу я все свои лучшие стихи. Израиль, преклони колени перед Спасителем своим и отрекись своей гордыни, смиренный, Господом храним. Оставь, Израиль, прегрешение, прими священный Божий дар, и ты увидишь свет спасения, избавишься от тяжких кар. И солнце снова засияет, народ твой соберется вновь. Тебе Бог двери открывает, прими лишь, Иешуа, кровь. И снова станешь ты народом в земле прекрасной и святой, в своем Израиле свободном ты будешь жить в земле родной. Мир в Палестине воцарится, и слезы высохнут сочей, мы будем жить в своей столице, и свадьбы будут у детей, и соберет Господь народ свой. Пред Ним мы будем ликовать, и упиваясь Божьей славой, Его мы будем прославлять. Грядет Мессия с облаками, Он с воинством своим грядет, и Иешуа будет вечно с нами. И это истинный исход.

«Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Притчи 1:8-9.

Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – чтение книги. В 3 часа – проповедь. В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Дэвида Вилкерсона. В 6 часов свидетельства, в 7 часов чтение Библии, затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», в 8 часов проповедь, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пести.

Деяния апостолов, глава 9. Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению, мужчин и женщин, связал приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна?» Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел, и повели его за руку и привели в Дамаск. И 3 дня он не видел и не ел и не пил. В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему: «Анания». Он сказал: «Я, Господи». Господь сказал ему: «Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме тарсянина по имени Савла. Он теперь молится». И видел он в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтоб он прозрел. Анания отвечал: «Господи, я слышал от многих об этом человеке, сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме. И здесь он имеет от первосвященников власть вязать всех призывающих имя твое». Но Господь сказал ему: «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и, встав, крестился, и, приняв пищу, укрепился, и был Савл несколько дней с учениками в Дамаске. И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий. И все слышавшие удивлялись и говорили: «Не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие, да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам?» А Савл больше и больше укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его. Но Савл узнал об этом умысле их, а они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. Ученики же ночью, взявши его, спустили по стене в корзине. Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Говорил также и состязался с еленистами, а они покушались убить его. Братья, узнавши об этом, отправили его в Кесарию и препроводили в Тарс. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем,
и приутешения от Святого Духа умножались. Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лидде. Там нашел он одного человека именем Енея, который 8 уже лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему: «Еней, исцеляет тебя Иисус Христос. Встань с постели твоей». И он тотчас встал. И видели его все живущие в Лидде и в Сароне, которые и обратились к Господу. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лидда была близ Иопии, то ученики, услышавши, что Петр находится там, послали к нему 2 человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними. И когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Петр выслал всех вон и, преклонив колено, помолился и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои и, увидевши Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа. И довольно дней пробыл он в Иопии у некоторого Симона Кожевника. Деяния апостолов, глава 10. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал: «Корнилий». Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: «Что, Господи?» А ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иоппию, и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав 2 из своих слуг и благочестивого воина из находившихся при нем, и, рассказав им все, послал их в Иоппию. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться, и почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление и видит отверстие неба, исходящее к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся, и птицы небесные. И был голос к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был голос к нему: «Что Бог очистил, того не почитай нечистым». Это было 3, и сосуд опять поднялся на небо. Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел, вот мужи, посланные Корнилием, расспросивши о доме Симона, остановились у ворот. И, крикнувши, спросили: «Здесь ли Симон, называемый Петром?» Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему: «Вот 3 человека ищут тебя. Встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь,
ибо я послал их». Петр, сошед к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал: «Я тот, которого вы ищете. За каким делом пришли вы?» Они же сказали: «Корнилий, сотник, муж, добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать твоих речей». Тогда Петр, пригласив их, угостил, а на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братьев Иопийских пошли с ним. В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, падши к ногам его. Петр же поднял его, говоря: «Встань, я тоже человек». И, беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся и сказал им: «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником, но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Поэтому я, будучи позван, и пришел беспрекословно. Итак, спрашиваю, для какого дела вы призвали меня?» Корнилий сказал: «Четвертого дня я постился до теперешнего часа. И в 9 часу молился в своем доме. И вот стал предо мной муж в светлой одежде и говорит: „Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись пред Богом. Итак, пошли в Иоппию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море. Он придет и скажет тебе. Тот час послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога». Петр открыл уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог не лицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех. Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. И мы свидетели всего, что сделал он в стране иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, его убили, повесивши на древе. Сего Бог воскресил в 3-й день и дал ему являться, не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога, нам, которые с ним ели и пили по воскресении его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий, верующий в Него, получит прощение грехов именем Его». Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, удивились, что дар Святого Духа излился и на язычников. Ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его пробыть у них несколько дней. Деяния апостолов, глава 11. Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные
упрекали его, говоря: «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними?» Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря: «В городе Иопии я молился и в исступлении видел видение. Сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно, за четыре угла, спускаемое с неба, и спустилось ко мне. Я посмотрел в него и, рассматривая, увидел четвероногих земных, зверей, присмыкающихся и птиц небесных. И услышал я голос, говорящий мне: „Встань, Петр, заколи и ешь“. Я же сказал: „Нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои“. И отвечал мне голос вторично с неба: „Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым“. Это было трижды, и опять поднялось все на небо. И вот в тот самый час три человека стали перед домом, в котором я был, посланные из Кесарии ко мне. Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, немало не сомневаясь. Пошли со мною и эти шесть братьев, и мы пришли в дом того человека. Он рассказал нам, как он видел в доме своем ангела, который стал и сказал ему: „Пошли в Иопию людей и призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой“. Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале. Тогда вспомнил я слово Господне, как он говорил: „Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым“. Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: „Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь“. Между тем рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них кипряне и киренейцы, которые, пришедшие в Антиохию, говорили еленам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу. Дошел слух об этом до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры, и приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, нашед его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, и один из них по имени Агав, встав, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, пославши собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла. Деяния апостолов, глава 12. В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра, тогда были дни опресноков, и, задержав его, посадил в тюрьму и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу.
Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли тюрьму. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: «Опояшься и обуйся!» Он сделал так. Потом говорит ему: «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Прошедши первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собою отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, пришед в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский». И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода. И, узнавши голос Петра, от радости не отворила ворот, но, вбежавши, объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей: «В своем ли ты уме?» Но она утверждала свое. Они же говорили: «Это ангел его». Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же, дав знак рукою, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы, и сказал: «Уведомьте об этом Иакова и братьев». Потом вышед, пошел в другое место. По наступлении дня между воинами сделалась большая тревога о том, что сделалось с Петром. Ирод же, поискав его и не нашед, судил сторожей и велел казнить их. Потом он отправился из Иудеи в Кесарию и там оставался. Ирод был раздражен на тирян и сидонян. Они же, согласившись, пришли к нему и, склонивши на свою сторону власта, постельника царского, просили мира, потому что область их питалась от области царской. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним, а народ восклицал: «Это голос Бога, а не человека!» Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, быв изъеден червями, умер. Слово же Божье росло и распространялось. А Варнава и Савл по исполнению поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взявши с собою и Иоанна, прозванного Марком.

Не грусти, что старость подошла, не грусти, что голова седая. Радуйся, ты Господа нашла, а душа с Иисусом молодая. Не грусти, что память уж не та, не грусти, что силы оставляют. Радуйся, ведь ты дитя Христа, радуйся, Иисуса прославляя. Не грусти, что боль стучит в груди, не грусти, что плохо видят очи. Радуйся, ждет небо впереди, и душа твоя пусть смотрит зорче. Не грусти, что жизнь так коротка, не грусти, со вздохом дни считая. Радуйся, что Господа рука пред тобой откроет двери рая. Радуйся, встречая новый день, радуйся, идя под полог ночи. Радуйся, Господь с тобой везде, светлым днем и в темноте полночной. Радуйся, что спас тебя Господь, радуйся, что Он благословляет. Радуйся, что побеждаешь плоть, радуйся, что Бога воспеваешь. Радуйся, что встречи близок час с тем, кто одарил тебя любовью. И в душе пусть не живет печаль, только радость будет пусть с тобою. Пусть она тебя вновь окрылит, чтоб могла ты радостно молиться, чтоб и с теми, кто еще грустит, радостью своей могла делиться.

Я очень благодарна Господу за то, что могу свидетельствовать о Христе именно в это время, которое, как все мы прекрасно знаем, является последним. Апостол Павел, основавший много церквей и послуживший многим во спасение, в одном из своих посланий говорит: «Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них?» Римлянам 11:14. Будучи евреем, он переживал за свой народ и делал все возможное, чтобы распространять среди них Слово Божье. Я хотела бы засвидетельствовать о том, что делает Бог сегодня. Начну с краткого свидетельства о себе. Мы все разные. Бог всех нас ведет своим путем и каждого держит в своих крепких отцовских руках. Я из еврейского народа. Росла в семье, где было очень много любви и заботы. Родители сильно меня любили. Они много вкладывали в меня и воспитывали так, чтобы я действительно могла стать успешной в жизни. Однако, несмотря на любовь, которой меня окружали, в глубине души я понимала, что со мной что-то не то. Внешне все было как будто благополучно, а внутри у меня была пустота. Эта пустота была большой раной. В ней были и отверженность, и обиды, и страхи, и непрощение. Я не знала, что мне делать, потому что все, что вкладывали в меня родители, как-то не реализовалось. Все, что я получала через воспитание, не складывалось. В праздники я ходила в синагогу, искала то, что мне поможет стать личностью, не раненой, но той, в которой будет что-то сиять, служа благословением для других. В синагоге мне все нравилось. Я получала много ответов на свои вопросы, задумывалась над тем, что говорится о Боге, понимала, из какого я народа. Когда же я выходила оттуда, ничего в жизни не менялось. Все приходилось строить по-новому, но ничего не получалось. Личная жизнь тоже не складывалась. При виде проблем и тупиков, которые встречались на моем пути, мне казалось, что нет выхода. Все эти трудности, которые вновь наваливались, просто давили меня. Мне было очень тяжело. Было еще одно тяжелое испытание в моей жизни. У меня были друзья, и я думала, что мы с ними крепко дружим. В их семье был большой праздник, родился сын. Они ходили в православную церковь и хотели, чтобы я стала крестной матерью для этого ребенка, как близкий для них человек. Я особо не задумывалась, так как мы доверяли друг другу. За несколько дней до крещения мои друзья сказали мне, что я не могу стать крестной мамой для их ребенка. Для меня это было неожиданно, и я спросила о причинах. Они ответили, что из-за того, что я еврейка, и мой народ распял их Господа. Это был еще один удар, еще одна боль. Ко всему тому, что было у меня внутри, пришло еще какое-то странное, непонятное чувство вины и за себя, и за свой народ. Я не знала, что мне с этим делать, переживала и плакала. Мне было непонятно, почему до такой степени, никого не обидев, я могу быть настолько отверженной только из-за своей национальности. Это чувство вины настолько придавило меня, что я уже была не в состоянии прощать и получать прощение. Не могла я прощать, потому что сама не получила никакого прощения. Мне было тяжело. Я не знала, куда мне идти и как избавиться от этого груза. Но слава Богу, что сквозь все проблемы одиночества, страха и отверженности Иисус протянул мне руку. И Он сказал: «Я люблю тебя». С тех пор в моей жизни все изменилось. Сквозь все боли и раны пришел добрый пастырь и показал мне выход. Меня пригласили на одно собрание. Когда я пришла, то чувствовала себя там как раненый зверек, который выпускает когти, чтобы защититься. Так и я была настороже, что меня снова кто-нибудь обидит или унизит из-за моей национальности. Но люди вели себя по-другому. Они читали Библию, молились, открывали Слово Божие и видели ответы на интересующие их вопросы. Верующие подходили ко мне, улыбались, они были рады моему присутствию.
Я никогда такого не переживала. Наша семья состояла только из родителей и меня. И я никогда не жила в большой семье, которая принимала бы меня как родную. Когда же я встретила этих людей, которые протянули мне руки и были рады, что я, еврейка, приняла Иисуса, я поняла, что могу вместе со всеми радоваться и ходить в свободе. Моя жизнь полностью изменилась. Я пришла к Господу, покаялась, попросила у Него прощения за все свое неверие, за все обиды, непрощения, грехи. И Господь начал делать то, что Он делает с каждым, кто искренне приходит к Нему и поклоняется Ему. Он начал исцелять и изменять меня. Я стала молиться, что Бог дает силу по молитве. Также я молилась за народ израильский, то есть за евреев, которые живут в Израиле, и за тех, кто живет по всему миру в рассеянии. Я долго молилась и понимала, что у Бога есть особенный план для своего народа, и что в этот план могут входить все, кто принимает участие в этом Божьем деле. Через некоторое время в нашем городе родилась еврейская мессианская община. В нее стали приходить евреи, которые признали Иисуса своим Господом и Спасителем. Эта община стала большим благословением для всего города. Многие в городе знают нашу еврейскую мессианскую общину. На базе общины существует 4 реабилитационных центра, где получают спасение многие молодые люди. Некоторое время назад мы с мужем взяли в свою семью 2 маленьких детей. Одному мальчику было на тот момент 3,5 года, а его младшему братику всего лишь 5 месяцев. Мы взяли их из еврейской семьи, которая, к сожалению, не знала Бога. Жизнь их была сломлена. Они были наркоманами. Так как они уже долгое время были в греховной зависимости, то их дети жили в очень плохих условиях и стали им обузой. Мы забрали их, чтобы Слово Божие исполнилось в их жизни, и они могли бы исполнить предназначение, которое Бог определил для своего народа. Эти дети сейчас прославляют Бога. Когда мы забрали 5-месячного мальчика, у него было много болезней. Одной из самых серьезных был гепатит. Мы сразу об этом особенно не задумывались, хотя и понимали, что если Бог не вмешается, то у этого ребенка рано или поздно будет один исход — смерть. На то время считалось, что он не проживет и года. Но мы взяли его, надеясь на Господа. И вот когда вся община и многие наши друзья молились за исцеление этого ребенка, мы стали замечать в нем серьезные изменения. Даже выглядеть он стал лучше. В специальном центре мы сделали его анализы на ВИЧ и получили отрицательный ответ. Господь исцелил этого мальчика. Все диагнозы были отменены. В жизнь нашего ребенка пришло Божье благословение и победа над прошлыми болезнями. Сейчас он здоров, счастлив и молится с нами. Бог сейчас делает очень важную работу с народом Израиля. То, что сейчас мы видим, будет только усиливаться, потому что наряду с событиями, которые так или иначе имеют отношение к Израилю, мы видим и то, что в самом израильском народе начинается процесс духовного восстановления. Слово Божие, говоря о последнем времени, берет в пример смоковницу, которая распускает почки. И сейчас на Украине все больше и больше образовывается еврейских мессианских общин. Евреи приходят ко Христу и спасаются. Это особенное время. Мы имеем привилегию жить в это время и не только наблюдать, но и участвовать в том, что творит Господь. Статистика говорит, что евреев в Америке намного больше, чем в Израиле. Но так сложилось, что в Америке у нас не было близких родственников. Друзей тоже не особо много было. Но Бог сейчас посылает нас в эту землю к людям, которым тоже нужно спасение. Их внешний успех и все, чего они достигли, — это не показатель. Без Бога это глубоко одинокие люди. Даже имея большую семью, любящих детей, любящих родителей, они остаются одинокими.
Но самое страшное то, что, не зная своего Иешуа, который отдал за них свою жизнь, они идут в ад. Сейчас мы переехали в эту страну и живем в городе Сан-Диего, где Бог действительно производит свою работу. Мы познакомились с семьей служителей, которые сказали нам, что в этом городе много евреев и есть большая нужда в благовествовании. В течение месяца, еще досконально не зная английского языка, не имея практически ничего, даже машины, мы ехали общественным транспортом с тремя пересадками, чтобы навещать еврейские семьи, так как мы жили в отдаленном районе. Так мы служили в течение месяца, распространяя среди еврейских домов пригласительные, и таким образом знакомились с евреями. Недавно мы отмечали еврейский праздник Пурим. Этот праздник Божьей победы, когда Бог освободил свой народ, не дав ему погибнуть. С Божьей помощью мы устроили этот праздник и пригласили неверующих евреев. Взяв в аренду помещение, мы рассчитывали человек на 50. Праздник удался. Свершилось чудо. Пришло 84 человека. Все евреи и все неверующие. В течение месяца Бог совершал свою работу для того, чтобы сейчас среди еврейского народа на этой земле началось пробуждение. Мы все можем быть свидетелями того, что делает Господь в наше последнее время. И как когда-то меня приняли христиане, так и каждый из нас может принять на себя ответственность молиться за еврейский народ, за его пробуждение и спасение, чтобы Господь в силе и славе являл себя через них, совершая чудеса для спасения многих народов.

А сейчас я предлагаю вам еще одно небольшое свидетельство Анатолия Шабанова. В 1995 году я нес служение пастора по поручению Церкви Святой Троицы города Николаевска на Амуре. 10 сентября этого года, перед тем, как пойти на воскресное вечернее служение, я стал думать, что буду говорить братьям и сестрам. Однако я растерялся, и было ощущение, что я вообще никогда не читал Библию. Я стал молиться и просить Господа о помощи, и Он ответил мне через Библию. «Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя». Мое сердце наполнило радость, и прояснился разум. Когда я пришел на служение, то говорил о том, что только Бог хранит весь этот мир. И Он говорит: «Куда бы вы ни пошли, я буду с вами, и до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей. Я же буду носить, поддерживать и охранять вас». На следующий день, перед тем, как пойти в больницу, со мной происходит то же самое, и я снова говорю людям о том, что только Бог хранит нас, и Он дал каждому свой срок жизни, дабы мы искали Его. И вот наступил тот памятный день, когда мне нужно было идти на ходовые испытания рыболовного судна, так как я работал инженером-инспектором Российского морского регистра судоходства. Вечером мы сели на катер и поплыли искать судно. Были уже плотные сумерки. С собой я взял сумочку, в которой была Библия и книжка «Эволюция и творение». Около 10 часов вечера мы отыскали судно и пошли ему на перерез. Я стоял в рубке катера рядом с капитаном, и у меня появилась мысль, что может произойти столкновение. Я знал человека, стоящего за рулем, как опытного капитана, который много раз ходил в ночное время, и подумал, что если я и выражу ему свое неверие, и собью своими мыслями, и произойдет что-либо, тогда я точно буду виноват. Я терпеливо стоял и наблюдал, что будет. Пришел тот момент, когда я понял, что столкновение неизбежно. Я приподнялся из рубки и увидел, что нос судна навис надо мной. Спасения для меня уже не было. Если бы даже весь мир поднялся бы, чтобы спасти меня, то ничем не смог бы помочь. Все произошло очень быстро. Я только успел подумать: «Господи, да будет Твоя воля». Удар. Я вылетел из катера и упал с левого борта. Катер протащило надо мной, а затем пошло судно. При падении мои очки, как кто-то рукой снял, я подумал, наверное, водой их смыло. Сумочка с Библией и книжкой вылетели из руки. Когда я был под водой, Бог сразу убрал страх. Я опускался на глубину все ниже и ниже с мыслью: «Впереди винт. Пройду или затянет в насадку». Однако через некоторое время я начал всплывать и почувствовал, что больше не могу. Внутри все жжет, хочется глотнуть воздуха. Я стал взывать: «Господи, больше не могу, сейчас вдохну, а если вдохну, то значит конец». И сразу же пришло облегчение, как будто действительно глотнул воздуха. Пройдя метра три, при всплытии снова пришел в состояние, что не мог терпеть. Хотелось вдохнуть глоток воздуха. Я опять воззвал Господу, и снова стало легко. Так повторялось 4 раза, после чего я всплыл и увидел над собой темное небо в облаках, кое-где звезды. На Амуре был ветер и на воде небольшие волны. Судно все в огнях уходило в сторону города, а катер с погасшими огнями и притопленным носом темным пятном тихо удалялся от меня вверх по Амуру. Меня несло течением. Дышал часто и мелкими глотками, так как внутри все горело. Увидев все это, я возопил: «Господи, а что теперь?» И мне было сказано: «А теперь взывай». Я посмотрел вокруг и подумал: «Голоса у меня нет, громко кричать не могу».
Если что-то и будет проходить, то из-за работы мотора ничего не услышат. И надолго меня не хватит. Кто плавал, тот знает, что найти человека ночью на воде, что иголку в стоге сена. Я просил: «Господи, а кто услышит?» А мне в ответ: «Не твое дело, твое дело исполнять волю Божью». Держась на воде, я изредка кричал: «Помогите!» Стал думать, что это конец моей жизни. Господь дает пожить еще на земле, но каким образом можно будет мне спастись? Потом вспомнил о дочери. 3 года назад Господь взял вечность мать. Если и меня заберет, то тяжело ей будет. И мне было сказано: «Бог лучше тебя позаботится о ней». Стал переживать о церкви, но Бог снова укрепил меня в вере. Посмотрел вокруг, спасающих нет. Продолжаю держаться на воде. Меня несет течение. Обернулся и вижу, из тьмы темным пятном плывет на меня катер, из которого я выпал. Я испугался, ведь кричать не могу, и только с болью подумал: «Господи, неужели он по мне пройдет? У меня уже больше сил нет». Но Бог сверх силы не дает испытаний. Слышу удивленный голос матроса: «Вот он!» Затем бросили мне спасательный круг, подняли и перевезли на судно. На судне было более 25 человек. Когда они увидели меня, то не поверили, что в такой ситуации человек может остаться живым. Ведь я не получил ни ушиба, ни царапины, только был утомленный и мокрый. На судне переоделся в сухую одежду и выпил горячего чая. Когда пили чай, подошел знакомый, взял за плечи и говорит: «И ты живой?» Я говорю: «Как видишь». А он говорит: «Я умер бы от разрыва сердца». А я ему говорю: «Правильно, я бы тоже умер, если бы меня Бог не вел». А он говорит: «И ты не боялся?» Я говорю: «Нет». На другой день утром, когда я пришел на причал, меня окружили люди из тех, кто был на судне, и кто слышал о том, что произошло, и стали спрашивать: «Ну как?» «Все слава Богу, ни ушиба, ни царапины, ни насморка, только вот жалко очки потерял и Библию с книгой». А капитан катера говорит: «Да цело все!» и принес очки и сумочку. Позже я узнал, что очки были на крыше рубки, что меня очень удивило, так как она имеет выгнутую форму и закруглена по бортам. После этого я свидетельствовал людям о Боге и о том, что со мной произошло. Многие спрашивали: «А почему Бог допустил, чтобы это с тобой произошло, когда ты пришел к Богу?» Я отвечал: «Не знаю, но Он 2 дня мне говорил: „Не бойся, будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя“. И когда это все происходило, Он был со мной, убрал страх и самого хранил». Я молился и просил у Бога ответа на этот вопрос. Почти через год Бог ответил мне 43 главой книги Исаии, стихи с 10 по 13. «А мои свидетели, — говорит Господь, — вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я предрек и спас, и возвестил, а иного нет у вас. И вы свидетели мои, говорит Господь, что я Бог. От начала дней я тот же, и никто не спасет от руки моей. Я сделаю, и кто отменит?» Все это произошло в моей жизни по воле Бога, во свидетельство, чтобы люди знали, верили и разумели, что Он всемогущий.

Духовные размышления на каждый день. Не овдовел Израиль, Иуда от Бога своего, Господа Саваофа, хотя земля их полна грехами перед святым Израилевым. Иеремия 51:5. Книга Исфирь. Вступление. Книги Ездры, Неемии и пророков Агея, Захарии и Малахии прослеживают историю остатка земного Божьего народа, вернувшегося из Вавилонского плена, чтобы восстановить храм, а затем и стену города. Книга Исфирь показывает заботу Бога о тех, кто не вернулся, а остался на чужбине. Бог открыто отождествляет себя с первыми, но и скрыто трудится для вторых, не давая упомянуть в этой книге ни свое имя, ни слова какой-либо молитвы, но имя Его будет прославляемо. Мудрый экклесиаст говорит нам, что нет ничего нового под солнцем. Мы живем во времена язычников, поэтому не стоит удивляться, что пороки Персидской империи, о которых сказано в книге Исфирь, по-прежнему те же – пьянство, моральность, убийство, гордыня, коррупция, антисемитизм и прочее. Люди не принимают во внимание Бога, но Он действует чудесным образом ради достижения своей цели – освобождения и благословения своего народа. Данная книга также рисует пророческую картину будущего. Артаксеркс, персидский царь из книги Исфирь, у историков назван Ксерксом. Он устроил шестимесячный пир, упомянутый в первой главе, для князей и военачальников из 127 провинций своей обширной империи, готовясь вторгнуться в Грецию и отомстить за катастрофическое поражение своего отца Дария. Давайте не будем уподобляться этому царю и пренебрегать Богом и Его волей, строя свои планы. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. Псалом 36, 5 стих.

Ночь повисла над городом южным. Скоро вспыхнет восток голубой. Ничего на земле мне не нужно, если только Спаситель со мной. Он нашел меня в мире суровом, снял с души моей тягостный гнет. Под его всемогущим покровом мое сердце

Но бывают минуты иные. Мир, как море, запенится вдруг. И тогда не боюсь я стихии, если рядом Спаситель и друг.

обнажая деревья в саду. Никуда от Христа не пойду я, никуда без Него не пойду я.

ибо Господь дает мудрость, из уст Его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение, Он щит для ходящих непорочно. Притчи 2:6-7.

Брат Дерек Принц является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В настоящей радиобеседе мы продолжим нашу тему «Бог – создатель брачной четы». В наших последних беседах мы беседовали об условиях, которые следует исполнить в случае желания вступить в брак на его самом высоком уровне Божьей воли. Прежде всего, следует ходить во свете Божьего Слова, Библии, а это с места исключает всякий брак с неверующим лицом. Если ты посвященный христианин, ты не можешь вступить в брак с тем, кто не является преданным христианином или христианкой. В нашей беседе вчера мы указали на 3 шага, которые следует сделать в данном направлении. Первый. Верить в Божью цель для вас. Жить, исходя из основания веры. Праведный верою жив будет. А это включает все аспекты вашей жизни. Второй шаг. Предай свое тело в полноте Богу. Возложи свое тело безоговорочно на алтарь Божьей службы. И когда вы возлагаете свое тело на Божий жертвенник, последний освящает то, что на него возложено, и таким образом ваше тело будет святым. И, конечно, очень важным есть то, чтобы обе половины брачной четы, вступая в брак, представляли друг другу тела, освященные на Божьем жертвеннике. Третий шаг. Будь приготовлен к смерти и воскресению. Я указал на то, что все то, что Бог действительно благословляет, обыкновенно должно умереть и воскреснуть. Итак, если вы взяли эти обязательства и сделали эти шаги, и все ваше умирает, не тревожьтесь. Будет смерть осенью, но будет также воскресение весной. Имейте веру и терпение ожидать через всю зиму, пока не придет весна, и вы будете удивлены всем тем, что воскреснет в вашей жизни, что воскресит для вас Бог. Сегодня я должен назвать еще 4 шага, которые ведут в направлении Божьей самой великой воли относительно брака. Первый. Собирай или выбирай хороших друзей и хорошее общество. Это очень важный пункт. Этот шаг включен в хождение во свете Слова Божьего. В 1 послании Иоанна, 1 главе, 7 стихе Иоанн говорит: «Если ходим во свете, как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Раньше я говорил о том факте, что Слово Божье является светильником нашей ноге и светом нашей стезе. Итак, хождение во свете включает и хождение в послушании писанному Слову Божию. И Иоанн говорит, что если мы это делаем, если мы ходим в послушании Божьему писанному Слову, если мы ходим во свете, то мы имеем общение друг с другом. Это значит, что мы имеем общение с другими верующими, которые также ходят во свете. И он, то есть Иоанн, говорит, что тогда кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас постоянно от всякого греха. Мы удалены от греха через наше послушание Слову Божьему. Мы освящены, отделены для Бога. Мы помещены в то место, в котором сатана не может нас достигнуть. Будем помнить, что свет – это Божье Слово. Дальше, вид общения, которое мы имеем, является очень решительным в области брака, так как в большинстве случаев, хотя и не во всех, брак развивается из общения, дружбы. Нормально человек вступает в брак с тем, с кем он был в дружественных отношениях. Таким образом, если мы имеем недостойных друзей, очень возможно, что мы вступим в брак с недостойной персоной. Но если мы окружены достойными друзьями, если наши друзья искренние верующие люди, имеющие те же цели, ту же веру, то же посвящение, как и мы, то тогда Богу значительно легче избрать из среды наших друзей кого-либо для нас, как мужа или жену.
Вторым шагом, о котором мы говорим сегодня, есть «знай свою цену». Меня всегда огорчает, когда христиане не дают себе правильной оценки, когда они уменьшают свою цену, недооценивают самих себя и даже критикуют себя. Я уверен, что они не понимают, что делают. Они на самом деле критикуют Бога и Его изделие, искусство. В послании к Ефесянам 2 главе 10 стихе апостол Павел говорит: «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Мы – Божье творение. Слово «творение» в греческом оригинальном языке имеет значение «шедевр». От этого греческого слова происходит слово «поэма». Поэма же – это нечто красивое и творческое, и я верю, что это правильное понимание. Во Христе Бог создал нас снова как шедевр своего творения. Не имеет значения, кем мы были до прихода ко Христу. Во Христе мы являемся Божьим шедевром. Поэтому моим советом тебе будет: не делай себя дешевым, когда думаешь вступать в брак. Понимай свою цену. В особенности я сказал бы это молодым девушкам: не делайте себя дешевыми в своих отношениях с молодыми людьми. Я скажу вам, как мужчина, если молодой человек получает нечто дешевое, он, вероятно, не оценит это нечто очень высоко. Любой молодой человек, за которого стоит выйти замуж, не будет интересоваться молодой девушкой, которая бросает себя под ноги. Это, конечно, не значит, что вы должны быть гордыми, неприветливыми, надменными. Это значит, что вы должны жить так и действовать так, чтобы молодой человек видел вашу цену. Это невероятно, чтобы кто-либо оценил вас выше, чем вы оцениваете сами себя. Поэтому дайте себе высокую оценку. Не оценку, которая вытекает из естественной гордости, но из веры в факт, что вы новое Божье творение, Божий шедевр. Не выбрасывайте себя. Недавно я пережил интересный инцидент. Я унаследовал некоторые китайские сосуды от своей семьи, которые происходят от начала этого столетия, и мы держали две таких тарелки на полке. Одна из них была немного надбита, и мы не думали о ней, то есть о ее высокой цене. Но в один день наш дом посетил специалист. Когда он посмотрел на эти тарелки, он ахнул. «Знаете ли вы, что это такое?» – воскликнул специалист. «Ведь это тарелки времен династии Минг. Этим тарелкам минимум 600 лет». Таким образом, мы не знали, что имели в своем доме. То же самое со многими христианами. Эти христиане не знают, какую они имеют цену. Часто они находятся годами на полках, где о них никто ничего не знает. Они не понимают, что являются Божьим шедевром. Итак, никогда не понижайте своей себестоимости. Знайте свою цену. Третий совет, который я желаю вам дать, есть: будьте готовы ожидать. Ожидание – это то испытание, через которое почти всегда должна пройти вера. В книге Экклезиаста, 3 главе 1 стихе, Соломон говорит следующее: «Всему свое время, время всякой вещи под небом». Это касается и брака. Есть назначенное время для брака в вашей жизни. Не спешите, не будьте пылкими, нетерпеливыми. Быть может, вы становитесь немного старше, чем средний возраст, в который люди вступают в брак сегодня. И вы думаете: «Бог забыл обо мне. Он прошел мимо меня. Я должен что-то делать». Если вы делаете что-либо в таком отношении, вы почти наверняка делаете ошибку. Есть прекрасный стих в послании к евреям, 6 главе 12 стихе. «Подражайте тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Будем помнить, что для того, чтобы унаследовать обетование, мало иметь одну только веру.
вы должны начать верою и закончить терпением. Другими словами, вы должны ожидать на Божье время для вас. Не будьте поспешны, у Бога есть определенное время. Где-то на Его божественном календаре есть день, обозначенный как день вашего брака. Культивируй терпение, не спеши. Четвертый совет, последний на сегодня. Будь чувствителен к Святому Духу. Послание к Римлянам, 8 глава, 14 стих гласит: «Все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи». Дорогой друг, помни, что водительство Святого Духа – это знак твоего небесного сыновства или дочеринства. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

О, если б не было сомнения, если б мы верить так могли, как Авраам, на все моления ответ у Господа нашли. Порою, кажется, немного ты б счастьем, радостью дышал, но вдруг в пути споткнулись ноги, камень сомнения помешал. Как много горя и печали сомнение людям принесло. Просили, но не получали. Немного веры, много слов. Слова молитв — пустые звуки, если ты сам не веришь им. А может ли что взять без руки? Лишь с верой ты непобедим. В сомненье ты — волна морская, как воин без щита в бою. Твой враг, стрелу свою пуская, легко сразит душу твою. Так неужели Бог бессилен? Разве любовь Его мала? Ведь за тебя Его пронзили. Любовь Его тебя спасла. Сам Иисус тебе открылся, и ты познал Его любовь. От Духа Божия ты родился. Зачем же сомневаться вновь? Он в обещаниях неизменный. Ты как дитя к Нему приди. Проси, не допускай сомнений, и от Христа не отходи. Сомнение — это в небе туча, свет солнца, скрывшая от нас. Лишь вера, твердая, могуча, ее рассеет в тот же час. Из века в век между собою сомнения с верою враги. Когда идешь к Христу с мольбою, то в сердце веру береги. Пусть она будет даже меньше зерна горчичного в тебе, как вера у одной из женщин, к Христу коснувшейся в толпе. И ты получишь исцеление своей израненной души, гонишь из сердца прочь сомнения и с верой Господу спеши. О, если б не было сомнения, если б мы верить так могли, как Авраам, на все моления ответ у Господа б нашли.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

За полночь слезы, усталость. Дети уснули, она к мятой рубашке прижалась, молится ей не до сна. Плачет в сыновьей одежды, все ведь должно быть не так. Не оправдались надежды, с сыном нарушен контакт. За полночь в воздухе смута, мужа увлек интернет. С ним помолились как будто, но облегчения нет. Сердце ее неспокойно, горечь как злая метель. Сносит мосты, и невольно стены растут каждый день. Молится: «Боже, помилуй, благослови, защити, дай сыну разум и силу, духом своим посети». Молится: «Господи верный, истину в сердце вложи, убереги ты от скверны, от согрешений души. Ты проведи путем мудрых, будь путеводной звездой. Даже в решениях трудных, Боже, веди за собой». Ткани губами касаясь, тихо, но все же кричит, молится мать, содрогаясь. Только вот небо молчит. Утром семья пробудится, сразу у всех нервный тик. Времени нет, чтоб молиться. Сборы, носки, чай и крик. Спешка и детские споры. Каждое слово как меч. Все как обычно, укоры и материнская речь. Вот ты неряха, а Сашка, тот, что соседский сынок, вечно пиджак и рубашка, взял бы пример и урок. Да, и, наверное, без мамы может кровать заправлять. И не такой он упрямый, слушается свою мать. Мне ж наказание с тобою. Вещи на пол не бросай. Что я мозги тебе мою? Ты же ужасный лентяй. Все разошлись. В доме тихо. Мать же, как пчелка в делах, моет и трет, чтоб красиво было в домашних углах. Все уберет, наготовит, все для семьи, для родной. Трудится пчелка и стонет, сын ей достался такой. И невдомек ей, что слово рушит и строит, не спит. И невдомек ей, что снова просьбы свои заглушит. Не знает, откуда приходят преграды, и что кирпичи, которые стены возводят, ее же слова палачи. К вечеру все соберутся, труд ее примут как долг, в спальне свои разбредутся, муж так устал, что без ног. Вот уже ночь и усталость. Дети уснули, она также к рубашке прижалась, молится, ей не до сна. Снова кричит, содрогаясь, только вот небо молчит. Лбом монитора касаясь, муж за компьютером спит. Знать он, похоже, не хочет, а может, он знал, да забыл, что Бог для молитв создал ночи, когда сыновьям нужен тыл. Забыл, что он в доме священник, наставник жене и глава, не видит, что сын его пленник, а узы проклятий слова.

ибо Господь дает мудрость, из уст Его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение, Он щит для ходящих непорочно. Притчи 2:6-7.

Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги, а в 3 часа в эфир выйдет проповедь.

Уважаемые радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

Ирни Лой попросил медсестру вскрыть для него письмо. «От кого оно?» – спросил он, с трудом разжимая зубы. «От кого-то из Адморы. Название города так размазано, что я не могу разобрать». Она подала ему письмо. Он пробежал его глазами, и когда увидел внизу подпись «Иосиф», глаза его необыкновенно засветились. Он еще не мог смеяться, ему мешала тугая повязка. Но по той части лица, что видна была из-под повязки, сестра поняла, что он очень обрадован. Она вышла, закрыв за собой дверь, чтобы ему никто не мешал. «Дорогой Ирни, тетя Зара нам написала, что ты находишься в больнице, поэтому я тебе решил написать, чтобы ты знал, что я о тебе думаю. Надеюсь, что ты скоро выздоровеешь и выпишешься. У меня такое чувство, будто мы не виделись уже целый год. Куда ты устроился, как мы уехали? Здесь все так по-другому, даже школьные учебники. И наш учитель наполовину не такой добрый, как Амос Пеннивилл. Без Фредди здесь ужасно скучно, да и тебя очень бы хотелось хоть разок увидеть. Мама здесь себя чувствует значительно лучше. Наверное, воздух ей здесь больше подходит. У отца около 150 голов скота на пастбищах, и работы у меня хватает. А в школе

Я выполняю обязанности завхоза, чтобы этим рассчитаться за учебные принадлежности. Вчера вечером я за тебя, Ир, не молился. С тех пор, как я узнала о случившемся с тобой несчастье, я молюсь за тебя 2 раза в день. С сердечным приветом, Иосиф». Молодой человек снова и снова перечитывал последние строчки письма, потом медленно свернул его. Иосиф получил 2 письма. Одно от Фредди, а другое от Тома Брэдли. А его мать получила письмо от Лотти Вудс, которая в восторженных словах описала свою помолвку с Вильямом Аджелфордом. Вот отрывок из ее письма. «Мы уже около года тайно друг другом интересовались. Он пообещал матери не жениться, пока она жива, но, несмотря на это, я очень сожалела об ее уходе из этой жизни. В последнее воскресенье мы ее похоронили. Конечно, Вильям хочет дом немного перестроить и заново обклеить обоями. Разве не трогательна была со стороны Вильяма его такая забота о матери? Каждый раз, когда я вижу Вильяма, я вспоминаю твоего Иосифа. Уже с раннего детства видно было, как он заботится о тебе. Я представляю, что он теперь уже совсем взрослым стал. Когда вы отсюда уехали, он уже по росту догонял тебя. Конечно, ты ведь сама невысокого роста. Пожалуйста, сохрани мой секрет, Ани. Я знаю, что тебе можно доверять. Поэтому я тебе и написала все так открыто. Привет от меня и твоим детям. И скажи им, что мы нашим сбором подвели итог с суммой $82.60. Письмо от Тома Брэдли не было длинным, но Иосиф радовался ему больше, чем он мог бы выразить словами. Да, он вначале не пытался ничего говорить. Он 2 раза его перечитал, а потом протянул его матери. «Дорогой Иосиф», — читала она про себя, — «я не умею писать письма, и к тому же я допускаю кучу ошибок, но ты можешь письмо без ошибок переписать, а потом уж спокойно перечитывай. Как дела у моего Иосифа? Я часто думаю о твоем обещании остаться верным Богу и там, на Западе. Будь мужчиной, мой дорогой, мне не приходит ничего в голову, о чем бы я мог тебе написать, поэтому посылаю тебе небольшую вырезку, которую я взял из сегодняшней газеты. Настоящая дружба никогда не стареет, если друзья и вдали друг от друга. В мыслях они вместе продолжают жить, и в сердце они по-прежнему верны. Твой друг, дядя Том». «Посылаю тебе 1 безделицу». Анни улыбнулась и вернула письмо снова Иосифу. «Хорошее письмо он тебе написал», — сказала она тихо. Иосиф сунул письмо в карман своего воскресного пиджака. «Мне бы так хотелось иметь свою отдельную комнату», — сказал он матери. «Я бы тебе ее тоже пожелала, Иосиф», — с сочувствием ответила она. Иосиф и не подозревал, как жаль было матери, что в свои уже зрелые годы он должен жить в одной комнате со всеми. Каждый молодой человек, достигший 18-летнего возраста, мечтает об отдельной комнате или хотя бы отдельном уголке, где он мог бы хранить свои личные вещи. А кое-какие вещи он хотел бы иметь для себя отдельно. И каждый молодой человек хотел бы иногда остаться с собой наедине, чтобы не каждый его шаг просматривался. Иногда у Иосифа были минуты, что он все бы отдал за комнату, затворив дверь, которой он остался бы один на один с собою. Глаза Лавелла смотрели на него, глаза Виргинии смотрели на него, глаза матери смотрели на него, но ничьи глаза не были так пронзительны, как глаза его отца. В пакетике от Тома Брэдли было маленькое Евангелие с псалтырем. Иосиф никогда с ним не расставался, он носил его везде с собой в кармане своего пиджака. И всегда, если, бывая в поле, имел свободную минутку, он читал в нем. Не нужно было много времени, чтобы между Квиксильвером и сыном его хозяина установились особенно дружественные отношения. Коню нравился тон его голоса и его доброта.
Его ласка была сердечнее, чем Бинета, и он каждый раз возбужденно царапал передними копытами землю, когда Иосиф приближался к нему. Проходили месяцы. Иосиф и Квиксильвер стали настоящими друзьями. «Давай здесь немного отдохнем», — сказал Иосиф, когда они однажды были одни в прериях. «Мне хочется снова почитать немного в той книге, что мне послал дядя Том». Квиксильвер согласно кивнул головой и прошел еще несколько шагов вперед. Иосиф начал чтение книги сначала и уже проработал почти все 28 глав Деяний апостолов. Вот уже несколько недель он искал те слова, которые прочитал евангелист в тот памятный вечер, когда Иосиф отдал себя Иисусу. Говорилось про пустынное место, о том, что нам нужен всеведущий, хранитель, наставник, и это может быть только Бог. Но пока что Иосифу это место найти не удалось. Тишина и простор прерий напоминали ему это место. Он увидел в вышине большую птицу, которая выписывала свои круги по небу. И пока он ее рассматривал, мысли его вернулись назад, в прошлое, когда отец в воскресенье один уехал верхом в церковь, а мама ему рассказывала истории. Он стоял рядом с ней, обняв ее за шею и слушал. Он чувствовал снова шелковистость ее кожи и запах ее свежепостиранного фартука. Прохладный осенний ветерок напоминал прикосновение ее мягких волос к его щекам. И его снова обнимали ее добрые руки. В это утро отец опять грубо говорил с ним. Он обвинил его в том, что он якобы переложил куда-то письмо, которое он получил от компании «Гедрик Продьюс». Иосиф ему объяснил, что он к этому письму даже не прикасался. Иногда он готов был своего отца ненавидеть, но нежность и любовь матери каждый раз это не давали случиться. Он снова и снова слышал ее слова. «Может быть, когда-нибудь отец станет к тебе добрее?» «О Боже!» — молился Иосиф в одиночестве этих пустынных, безлесных прерий, поднимая обе руки к небу и глядя на плывущие над ним облака, как будто прослеживал в них образ Божий. «Почему? Но почему отец ведет себя так, словно он меня терпеть не может?» Неужели он никогда не изменится? Почему он не может быть ласковее к маме, к Виргинии, к нам, мальчишкам? Есть ли у меня какая-то надежда для него когда-нибудь что-то значить? Отец Небесный, когда я там, на высоте, еще будучи мальчишкой, слышал твой зов, то мама сказала мне, что когда-нибудь я пойму, мне будет это открыто. Что это значило, Боже, скажи мне? «Скоро мне будет 20, а что я успел совершить? Что я вообще до сих пор сделал для других? Что я когда-либо сделал для тебя? Ничего, мой Бог! Почему мой отец постоянно судит и критикует меня, хотя я всегда так старался ему угодить? Как может он ходить в церковь и участвовать в святой вечере, если он так плохо обращается с матерью? Мой Господь, может, есть в жизни моего отца грех, который он хочет утаить? Я часто думаю об этом. Помоги мне быть послушнее. Помоги мне, чтобы я стал искреннее и откровеннее в отношении к матери. И, Бог мой, Ты, мой Небесный Отец, помоги Лавеллу и Виргинии, чтобы они выросли хорошими людьми. Это мы можем только с Твоей помощью. Я надеюсь, и дядя Том за меня молится». «Я надеюсь, что брат Грисли меня еще не забыл, и Амос Пеневил, и Ирни Лой. Помоги ему, чтобы он тебя нашел, хотя мой отец был ему плохим примером. Мне кажется, что брат Коллинс настоящий христианин. О, мой Бог, он действительно настоящий христианин. Может, мне нужно с ним однажды поговорить? Господи, веди ты меня». Потому что пути земные часто такие трудные, а в пропасти часто так темно. Но со мной моя мама. Благослови ее, Господи, и если отец не может сделать ее счастливой, то помоги мне это сделать. Молния осветила все небо и опустилась где-то далеко в горах.
Конь испуганно заржал, Иосиф обхватил его за шею и, успокаивая, прижался щекой к носу Квиксильвера. «Не бойся», — прошептал он ему. Наконец, и на запад снова прикочевала весна. Прошло почти 9 месяцев с тех пор, как Бинет в последний раз купил большой табун скота. И вот он вечером вдруг объявил своей семье, что на следующее утро он хочет вместе с 2 мужчинами 40 голов крупного рогатого скота погрузить в Адморе для отправки на рынок. Анни должна упаковать его костюм и кое-что покушать, потому что он собирается сопровождать свой скот на рынок до самого Чикаго. «Может, это продлится неделю», — сказал он во время бритья. Он смотрел на Анни через зеркало на стене. «А ты, Иосиф», — продолжал он, вытирая пену с лезвия, — «я хочу тебе сказать, что ты должен и что ты не должен делать, пока меня не будет. Я бы хотел, чтобы ты научился обращаться с Квиксильвером точно так же, как и я. И кроме того, наступило время и тебе научиться обращаться со скотом за пределами ограды. Скот — это много денег, и прежде чем ты станешь достаточно взрослым, чтобы...» По какой-то причине, никому неизвестной, он решил, что не нужно продолжать дальше. Он пристально рассматривал в зеркале фигуру Иосифа. Как может быть работник рассматривает свой рабочий инструмент? Иосиф чувствовал, как кровь пульсирует у него в жилах, пока его отец так оценивающе на него смотрел. В многолюдии во время погрузки скота Бинет неожиданно наткнулся на знакомое лицо. «Вы случайно не господин Маккракен?» — спросил Бинет и взял седовласого человека за локоть. «Ага, да... Маккракен, так меня зовут, но ваше имя мне что-то не припоминается. Амстронг. Ах, да, вы живете недалеко от нас, там у... Нет-нет, я уже не живу там. Я ферму продал и купил себе ранчо на западе. Мы здесь живем уже 3 года. И нравится вам здесь?» «Конечно. Скот дает неплохой доход. На нем можно много денег заработать. У вас тоже здесь скот?» «Вчера вечером я сюда привез 1 вагон, а за 2 недели до этого тоже 1 вагон. А у вас здесь много скота?» «В настоящее время 40 голов, но скоро подоспеет еще партия. Я не знал, что вы тоже торгуете скотом». «Ах, я во всем себя немного пробую, но в будущем мне, конечно, придется кое от чего отказаться. Я уже не так молод, а в наше время нелегко найти себе помощников. Каждый женатый старается начать собственное дело, а неженатые никуда не годятся». «Так? Но у меня был неженатый работник больше 10 лет, и, надо сказать, этот человек умел работать». «А, этот Элой?» «Да». «Я слышал, что он хороший работник, но он же был холостяк, и в этом и разница. А вот молодые люди, которые хотят 2 раза в неделю встречаться со своими девушками, не являются настоящей помощью. Лучше всего нанять себе подрастающего молодого человека, который хочет себе заработать деньги на коня и на экипаж. Я слышал, что вы своего сына уже приучили к делу рано». «А что, это плохо?» «Нет-нет», — ответил Маккракен и почесал себе голову за правым ухом. Другой рукой он позвякивал в кармане своих брюк монетками, пристально рассматривая Бинета. «Скажите мне», — продолжал он после небольшой заминки, играя золотой цепочкой своих карманных часов, как он это всегда делал, когда его осеняла хорошая мысль. «У вас... кажется, есть молодой человек и довольно взрослый, чтобы работать не только дома, но и за его пределами». «Да, у меня есть такой молодой человек, и он уже моего роста, если не такой широкий в плечах, как я». «У меня есть одна идея», — сказал Маккракен, продолжая играть золотой цепочкой. «В мою собственность входит 10 моргенов земли с лучшими сортами винограда по эту сторону Миссисипи. Я их хочу на время уборки урожая отдать в аренду кому-либо, кто желал бы на этом сделать себе деньги». Бинет Амстронг весь превратился в слух и зрение.
В прошлом году, — продолжал Макракен, — я не нашел для этого дела подходящего человека, и большая часть винограда пропала. Но зато в позапрошлом году я получил по $100 с каждого моргена. Вы говорите, что у вас имеется 10 моргенов виноградника, который вы хотите дать в аренду? Да, именно. У меня больше, чем 10 моргенов, но за 10 по меньшей мере мне нужна чья-либо помощь. Сбор винограда – большой труд, но не такой уж непосильный. Когда я был еще молод, я эту работу охотно выполнял, но моя жена в последнее время настойчиво требует, чтобы я часть ее передал в другие руки. Особенно после того, как Фонца из-за болезни сердца потерял свою трудоспособность. «Кто?» «Мой лучший негр. 5 месяцев тому назад он получил кровоизлияние в мозг. Я, наверное, никогда не найду себе такого человека, как Фонца Булет. Если когда-либо хоть один из черных обретет царствие небесное, так это будет, конечно, он. У него золотое сердце. И поскольку он прикован к постели, я устроил ему уютную комнату на первом этаже». Приставил к нему медсестру, которая будет, пока он болен, за ним ухаживать. И если суждено мне будет его пережить, то мой долг позаботиться, чтобы тело его было достойно предано земле. Не смешно ли, как сильно белый человек может привыкнуть и привязаться к черному? «Да, случается. У меня никогда не было черного», — ответил Бинет. «И сколько вы хотите за аренду этих 10 моргенов?» «А вы что, в этом деле заинтересованы, господин Амстронг?» — спросил Макракен. «Да, я как раз ищу подходящее рабочее место для моего сына. Он скоро заканчивает школу, и прежде чем он возьмет себя в голову, что он хочет учиться в университете, я бы его хотел на более полезное место пристроить. Дом, в котором мы сейчас живем, так или иначе для нас 5 слишком маленький. И вот еще что. Когда молодой человек приближается к 20, то самое время ему от материнского подола быть подальше. Вы же знаете, что у матери имеется много различных способов избаловать сына, и разлука была бы обеим только на пользу. Он вокруг нее суетится, а она вокруг него». «Так-так», — произнес Макракен. «Так-так», — произнес Макракен. «Он что же, непослушный молодой человек?» «Ах, нет, не совсем так», — возразил Бинет, боясь, что Макракен может ему по этой причине отказать. «Нет», — добавил он поспешно, — «я не могу вспомнить ни одного случая, чтобы он намеренно был непослушен, а тяжело работать он тоже может. Иосиф действительно хороший парень, но, как я уже сказал, он сейчас в том возрасте, когда... когда он немного труден, я имею в виду, что ему лучше было бы работать где-нибудь подальше от дома. Тем более, что дома у нас сейчас тесновато». «Да-да, я понимаю», — сказал господин Макракен и с большим азартом стал крутить своей цепочкой от часов. «У меня сейчас еще есть кое-какие дела, господин Амстронг. После обеда мы с вами обязательно увидимся. Я думаю, мы можем встретиться в зале». «Все решено», — ответил Бинет с некоторой настойчивостью. «Да, сколько вы хотели за аренду, вы сказали?» «Ах, я думаю об 1/3. Мы потом еще об этих сторонах дела поговорим». Людская толпа оттеснила Бинета Амстронга, но сколько Макракен мог его видеть, губы его шевелились, что-то подсчитывая.

Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

ибо Господь дает мудрость, из уст Его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение, Он щит для ходящих непорочно. Притчи 2:6-7.

Слава Господу, друзья! И Новый Завет — это что-то удивительное, невероятное, это чудо просто Божье, которое Он делает в нашей жизни. Это Новый Завет в Иисусе Христе. И мы с вами блаженные люди, мы с вами блаженный народ, друзья. Слово Божье говорит, что люди, которые жили в период до Иисуса Христа, когда Бог им что-то открывал, они видели где-то там вдалеке, видели какую-то грядущую славу и хотели как-то вот понять ее больше, хотели пережить благодать, которая будет в Иисусе Христе. Где-то оттуда Писание говорит, что тень будущих благ вот как-то падала в прошлое, и они немножечко где-то верою соприкасались с тем, что нам с вами сегодня открыта тайна, которая была веками сокрыта от поколений, открылась Духом Святым, осуществилась в Иисусе Христе и сегодня действует в нас. Слава Господу, друзья! Я верю, что это повод радоваться и благодарить Бога. И это еще повод познавать, Господи, что же это значит? Как же это так? Дух Святой живет во мне. Павел говорит, что эта сила действует во мне могущественно. Сила действует во мне могущественно. Я вот думаю, знаете, что имел в виду Павел? Имел ли он в виду, что это действует, когда он изгонял демонов или исцелял больных, или что-то еще было? Возможно. Возможно. Но в ветхозаветнее время тоже были некоторые подобные вещи. Исцелялись больные, воскрешались мертвые. Даже помните, Елисей, один из таких ярких представителей людей, которые в селе Духа Святого служили в период Ветхого Завета, написано, когда в пещеру, где он был похоронен, кости его воскресили мертвого, человека, которого бросили туда, в эту пещеру. Но все же Павел отмечает что-то особое. Да, это в том числе. Но сила, действующая в нас, могущественно, она действует, преображая нас в образ Иисуса Христа. Слава Господу! Слава Господу, друзья! Если мы вспомним людей Божьих, того же Самсона, может, я чуть коснусь его сейчас, он тоже один из таких ярких представителей, как действует человек, наполнен Божьей силой. Когда действует Божье помазание, написано, сошел Дух Божий на Самсона, и он льва растерзал, как козленка. Невероятная вещь. Тысячи людей, он говорит, толпу, две толпы, челюстью ослиную победил я тысячу человек, когда сходил Дух Божий на него. И тоже можно было бы сказать, что Дух Божий действует во мне могущественно. Но заметьте, действуя могущественно в плане служения, в плане каких-то вот таких свершений, побед, Самсон оставался человеком, который систематически хромал, систематически спотыкался. То есть вот как-то Дух Божий, действуя в нем, через него, для побед над филистимлянами и другими, вот чего-то не происходило внутри него самого. Окей. Вы видите, да, здесь перед нами вот эти слова «благодать, изменяющая сердце». Мы говорили немножко с вами последний месяц или уже, может, два, о том, что благодать дается смиренным. Мы говорили о том, что благодать – это все, что делает Бог, чтобы нас спасти, чтобы изменить нас, чтобы преобразить нас в образ Иисуса, чтобы сделать нас другими людьми. Мы говорили про Иосифа, как действует благодать в судьбе, что есть виноградарь, который держит веточку, держит твою судьбу, твои обстоятельства и помещает тебя туда, куда нужно. И все контролирует, и все направляет. Слава Господу, это удивительно. Иисус говорит, я лоза, прибудьте во мне. Но есть также виноградарь, позвольте ему вас обрезать, позвольте подчистить вас, позвольте поместить вас там, где нужно. И скажите, как Иосиф, это Бог меня привел сюда, в Египет. Я в последнее время общаюсь с некоторыми людьми, в частности, вот с одним человеком, пораженным какой-то такой, знаете, духом обиды и горечи на родных, на близких людей, которые, как ему кажется, или, может быть, в самом деле поступали, поступают с ним нехорошо. И такое затяжное состояние какого-то огорчения. Я, знаете, смотрю на Иосифа, думаю, как же это сильно, когда ты знаешь, что в твоей судьбе есть Божья благодать. Что никто не может вырвать твою судьбу, похитить из руки того, кто держит ее. Как же это сильно, когда молодой парень, 17 лет, братья продали за деньги, паршивые деньги продали родного брата. И ты оказываешься в рабстве, оторван от земли, от семьи. Можно было прожить все оставшиеся дни в обиде, озлобленным, огорченным, в депрессии.
Но ты тут же находишь Иосифа, который говорит: «Не, ребят, не вы, не из-за вас я здесь. Бог, Бог, кто такие вы, ребят, кто такие вы? Бог, моя судьба в Его руке. Он послал меня сюда, в Египет». Даже вот таким путем, когда нехорошие люди, когда жена Потифара, когда еще кто-нибудь. Нет, моей судьбой рулит не жена Потифара, не Потифар, не мои братья, не сам фараон, не даже сам фараон. Моя судьба в руках моего Господа. Благодать такая удивительная штука. Это все, что делает Бог для того, чтобы привести нас к вечности, а пока мы на земле, привести нас к тому, чтобы мы принесли много плода для Его Царства. Читаем Писание. Послание к Титу, 2 глава, 11 стих. «Ведь явилась благодать Божья, спасительная для всех людей». Благодать Божья, спасительная для всех людей. В другом переводе – благодать, приносящая спасение. Благодать, которая приносит спасение для всех людей. И апостол Павел многократно восхваляет или восхищается этой благодатью Божьей и говорит: «Явилась благодать, друзья мои, явилась благодать, и она приносит спасение всем людям». Если мы почитаем Евангелие, так много есть вот в послании, в деяниях. Неоднократно я сегодня перечитывал, но уже, думаю, не буду перегружать нас текстами. Когда апостол Павел проповедует Евангелие, приходят люди к Господу, образовывается община, и он двигается дальше, написано: «Предал их благодати Божьей и пошел дальше». Знаете, как вот, ну, отпускает мама маленького ребенка с кем-нибудь? С кем-нибудь нет. А с кем-нибудь, вот он справится, вот с ним можно. Давай. Вот так предали благодати Божьей. Благодать Божья – это такая штука, вот, в которой есть Божья мудрость, Божья сила, Божья власть, Божье действие. Снаружи, в обстоятельствах, изнутри благодати Божьей предали и знают, все будет хорошо. Если приходят в общину новообразовавшуюся, увидев благодать Божью, возрадовались. Есть благодать Божья. Есть благодать. Как? Где увидели? Увидели преображенных людей. Увидели людей, чьи сердца изменились под действием Божьей благодати. Слава Господу! И Павел говорит, некоторые спекулировали благодатью, говорят, что раз мы под благодатью, значит, можно грешить. Он говорит: ну что ж ты такое говоришь? Ну как это можно грешить, если ты под благодатью? Благодать – это такая, ты, наверное, не знаешь, что такое благодать. Благодать – это такая мощная штука, которая действует изнутри тебя. И это невозможно продолжать грешить, если ты под благодатью. Это невозможно. Это все равно, что краном поднимать тебя, знаешь, куда-нибудь там на 9-й этаж, а ты будешь дрыгать ножками и пытаться: так куда мне бежать? Так куда тебе бежать? Но ты не понимаешь, что такое, тебя оторвали от земли. Благодать Божья отрывает тебя от этого греха, отрывает от приземленного мышления, отрывает от любви к греху. Как же мы можем грешить, если мы не любим теперь грех? Почему? Потому что благодать действует внутри нас. Она избавляет нас, она забрала у меня тягу к греху. Как ты говоришь грешить? Ты, наверное, не понимаешь, что это благодать. Это такая удивительная, мощная штука, которая действует внутри и изменяет наше сердце. Явилась благодать Божья, приносящая спасение для всех людей. Скажите слава Господу за Божью благодать. Закон пришел через Моисея, но благодать и истина через Иисуса Христа. Слава Господу за Иисуса Христа и за Божью благодать. Божья благодать – это когда Бог сверхъестественным образом изменяет наше сердце. Божья благодать – это сверхъестественная Божья работа по преобразованию, по трансформации, по перерождению, или как угодно еще скажите. Наверное, вот по перерождению, да, или преобразованию нашего сердца будет правильнее всего сказать. Я вчера говорил с одним братом, служителем, и он рассказывал про своего сына и про других ребят, молодежь в церкви, подростков. И говорит: ты знаешь, мне иногда кажется, что мы пытаемся леопарду пятна перекрасить. Понимаете, о чем речь? Есть такой текст в Писании. Может ли эфиоп изменить свой цвет своей кожи и барс свои пятна? Или леопард, барс, по-моему, да?
И он говорит, мне иногда кажется, как у него сын подросток, и говорит, начинается такой сложный период, бунтует, маму не слушает, мама что-то там говорит, дай телефон, не дам. Вот. Ну и куча таких нюансов. И он говорит, я так молюсь, говорит, потому что хочется, чтобы они встретились с Иисусом. Я не хочу пытаться барсу перекрасить пятна. Я хочу настоящего перерождения. Так вот, друзья мои, что такое благодать? Это когда Бог сверхъестественным образом действует внутри нас и изменяет нашу сущность, нашу природу. То есть, если это был барс, ему не надо. Как ты ему не пытайся нарисовать там или приклеить барашки, он останется барсом. Но когда ты рождаешься свыше, Иисус говорит, овцы мои знают мой голос. Овцы мои, перерождение. Действие благодати в нашем сердце. Слава Господу. Друзья, я хочу одну линию провести. Два текста Писания всего оставить для нас. И одну линию провести, которую мы видим в обетованиях Божьих в отношении Нового Завета. Бог в ветхозаветное время через пророков говорил, открывал, что это будет, на что это похоже, этот Новый Завет и эта благодать. Как оно будет действовать, что будет происходить в сердцах. И есть много разных пророчеств, но я хочу именно один оттеночек, чтобы мы сегодня увидели, и мы помолимся. Книга пророка Осии. 14 глава, 5 стих. Из нового перевода. Смотрите, как сказано. Бог говорит, я исцелю их неверность и изберу любовь к ним, потому что больше не гневаюсь на них. Бог говорит, я исцелю их, я избавлю их от склонности к отступничеству. Я исцелю тебя от склонности постоянно спотыкаться. Я исцелю тебя от склонности к неверности. Я избавлю тебя от этого. Друзья мои, мы с вами сами по себе не способны на верность. Мы, как вот Адам согрешил, вошел грех в человеческую природу, мы рождаемся со склонностью к неверности, со склонностью к спотыканию. Если мы посмотрим на историю Израиля, это было постоянно. Это было постоянно, и не работало ничего. И Бог сколько раз говорил, вернитесь, дети-отступники. Постоянное спотыкание, постоянное отступничество. И Бог дает удивительное обещание. Он говорит, смотрите, что я сделаю. Смотрите, суть Нового Завета. Друзья, услышьте это. Я верю, что это ценнейшее обетование. Бог говорит, вот что я хочу сделать. Я хочу избавить тебя от склонности к неверности. Я сделаю это внутри тебя. Напоминали пророки, звучал закон. Все это было. Но Бог говорит, смотри, я заключу новый завет. И вот эту вашу склонность, знаете, вот как хромлющая нога. И ты не можешь шага сделать, чтобы не споткнуться. Склонность к тому, чтобы постоянно спотыкаться. Вот есть хромота определенная. И Бог говорит, я хочу тебя от нее исцелить. Я хочу избавить тебя от склонности к неверности. Аллилуйя. Слава Господу. Это Божье обетование относительно нас. Это Божье обетование Нового Завета. Что произойдет, когда в тебе, когда во мне в полноте действует Божья благодать, действует вот этот Новый Завет. Аллилуйя. Когда ты во Христе, Бог начинает действовать в тебе и избавлять тебя от этой склонности. Вспомните апостола Петра. Вспомните его, когда он еще был только на пути, еще не был апостолом. И ты находишь его, когда он вот постоянно, вот он такой, знаете, иллюстрация постоянного спотыкания. То он сомневается, начинает тонуть. Рванул идти, потом начинает сомневаться, начинает тонуть. То он такой, видите, самый-самый он важный там. Ключи у него, да. Потом раз он демонстрирует просто дьявольское мышление. Помните, Иисус говорит, отойди от меня, сатана. Почему? Почему? Петр просто был, где-то вот допустил, заражен был еще вот этим вот мышлением абсолютно не Божьим. Потом, когда он уши взялся рубить, потом, когда он отрекался, потом, когда рыбу пошел ловить. Но Иисус, когда призвал его, он говорит, иди за мной, я сделаю тебя ловцом людей. Иди за мной, если ты доверишься мне, если ты доверишь мне работу над твоим сердцем, придет однажды момент, Петр, мы поговорим с тобой на берегу, я спрошу, любишь ли ты меня? А потом придет
Дух Святой. И потом ты выйдешь, и тебе будет не страшно. 3000 людей, которые будут смотреть на тебя. Ты будешь проповедовать Евангелие, и эти 3000 будут каяться. И 5000 будут каяться. И от тени твоей будут подниматься хромые. Аллилуйя, слава Господу. Петр, однажды случится момент, и ты прославишь меня своей смертью. Ты не умрешь даже просто так. Почему? Дух Божий будет в тебе. Твоя жизнь изменится, ты изменишься, ты станешь другим. Ты станешь совершенно другим человеком. Я другое имя тебе дам, это не подходит. Произойдет что-то в тебе, аллилуйя. Благодать Божья будет действовать в тебе. Слава Господу, братья и сестры. Это Божье обетование. Я исцелю, Петр, твою склонность к отступничеству, твою неверность, твою постоянную хромоту. Что-то где-то, ты постоянно спотыкаешься. Иисус говорит, я это исцелю в тебе. Это Божье обетование для нас, друзья мои. Я не знаю, как у кого, вполне возможно, что у многих из нас есть своя какая-то хромая нога, свои переживания, свои ситуации, где мы спотыкаемся. У кого-то это в одной сфере, у кого-то абсолютно в другой. У кого-то это неспособность промолчать, у кого-то неспособность не раздражаться. Кто-то слишком много сидит где-то в телефоне, кто-то еще где-то проводит время неправильно, кто-то какие-то, у каждого есть свои вопросы. Но Господь говорит, я исцелю тебя от отступничества, от склонности к тому, чтобы ты постоянно спотыкался и не был тверд в следовании за мной. Чтобы ты был тверд на пути благочестия. Чтобы ты был тверд в святости. Аллилуйя. Слава Господу. Мы не способны на это. Но это может сделать Бог Духом Святым. Ибо явилась благодать Божья, которая приносит спасение всем людям. Слава Господу! Когда мы пребываем в Нем, наполняемся Духом Святым, мы обретаем способность быть верными и не отступать от Него. Скажите слава Богу! Еще один текст. Иеремия 32:40. «И я заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня». Смотрите, Бог говорит, у меня есть средства, которые я вложу в них, чтобы они от меня не отступали. Они отступают постоянно. Их где-то уносят постоянно. Вот это снова неверность, нестабильность, непостоянство. И Бог говорит, я вложу в них страх мой. Это один из важнейших и ценнейших, друзья мои, аспектов Нового Завета. Бог говорит, я имплантирую это внутрь тебя. Я вложу внутрь тебя кое-что. И это поможет тебе не отступать от меня. Аллилуйя, слава Господу. Я не знаю, насколько нам знакомо, что такое страх Божий. Но если мы посмотрим даже снова того же Самсона, вспомним. Человек, через которого мощно действует Дух Святой. Человек, который видит в жизни много Божьих чудес. Но такое ощущение, что он не знаком со страхом Божьим. Ему, как Назарею, нельзя было трогать, прикасаться к мертвечине. А он хвалится этим. Он хвалится. Я челюстью ослиную победил. Чем? Неважно сколько. Чем победил? Челюстью ослиную. Ты не можешь оскверняться, ты не можешь прикасаться к мертвечине, Самсон. Ты Божий Назарей, ты Божий человек. Тебе нельзя прикасаться к мертвечине. Друзья, можно это сегодня сказать каждому из нас. Ты Божий человек, ты избранный, ты Назарей Божий, ты помазанный Божий. Тебе нельзя прикасаться к мертвечине. Тебе нечего делать с мертвостью этого мира. Тебе нечего делать со сплетнями, с развратом, с похотью. Тебе нечего делать с мышлением этого. Нечего тебе там делать. Но нету страха Божьего. Знаете почему? Писание открывает. Не скоро свершается суд над худыми делами. Поэтому сердце человеческое не страшится делать зло. И ты смотришь на этого Самсона. Он систематически, простите, чудит. И по-прежнему поднимается и говорит, встану и пойду, как и прежде. Он ел мед из мертвого льва, Самсон. Ну, сладкое там, но откуда оно вышло? Из мертвого. Он сказал красиво, из сильного. Ты забыл добавить, из мертвого. Ты нашел сладкое в трупе льва. Тебе нельзя есть, Самсон, из мертвечины. Ничего не бери там. Ну, ничего же, по-прежнему.
Потом ты находишь его у блудницы. И снова ты видишь героя, который сорвал ворота, понес на спине, и все хорошо. А потом Далида. И вот эта системность, отсутствие страха Божьего. Друзья мои, что делает Дух Божий? Что делает вот эта Божья благодать, спасающая нас от склонности к отступничеству? Помещает внутрь нас страх Божий. Мы начинаем больше и больше благоговеть перед Богом. И больше ненавидеть грех. Я верю, что страх Божий – это отвращение к греху и глубокое благоговение перед Господом. Так вот, Бог говорит, я помещу это внутрь тебя. Я помещу внутрь, чтобы ты не отступал от меня. Я дам тебе, я внутрь тебя вложу это. До этого был закон, ничего не довел до совершенства. Были наказания, были суды Божьи. И все равно народ продолжал спотыкаться. Как только выравнивалось что-то, почитаем Судей, Царство, читаем историю Израиля систематически. Как только все выравнивается в жизни, снова идолопоклонство, снова блудодеяние, снова всякий грех. И наказания не срабатывают. Чудеса были, и чудеса не срабатывают. Самсон видит здесь же чудо, и здесь же делает постыдные вещи. И не только Самсон. Апостол Павел говорит, одни ищут чудес, другие знамения, одни ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, Божью силу и Божью премудрость. Божью силу и Божью премудрость. Вот что мы проповедуем. Не чудеса, не еще что-то, но Христа. Не воинствами, не силою, но Духом моим, говорит Господь. Слава Господу! Господь хочет поместить внутрь нас острое ощущение мерзости греха и глубокое благоговение перед Ним и Его святостью. Аллилуйя! Слава Господу! Два последних стиха, и мы идем к молитве, друзья. Если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Друзья, благодать Божья – это не что-то абстрактное. У нее есть определенные основания и определенные инструменты. Каким образом действует благодать? Кровь Иисуса Христа нас очищает. Нас очищает кровь Иисуса Христа. Когда? Когда мы ходим во свете. Когда мы ходим во свете, когда мы идем к свету. Когда мы в молитве открываем сердце Господу, всю жизнь свою. Когда мы читаем Писание и представляем себя, свою жизнь на суд Писания. Когда мы идем в собрание, слушаем Слово Божье. Когда мы в общении со святыми. Это все вмещает в себя ходить во свете. Так вот, когда мы ходим во свете, друзья, послушайте, когда мы ходим во свете, кажется, просто вот все, что я назвал. Когда ты ходишь во свете, в тебе циркулирует Божья жизнь. Кровь Иисуса Христа что делает? Очищает нас. Очищает нас. Ты даже не замечаешь, но ты становишься чище. Ты даже не замечаешь, как мир пытается сквернить тебя, грязью тебя замазать, душу твою, совесть твою, разум твой, чувства твои. Там обиды, там разврат, там похоть, там эгоизм, там еще что-то. Но кровь Иисуса очищает нас от всякого греха. Аллилуйя. Когда ты хочешь во свете, происходит процесс очищения. Ученики ходили с Иисусом 3,5 года, и Он говорит, вы уже очищены через Слово, которое Я вам проповедовал. Может быть, вы этого не заметили, но по ходу, когда мы с вами были в общении эти годы, вы уже очищены. Вы не такие, как были 3 года назад. Поэтому, друзья мои, что мы хотим? Мы хотим, чтобы Божья благодать достигла в нас, чтобы Бог исцелил вот эту склонность к отступничеству, к неверности. Чтобы страх свой поместил внутрь нас. Как это происходит, когда мы ходим во свете? Кровь Иисуса начинает действовать. Ты, может быть, не замечаешь этого. Я повторюсь, но это происходит. Она очищает тебя от сомнений, очищает тебя от грязи, от обид, от гордыни. И это происходит. Аллилуйя. Бог верен своим обещаниям. Он делает это. Слава Богу. И еще один текст. Римлянам 5.5, запомните, это легко. Римлянам 5.5. А надежда не постыжает, потому что Божья любовь излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Аллилуйя. Благодать Божья действует на основании крови Иисуса и посредством Духа Святого. Божья любовь излилась в сердца наши Духом Святым,
данным нам. Мы слышали об этом сегодня. Когда мы наполняемся Духом Святым, мы переживаем Божью любовь, как ту, которую Он нас любит. И когда Он наполняет нас этой любовью, мы начинаем любить Его и друг друга. Аллилуйя! Вот что делает Господь, вот что делает Божья благодать. Исцеляет нас от неверности, от отступничества и помещает внутрь нас страх Божий. Друзья, хотелось бы помолиться сейчас. Помолиться, просто попросить Господа, сказать: «Господь, я хочу это, мне надо это. Вот это Твоя благодать, такая интересная вещь, что-то такое невероятное. Я хочу, чтобы Ты действовал внутри меня. Исцели мою склонность к отступничеству и помести внутрь меня страх Господень». Давайте помолимся такой молитвой.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

ибо Господь дает мудрость, из уст Его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение, Он щит для ходящих непорочно. Притчи 2:6-7.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

0: да пошлю тебе помощь из святилища и силы, да подкрепить тебя. Да воспомянет все жертвоприношения твои и все сожжения твое, да соделает точным, да даст тебе по сердцу твоему и все намерения твои да исполнит. Мы возрадуемся о спасении Твоем, и во имя Бога нашего поднимем знамя, да исполнит Господь все прошения Твои, ныне познавая, что Господь спасает помазника Твоего. Отвечает Ему за святых небес Своих могуществом, спасающим десницы Своей. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Господи, спаси царя и услышь нас, когда будем взыскать Тебя. Аминь.
1: Куда бы ни шел ты, и где бы ты ни был, над головой большое небо, так бесконечно и так

Дорогие дети, много уроков почерпнули мы с вами из Ветхого Завета, из первой части Библии. Все они полезны для нас, иначе бы я, конечно, не рассказывала их вам. Я рассказывала вам в прошлый раз о том, как израильтяне перешли через Иордан и как Бог отдал в их руки город Иерихон. Теперь на пути лежал город Гай. И Иисус Навин послал туда людей рассмотреть, что и как, и на что похожа та страна. Народу нужно было идти глубже в Ханаан, а на пути были живущие там народы. Когда посланники возвратились, они сказали, что город небольшой, и его легко можно будет взять 3000 людей. Иисус Навин снарядил 3000 солдат, и они пошли на Гай, но не одержали победы, и прибежали обратно гонимые по пятам жителями Гая. Некоторые израильтяне погибли в этом бою. Народ уныл, и Иисус Навин так сильно опечалился, что разодрал свои одежды и пал на лицо свое перед ковчегом. Продолжительное время у него просто не было слов, чтобы выразить то, что он переживал. Наконец он заговорил: «Господи, почему это случилось с нами? Почему наши солдаты обратились в бегство при виде жителей Гая? Что скажут теперь люди о нашем Боге, когда узнают о таком бесславном поражении?» Господь ответил: «Я не могу помогать израильтянам, когда в их среде есть грех. Я велел, чтобы никто не брал себе ничего в Иерихоне, но один из вас не послушался. Я не могу поощрять грех, и потому не могу помогать там, где кроется грех». На другой день Иисус Навин пошел по лагерю искать виноватого и нашел человека по имени Ахан. Иисус Навин просил его признаться в своем преступлении пред ним и Богом. И Ахан ответил: «Да, я согрешил пред Господом. В одном из домов в Иерихоне я нашел прекрасную одежду и много серебра и золота. Мне так захотелось их иметь, что я не удержался и взял себе все. Я закопал все это в земле под моей палаткой. Ты найдешь золото и серебро, прикрытое одеждой, если раскопаешь землю в моем шатре». Иисус Навин послал людей в шатер Ахана, и они раскопали землю и нашли все, как он говорил. По повелению Иисуса Навина, все это было вынесено за стан вместе с Аханом, и там было уничтожено. На оставшийся пепел были навалены тяжелые камни в память о наказании, которое понес виновный во грехе и его добыча. После этого Господь сказал: «Не смущайся и не бойся, иди в Гай, и я предам и этот город в твои руки. Стада и все, что ты найдешь там, будет принадлежать тебе». Наутро Иисус Навин снарядил большое войско и велел им отправиться на другую сторону города. Они так и сделали и ждали там сигнала от Иисуса Навина. Он же собрал отряд поменьше и двинулся с ним за город спереди и сделал вид, что боится и готов бежать. Когда войско жителей Гая погналось за этим отрядом и зашло довольно далеко от города, Иисус Навин дал сигнал тем, кто был по другую сторону, и они взяли город оттуда. Когда солдаты Гая бежали за израильтянами, они, наверное, думали: какой трусливый народ. Но когда они возвратились в город, они нашли его уже занятым и поняли, что потерпели поражение. Для израильтян же это была вторая победа, данная им за послушание Богу. После победы Иисус Навин провел народ дальше, к горе Гевал, где когда-то давно Авраам строил жертвенник Господу. Перед смертью Моисей сказал Иисусу Навину: «Когда придешь к горе Гевал, сделай алтарь из камней и напиши на нем все слова закона, и пусть народ служит Господу у этого алтаря». Иисус Навин не забыл этой просьбы Моисея, и теперь, когда они пришли к этой горе, сразу же велел построить алтарь, и весь народ, взрослые и дети, пошли туда, чтобы прославить Бога за все, что Он совершил для них. Прекрасная долина простиралась перед горой Гевал, а с другой стороны долины была гора Герасим. И, как повелел Моисей, 6 колен стали у подножья одной горы, а другие 6 у подножья другой, и так все вместе служили Господу. Иисус Навин и левиты принесли тут жертвы Господу, и он прочитал все слова, записанные на камнях, и не пропустил ничего из того, что поручил ему Моисей, и все собрание, мужчины, женщины и дети, и пришельцы, которые были с ними, слушали вечное слово Бога в тот день. К вечеру все возвратились в лагерь счастливые и довольные и легли спать в ожидании новых указаний от Господа. Он исполнил свое обещание,
и привел их в эту благословенную страну, и затем отдавал им один за другим города ее. У шатров еще долго горели костры, и старики говорили между собою. Радостное ожидание новых событий не давало им уснуть. Беспечно спали только дети, потому что за них волновались их родители. Это вся наша история на сегодня, но мы еще поговорим с вами о том, что Господу стоит служить и ради Него стоит жертвовать всем. Мы учимся всю жизнь, но самая нужная наука – это вечное слово нашего Бога. На примере Иисуса Навина и израильского народа мы научились очень многому. Слово Божие учит нас быть любящими и жертвенными, делать что-то для других не ради славы, а из любви, как это делал Моисей, как делал Иисус Навин. Вы знаете, что тот, кто рискует собой без смысла, ради собственной славы, называется «сорвиголова», а тот, кто рискует из любви к ближнему, называется «герой». Есть разница, не правда ли? Одна женщина рассказывает о том, как она однажды тонула. Она вошла в воду, когда начинался отлив, и вдруг заметила, что ее уносит все дальше и дальше от берега. Чем больше она старалась приблизиться к берегу, тем дальше уносилось море. На берегу сидели люди, и никто не обращал внимания на ее крики, может быть, потому что их не было слышно за ветром. Она почувствовала, что кровь прилила к ее голове, и воды захлестывают ее глаза. И с последней молитвой Господу накрикнула, что есть мочи о помощи. В этот момент она увидела, что какой-то мальчик прыгнул в воду и плыл в ее направлении. Ему не было более 12 лет. Он схватил ее за руку и начал тащить к берегу. Ее тело было тяжелым от усталости и было не под силу ему, и он мог потонуть вместе с нею. Сидящие на берегу люди наконец заметили их борьбу, и некоторые бросились на помощь и вытащили их благополучно на берег. Позже эта женщина узнала, что этот мальчик научился плавать в бассейне и никогда не плавал в море. Она так и не узнала его имени. Он затерялся в толпе, и она не успела даже поблагодарить маленького героя. Он рисковал жизнью ради кого-то, кого даже не знал и никогда не встречал раньше. Его поступок настолько самоотвержен и полон смирения, что нам бы хотелось похлопать его по плечу и сказать: «Какой ты добрый и смелый, ведь ты впервые плыл в море». Я знаю еще одну историю о смелой девочке и расскажу ее вам, чтобы мальчики не воображали, что только они способны на геройство. Эта девочка жила тоже в приморском городке и часто гуляла по набережной со своей подружкой. В тот день они везли в колясочке двоюродную сестричку девочки, совсем маленькую, беспомощную. Ветер был сильный, волны били в набережную. Время от времени девочки останавливались у перила и смотрели вниз на бушующие волны. Когда они еще раз решили посмотреть вниз, они на одну только секундочку выпустили из рук колясочку, и ветер подхватил ее и понес по набережной, потом вниз по наклону берега, прямо к морю, в воду. Девочка, не помня себя, кинулась за коляской вниз, в то время как ее подружка только могла глядеть на все это с ужасом в глазах. Коляска перевернулась несколько раз, но ребенок был все еще в ней, когда она докатилась до воды. Девочка прыгнула в воду и быстро выхватила из коляски ребенка, но не могла выйти на берег, потому что волны вымывали у нее из-под ног песок и уносили ее в море. Она держала ребенка высоко над водой и старалась выбраться на берег. И в это время прохожий увидел ее с набережной и помог ей выбраться в безопасное место с ребенком. Коляску унесло в море, и она почти исчезла из виду. Смелая, жертвенная девочка забыла себя в этот момент и помнила только о ребенке. Она рисковала жизнью ради спасения малютки. Как эти случаи не похожи на бессмысленную удаль некоторых ребят, которые прыгают на ходу с подножек трамваев и при этом ломают себе ноги или шеи, или ради того, чтобы их похвалили, прыгают через широкие рвы с водой на дне и тоже только без смысла рискуют жизнью. Их называют удальцами и смельчаками, но чаще сорвиголовами, но никогда не героями. Наш Господь Иисус Христос отдал свою жизнь ради спасения всего человечества. Его поступки не было удали, бахвальства, желания обратить на себя внимание. Он думал только о погибающем человечестве и совершенно забыл себя. Он, конечно, больше, чем герой, но он может служить примером геройства многим. Многие верующие в него люди ради спасения ближних своих
следовали примеру жертвенности нашего Господа. Они оставляли удобные квартиры и ехали куда-то на край света к дикарям, чтобы рассказать им о Христе. Многие из них погибли от руки дикарей, но это не было бессмысленной жертвой, потому что другие дикари познали через них путь спасения.

0: Новость распространилась по деревне с удивительной быстротой. Где бы почтальон в это утро не появлялся, повсюду его встречали дружеской улыбкой и крепким рукопожатием. Поздравления неслись из распахнутых окон и калиток. Друг полковника Уайта, владелец свирепого пса, предложил господину Джарвису купить ему новый костюм. Он сказал:
1: «Вы можете гордиться своим мальчиком. Просто уму непостижимо, что он готов был рисковать своей жизнью, чтобы спасти эту ужасную старушку Потс».
0: Когда госпожа Джарвис утром пришла в деревню, чтобы купить чай, на улицу выбежали все те, кто недавно и в упор ее не замечали, чтобы пожать ей руку. Хозяйка лавки подбежала, говоря: «Я всегда была уверена, что этого мальчика еще можно было вернуть на путь добродетели. Это просто поразительно, чего вам удалось добиться». И в автобусе, и в школе все только и говорили о героическом поступке Джека Джонсона. Питер от всей души жалел, что Джек не слышал всех этих похвал в свой адрес. Но когда мальчик не появился и к обеду, господин и госпожа Джарвис уже не на шутку встревожились. «Пойду позвоню полицейскому Джонсону», — сказал озабоченно почтальон и отодвинул тарелку с супом, к которому и не притронулся.
2: «В этом нет никакой необходимости», — воскликнула его пораженная жена. «Он как раз подходит к калитке».
0: Когда полицейский услышал, что Джек не ночевал дома, лицо его омрачилось.
1: «Новый пастух господина Вихера только что принес мне вот это», — сказал он и положил на стол потертый коричневый кошелек. «В нем немного денег, а здесь видите надпись «Джек». Тед всю ночь не смог сомкнуть глаз, но прийти ко мне раньше он тоже не мог, потому что сегодня базарный день. Боюсь, что вам и вашей жене нужно приготовиться к самому худшему».
0: Тед рассказал мне, что видел Джека вчера вечером, когда направлялся к длинному лугу, чтобы пригнать коров домой. Он говорил, что Джек произвел на него довольно жуткое впечатление, когда стоял на перилах моста, уставясь на воду. Возвращаясь с коровами домой, Тед нашел этот кошелек на мосту. Как будто его нарочно там оставили. Глаза почтальона расширились от ужаса.
2: «Вы думаете, он прыгнул в реку?» — выдавил он из себя.
1: «Ну, он наверняка был уверен, что ему предъявят обвинение в поджоге, воровстве и убийстве. Кто бросит в него за это камень?» — подавленно ответил полицейский.
0: Господин Джарвис спрятал лицо в ладонях. Его жена была слишком потрясена, чтобы плакать. Полиция развернула широкомасштабную операцию по поискам Джека. Розыски велись по всей округе, но никто не мог припомнить, что видел его. Полицейский Джонсон сказал:
1: «Такая большая родинка на лице, как у него, обязательно бросится кому-нибудь в глаза».
0: Водолазы обшарили всю реку ниже плотины. Вокруг них стаями вились газетные репортеры, и ошеломленная деревня начала опасаться, что случилось непоправимое. Дженни сидела неподвижно, прижав к себе Хэппи и погрузившись в невеселые мысли. Питер всячески избегал заходить в сарай, боясь увидеть велосипед Джека, одиноко стоявшего в темном углу. Господин Льюис, сидя в своем лондонском кабинете, нервно теребил пуговицу на расстегнутом вороте рубашки, который вдруг стал ему слишком тесен. Он понимал, что был последним, кто видел Джека живым. Полковник Уайт в полном одиночестве сидел в своем огромном доме на главной площади деревни и чувствовал себя еще ничтожнее маленького почтальона, которого он всегда презирал. Именно мысль о Питере и удержала Джека, в конце концов, от прыжка в бурлящую реку. Даже если он окажется за решеткой, все равно у него будет надежда когда-нибудь снова увидеться с Питером. Он шумно прочистил нос и отправился к автобусной остановке.
1: Вытаскивая носовой платок, он не заметил, что вместе с ним из кармана выскользнул кошелек и теперь сиротливо лежал на мосту. Джек уже привык к тому, что все у него шло наперекосяк. Поэтому он не очень и удивился, обнаружив, что его часы отстают. На главную улицу он вступил как раз в тот момент, когда его автобус скрывался за поворотом. Это было тяжелым ударом, но Джека не так-то легко было выбить из седла.
2: «Если я прибавлю хода и пойду напрямую через лес, то, может быть, еще сумею догнать его у гостиницы «Корона», где он иногда останавливается на пару минут», — подумал он.
1: Джек не очень-то верил в успех этой затеи, но не уставал заверять себя, что свобода его зависит от того, догонит он этот автобус или нет. Перепрыгнув через забор, он помчался к лесу. Он бежал наугад, и вдруг путь ему преградила проволочная ограда. При попытке преодолеть эту преграду его левая нога застряла в ячейке сетки, а правая подвернулась, и он обрушился на нее всем своим весом. У Джека потемнело в глазах от боли. Постепенно до него дошел весь ужас его положения. О продолжении побега нечего было и думать. Нога болела невыносимо, и все же гордость не позволяла Джеку лежать здесь и ждать, пока подоспеет полиция с носилками. Подобно загнанному зайцу, он затравленно оглядывал окрестности в поисках убежища. И тут он вдруг вспомнил об одной полуразвалившейся хижине. Однажды они с Питером целый день посвятили исследованию ее развалин. Они решили, что, как и дом старушки Потц, эта хижина была когда-то частью металлургического завода, но уже много лет в ней никто не жил. Джек был уверен, что до нее было рукой подать. Только бы добраться до этой хижины, тогда бы у него было убежище, где он мог бы переждать, пока утихнет боль в лодыжке. Ползти на четвереньках, осторожно волоча за собой перебитую ногу, занятие не из самых приятных. Когда Джек наконец-то добрался до хижины, лоб его был покрыт крупными каплями пота, а из груди вырывалось едва сдерживаемое всхлипывание. Сжав от боли зубы, он с трудом пополз вверх по полусгнившей лестнице. Если ему не изменила память, вверху было немного суше, чем внизу. Не успел он опуститься на груду старых мешков, как потерял сознание. Два следующих дня в этом полуразрушенном убежище тянулись для Джека бесконечно долго. Боль в лодыжке становилась временами невыносимой, но еще больше страданий причиняли ему холод и жажда. К счастью, все эти дни лил дождь, не переставая, и он слизывал с ладони капли, проникавшие в комнату через дыру в крыше. Но жажды, конечно, это утолить не могло. На второй день утром через дыру в стене он увидел, как два полицейских прочесывали лес в окрестностях хижины.
2: «Значит, старушка все-таки умерла», — с горечью подумал он. «И они действительно меня разыскивают».
1: Ему так часто приходилось прятаться от полиции, что в этот раз Джек совсем не испугался. Ему уже было безразлично, найдут его или нет. Он слышал, как один полицейский сказал:
3: «Слушай, Браун, ступай наверх один, моего веса эта лестница не выдержит».
1: Но и страх полицейского Брауна перед гнилыми полами был, очевидно, слишком велик. Вскоре Джек услышал их удаляющиеся шаги.
2: Позвать их назад?
1: Ему срочно нужна была медицинская помощь, но лучше умереть от жажды, чем добровольно отдаться в их руки. Жаль, что он не прыгнул с моста, не воспользовался этой возможностью. Но почему он никогда ничего не может довести до конца? День тянулся невыносимо долго, и с каждым часом Джеком овладевало все большее уныние. Вся его злость и ярость испарились. Он с болью представлял себе, как семья Джарвисов бродит среди еще дымящихся развалин своего дома, выискивая обугленные остатки своего имущества.
0: Как только у него поднялась рука причинить такое горе людям, которые никогда не сделали ему ничего плохого? Смогла ли спастись из огня маленькая Дженни? Успел ли спасти свою гитару Питер? «Как жаль, что у меня не получилось ненавидеть их и дальше», — думал он. «Тогда бы я не чувствовал себя таким негодяем». Но все это вышло. В основном из-за дружбы с Питером. Ни на минуту не должен был он забывать, что Питер принадлежал совсем к другому миру. Миру настоящему. Миру безопасному. В этом мире, рождаясь, дети приходили в настоящую семью. Их никто не бросал малышами. Никто не кидал в бушующее море жизни, чтобы они сами искали себе спасительный якорь и опору. А такие дети, как он, никому не нужны. Ни приемным родителям с их благими намерениями, ни инспекторам по делам несовершеннолетних, ни Богу. По крайней мере, он не выставлял себя на всеобщее посмешище, подав Богу заявление на усыновление. Своими друзьями Иисус наверняка хочет видеть лишь таких хороших, нормальных людей, как Питер, решил Джек. Маленький почтальон с детства верил в благотворное воздействие леса на людей. Так и в этот вечер он с Хэппи отправился на прогулку. Собака очень страдала от подавленного настроения в доме. Сейчас же она радостно носилась, прыгала и обнюхивала все, что попадалось им на пути, потрясенная новизной и обилием лесных запахов. Но ничто не могло рассеять печали почтальона. Внезапно он почувствовал жуткую усталость.
3: «Ну что ж, малышка, пора домой», — позвал он.
0: Но собака вела себя очень странно. Она лаяла и скребла когтями дверь старой, полуразрушенной лачуги.
3: «Там наверняка живут полчища крыс, Хэппи, но нам пора уже домой», — сказал устало почтальон.
0: Но Хэппи, что было совсем на нее не похоже, не обращала на него никакого внимания. Она всем телом налегла на дверь и скрылась внутри хижины. Тяжело вздохнув, господин Джарвис пошел на ее возбужденный лай, раздавшийся с верхнего этажа. Вид источенной червями лестницы не привел его в особый восторг. Но опасаясь, что собака нашла крысиную нору, он начал осторожно подниматься. На теле мальчика не осталось ни одного места, которое Хэппи не покрыло бы своими слюнявыми поцелуями. Увидев господина Джарвиса, осторожно ступавшего по полу сгнившим половицам, Джек отвернулся к стене. Он прекрасно помнил тот взгляд, которым одарил его почтальон после истории с вонючей бомбой, и не испытывал ни малейшего желания снова увидеть на его лице это выражение. В своей обычной манере почтальон не стал задавать никаких вопросов, а вместо этого молча сел на пол и стал ждать, пока собака успокоится. При этом он увидел опухшую, побелевшую щиколотку и искаженное от боли лицо Джека с валившимися щеками. «Госпожа Потс быстро идет на поправку», — наконец сказал он. «Она рассказала полковнику Уайту, как ты на днях спас ее и ее деньги. В деревне ты стал настоящим героем. Хорошо, что позапрошлой ночью ты так внезапно исчез», — продолжал он, — «потому что после того, как ты ушел, в твоей комнате начался пожар». Джек медленно повернул к нему голову и сказал:
3: «Это я ее поджег». «Ну да, так я и подумал. Но я не держу на тебя зла», — поспешно добавил он. «Ты ведь считал, что мы не поверили твоему рассказу о пожаре у старушки Потс. Но, если честно, мы поверили каждому твоему слову». После долгого молчания Джек резко бросил: «Простите меня, что я сжег ваш дом».
0: «Да вовсе ты его и не сжег, не переживай», — прозвучал веселый ответ. «Мы с Питером очень быстро потушили огонь. Комната твоя, конечно, немного закоптилась, но об этом мы не проронили никому ни слова. «Почему?» – спросил Джек, трудно сглатывая появившийся в горле ком.
1: «Мне не хотелось бы, чтобы что-то задержало оформление документов на твое усыновление».
0: Джек бросил на почтальона быстрый взгляд.
1: «Может быть, ты не хочешь стать Джарвисом?» – сказал тот с улыбкой. «Но я бы очень гордился, если бы герой всей округи стал моим сыном!»
0: Джек снова повернулся к стене, хрипло прошептав.
4: «Я ничего не имею против».
1: «Прекрасно!» – воскликнул господин Джарвис и продолжал, давая Джеку время прийти в себя. «Мы всегда мечтали о большой семье. И нам было очень больно узнать, что у нас не может быть детей. За эти годы через наш дом прошло много приемных детей, но лишь двух из них мы смогли усыновить».
0: Эти слова вихрем ворвались в сумятицу чувств и мыслей Джека. С трудом приподнявшись на локтях, Джек спросил ошарашенно:
2: «Питера и Дженни?»
1: «Совершенно верно», — ответил почтальон с улыбкой.
2: «Но я всегда считал, я был уверен, что они ваши собственные дети».
4: «Конечно, наши собственные», — откликнулся господин Джарвис.
1: «Они для нас стали дороже и ценнее, чем если бы были подарены нам естественным путем». Когда Питеру было 2 года, его мать привязала его к детской кроватке и покинула навсегда. Не думаю, что за всю свою короткую жизнь он получал хоть что-нибудь, кроме холодного чая из бутылки и размоченного в воде печенья. Он был легче перышка, когда попал к нам. В это невозможно поверить, каким он стал богатырем. Но это, конечно, плоды маминого кулинарного искусства.
2: «А Дженни?» – прошептал Джек, чей мир вдруг перевернулся с ног на голову.
1: Когда она попала к нам, она с головы до ног была покрыта грязью. Все ее тело было в синяках и царапинах, так что она походила на ту старую тряпичную куклу, которую с такой охотой грызет Хэппи. Но сейчас Дженни в хороших руках. Слава Богу!
2: «Почему же никто из них ничего мне об этом не сказал?» – пробормотал Джек в изнеможении, опускаясь на мешки.
1: «Ну, наверное, потому что сами они не очень-то часто об этом вспоминают. Это ведь и в самом деле не имеет совершенно никакого значения. Сейчас они носят фамилию Джарвис и точка. Надеюсь, и ты скоро будешь носить эту фамилию. Но не можем же мы всю ночь сидеть здесь и болтать», – закончил он и поднялся. «Пойду вызову скорую помощь. А пока пусть Хэппи составит тебе компанию». Он ушел, а Джек остался лежать, не шевелясь, едва дыша от счастья. Сына никто и никогда не может выгнать из родительского дома. И тут он вспомнил еще кое-что.
4: «Да, Бог, свою часть договора ты выполнил на все 100, — пробормотал он. «Это ведь твоих рук дело, что семья Джарвисов не вышвырнула меня за дверь. Спасибо тебе».
0: Потом он снова приподнялся на локти и сделал то, что обещал.
4: «Бог, я очень хочу, чтобы ты стал моим отцом. Прости меня, пожалуйста, за все совершенные мною поступки. Спасибо, Иисус, что ты пришел на землю из-за меня, что ты можешь помочь мне стать другим. Аминь».
0: Когда он вновь опустился на мешки, лицо его сияло. «Скоро я тоже стану Джарвисом, но Божьим сыном я уже стал».

Проверь себя. Слушая эту передачу, мы хотели, чтобы каждый проверил себя. А как я поступаю? Если ты увидишь себя с отрицательной стороны, то проси Бога, чтобы Он помог тебе исправиться. А это можно сделать в простой молитве. «Иисус, помоги мне стать лучше». А сейчас мы предлагаем вам рассказ «Приключения Кости в саду».

0: На улице стемнело. Было слышно, как идет дождь. Иногда капли попадали прямо в окно и сразу же превращались в маленькие струйки, проворно стекавшие вниз. Костя сидел у стола и смотрел в темное окно. Хотя все поужинав, уже разошлись каждый по своим делам.
1: «Ложись спать, Костик. Тебе завтра рано вставать. В 6 часов тебе надо уже быть готовым».
2: «Сейчас, мама».
0: Но Косте спать не хотелось. Он продолжал сидеть за столом и думал о завтрашнем дне.
2: «Пасха. Христос воскрес, будут говорить все. И нужно будет отвечать: воистину воскрес, и улыбаться».
0: Отвечать Костя не любил. Не то чтобы он не верил в воскресение. Нет, он, конечно, верил. Он просто не любил отвечать. Костя встал из-за стола, пошел в свою комнату, надел пижаму и забрался под одеяло. Косте стало немного совестно, что он так думал о Пасхе.
2: «Ведь Христос страдал за всех, и за меня тоже. Теперь мы должны отмечать его воскресение как великий праздник.

0: то, что нужно отвечать «воистину воскрес». Он ведь действительно воскрес.
1: Говорил себе Костя, смотря на мокрые от дождя ветки акации за окном.

0: Костя шел по саду, но дождя уже не было. Было еще темно, но чувствовалось, что скоро небо на востоке заалеет. А потом поднимется солнце, и темные деревья, растущие в саду, станут, наверное, совсем другими, приветливыми и зелеными. А пока Косте было страшновато, хотя он изо всех сил старался выглядеть спокойным, чтобы его новый друг Рувим не подумал, что он трус. Рувим был местным парнем и показывал Косте достопримечательности района, в котором он жил.
1: Это сад дяди Иосифа. Дядя Иосиф добрый. Даже если он заметит, что мы без спросу пробрались в его сад, он не будет сердиться. Но сейчас все спят, кроме римских солдат, охраняющих гробницу.
2: Какую еще гробницу?
0: У Кости по спине пробежали мурашки.
1: Ну, пещеру, где похоронен Иисус.
2: Иисус? Здесь похоронен Иисус?
1: Да, а ты думал, зачем я тебя сюда привел? Смотреть на эти деревья? Только тихо, если солдаты нас заметят, нам не сдобровать.
0: Они прошли немного вглубь сада, и Костя увидел сверкающие медные шлемы римских воинов.
2: Ух ты, как блестят!
0: Вход в пещеру был закрыт большущим камнем, который не смогли бы отвалить не то что Костя с Рувимом, но, наверное, даже шестеро крепких воинов-охранников.
2: А когда он умер?
1: Да вот уже третий день будет. Говорят, что он был очень хорошим учителем, справедливым и добрым. Некоторые даже говорили, что он Мессия, Божий Сын, потому что он совершал много разных чудес. Но теперь, когда его распяли, уже никто не верит этому. Многие даже смеялись над ним, говорили ему: «Соверши еще одно чудо, сойди со креста». Но он ничего не отвечал, а только с грустью смотрел на них.
2: «Слушай, да ведь если сегодня уже третий день, то он должен воскреснуть сейчас!»
1: «Не шуми, а то услышат. Люди не воскресают на третий день после смерти».
2: «Конечно воскреснет! Он же не просто человек, он Божий Сын!»
1: «Ты-то откуда знаешь?»
2: «Пойдем поближе, сам сейчас увидишь».
0: Костя схватил своего друга за рукав и потащил к пещере, стараясь все же, чтобы воины не заметили их. Но не успели они подойти к толстому дереву, за которым хотели спрятаться от воинов, как земля под ними дрогнула. Мальчики от испуга прижались друг к другу. Земля под ногами опять задрожала, как будто это была и не земля вовсе, а подвесной мостик, по которому Костя любил гулять в городском парке. Несмотря на приобретенную им способность держать равновесие, Костя не удержался на ногах. Рувим схватился одной рукой за дерево, другой рукой помог Косте подняться. Внезапно все стихло, но только на мгновение. Откуда-то сверху, прямо рядом с воинами, спустился белоснежный ангел. Его лицо так сияло, что ребята должны были прикрывать глаза рукой. А еще не пришедшие в себя после землетрясения воины просто остолбенели, когда увидели ангела. Не обращая на них внимания, ангел подошел ко входу пещеры и отодвинул камень.
2: «Василище!»
0: Воины, совершенно ошеломленные, попадали на землю. А ангел сел на камень, подмигнул мальчикам, или им так показалось, и поправил свои светлые волосы. К удивлению ребят, в пещере было светло, хотя солнце только-только начинало осветлять.